0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале для самых голубых. И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео вы просили?
2: Лео.
1: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
2: Ия.
1: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
2: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
1: Да-да-да, я понимаю.
2: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иичка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
1: Лео, давайте первый, сразу первый.
2: По порядку. По порядку.
3: Это очень сложная ситуация.
1: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
2: Ия,
1: Вы хотите Лео тоже промочить горло?
2: Нет, я возьму Иину промочку.
1: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите.
2: Да, я 11 лет работал в компании.
1: Да, что вы делали?
2: Вот, ну как, я неудобно это вам говорить.
1: Нет, ну все-таки что?
2: Ну что, давайте, не вытягивайте из меня.
1: Нет, я не вытягиваю.
2: Прямо. Ну что, вы тянете прямо. Да. Ну я скручивал журналы.
1: Боже мой.
2: Я скручивал журналы, да. И сейчас это уже не стыдно признаться.
1: Это же звучит жутковато.
2: Ну да, ну журналы выходят, а я их, так сказать,
1: я
2: скручиваю, понимаете.
1: Это ужасно.
2: Ну это нормально.
1: Это я понимаю.
2: Но это... Работа достаточно тяжелая.
1: Я знаю, я понимаю.
2: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
1: Да вы, да. Вот, в офисе...
2: Я могу сказать, что я благодарен.
3: Он профессионал.
1: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
2: Вы-то да никак... я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
3: Леочка совершенно спокойна.
1: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
3: Ой, не спрашивайте.
2: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
1: Давайте не будем.
2: Когда это случилось впервые?
1: Вы курите кальян.
2: Ну, это не часто бывает, господи, как и все.
1: Ну, вас видели.
2: Ну и что?
1: Нет, это не страшно,
2: ну,
1: это не запрещено.
2: Где написано, что это запрещается?
1: Нет, просто господи. Когда вы берете кальян. Вот берете
2: кальян. Я уже, знаешь, Иичка, я уже не рад, что мы пошли.
1: Нет, напрасно, напрасно, потому что у нас звонки, у нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян и...
2: Ну, к чему вы это все?
1: Ну, потому что с этого все началось.
2: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
1: Это босс ваш.
2: Ну, долгое время, долгое время. Я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все под откос буквально.
1: Ростислав Георгиевич, он впрямую
2: так и сказал.
1: Угу. Ну, он сказал вам...
2: Прекращай скручивать, да.
1: И что?
2: Сказал мне прекращать скручивать, я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я, ну, я привык, ему все время скручивал, все,
1: и
2: 11 лет.
1: Вы видите, 11 лет
2: 11
1: это происходит.
3: Ну,
1: 11 лет это происходит, и вы...
2: Если бы не моя дружба с... И я не знаю.
1: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации. И с кальяном.
2: Вы знаете, наши суды, конечно, это...
1: Нет, не суды, не суды.
2: Бессмысленность полная.
1: Не суды.
2: Бессмысленность полная.
1: Нет, суды здесь ни при чем, конечно. Да,
2: это одно человеческое унижение. Как я могу такой прийти и сказать?
1: Звучит жутковато.
2: Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктора. На Виктора. Виктору 26.
1: 26?
2: 26, да.
1: А когда ему будет 27?
2: А Ростиславу Георгиевичу 71.
1: У него
2: нечего сказать. Я 10 лет был с ним, ну.
1: 11? Или 10?
2: Ну, 10 с половиной. Ну, что вы придираетесь к словам?
1: Ну, это очень
2: важно.
1: Я
2: помню каждый день, как сейчас.
1: Я понимаю. Вы знаете, лепесток...

0: сантиметров.
1: Я не пойму, это для потерявших работу?
2: Да,
1: или...
2: действительно.
3: Да, это же для тех, кто потерял.
1: Или вы копаетесь с личной жизнью?
2: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
3: Вы, я думаю, что вы профессионал, Лео. Давайте успокоимся.
2: И найти работу.
3: Я помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается. И я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
1: По какому телефону нужно звонить людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать, как работает ваша программа. Не для того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить, кто кому, что сказал Ростислав Георгиевич, какие он одевался, во что, какое белье. Я ничего этого не хочу говорить вам, понимаете?
3: А, кстати, он хорошо одевается.
1: Кто?
3: Ростислав.
1: Господи, Витька одевается отвратно. Не вкус у него, он приезжий. Ничего у него нет. Он,
3: подождите,
1: господи.
3: А Ford Fusion, он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion.
1: Что? Ford Fusion. Подумаешь, господи.
2: Ford Fusion.
3: Нет.
1: Да я забыл про этого выблядыша.
3: Да зачем же так?
1: Ну вы это вырежете.
3: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
1: Вы выдаете работу или нет?
3: Я выдаю вам работу. Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот, видите, да?
1: Вижу.
3: Это дисплей, не кричите.
1: Меня не устраивает эта работа, наверное.
3: Почему? Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано
1: раскручивание журналов.
3: Вот.
1: Где же я не мой? Это не мой профиль.
3: Ну хорошо.
1: Я этой самодеятельностью.
3: Но люди этим занимаются.
1: Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
3: Хорошо.
1: И пойдем.
3: Вы хотите
1: отсюда? Это позор. Я не могу.
2: Нет,
1: не хватает ни сил, ни здоровья.
2: Для личной жизни.
3: Ни в коем случае.
2: Это совсем для другого.
3: Ия, вот вы занимаетесь чем? Извините. Вы занимаетесь? Вы? Ну, натягивайте.
2: Неважно.
3: Ия.
2: Опять он, опять?
1: Да это ужасно.
2: Нет. Зачем сюда пришли?
1: Я просто не могу тебя защитить.
3: Ия.
1: А хочу.
3: Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. Это как раз та самая профессия, как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. Ахачи. Это люди, которые ахачи. Они делают так.
1: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вы углубляетесь?
3: Вы
1: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
3: Вы видите...
1: Дайте работу, и мы уйдем. Это об этом разговор.
3: Я даю вам работу.
1: Ничего невозможно.
3: Вы умеете?
1: Умею.
3: Хорошо.
1: Чего я только не умею.
3: Хорошо.
1: И подтвердит.
3: Хорошо. Скажите,
1: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
3: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите, вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
2: Сомелье.
3: Да.
1: Я готов.
3: Поздравляю вас.
1: Я уже работаю?
3: Вы уже работаете сомелье.
1: Прекрасно.
3: В элитном ресторане «Ужбандек».
1: Спасибо вам большое.
3: Рестораны «Ужбандек». Войди целиком. Найди себя. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасилась в свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только

0: услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И мы говорим о том, что школа Оленьки воспитывает не только девушек-недотрог, но и мужчин-недотрог. Мужчины. Это новое веяние. И вот что я спрашиваю. Значит, перед дипломом на четвертом курсе мужчины-недотроги уже позволяют себя трогать.
0: Да, чуть-чуть, чуть-чуть, mm-hmm. чуть-чуть.
3: Ну, то есть, нужны специальные девушки или это просто девушки с улицы, так сказать?
0: Это, понимаете, ну, во-первых, за предыдущие три года, как бы, уже могут быть претендентки такие серьезные. Mm-hmm. Серьезные. Mm-hmm. И даже если вот они есть, он должен выбор уже сделать какой-то.
3: То есть, вы хотите сказать, что девушки терпят по три года в ожидании своих курсантов?
0: Да, да,
3: курсанты вашей школы.
0: Да, да, да, mm-hmm. да. Именно так. Mm-hmm. При том, что, вы знаете, многие из них даже знают. А бывает, знаете, еще интереснее вариант.
3: Так.
0: Он учится в мужском классе недотрог, угу. а она в женском классе угу. недотрог.
3: Так.
0: И вот они вдвоем.
3: Встреча двух недотрог.
0: Да.
3: Удивительно.
0: Да.
3: И что же делать?
0: И
3: это
0: у меня
3: безвыходная
0: есть,
3: ситуация.
0: У меня уже несколько пар таких прекрасных совершенно. Да, да, да. Вот они так помали друг друга, помали, помурыжили, помурыжили. А теперь какая прелесть, какая прелесть.
3: Как это случилось? Сейчас... Как недотрога ждала, что ее потрогают? Недотрог
0: да.
3: мужчина
0: да,
3: ждал,
0: да,
3: что
0: да.
3: его потрогают.
0: Конечно,
3: его никто не
0: да.
3: трогал.
0: Да, их никто не трогал, они ждали, но не да. Вот, понимаете, это очень. Вообще, это лучший вариант. Это mm-hmm. лучший вариант.
3: Два недотроги.
0: Недотрог и недотрога.
3: Mm-hmm. Ну, то есть я понимаю, так тут тебе и ни детей не будет, ничего.
0: Ну, в ближайшие 4 года точно нет.
3: Mm-hmm.
0: Нет.
3: А потом уже может быть.
0: А потом уже может быть. А потом ведь они будут варьировать, понимаете? То один будет недотрогой, а второй... А то он недотрога. Mm-hmm. Поэтому не соскучишься, знаете ли.
3: Это удивительно.
0: Это удивительно, правда.
3: Итак, дорогие друзья, в школе недотрог... У профессора недотроги Ольги Малько вы всегда можете встретить недотрогу мужчину, потому что там их преподают им,
0: да?
3: И недотрогу, естественно, женщину.
0: У нас есть день открытых дверей, извините, хотела сказать.
3: Ой-ой-ой-ой.
0: Да, день открытых дверей, когда любой может прийти и чуть-чуть позаниматься. А, как бы мы растворяем все двери, открываем все карты, да-да-да.
3: И вот там и можно потрогать недотрогу?
0: Вот там, наверное,
3: четверокурсницу.
0: Четверокурсницу можно.
3: Ой-ой-ой, потрогать четверокурсницу недотрогу, это прям огромное. Огромное счастье, я считаю.
0: Да, да.
3: Огромное счастье. Дорогая Ольга, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в студию. Дело в том, что открытия вот эти, связанные с недотрогами, это, конечно, конечно. И самое главное, что я понял, неприступность – это навсегда. Недотрога
0: – это временно.
3: Это временно. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Ольга Малько.
0: До свидания.
3: До свидания.
1: Школа недотрог. Флора и фауна родной планеты.
0: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
4: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Здравствуйте, Саша!
1: Добрый день!
0: Скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить, в чем прорыв?
1: Прежде всего, свои-сваи. Свои-сваи.
0: Вот оно что,
1: конечно. Да? Мы выращиваем все на месте.
0: Ага.
1: Сваи растут на месте.
0: Вот это удивительное, да? Это новая абсолютно технология. Да, правильно я понимаю? В строительстве конечно, новая конечно. Технология. Свои-сваи.
1: Практически город растет на глазах.
0: Из ваших. Чего вы их выращиваете?
1: Объясняю. Это очень просто и в то же время гениально. Как все простое, гениальное, просто. На генетическом уровне строительный бамбук. Вы
0: так,
1: понимаете?
0: Так.
1: Генетика вмешалась, наконец, в строительство. Мы давно
0: генетика
1: к этому шли.
0: Вмешалась в строительный бизнес.
1: Конечно. Строительный бамбук заложено, соответственно, генетически все в нем. Даже арматура, армирование. Все абсолютно. Первая линия у нас уже готова. Вы можете спокойно
0: скажите,
1: посмотреть.
0: Вы сказали, что вы скрестили бамбук. С чем вы его скрестили?
1: Очень просто. Мы просто скрестили бамбук и бамбук.
0: Вот оно же.
1: Да.
0: Взяли бамбук, и скрестили его.
1: Да,
0: и
1: да,
0: получился
1: да.
0: город, да, кстати, практически на
1: город
0: сваях.
1: На сваях. Город на
0: сваях. Очень интересно. Да. Вот что я хочу у вас спросить.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот ваша компания, которая называется МРС.
1: Да.
0: Модно.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
4: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa. 101.ru
1: Скоблин ретевое. Фоменко фейк радио. На правах рекламы.
2: И снова мы с вами, дорогие да. слушатели и зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
3: Музенидис.
2: Да. Музенидис. Да, да. Да, да. Я правильно говорю сейчас?
3: Да, зе музыка и музенидис.
2: Зе музыка, музенидис, да.
3: Вы чувствуете вот это да. как бы слияние, да? Это?
2: Да.
3: Это же сообщающиеся сосуды.
2: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, вот. Так у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов,
3: конечно,
2: к туалетам вы и вернулись, получается.
3: И к туалетам в результате вернулись. Вот как удивительно.
2: Вот удивительно, да, такое, да.
3: Уже зе музыка.
2: Да, да, зе музыка.
3: Только уже зе музыка.
2: Да. Так, и значит, в туалете да. у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени
3: отдохнуть.
2: Получается человек...
3: Сыграть на бильярде.
2: Человек проводит в туалете.
3: Все
2: да.
3: в туалете. Все. Вы туалете. Сыграли на бильярде с друзьями.
2: Например, да, да, да, да.
3: Вам захотелось,
2: да.
3: ну, как и говорят...
2: За деньги,
3: за
2: естественно.
3: За деньги.
2: Да.
3: Конечно. Вам,
2: да.
3: Ну, нет, это уже игра.
2: Вы, ну, естественно.
3: Вы же у себя дома. Вам захотелось
2: за шуточные
3: за
2: деньги.
3: Деньги. Что-то сделать за деньги. Вы
2: да.
3: это сделали, пожалуйста.
2: Да, прекрасно.
3: Опустили денежку, специально
2: прекрасно.
3: Автомат и так далее.
2: Прекрасно. А да. вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки.
3: Да,
2: да?
3: Конечно.
2: Это брелок-пульсомер.
3: Брелок-пульсомер.
2: Да, значит, и виброручка.
3: Виброручка,
2: вот
3: да.
2: расскажите о виброручке поподробнее,
3: виброручка,
2: что это?
3: Виброручка, это в основном увлекаются, конечно, женщины.
2: Женщины, да?
3: Женщины mm-hmm. после 40, там,
2: после 40.
3: Четырех, пяти.
2: А скажите, вот, кстати да. говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
3: Нет, нет.
2: Нет, нет, нет,
3: это
2: да?
3: Это мужчины,
2: да.
3: Mm-hmm. да, абсолютно.
2: А у женщин, наверное, трешки-распашонки. С большим
3: да.
2: туалетом.
3: Значит,
2: а, да,
3: туалетом,
2: да, да.
3: со всеми, так сказать...
2: Делами?
3: Делами, mm-hmm. как говорится, да. Вот,
2: да. Ручка, да, ручка вибратор.
3: Виброручка.
2: Виброручка.
3: Женщины очень, как бы, mm-hmm. часто пользуются виброручки разных размеров.
2: Разных.
3: Абсолютно
2: mm-hmm.
3: разных размеров. Мы продумали таким mm-hmm. образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, mm-hmm. да, так сказать,
2: да,
3: как бы,
2: да, мощной, да, да, да, да, да, осанистый. Mm-hmm.
3: Да, осанистый,
2: да.
3: так сказать, да. Косая сажень, там,
2: да,
3: может,
2: да, да,
3: быть,
2: да, да,
3: даже
2: да.
3: такая женщина.
2: Ну, конечно,
3: она
2: такие есть.
3: Да.
2: Слава богу.
3: Есть
2: mm-hmm.
3: женщины косая сажень.
2: Да. В русских
3: есть
2: селе, да.
3: косых саженей.
2: Да.
3: Женщины.
2: Да.
3: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
2: прекрасно.
3: Ручка-колосс.
2: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
3: Конечно, это же за
2: помимо,
3: музыка.
2: Помимо вибрации,
3: конечно,
2: естественно.
3: Это, музыка.
2: Это же все вот эти подарки,
3: и
2: о которых мы говорим.
3: От Музенидиса,
2: да, да.
3: От вашего,
2: связано с
3: да,
2: этим
3: от
2: вот с этим.
3: Слуги,
2: да,
3: Ареста,
2: с новым комплексом,
3: да.
2: о котором мы уже говорили и
3: да.
2: будем говорить. Зе музыка, который
3: да,
2: совершенно восхищает и потрясает воображение.
3: Вот.
2: Просто.
3: И поэтому виброручка, да. она тоже музыкальная, она mm-hmm. и вибра, и музыка. Как бы. Получается почти вибромузыка.
2: Да.
3: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
2: Но, она же да. ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
3: И ключ и маленький пылесос.
2: То есть она очень многофункциональна.
3: Да, можно пропылесосить mm-hmm. у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
2: Да?
3: Мы делаем.
2: Интересно.
3: Же,
2: в трешках
3: распашок. Художник, как вы думаете, кто художник?
2: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
3: Павис, конечно.
2: Да.
3: Павис, естественно.
2: Да, он хохлому замечательно
3: Ай,
2: делает.
3: Да,
2: просто
3: Павис,
2: замечательно.
3: Я
2: да, да,
3: всегда
2: да.
3: говорю, как Александр Сергеевич.
2: Да, да, да.
3: Как бы в Торе Александр
2: да,
3: Сергеевич.
2: Да, да, да.
3: Айда Павис,
2: айда...
3: Ай
2: да.
3: Ну,
2: да, сын.
3: Понимаешь, сын.
2: Наш.
3: Сын.
2: Да.
3: Айда этот сын. Вот.
2: Так.
3: Значит, что я к чему, я говорю? Много интересных подарков.
2: Ну,
3: значит,
2: вот это
3: единственное,
2: пульсомер. Пульсомер еще
3: это,
2: у вас?
3: Единственное, что вот эта вот однушка,
2: да.
3: значит, да и трешка тоже.
2: Да.
3: Распашок. Там единственное только это поскольку зе музыка.
2: Зе музыка.
3: То там нет бассейна.
2: Нет
3: ну, там
2: бассейна.
3: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
2: Поподробнее мы об этом узнаем буквально
3: конечно.
2: Через минутку.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина, да, в нашем известном институте, да, Борис Бо.
3: Да.
2: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
2: Ватценберга.
3: Да, Ватценберга.
2: А скажите, а в чем она измеряется?
3: Она измеряется в ватцах.
2: Ватцах.
3: Да.
2: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
3: Затхлость, скажем так, максимум там 20 ватц.
2: 20 ватц – это максимум?
3: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, уже граничащая.
2: Вот уже все, да. С летальным, так сказать, случаем.
3: С летальным случаем,
2: то есть, действительно, что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
3: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да.
2: Можно, да?
3: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
2: Не панацея.
3: То есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
2: Определяйте сами.
3: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев. Или там 3 ватца всего.
2: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, освежиться, да, вот что им делать? Что делать?
3: Что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
2: На четвертом съезде, да.
3: Посвященном всеобщей затхлости.
2: Всеобщей затхлости, да.
3: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как затхлость необъятная.
2: Необъятная затхлость, да. Так.
3: Широка эта затхлость.
2: Широка затхлость.
3: Широка и необъятна.
2: И необъятна.
3: Да. И что-то надо уже с этим делать.
2: Вот что-то делается. Вы же не случайно, вы
3: институте Ганина. И вот на четвертом съезде говорили.
2: Ведь Ганин это как раз
3: Ганин
2: тот, который...
3: Ганин выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
2: на
3: дальше,
2: следующую, да.
3: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
2: Не место,
3: Это лозунг, он прямо его кинул.
2: Бросил. Я все понимаю.
3: Зал.
2: Не место, да. Не место.
3: Прямо
2: зал.
3: Вот тем, кто собрался.
2: Да. Там, тем, кто собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
3: Отдельно.
2: Где-то
3: на остров. Выезжать, там пусть на острове.
2: А уже открыты какие-то специальные клиники?
3: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
2: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
3: Да. Mm-hmm. И вот все затхлые
2: морской
3: уезжают.
2: Морской ветер, да, наверное,
3: бриз.
2: Обдувает.
3: Это
2: да.
3: Бриз, конечно. Mm-hmm. Бриз излечивает.
2: Бризовые ванны, да?
3: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
2: Обертывания бризовые, да.
3: Всякие, так сказать,
2: маска
3: бризовая обязательно.
2: На все части тела кладется, по-моему, да?
3: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
2: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
3: Вдруг встречались редко такие случаи.
2: Затхлая нога.
3: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
2: Затхлые уши.
3: Нет, затхлый большой палец.
2: Ноги.
3: Большой
2: то есть
3: палец
2: вот так.
3: Ноги, да. В основном было вот...
2: Большой палец ноги.
3: Да, большой палец ноги.
2: Затхлая подмышка.
3: Да.
2: Бывает,
3: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
2: Да. Вот это все только может усугубить
3: это
2: проблему.
3: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
2: Да, ужасно. Это просто ужасно.
3: Картина.
2: Да, я встречала это. Встречала.
3: Да,
2: на минутку прервемся.
3: Да.
2: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях... У нас Борис Бо.
0: Не отступай! Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Мама памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что?
1: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
2: Назад в семью.
3: Дорогие друзья, программа «Назад в семью». Здесь у нас Эльвира Томина, глава компании «Верну любого». Ну, вы же сами до сих пор не просто руководите за столом в офисе. Нет, вы же до сих пор, как говорится, в поле.
4: В поле работы,
3: работаете да, сами, да.
4: Да? Да, конечно, сами. Я дело. Работаю сама. У меня есть одна только еще моя, собственно говоря, коллега. Надя, подруга моя давняя.
3: Ага, и вы работаете на пару.
4: И мы работаем
3: вдвоем. Ну, так вот, возвращаясь к напечатанному, скажу, дорогие друзья, что... Если вдруг, например, какая-то жена почувствовала, что ее муж собирается развлечься на стороне, уйти налево, подгульнуть.
4: Не почувствовала даже еще.
3: Даже еще не почувствовала, а уже профилактически.
4: Ну, конечно.
3: Уже Эльвира...
4: Женщина-прививка спешит на помощь.
3: А, женщина-прививка, вот оно что!
4: Да.
3: Эльвира Томина, прививка для сохранения настоящего крепкого семейного очага. Вот что хочу спросить. Как это технически происходит? Как вы окручиваете женатого гуляка?
4: Ну, во-первых, ну я узнаю, где он бывает чаще. Это единственное, что мне нужно. Так сказать, маршрут. Узнать географию. Все. Все. А дальше уже это просто дело иногда даже минут. Иногда просто минут.
3: Ну, то есть вы знакомитесь с ним?
4: Знакомлюсь? Нет. Вы понимаете, влюбляется сразу.
3: Безоглядно.
4: Влюбляется сразу безоговорочно.
3: Не было случая, чтобы не влюбился, не обратил внимания?
4: Ну, понимаете, ну, как бы самый крайний случай, когда я потратил на это, ну, не знаю, ну... Ну, часа 4. Ну, это самая долгая история. Самая долгая. Обычно на где-то 25-й секунде. Он мой. Все.
3: Влюбился?
4: Да. Все.
3: Дальше вы его, так сказать, окручиваете?
4: Ну, а что там окручивать? Уже нечего окручивать. Уже все. Понимаете, он мягкий.
3: И вы начинаете с окрученным, так сказать, гуленой уже даже ведь, понимаете как, получается, если профилактика, он еще и не подумал даже
4: вообще,
3: о том...
4: Он-то вообще не понимает сначала, в чем дело. Понимаете?
3: И вы, так сказать, начинаете организовывать совместный быт, организовываете.
4: Да, да, да.
3: Он начинает жить с вами.
4: Да.
3: Правильно я понимаю?
4: Да, да, конечно.
3: Удивительно. И вот он живет с вами, ну... Сразу хочу спросить.
4: Да.
3: Вот как с точки зрения морали? Получается, вот вы же вступаете с ним, так сказать, в сексуальные отношения?
4: Это очень редко и за большие деньги. Нет, нет, нет. За большие деньги. Ну, потому что дело в том, что ничего нету, никакого секса нет.
3: Ах, вот оно что!
4: Ну, конечно, а зачем?
3: Он в вас влюблен.
4: Ну, конечно.
3: И жизнь его начинает, живет с вами.
4: Да.
3: А вы медленно превращаете жизнь в ад.
4: Да, не-не-не-не-не. Ну, понимаете, много же всего. Ну, просто иногда, как сказать... Иногда можно мягко отказать, что, дескать, там голова болит. А она прям сразу в рыло даю, и все.
3: То есть вы и деретесь,
4: да,
3: дерусь, и бьете его.
4: Страшно,
3: то есть таким образом у него как бы есть сравнение.
4: Да, он как ко мне там обнимать, целовать, а я ему в рыло. А он опять, а я ему в пах.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот что хочу спросить, Эльвира. Скажите, пожалуйста, ну вот вы таким образом, ну... Он, этот гулёна,
4: да.
3: Да, проживая в таком аду, когда ему и по морде, и в пах, и кормить. А кормите-то вы его хорошо?
4: Ну зачем? Вопрос интересный.
3: Согласен.
4: А зачем это
3: интересно?
4: Согласен.
3: Он голодает у вас, видимо,
4: ну,
3: да?
4: Ну, конечно,
3: там?
4: Голодает.
3: И ходит грязный, да, немытый.
4: Грязный, немытый. Мыться не разрешаю.
3: Мыться? Ах, вот
4: стирать
3: оно что.
4: Стирать не даю.
3: Вот оно нет, что. Вонючий?
4: Нет, вонючий.
3: Кошмар вонючка. Какой, кошмар.
4: Вонючка, вот, я их так и зову.
3: Вот так вот, да?
4: Да,
3: вот эти вонючки,
4: витания,
3: и работая с этими вонючками, вы таким образом буквально за короткий период времени даете понять, что настоящая это семья.
4: Да, настоящая семья.
3: Откуда он хотел гульнуть на сторону.
4: Да.
3: Это рай.
4: Да, рай. Я еще не сразу отпускаю, чтобы уж закрепить результат, так сказать.
3: А вы, так сказать, это как раз ад.
4: Да, конечно.
3: Но прямая трансляция из ада, так называемого, под названием «Верну любого». Здесь и сейчас у нас Эльвира Томина. Мы вернемся буквально через минуту, дорогие друзья, послушав приятную музыку.

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями, громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
5: Täällä Tora, minä hyvä Krehem.
6: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Anto Tora on the road. Hey.
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевин, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
2: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
1: Наука.
2: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
1: Финансы.
2: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
2: Говорит один из участников исследовательской группы.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
5: Как потерять нить?
6: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня удивительная программа, а у нас не бывает других, только удивительные программы. Сегодня программа называется «Как потерять нить», и в гостях у нас сегодня... Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. И сразу.
7: Да.
6: О какой нити идет речь?
7: Честно хотите?
6: Простите, Юрий, я хотел узнать. Ничего, что так вот в таком темпе, быстро.
7: Очень хорошо. Я люблю.
6: Понимаю вас. Юрий Бызлов,
7: да.
6: Эксперт-ниточник. И сразу, о какой нити идет речь?
7: Честно вам сказать?
6: А вот так.
7: Давайте.
6: Угу.
7: Мне очень нравится темп, в котором вы работаете.
6: Угу.
7: И отвечаю сразу вам.
6: Угу.
7: О любой нитьке.
6: Нитьке?
7: Нитьке. О любой нитьке.
6: А почему это вот нитька?
7: Вы понимаете, мы нить называем нитька.
6: А-а-а.
7: А потому что для нас нить – это не просто так. Это нить – это мать.
6: А-а.
7: Нить – это она, от нее все пошло.
6: Ну, дайте подробности.
7: Конечно, пожалуйста, даю. Каждый человек имеет нить. То есть нить – это мать. Потом есть нить любви.
6: Угу.
7: Ну, в конце концов, нить жизни.
6: Ага.
7: Ну и нить достатка.
6: Угу.
7: Вы же понимаете, что...
6: Ну, хотелось бы сразу к двум важнейшим вопросам, которые волнуют наших телерадио-видео-аудиослушателей.
7: Наблюдателей.
6: Да.
7: Да. Так.
6: Вот какой вопрос сразу. Конечно, нас интересует нить любви.
7: Ну,
6: и
7: давайте.
6: нить, как говорится, достатка.
7: Достатка.
6: Да. Давайте сразу.
7: Они в какой-то точке G, назовем ее.
6: Так, что это за глупости такие?
7: Не, почему? Нет, ну, любое название.
6: Е.
7: Давайте Е.
6: Точка
7: Хорошо.
6: Е.
7: Хорошо.
6: Нам так понятнее. Даже...
7: Давайте, я согласен с вами. Пусть будет Е. Вот в какой-то точке Е они пересекаются. Они пересекаются, как вы думаете?
6: Вы задаете мне вопрос.
7: Хотите, чтобы я вам,
6: Юрию Бызлову, эксперту-ниточнику, ответил?
7: Конечно.
6: Отвечу вам.
7: Да, потому... Да, давай.
6: Нить любви и нить достатка.
7: Да. Ну?
6: Никогда не пересекутся.
7: Ах ты, боже мой!
6: Либо достаток,
7: так?
6: Либо любовь.
7: И вот тут я вас ловлю. Вы знаете, вы в этот момент сами себя подвесили за ниточку Знаете чего?
6: Чего?
7: Ниточку любопытства.
6: Ах, вот.
7: Конечно.
6: Что?
7: Существует и такая.
6: Ага.
7: Ниточка
6: неожиданно.
7: Любопытства.
6: Конечно. Неожиданно.
7: Мы ее ласково, нежно, я уже сказал, называем нитька. Так вот, это нитька любопытства.
6: Ага.
7: Любопытька.
6: Она
7: нитька
6: никогда
7: любопытька.
6: Не пересекается с линией достатка, правильно?
7: С линией достатка нитька любопытька, конечно, не пересекается.
6: Но она еще и любопытька у вас.
7: Любопытька, конечно.
6: Господи, нитька и любопытька. Как
7: конечно,
6: вы трепетно
7: конечно.
6: И нежно относитесь
7: я
6: к своей
7: очень,
6: работе.
7: Очень. Вы поймите, что я
6: Понятно, понятно.
7: Вы понимаете?
6: Спасибо, да.
7: Как я волнуюсь, когда вы, знаете, я первый раз у вас.
6: Удивительно. Вы у нас первый раз.
7: Я у вас первый раз.
6: В стихах.
5: Как потерять нить?
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
8: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkääs vedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti, näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjo tälle ohimennen pari porilaista, kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katso kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

0: taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Stadin.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
3: Турагентство.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Турагентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
5: Спасибо.
4: Да? Правильно я все сказала?
5: Здравствуйте.
4: Как сколачивается группа?
5: Группа от трех человек.
4: Как сколачивается? Как вы подбираете людей? По-разному,
5: вы знаете, мне пишут, мне звонят.
4: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
5: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.
4: То есть по каким-то все-таки интересам, да?
5: Конечно, конечно, конечно.
4: А с животными можно?
5: Можно.
4: С любыми?
5: Можно. С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
4: Скажите, а, да. Дитя, а с дитями вот как быть?
5: С детьми есть маленькая там площадка.
4: Специальная, то есть?
5: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
4: менза.
5: Но
4: все-таки
5: менза,
4: я так понимаю,
5: все,
4: что
5: да.
4: В вашем направлении, вот в этом вот,
5: да.
4: Все-таки еда имеет самое главное.
5: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет. Расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
4: да.
5: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
4: А как же все-таки быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
5: Все есть, Ириночка, все есть, все виды. Все
4: архитектура.
5: Виды. Архитектура, любая архитектура, какой
4: любая,
5: хочешь.
4: Любая, да, совершенно.
5: Любой. Боже. На любой вкус ты
4: а
5: мой.
4: Вот всякие сафари,
5: сафари,
4: рафтинг.
5: Мафари, дриш-миш, раци-маци, все есть.
4: Все есть.
5: Слоны есть, пожалуйста.
4: Верблюд.
5: Верблюд, пожалуйста.
4: Ослики.
5: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена.
4: Ну,
5: не люблю ее.
4: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
5: Это, Миренечка, он жарко прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая...
4: То есть температурный режим варьирует.
5: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
4: Массаж,
5: все предусмотрено.
4: Массаж.
5: Массаж, там все это...
4: А вот что такое поподробнее об массаже? Расскажите, пожалуйста.
5: Массаж.
4: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
5: Да, массаж и бассаж.
4: А бассаж что такое?
5: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
4: А бассаж?
5: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзу пожевать, чуть-чуть такой.
4: То есть это как-то ароматерапия?
5: Ароматерапия. Даже. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
4: Рома. А у вас работает Рома?
5: Да, работает.
4: А он, кем он работает?
5: Я он хороший.
4: А он как раз вот за бассаж.
5: Он все делает как для себя.
4: Как
5: для
4: себя.
5: Делает, да,
4: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
5: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
4: Ну вот Рома, я уже поняла,
5: Рома,
4: у вас
5: да,
4: работает,
5: обязательно.
4: Да. А бригада Лида, анимации...
5: Лида занимается Лида? С детьми, и она же делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо хорошая.
4: Жена, я знаю, ваша работа.
5: Жена, конечно. Жена.
4: А как супругу вашу зовут?
5: Супруга ваша... как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
4: Как, прямо так
5: это
4: и скажите.
5: Это небольшой, небольшой это секрет.
4: Да?
5: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
4: Скажите, да. А с ней у вас, вам удается попутешествовать?
5: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей: дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь

0: здесь.
1: У вас гены, и наслаждаемся.
0: Просто у вас гены.
1: Просто у вас гены, и все.
0: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
1: Да, да, да.
0: Встречаемся у вас гена.
1: Ну,
0: и музыка, да. Алавай, алавай. Встречаемся. Хороший
1: уже,
0: голос говорит.
1: Естественно,
0: да.
1: Реклама у вас гена. Она есть и на телевидении уже.
0: Конечно.
1: Идет. И по радио. Поэтому,
0: да, по...
1: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у вас гена.
0: Спасибо.
1: И попутешествовать.
0: Мне приятно.
1: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
0: Обязательно.
1: Я правильно все сказала?
0: Очень приятно.
1: Спасибо.
0: Ириночка,
1: вам.
0: Я у вас в гости жду, чтобы
1: спасибо
0: вы
1: вам большое, дорогой
0: вас. С кем вы захотите путешествовать.
1: Договорились, хорошо. До свидания.
0: До свидания.

мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: Легко. Онлайн-радио. 101.ру. Всегда свободен.
1: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
2: Нет, я один, конечно. Один.
1: Уже жили один?
2: Уже же.
1: У вас была квартира?
2: У меня была квартира.
1: Вы работали?
2: Я работал.
1: Вы заканчивали институт?
2: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Институт бытовых железных этих самых...
1: Вы даже не помните как?
2: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
1: Ага.
2: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
1: То есть еще до института?
2: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
1: деньги. То есть можно сказать, что
2: в общем и целом,
1: вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
2: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже... 18 человек.
1: Угу.
2: Вот.
1: Мужчины и женщины?
2: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Угу. Ну вот. И мы его тоже взяли.
1: Угу.
2: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
1: Угу.
2: Я не настаиваю.
1: Угу.
2: Вот. Я же определился.
1: Да.
2: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
1: Угу.
2: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно... тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь как бы... И в то же время...
1: Вы хотите довести-то до чего? Результат?
2: Я хочу довести это до полной настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот прямо носок к носочку. Вот,
1: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
2: Да, только они свободнее.
1: То есть вы подводите бомжа не бомжу.
2: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
1: Теория удивительная.
2: Они трутся, вы понимаете.
1: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
2: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
1: на брюках я имел в виду.
2: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап. Просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
1: Читать лекцию?
2: Да,
1: О свободе.
2: Да, лекция о свободе.
1: Угу.
2: Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
1: «Свобода быть свободным».
2: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
2: Да.
1: Это всегда идеальный бомж, как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем, руководит компанией, ну, командой в 18 человек, и она, видимо, будет развиваться.
2: Конечно.
1: Итак.
2: Конечно.
1: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
0: Всегда свободен. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО «Мой офис» операционной системы 22 века. Now.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
3: Час таксидермиста.
2: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
4: Да.
2: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь.
4: Да, что,
2: не,
4: да?
2: Не то, чтобы потомственный, но потомственный таксидермист.
4: Да.
2: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел,
4: да.
2: Когда увидел, как сосед его по квартире
4: натянул
2: выхухоль на ведро.
4: Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
2: Вы в гнезде.
4: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
2: Удивительно.
4: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
2: Да, дышать, соответственно.
4: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
2: Перли с собой баллон кислородный.
4: Да.
2: Небольшой.
4: Все было.
2: Понимаю.
4: Все было.
2: Так.
4: Как говорится, все было и любовь была.
2: Так.
4: Но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
2: Понимаю.
4: Это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
2: В гнезде лежал мертвый альпинист?
4: Да, в гнезде.
2: Это очень часто. 4.
4: Это очень часто.
2: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает. Они там остаются.
4: Они остаются.
2: Потому что, как говорится, да.
4: Да. И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
2: А может быть и несколько сезонов?
4: Может быть, я даже не вдавался.
2: Он выглядел неплохо.
4: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
2: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите,
4: да.
2: Вы сразу поняли, что это мертвый?
4: Есть.
2: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он
4: никак не отвечает? Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
2: И он не отреагировал.
4: И
2: вы как профессиональный таксидермист.
4: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты. Они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он есть. Естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
2: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
4: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
2: Скажите, да. Скажите, а это они доставляют только альпинистов, или они... Или они доставляют и, ну, например, аквалангистов тоже?
4: Да, да, и аквалангистов.
2: Или это отдельные службы?
4: Это отдельные службы.
2: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
3: Час таксидермиста. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
5: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывают на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
0: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: День защиты детей!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
4: Да.
3: И ее сын Сашенька.
4: Саша.
3: Да, Сашенька.
4: Сашутка.
3: Вот, вот. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
4: Непростого?
3: Непростого вопроса.
4: Ну давайте.
3: Саша рос без отца?
4: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
3: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
4: Нет, до Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
3: Ага.
4: А рос уже без.
3: А то есть отец-то все-таки был?
4: Отец был.
3: Ну,
4: но
3: и
4: раз вот... он потом без.
3: А вот я что хочу спросить. Да. А отец-то у нас, он что же то?
4: Он инженер.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
3: И он как-то, так сказать, ну...
4: Ну, как-то да.
3: Авария на заводе или...
4: Ну, нет. Ну, скажем так, другая женщина.
3: Да. Разлучница.
4: Разлучница, понимаю. Да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
3: Да, ну-ка.
5: Мой хороший. Что такое, что он не любит, когда про папу говорят?
3: А, не любит про папу.
5: Мой зой.
3: Простите, простите.
5: Ну не плачь, мой зой.
3: Подождите, подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите, пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька,
4: Саша.
3: Он же, как говорится, вот Саш, мы коснулись этой острой темы, он рос без отца,
4: да.
3: И когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
5: Он расстраивается сразу, да, расстраивается сразу. Ну, Сашенька, мы же договорились.
3: Я хочу, я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой, Александр, я ведь знаю, что вы как мать...
4: Я как мать,
3: да. Вы как мать. Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве,
4: да.
3: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
4: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете, и так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу, я отдать ему. Вот должна отдать все, понимаете, вот, все.
3: Ну, сейчас,
4: без остатка все.
3: Вот сейчас скажите, пожалуйста, да-да. Несколько слов о грудном вскармливании. Да. Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить вот что.
4: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Вы скажите, пожалуйста, вы вот грудное вскармливание, да. Вы сами кормите?
4: Да, конечно, я и до сих пор.
3: Господи, бог ты мой, да как
4: вот,
3: же до сих пор?
4: Вот Сашутке уже 47, до сих пор.
3: 47 лет,
4: да.
3: Сашеньке.
4: И это возможно, думали, что невозможно, Сашка. А видите, когда... Хорошо, хорошо.
3: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
4: Да, можете чуть-чуть. Он...
3: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
4: Сашенька,
3: здравствуйте. Здравствуйте,
4: дядей.
3: Здравствуйте. Саш, я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
6: Я люблю маму.
3: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
4: Мой хороший.
6: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
3: То есть вы практически одно целое с матерью.
4: Да, да.
3: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
2: День защиты детей.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101.ru.
1: Трогаем все. Поменка фейк радио.
2: Чья спецовка?
1: Мы снова вернулись в студию. Заключительный вопрос,
3: да,
1: уже.
3: Пожалуйста.
1: Как долго? Как
3: да.
1: долго
3: да.
1: Дубасер
3: да.
1: способен?
3: Да.
1: Ну, держать вот такую вот напряженную работу.
3: Ну, не знаю, это уже такая вещь, такая, она входит, так сказать, в десятку или в пятерку, так сказать, вы понимаете, всего этого. И поэтому я думаю, что, ну, можно постараться отдубасить так где-то 8 часов можно отдубасить. Но это и после этого...
1: А до скольки?
3: Да.
1: Вот есть возрастные ограничения,
3: Если кто-то захочет...
1: Ну, до смерти дубасить можно?
3: До смерти, да, конечно, можно.
1: Господи.
3: Ну, в 14-15 лет ко мне приходят какие-то юнцы, ну, как, вы сами понимаете, ну, они говорят, и вот я папу, мне там с гири помог, так сказать, я сейчас вот ее принес вам. Ну, что, зачем это мне нужно? Такие
1: детские дела. Согласен. То есть дубасить, в принципе, можно
3: дубасить.
1: До смерти.
3: Можно до смерти
1: дубасить.
3: Я один раз задубасил вот так вот, но это потом как-нибудь я расскажу вам. Сейчас просто не об этом.
1: Понятно,
3: да.
1: Понятно. Я вот напоминаю, дорогие друзья, что у нас программа сейчас «Чья спецовка». Мы рассказываем о профессиях в этой программе. И сегодня у нас Матвей Стешко, наш знаменитый дубасер.
3: Да.
1: Дубасер.
3: Да.
1: На потомственный дубасер, человек, так сказать, который посвятил дубасенью целую свою жизнь.
3: Если
1: огромную,
3: надо, да.
1: Да. Вот. Мы все ему, конечно, благодарны.
3: Спасибо.
1: Потому что, ну, я не знаю человека, который бы не был бы отдубашен.
3: Вот. Да, да.
1: И на планете. Каждый пятый
3: да.
1: отдубашенный. Это, в принципе,
3: это...
1: Да. Вот как успеть, Виталий? Как,
3: да,
1: Матвей,
3: конечно,
1: как Матвей успевает все это? Я,
3: ну,
1: просто
3: не знаю, я тоже не знаю.
1: Поражаюсь. Вот.
3: Так,
1: ну,
3: я
1: заодно,
3: вам...
1: когда мы поговорили о ценах, выяснили, что не так это и дорого.
3: Ну, в общем, да.
1: Не так это и дорого.
3: Да. В принципе, да.
1: Ну, вызвать дубасера.
3: Можно.
1: Но очередь большая.
3: Очередь большая.
1: То есть спрос велик.
3: Спрос очень большой, и поэтому просто я готов, как бы, своих учеников как-то так, может быть, выучить чему-то, может, они будут хотя бы помогать мне, будут, то, что уже сами понимаете.
1: Ну, понимаю.
3: 24 года уже, да.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях Матвей Стешко, дубасер,
3: да,
1: который прекрасно,
3: да,
1: прекрасно, так сказать, владеет своей профессией, потомственный дубасер,
3: да,
1: который отдубасил, как говорится, не один миллион.
3: Не один миллион уже дубасер, да.
1: Вот. Ну что ж, спасибо вам, Матвей.
3: Всегда, пожалуйста.
1: До скорых встреч.
3: Давайте. Успехов вам. Отдубашу.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
2: Здравствуйте.
1: Вот что я хотел вас спросить, да. Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
2: Да.
1: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
2: Но не вышло.
1: Не стали, да, все-таки?
2: Все-таки не стало.
1: Ну, давайте сразу.
2: С детства была увлечена едой.
1: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
2: Взгляд сверху.
1: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
2: Да.
1: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
2: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, но на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовала вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
1: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, на наш отечественный.
2: Да, просто странно. Ну, а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну, при чем здесь блюдо?
1: То есть, покрышкам нет?
2: Нет.
1: То есть, вы в покрышках, так сказать, нет?
2: Ну, нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
1: И то есть, у вас как бы возникает вопрос, что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
2: Да.
1: Правильно я понимаю?
2: Да.
1: Что же покрышки лезут в нашу еду?
2: Да.
1: Что же этот Мишлен?
2: Мишлен,
1: так, кстати, что это у нас еда с запахом покрышек получается?
2: Да, вообще что он о себе думает?
1: Мне кажется, это
2: с легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
1: Вся мишленовская действительно получается.
2: Дизельком подтягивает.
1: Да, подтягивает дизельком, резиночкой.
2: Да.
1: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не пришло в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
2: Ну, поэтому я говорю, взгляд сверху, понимаете?
1: Вот он, взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
2: Да.
1: Вот она, Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
2: Да, неудачные.
1: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
2: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
1: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
0: Ромбы. Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
2: Соглядатый.
4: Здравствуйте, с вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный.
5: Да.
4: Он соглядатый.
5: Да.
4: Я бы даже сказала, наверное, он начальник.
5: Я начальник соглядатых на специальной трассе. Вот как раз мы об этом начали с вами говорить в предыдущем часе.
4: А вы сами, вы только, вот как сказать, руководите процессом или вы сами тоже смотрите?
5: Ну, сейчас я раньше как бы занимался именно конкретно соглядатайством.
4: Да.
5: Сейчас я уже руковожу соглядатаями. Да, только руковожу. Но иногда на очень сложных участках.
4: На сложных участках вы сами, никому
5: я
4: не доверяете.
5: Я сам, конечно, работаю. Вот особенно сложный участок сейчас, это у нас специальная трасса дяди Тараса. То есть, и как бы ее так назвали, потому что Тарас Ванюсевич.
4: А, Тарас Ванюсевич, да.
5: Руководит как бы этой трассой. У него возникает плотный очень,
4: трафик.
5: Очень не, скажем так, неадекватно иногда себя ведут
4: водители
5: на этих участках. Выбегают. Да что, господи, справляют нужду.
4: Боже.
5: Естественно. Соглядатый все это фиксирует.
4: Все это фиксирует.
5: Я покажу вам еще раз, как фиксируют эти очки.
4: Ну-ка, смотрите. Давайте-ка посмотрим.
5: Видите, все.
4: Потрясающе.
5: Да, абсолютно.
4: Просто потрясающе. Вот такой у меня вопрос.
5: Да, пожалуйста.
4: А ни для кого не секрет. Сейчас очень многие автовладельцы, очень многие водители машин используют сами себя, ставят в машину видеорегистратор.
5: Да.
4: Ну, чтобы, если что, там у него уже было.
5: Естественно, конечно.
4: Я, может быть, преувеличиваю,
5: но
4: такой слух был, что и даже вот начинает избавляться от этих видеорегистраторов, а просто берут человека
5: конечно.
4: С собой.
5: Конечно.
4: Да, который работает видеорегистратором.
5: Мы предоставляем
4: такую
5: таких
4: услугу.
5: Людей.
4: Это как раз ваша организация.
5: Да, это наша организация «Соглядатые». Так и называется организация «Соглядатые».
4: То есть и ваша же организация, вот если в квартире устанавливается видеонаблюдение, камеры и так далее, ваши же люди работают.
5: Наши же люди работают в квартире.
4: Прекрасно.
5: Присылается человек, как правило, низкорослый, скажем так, по габаритам юркие, цепкие.
4: Цепкие, да.
5: Вот, они как бы...
4: В принципе, все-таки должны быть незаметны.
5: И они, как правило, незаметны.
4: Незаметны.
5: Кстати, эта форма специально у нас, вы видите, да?
4: Да.
5: Она
4: вы
5: как
4: знаете,
5: бы
4: да,
5: такая серого, такого незаметного цвета.
4: Да.
5: все это как бы в тонах таких
4: в самых... лесу работаете?
5: В лесу, да, конечно, конечно.
4: А что там вот, в чем состоит работа в лесу?
5: В лесу очень важны как бы ситуации с браконьерами.
4: Правильно.
5: И особенно нестандартные ведущие себя люди, так называемые шашлычники, вы понимаете? Вот. Да, да, да, да, мы да, их да, называем да, шашлычники. Да. Но это не обязательно люди, которые жарят шашлыки, вы понимаете? Они могут жарить и дрозда.
4: Да. Жарить дрозда и заниматься да. вообще совершенно да. неуместными
5: и
4: делами.
5: Ну и неуместными с этим же дроздом могут заниматься, вы понимаете, доходило, да?
4: В том-то и дело, да.
5: Это
4: да,
5: действительно, да. я не лукавлю здесь. Это действительно так.
4: Да, да, да. Да нет, всем известно. Это известные грибные да. маньяки.
5: Это
4: да,
5: маньяки, это да, да, да. совершенно как бы люди...
4: Люди в плащах вот эти вот,
5: да,
4: вот баллоны.
5: Да, в плащах в баллонях, которые ходят, да. Нападают на лис.
4: Нападают на лисы и...
5: И, естественно, и, да. вступают с ними в противоправные действия. Да, и да. после этого лисы
4: гибнут. И с корнем вырывают грибы, между прочим.
5: Они с корнем вырывают грибы, пытаются накормить их сначала лис этим, ну, чтобы задурманить.
4: Задурманить, так сказать.
5: И после этого вступить в противоправные действия с ними. Это ужасно.
4: Это ужасно. И вот как раз мы, собственно, благодаря вам, еще не все, собственно, лисы погибли у нас в лесу.
5: Естественно.
4: И еще кое-какие грибы.
5: Мы бережем
4: да.
5: лис.
4: Лис, да.
5: Вот, вот о чем речь.
4: Вот о чем речь. А на зайцев они не нападают?
5: Нет, зайцев реже. В основном лисы. В основном лис.
4: Так, очень интересно. Ненадолго прервемся с вами, дорогой Геннадий Степанович.
5: Да.
4: Да, чтобы узнать еще кое-что интересное.
5: С удовольствием.
2: Заглядатый. Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
4: Наука 7-7.
1: Доброго здоровья, дорогие все вы наши! И, как говорится, в физике и психике, и все-все-все сегодня в гости к нам, потому что с нами доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
5: Ботов пришел.
1: Ботов здесь. Как говорится, Ботов в ботах. Прямо
5: ну что уж вы так.
1: Но это же как-то пришлось.
5: Какие боты?
1: Вы знаете, все-таки я хочу все-таки сказать и сказать, что это гордость нашей науки. Вы гордость. И действительно, эффект Ботова знаком сейчас каждому практически здравомыслящему человеку.
5: Да, это правда.
1: И расскажите об этом открытии удивительно.
5: Мы, как мы, физики, психики, говорим о том, вот угораздило меня сделать открытие.
1: Да.
5: Я, вы знаете, в какой-то момент, вот когда я говорил о поле, да, которое возникает внутри большого скопления психически невменяемых, я вдруг понял в какой-то момент, что это не просто даже поле. Я пытался ухватить его каким-то своим ощущением, потому что приборов тогда никаких не было. И в какой-то момент вдруг я почувствовал, даже как-то понял, осознал, что это зуд.
1: Ах, вот оно в чем дело.
5: Конечно.
1: Вот это основа.
5: Это зуд.
1: Это основа. Вот зуд как причина и зуд как последствия. Вот
5: Ботова, эффект Ботова, вот. И в этом и заключается.
1: Я еще раз повторю, зуд как причина, дорогие друзья, и зуд как последствия.
5: Вообще, давайте так, без зуда физики нет.
1: Вот.
5: Это понимание пришло еще, 50-70 лет назад.
1: На заре.
5: Я просто успел подхватить, как говорится, систематизировать. Ага. И таким образом получается, что на мое имя этот эффект Ботова записан. В чем же дело? Вы в какой-то момент, любой человек, в какой-то момент вдруг чувствует, что у него начинает зудеть. Зудеть может как угодно и где угодно.
1: Вот поподробнее,
5: пожалуйста. Смотрите, какой норматив зуда вы хотели? Сейчас уже все зуды, как говорится, систематизированы.
1: Ага.
5: Систематизированы.
1: Вот зуд,
5: они уложены.
1: Вы знаете, зуд чужой жены.
5: Слушайте, что вы приводите какие-то?
1: Чужих
5: не знаю. Вы в себе разберитесь.
1: Хорошо.
5: Какой жены? Что у вас?
1: Есть у вас зуд?
6: Ну, вы меня поймали прямо сейчас, знаете.
5: Скажите мне просто, есть у вас зуб?
6: Ну, есть.
5: Я же не врач, я
6: нет,
5: ученый.
6: Нет, вы ученый, я вот как ученому вам как бы признаюсь.
5: Но я вам хочу сказать, да, что вы вот, у вас есть зуб.
6: Зуб,
5: правильно?
6: Да.
5: Ну, вот вы с этим зубом и останетесь, понимаете?
6: Вот, вот. Вот и вот, все. Видите как. Вот.
5: Но все-таки этот влияние. Зуб заставляет вас. Зуб вас заставляет что?
6: Что? Совершать какие-то действия.
5: Да. Вот. И вот эта простая логическая мысль.
6: Ах,
5: простая
6: вот
5: логическая
6: что.
5: Мысль. Зуд. Как пускатель основных
6: вот
5: физических законов на планете.
6: Удивительная ясность пришла. Дорогие друзья, у нас в гостях завкафедры сил разряжения, статика и лобильность НИИ Поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы скоро вернемся к вам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио. Я, Владислав Жульпацкий, с большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья. Это не муж и жена. Это просто друзья. Просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Ну, сразу же, прямо

0: быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
1: Да.
0: Ведь в этом есть какое-то волшебство. Магия. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
1: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
1: Ну, я, может быть, начну.
2: Ну, начинай, Артур, начинай. Я обхвачу.
1: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя... Угу. Все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту... Ну, немножко я уже начинаю превращаться.
1: Вы знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
1: Первое и главное.
0: Упырь! Ни-ни, так ни, и написано ни, там. Понимаю конечно. Вас. Понимаю.
1: Я вам больше скажу. Пинать слово «упырь» нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
2: Да, существует какое-то пренебрежение.
1: Пренебрежение.
2: Привычное для людей.
1: А на самом деле ведь это настолько... Это все объемы.
0: Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории. Достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас.
2: Да.
0: И он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
2: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это... своего рода низы общества.
0: Ага. Простите, Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.
3: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
3: Невозможно.
2: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки.
3: Нет.
2: А хочется. Иногда.
3: Нет, не хочется.
2: Не хочется. И даже не хочется.
3: Я хотел сказать...
2: Ну, вы же только что про соседей сказали.
3: Всем,
2: свои.
3: Вот всем радиослушателям, да, или зрителям, как там вас...
2: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
3: Не уступайте тяпку, ребят.
2: Ага, не уступайте.
3: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
2: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут?
3: Софья Григорьевна.
2: Ну, вот представьте себе, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то водички запейте. Да, спасибо. Хорошо.
3: Ага. Воздух сухой у вас. Сухость какая-то.
2: Вот, спасибо. Вот, хорошо.
3: Спасибо.
2: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
3: Не своя.
2: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
3: Не дам.
2: А муж, ее муж?
3: Не дам.
2: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
3: Нет,
2: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
3: Я считаю, есть какие-то вещи.
2: Вы никому?
3: Есть какие-то вещи.
2: Ну какие вещи, давайте.
3: Вещи, которые нельзя давать.
2: Нет,
3: ну невозможно.
2: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
3: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
2: Ну да.
3: Понимаете?
2: А потом тяпка тяпки рознь.
3: Тяпки, да, вот это... Нет, это...
2: Это
3: у
2: другое.
3: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
2: Вообще, ну.
3: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
2: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
3: Да вот сколько я.
2: С измальства?
3: Сколько с измальства я. Мне лет-то?
2: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такой по тайну завесу, галочка.
3: А вы помните?
2: Да я помню. Галочка,
3: а сколько?
2: Помню. Ну, давайте не будем, зачем открывать?
3: Да ладно, Дель Страшчик.
2: А, ну и ладно. 64. Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Классика в эфире.
7: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он. И запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
8: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
2: А вот в гостях у нас сегодня, дорогие мои радиослушатели, Жанна Юлевна Кушко. Это действительный член Академии лечебной физики тела. Дорогая вы наша Жанна Юльевна. Вот, пожалуйста, научите. Научите меня, вот Юрия Бурзона. Научите наших радиослушателей. Ну, как же все-таки делать? Вот, вот смотрите, вот что за гландами? Что за гландами? Шумоизоляция? Вот скажите.
3: Нет, подождите. Вы что имеете в виду? Физиологию или уже какие-то другие аспекты?
2: Физиологию, да, я имею в виду физиологию. Вот, например, шумы за зубы, руки, ноги, ну, пальцы, как? Мочки ушей.
3: Подождите, ну я думаю, за гландами, например, полная шумоизоляция.
2: Да, ну, пожалуйста.
3: Ну, абсолютная шумоизоляция. Полная шумоизоляция, конечно.
2: Ну, это замечательно. Вы хотели рассказать про несколько печенок, которые приобрел.
3: Нет, это уже случай, как бы, достаточно известный мужчина Алексей, 43 года ему.
2: 43 года.
3: Да, 43 года ему.
2: Алексей, да.
3: Но, как сказать, в силу своей профессиональной деятельности, где нужно было много, как сказать, встречаться с людьми, общаться, ну, понимаете, сами, соответственно, выпивать.
2: Ну, да, естественно.
3: Как бы одной печени не хватало.
2: Недостаточно, да, естественно. То есть подолгу работы ему просто нужна была вторая печень.
3: Да, его работа, это достаточно обеспеченная компания, она просто оплатила всю эту историю,
2: и
3: достаточно
2: все,
3: дорогостоящую операцию. Но теперь он совершенно, как сказать, может себе позволить все практически.
2: То есть это что ж такое? Это было, явление.
3: Нет, явление. До этого мы уже, делали, поползновение в эту сторону.
2: В эту сторону, да?
3: В эту сторону были уже. Но вот так вот, чтобы просто их пересадить.
2: И он доволен до сих пор.
3: Да ну что, я могу вас познакомить с ним, знаете.
2: Нет, зачем же я буду?
3: Ну, правда, с ним сложно теперь сидеть, потому что, с ним, знаете, он-то может, а вы-то не сможете.
2: Да, я-то не смогу. Когда у него двойная, эта нагрузка.
3: Да,
2: и это удивительно. Да. Ну хорошо, от печени-то все-таки мы давайте перейдем.
3: Скажите, мы совершенно горизонтов нет, понимаете?
2: Вот скажите, пожалуйста, извините, ради бога. Вот животные, да. Вот скажите, вот, например, давайте коснемся. Вот хвост.
3: Так, хорошо.
2: Вот что это такое, атомизм или нет? Или что-то другое.
3: А вот мне интересно ваше мнение.
2: Да я вот кое-что заметил, когда я. Да? Ну не знаю, вот просто я даже как. Вы же вот сами себе же, да, отрастили.
3: Да. Да, я решилась на этот эксперимент.
2: Ну да.
3: Вы знаете, я очень, после этого как раз могу вам сказать, что совершенно это не атовизм. Это совершенно бесценный орган, который, к сожалению, мы были лишены. Начиная с бесхвостых приматов, мы лишились этого, к сожалению.
2: Так.
3: Начиная с нахалопитека, мы этого лишились.
2: Так и что же дальше?
3: Ну так вот.
2: К чему мы пришли, это получается? Обеднел человек.
3: Совершенно обеднел, потому что, столько функций, столько удобства появляется, когда есть хвост.
2: Да.
3: А во-первых, они же бывают разные.
2: Это ваш очень понравился. Это потрясающе. Уникальный, миниатюрный.
3: Да,
2: и в то же время он как-то создает атмосферу.
3: Такую приятную. Атмосферу. Во-первых, по моему хвосту сразу можете увидеть, в каком я настроении.
2: В каком настроении, конечно.
3: Жан-Юль,
2: естественно. Вы, кстати, дорогие друзья, всегда можете посмотреть на хвост Жан-Юль и тут же обрадоваться, или немножечко задуматься о чем-то.
3: Не задуматься, просто в сторону иногда стоит отойти от Жан-Юль, между прочим.
2: А иногда. Кстати, иногда.
3: Бывает опасно, Жанна.
2: И вот пока давайте мы в сторону отойдем действительно от Жанны Юльевны, просто
3: хорошо,
2: сделаем маленькую паузку. Но я шучу, конечно.
0: Знай,
9: и люби свой край.
6: Флора и фауна.
10: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
12: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
4: Соглядатый.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой. Да. Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые, да. Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
6: И как не испортить лис.
5: Да. И как не испортить лис и грибы.
6: И грибы, конечно.
5: Оставить грибами.
6: Да, да.
5: Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
6: Ну вот, к сожалению,
5: бывают, да?
6: Участились случаи.
5: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
6: Нет, я не об этом говорю.
5: Так, о чем?
6: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
5: отношений в бане.
6: И вот для этого нужны соглядатые.
5: Да,
6: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
5: Да что ж такое, да, вот интересно, вот разбанят, а там и разврат.
6: Да, баня-разврат.
5: Это же неправильно.
6: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
5: есть
6: в каждом
5: соглядаты.
6: Даже
5: душевой кабинке, джакузи.
6: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
5: Да. Джакузник, я слышала.
6: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
5: Душевик.
6: Душевик, джакузник.
5: Джакузник.
6: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
5: Да, вы что?
6: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
5: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
6: А может быть. Может быть, и дай бог, чтобы они определились. Потому что, а где, как не в душе,
5: да,
6: определяться?
5: Да, можно определиться, да.
6: Вот.
5: Да,
6: вот
5: и джакузнику,
6: и душевику. Да.
5: Да, я согласна с вами. Вы знаете,
6: а потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
5: конечно,
6: можно
5: по
6: тоже.
5: Душам поговорить
6: душам.
5: В душе.
6: Человек, который ведь моется в душе. Тут же он находит рядом соглядатая.
5: Да. Родственную душу поговорить.
6: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
5: Побеседовать, конечно.
6: Побеседовать, как-то
5: да.
6: Что-то назревшее.
5: Да.
6: Как бы нарыв этот
5: нарыв,
6: сорвать.
5: Да. Да.
6: А тут душевик, пожалуйста,
5: душевик,
6: рядом.
5: Пожалуйста, да.
6: И он поможет.
5: У него йод все время с собой.
6: И йод всегда, и зеленка.
5: И зеленка, да, да.
6: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
5: Мазь Вишневского. Очень помогает. Причем во многих случаях.
6: Конечно.
5: Внутрь
6: конечно,
5: надо принимать,
6: конечно,
5: я конечно. Слышала, да.
6: И мазь Бызина.
5: Мазь Бызина.
6: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
5: Так.
6: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
5: Обмаз такой целиковый, да?
6: Целиковый обмаз. Вот,
5: прекрасно,
6: я скажу.
5: Прекрасно.
6: Это замечательно. Да.
5: Очень интересно было с вами
6: поговорить. Как интересно.
5: Знаете,
6: но мне надо пора уже на службу.
5: Да, конечно, вас
6: поэтому
5: вышка
6: мне
5: ждет.
6: Надо, вышка ждет.
5: Вышка ждет, подчиненные томятся.
6: Да, да.
5: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
6: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
5: Берегите нас.
6: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
5: Спасибо.
6: И мы всегда на вышке.
5: Спасибо.
6: Всего доброго.
0: Заглядатый. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
8: Рай. Эй, Велет, киппись вон!

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2.5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать, ну, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Представьтесь, пожалуйста.
5: А меня?
4: Я не слышу. Представьтесь, пожалуйста.
5: А меня?
4: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2.5 минуты до рекламы. 2.5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
5: Айк.
4: Айк.
5: Айк.
4: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
5: Очень болит.
4: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2.5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
5: Засал.
4: Понимаю, понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
5: Айк, болит нос.
4: Что у вас болит, Айк? Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. Айк.
5: Я сделал.
4: Закройте глаза.
5: Да?
4: Закройте глаза.
5: Закрыл.
4: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
5: Не путаются. Закрыл. Болит.
4: Я сейчас работаю, не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить, у нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
5: Очень.
4: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
5: Ставлю.
4: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
6: Я должен поблагодарить вас.
4: Спасибо, спасибо. Да, да не нужна благодарность. Мы все
6: стоим
4: на страже здоровья нации.
6: С нами был личный врач, вот, который занимается во всех областях абсолютно очень обширно. И распростирается его деятельность. Мы его
4: спасибо.
6: Заранее. Мы его
4: спасибо,
6: заранее.
4: Спасибо.
6: Спасибо.
4: Спасибо.
6: Приходите.
4: Спасибо.
6: Приходите, спасибо.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
7: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
9: Сусак зонтичный. Толстые. Богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом.
8: в народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
10: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만.

0: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101
2: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь» и «За и против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер лидер Грузев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный адутловатый Сергей Грузев надел маску. И он надел маску.
3: Надел маску.
2: Надо сказать, да. Надо
4: это
2: сказать.
4: Моя хорошо, я очень рада. Тактичность. Тактичность во мне говорит.
2: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с одутловатыми, то одутловатые в любом случае становятся сухими.
3: Да.
4: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что
3: дети
4: ящерица,
3: тоже.
4: Вот эта ящерица двухязыкая. Вот, понимаешь, она будет только с ящерицей
3: спариваться. Прекратите, наконец, я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. То, что есть одутловатые животные, есть животные сухие. Если хозяин одутловат, то и животное будет одутловат. Естественно, естественно.
2: Так не будет, что животное сухое, а хозяин
3: одутловатый. Так не бывает, нет.
2: У одутловатого хозяина
3: одутловатое
2: животное. Одутловатый попугай, например, конечно.
4: А у сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
3: Спокойнее.
4: Да. Я тебе давал говорить.
3: Прошу спокойнее вас.
4: Я по зрачкам твоим вижу.
3: Твою ему маска даже не помогает.
4: У меня глаза победителя человека. А это что такое? Это ущербность сама. Господи.
3: Это не ущербность, это изящество. Красота.
4: Где оно, твое изящество? Не ори.
3: И такт. Спокойнее, Сергей.
4: Ну хорошо.
2: Сереженька, я просто хочу
4: сказать. Да и ради бога.
2: Вы, разнося инфекцию, вы, разнося, так сказать, вот эту вот клику одутловатых, раздавая, так сказать, раздавая по миру ваше вот это вот движение, я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения одутловатых, которым вы руководите?
4: Во-первых, они приобретают навыки.
2: Ах, вот оно.
4: Конечно.
2: Что.
3: Интересно.
4: Да.
2: Интересно.
4: Секунду, я не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку. Понимаете?
2: Ну, это в уже этом, бублик,
4: я бы сказал. Ну, это бублик. Конечно, это бублик.
2: А такой у меня вопрос сразу встречный вопрос.
4: Да.
2: Если вы, Любовь, как лидер сухих, если вы, так сказать, ну, вы уже так сказать, провели параллели, что и сухие животные бывают у одутловатых, не бывает у сухого человека сухого животного.
3: Нет,
2: правильно?
3: Нет.
2: Не бывает. Соответственно, у одутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у одутловатого человека тоже животное должно быть одутловатое.
3: Да, правильно? И ребенок будет одутловат.
2: И ребенок будет одутловатых детей.
3: Да. Да.
2: То есть сейчас получается так, что сегодня одутловатость это бич.
3: Бич абсолютно, в том-то и дело, Молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Бич, мы боремся с этим.
2: По всему получается,
3: ну, конечно.
2: Статистика.
4: Она остановиться не может.
3: Понимаете, сколько слизи.
4: А ты поставь параллель.
3: Сколько слизи в человеке.
4: Тихо, сухая, вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
2: Вот
4: ты
2: же,
4: она, да.
2: И так вот вы
3: сегодня
2: разговариваете.
3: У меня это не женщина.
2: У вас выражаются в этом. Я
4: это
2: правильно
4: не
2: понимаю?
4: Женщина.
3: У меня все сфинктеры работают хорошо. Не надо.
4: Сфинктеры?
3: У тебя
4: засоренные
2: сфинктеры. Я хочу прекратить это немедленно.
3: Я сама хотела прекратить это немедленно. Потому что вот эта вот наполненность слизью и
4: склизью. А ты еще укуси меня. За помидорку, а?
3: Противно доходиться, понимаете? Вы же что, не видите, что он склизкий весь?
2: До какой степени, дорогие друзья? Вот мы видим сейчас, да? Вы видите, до чего доходят сегодня, до чего сегодня доходят наши герои в своих в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
3: Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
4: И наоборот.
3: Трудоуборщиц.
4: У иссушенного вот человека у него ничего нету.
3: Ничего. Ни пылинки,
4: пустота.
3: Ни соринки.
2: Ну, знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей.
4: Пустое
2: я хотел
4: место.
2: Бы понять, я
4: да.
2: хотел бы понять, дорогие друзья.
4: Да, пожалуйста.
2: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
4: Легко.
0: За и против. Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
5: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
0: Минутка поэзии.
6: По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
0: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Да. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня...
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
8: Очень приятно.
2: Здравствуйте.
8: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дали эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Они, удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер. Как удивительно.
2: Да, скажите, пожалуйста, что я хочу спросить.
8: Да.
2: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
8: Да, я впервые.
2: Вмешательство без вмешательства.
8: Абсолютно.
2: Без вмешательства.
8: Абсолютно. Без вмешательства.
2: Хотите еще от этого?
8: Операция. Воды? Водички можно, воды, да, водички. Я
2: попью. Хотите, можете откашляться?
8: Нет, ничего.
2: Так.
8: Это удивительно.
2: Да. Это как это потрясающе. Произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
8: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
2: То
8: в
2: есть,
8: эти...
2: Но вы же были хирург.
8: Мама и папа.
2: Так.
8: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
2: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
8: Да,
2: скажите,
8: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро.

0: Зеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: Любовь на сервере.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня программа «Любовь на сервере». Ну, вы понимаете, дорогие друзья, это, так сказать, речь сегодня у нас пойдет об этой самой оцифрованной любви, о любви 21 века. И у нас сегодня в гостях в программе, еще раз повторю, «Любовь на сервере», Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. Ну, я сразу, для того, чтобы ввести в курс наших слушателей, наших зрителей, я хочу сказать, дорогие друзья, ну, вы понимаете, мы в 21 веке, речь идет о любви 21 века. Это, конечно, любовь уже оцифрованная, она уже, так сказать, вся в цифру, она вся в матрицу, она, так сказать, любовь уже на сервере, не на вот смотрите, какая разница, любовь на сенере, на сенере могла быть в 20 веке, любовь на сенере, а сейчас любовь на сервере. И сегодня вот Алиса и Кранит у нас в гостях. Полная цифровизация любви. И я сразу задаю прямой вопрос Алисе Зазоновой. Скажите, Алиса, в чем вот эта вот цифровизация, как эта цифровизация отражается на отношениях мужчин и женщин?
3: Ну, очень просто, очень просто. Сейчас расскажу вам. Очень просто. Потому что, вы понимаете, портит отношения интонации. Мы пришли к выводу, что портит отношения между мужчиной и женщиной. Я сейчас совершенно спокойно, абсолютно спокойно сейчас. Я интонации, понимаете? Интонация портит все дело.
2: Я люблю тебя. Вот это,
3: я люблю. Или не так люблю, он сказал. Или как-то не так. Или что-то недовольно. И так далее, и так далее. И пошло-поехало, скандал.
2: Ты на развод уже.
3: Да, да, да. А поэтому мы решили, как бы, чтобы убрать все интонации, ставить только цифры, цифры.
4: Я тоже.
3: Да, да, да. Поэтому, например, 43-25 пробел, 9. Вот. Поцелуй меня. И все. Ага. Понимаете? Ну, то есть... или, например, нижнее подчеркивание 999-89-89-789 уже молчаливое действие. А 999-888-99-99-99 уже со вздохами. А 99 уже крик стоп-слова. Понимаете?
2: А вот само стоп-слово. Я, прежде всего, дорогие друзья, может быть, вы не понимаете и не знаете. Дело в том, что, ну, представим себе, так сказать, ну, будем откровенными. Давайте. Говорим сегодня, у нас без цензуры, будем сегодня откровенными, говорим, конечно, о сексе.
4: Да, конечно.
2: Цифровой секс. Цифровой секс. Люди и цифровой секс. И вот, как я понимаю, вот сейчас Кранит, я хочу вас спросить. Вот, например, ну, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание, 9. Например, если к вам обращается мужчина вот с таким вот, ну, с таким вот цифровым предложением.
4: Очень просто. Ну, это тихо-тихо-тихо-тихо. Алиса, немножко. Чуть-чуть. Ну, подожди, Алиса, я тебя прошу.
3: Это неприлично.
4: Нет, ну это неприлично, конечно, когда так обращается. Это все равно, вы понимаете, что это 78, 495, 358, 840. Нижнее подчеркивание двойное. Вы понимаете?
2: Ага.
4: Конечно. То есть это же двойное.
3: Я бы еще в квадратный
2: скобки. Я понимаю так, на предложение 43-25 пробел, нижний, короткий, 9. Да. Ну, 9. А это, как вы помните, дорогие наши слушатели и зрители, это поцелуй меня.
4: Да, это поцелуй меня.
2: Ну, а это, предположим, мужчина вот обращается. Ну, например, вот я. Да, вот я беру, Владислав Жульпацкий беру, и обращаюсь прямо сейчас к Кранит Цукернику. Говорю, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание, 9.
4: 9.
2: А вы отвечаете мне?
4: А я говорю, решетка 18-58-14.
3: Ну, вот не надо так грубо!
4: А почему? Ну, когда?
2: Я, честно говоря, обиженный ухожу.
4: Ну, естественно.
3: Нет, совершенно в том, что я совершенно не обиженный.
2: Владислав. Ах, совершенно не обиженный.
3: Что-то и дело, о чем я вам говорила.
4: Подожди, Алиса, тихо.
2: Подождите,
3: Кранит. О чем я вам и говорила, понимаете? Вот если бы вас Кранит взял, да... Понимаете, как бы жестко так...
2: Матюгнул.
3: Да, матюгнул, то вы бы могли говориться...
2: Пошел ты!
3: Да.
4: Это пробел.
3: А когда вам говорится, звездочка пробел.
4: Вот и все.
3: 99-53, решетка. Ну, куда что-то обидеться? Зачем?
2: А я могу спокойно ответить, например, как я понимаю, 74-81 квадратные скобки дважды.
3: О!

0: Да это уже разговор.
1: Можно, вот это уже серьезно.
0: Это уже разговор.
2: Любовь на сервере. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: 101.ru.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
2: Накладная любовь.
3: А уж про мужчин мы и не говорим.
4: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
3: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
4: Не часто обсуждается. Да, в основном,
3: приедающийся мужчина.
4: А бывает очень сильно приедающийся мужчина. Вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
3: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
4: Да. Приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются. Понимаете? Очень часто. Да. Гораздо даже чаще, чем женщина. Приедающийся мужчина. Mm-hmm. Диагноз. Понимаете? Страшный диагноз. Mm-hmm. Который можно поставить просто практически, буквально на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
3: Скажи, ты мне приелся.
4: Да. И ты мне приелся уже. Все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
3: Но чувствую, приедаешься.
4: Да, уже начинает приедаться, да. Mm-hmm. Да, да. Вот как избежать этого приедания? Как избежать приедания? Вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
3: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
4: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы.
3: Наборы.
4: Кстати говоря, ну, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
3: Да, конечно.
4: Да,
3: конечно.
4: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
3: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
4: Так вот, например, есть набор «Большой, средний или малый закат».
3: Большой, средний или малый закат.
4: Да.
3: Какое красивое название.
4: Ну, мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
3: А что закат, так сказать, он что?
4: Это задние передние мышцы.
3: О, так это просто накладки.
4: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелась, снял, надел другую. Потому что набор... состоит из трех как бы штук. Малый, средний и большой.
3: Mm-hmm.
4: Да.
3: То есть вы всегда можете менять.
4: Могу менять.
3: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
4: Ну, конечно, я в наборе, в малом.
3: Вы прямо в малом наборе? Вы не могли бы продемонстрировать?
4: Могу, конечно.
3: Пожалуйста, покажите.
4: Можно встать, да?
3: Конечно.
4: Просто я беру, встаю.
3: Да, берете и встаете.
4: Что-то слюна пошла из...
3: От восторга, наверное. Немножко вот так повернувшись.
4: Я не знаю, видно там как?
3: Я не знаю, там видно?
4: Это малый.
3: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
4: А, спиной
3: прям,
4: к
3: нам? Спиной ко мне. Это малый? Это малый
4: закат. Малый.
3: Это малый закат.
4: Малый закат.
3: Малый закат.
4: Поразительно. Вот видите, как хорошо проработано.
3: Эта часть
4: область,
3: удивительно проработана.
4: Удивительно. А там вот внизу не видно жалко.
3: То есть прямо можно прямо... Ой-ой-ой.
4: Да, это прямо, да.
3: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
4: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, скажите.
3: Ну, нет.
4: Нет? Ну, слегка.
3: Я увидел малый закат, и я подумал, господи, если это малый, то что же так говорить о среднем, а уж о большом я вообще...
4: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
3: Ну, конечно, вы начали мне приедаться сразу.
4: Вот, а после малого заката, извините.
3: А после малого заката все наоборот.
4: А все наоборот, да.
3: Вот я что хочу спросить.
4: Да.
3: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
4: и малом закате. Да, давайте.
3: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется малый закат.
4: Малый закат, да.
3: Потом вы, для того, чтобы, не приедаться своему мужу, предположим, берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
4: Большой закат,
3: из малого в большой сразу прыгаете.
4: Да, могу.
3: Потом неожиданно средний.
4: Средний,
3: А вот у меня такой вопрос, достаточно, прямой. Скажите, а вот компиляция, например... Левая сторона – это большой, предположим, закат, а правая сторона, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
4: Да.
3: Полупопия, значит, левая от большого заката, а правая от малого.
4: Да. Вы знаете,
3: можно же так?
4: Возможно.
3: Ой.
4: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
3: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... 12, я не боюсь.
4: Вариантов.
3: 12 вариантов.
4: Да.
3: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
4: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
3: Ой, боковины еще.
4: Еще что-то. Боковины можно есть, понимаете?
3: Ох.
4: Да.
2: Накладная любовь.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
5: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
6: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, että mä oon ollut joskus aikana presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa, jos sattuu kupisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ноготь Адама». Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта.
2: Да.
1: Адам Вартанович Д'Артаньян. Он, Адам Вартанович, совершил открытие.
2: Да.
1: Допинг сегодня нашим спортсменам уже не нужен.
2: Нет.
1: Они должны пользоваться тем допингом, который есть у них в крови.
2: Да.
1: От природы.
2: Конечно.
1: А запускается весь механизм простым отгрызыванием ногтей.
2: Да.
1: Отгрызанием. Правильно?
2: Да, конечно.
1: Потрясающе.
2: Конечно.
1: И это лекарство, которое не определяется никакими сегодня международными комитетами.
2: Абсолютно.
1: Называется Нагодоп.
2: Нагодоп. Это изобретение, оно уже прошло сертификацию. Пожалуйста, я прошу вас. У меня есть небольшая такая сеть магазинов, ресторанов. Там, это, понимаете, вино.
1: И все спортсмены сумму. Там.
2: Все спортсмены там. Можно приходить, можно покушать, можно вкусно. Все вас встретят, вас проводят. Будет очень вкусно, понимаешь?
1: Хорошо, понимаю.
2: Конечно.
1: И, соответственно, после этого активно растут ногти.
2: Активно.
1: И которые наши спортсмены активно грызут.
2: Конечно.
1: И всегда находятся в хорошей, потрясающей, удивительной форме. Вот что я хочу сказать. Нет ли такого у вас впереди, как бы?
2: Да.
1: Смотрите ли вы, так сказать, вперед?
2: Да.
1: Вы, как я знаю, вы работали сейчас со всеми зимними видами спорта.
2: Конечно.
1: Я, кстати, не спросил. Допинг в кёрлинге.
2: Я бы неправильно, не так сказал. Кёрлинг в допинге.
1: Кёрлинг в допинге?
2: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Именно так надо подходить к этому, потому что тут наоборот как бы все. Ты берешь на себя этот вектор и как бы нагибаешь кёрлинг. Вот этот специальный прибор, которым они делают. Это шпилевили, ну, понимаете, да?
1: Шпилевили?
2: Вот, да-да-да, они шпилевили. Это так у них, это называется на их языке разговорный язык шпилевили. Вот они когда делают шпилевили, это, понимаете, надо наоборот. Кёрлинг в допинге. Потому что именно в этот момент у кёрлингиста или у кёрлингистки в руках мощное орудие. Понимаете? Мощное орудие. Если она погрызла у себя безымянный палец. Безымянный.
1: На левой руке?
2: На левой руке.
1: Это кёрлинг?
2: Это кёрлинг. Это кёрлинг.
1: Удивительно.
2: Я больше скажу вам.
1: Щетка становится жестче?
2: Жестче. Она чаще как бы отталкивается. Понимаете?
1: Это безымянный палец.
2: Это безымянный палец. Это безымянный. Если два таких...
1: Я надеюсь, дорогие друзья, вы записываете.
2: Записываете.
1: Безымянный.
2: А можно повторить, потом рассказать.
1: Потом мы повторим.
2: Потом
1: что хоккей, как говорится, что биатлон.
2: Да.
1: Что, естественно, нельзя забывать. У нас и кёрлинг.
2: Конечно. Так, конечно. И что же вы думаете? Это очень помогло. Если два безымянных пальца, это получается, тогда мы даем тройную силу, вы понимаете? И тогда шпилевили, получается, прямо самое гнездо. Ну, так называют они у себя. Самое гнездо, понимаешь, попадает.
1: То есть, допинг, ногтевой допинг.
2: Да.
1: Он сегодня является максимально эффективным.
2: Очень.
1: Но
2: очень.
1: При этом не вредным.
2: Нет, абсолютно.
1: Неопределяемым.
2: Абсолютно.
1: И он находится, собственно, в крови.
2: Он уже
1: человека,
2: в крови.
1: Человека-спортсмена.
2: Спортсмена.
1: А скажите мне, вот
2: да,
1: так
2: пожалуйста.
1: Я на ваш взгляд. Человек-спортсмен отличается от просто человека.
2: Да, конечно. Да,
1: все-таки,
2: конечно.
1: Да?
2: В нем не существует вот этой безотчетной любви к спорту.
1: Ага.
2: Это импульс.
1: Удивительно, удивительно.
2: Который заставляет, понимаете?
1: Как это все вам приходит в голову, скажите, Адам Вартанович?
2: А сам иногда, дорогой Владик, сам не знаю, как в голове укладывается вот это вот все, понимаете? Сам не знаю.
1: На этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, и в нашей программе «Ноготь Адама», я напомню, сегодня Владислав Жульпацкий и Адам Вартанович Д'Артаньян.
0: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет. Ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившийся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня в нашей программе, а наша программа сегодня новая абсолютно, сегодня премьера программы, да, премьера программы. Программа называется «Будь безобразником». «Будь безобразником» – потрясающая программа. И сегодня у нас в гостях на Фоменко фейк-радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях сегодня Вероника Сатан. Вероника Сатан, девушка, женщина, которая, так сказать, ну, оторвалась, можно сказать, от реальной жизни, которая с самого раннего детства почувствовала, что она бедовая. Да. И сегодня мы, дорогие друзья, беседуем, как я уже сказал, с Вероникой Сатан. А Вероника Сатан, как говорится, главный создатель и управляющий ООО, компании ООО «Бедовые мысли». Да. Здравствуйте, Вероника Юрьевна.
4: Какая Вероника Юрьевна? А что так официально-то, Влад?
3: Ну хорошо.
4: Ну какая? Я вообще-то в раздевалке знакомлюсь сразу.
3: Сразу, да?
4: Да, конечно, что ты.
3: Скажите, вот давайте сразу перейдем к делу. Ну? О чем я хочу спросить? Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы бедовая?
4: О, ну это было давно. Это, понимаете, ну лет в 5, наверное. Лет в 5, наверное, я потеряла метрику. Да, и сразу начала жить как-то, очертя голову. Потерял специальности.
3: Вот так вот, да?
4: Ну, конечно.
3: Скажите, а вот это вот жить, очертя голову, вообще, да. как это? Вы, это же все время связано связано с контрастами. Все время,
4: конечно.
3: Все время вы на грани, так сказать, на грани противозакония.
4: Ну, естественно, понимаете, я и сюда-то... Как случайно, можно сказать, попал, потому что я на самом деле с утра думаю, не махнуть ли на море. Да, вчера в бассейне познакомилась там с одним мужчиной. Ну вот, и решила. На Охотское.
3: То есть покупаться немного в холодном.
4: Из холодного в холодное. Ну, конечно. А так интересно. Автостопом, во-первых, он предложил мне поехать на Охотское. И там купаться.
3: А я вот хочу спросить у вас. Поступки, вот эти вот бедовые поступки, да. Кстати, вот этого вот бедового человека.
4: Но.
3: Они, ну, во-первых, конечно, я понимаю, что вы пришли к тому, чтобы создать компанию «Бедовые мысли», не просто так.
4: Не просто так, я поняла, что я не одна такая, нас много. Нас много бедовых, и, ну, пока сейчас «Бедовые мысли», понимаете, называется. Но это всего три дня, потому что много было уже названий. А, было название «Без руля», потом «Без витрил», потом «Оторви и».
3: Оторви и, да.
4: Сейчас пока бедовый, но я думаю, что что-нибудь еще придумаем, потому что, ну, нельзя, как сказать, нельзя в одном все время тухнуть, затухать.
3: Понимаю вас.
4: Да.
3: А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вот, да. Такой непростой вопрос.
4: Давайте.
3: Непростой вопрос. Вы стали, будучи сама бедовой,
4: да.
3: Вы стали собирать вокруг себя бедовых, правильно?
4: Ну, естественно.
3: Одного за одним. И вот сразу я хочу спросить, вот как, вы же ведете статистику, наверное?
4: Ну, я веду статистику. Я говорю, когда я стал бедовой, бедовые потянулись, так сказать.
3: Потянулись к вам бедовые, да? Которые тоже живут, очертя голову, да?
4: Ну, текучка большая, да, понимаете? Вот в чем проблема.
3: Ну, то есть поживут бедовыми,
4: ну, конечно.
3: И потом раз и перестанут.
4: Естественно, я сама удивляюсь, как мне до сих пор это ООО.
3: Работает, да?
4: ООО все время, ООО. Удивляюсь каждый день. Неужели мне еще ООО?
3: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бедовые, которые они приходят, уходят.
4: Я заменю сейчас, чуть-чуть мне не пошло. Мне кажется, так как-то будет поигрище.
3: Вот! Настоящая бедовая!
4: Хорошо?
3: Вот она, красотка! Вот она, боже мой! Вот Вот это ведь бедовый поступок.
4: Ну, естественно.
3: Поступок бедовый. Бедовый.
4: Да.
3: Поступок бедовый. Вот сразу видим, как жить, очертя голову. Дорогие друзья, и мы сейчас вернемся к вам буквально через одну, две, полторы, три, 17, и продолжим нашу удивительную программу.
4: Может быть.
0: Будь безобразником. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
4: Сексуальное.
0: Сексуальное.
4: Сексуальное.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию.
5: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, конечно, наша любимая тема «Латекс. Как решиться?». Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова. Подначивают. Вот как вы подначиваете?
6: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
5: Пожалуйста,
6: Макс никогда
5: расскажите.
6: Не подначивает, и поэтому, ну, немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
7: надо
6: мы...
7: отдать должное Ирине, конечно. Да, она вот... заводила, она создатель клуба «Люби Латекс», клуба «Пингвин».
5: «Люби Латекс», конечно.
6: Ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
7: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. А мы вот... бы открыли сейчас новый магазин. Это
5: я тоже... Да, вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
7: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
5: да.
7: Оно связано, конечно же, с перепонками.
5: Вот-вот-вот.
7: Дело в том, что...
6: Ну, это прямая связь.
7: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с... Ну, с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
5: да.
7: При помощи перепонок.
6: Кто это создал?
7: Ирена, я говорю,
5: ну,
7: о тебе.
5: Да,
6: только
5: не ссорьтесь. Ну, не ссорьтесь, Ирена, я прошу
6: я
5: вас,
6: просто, понимаете,
5: улыбнитесь.
6: Да я улыбаюсь, Ирена, ну, я просто хотел сказать,
5: нет,
6: что...
5: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
6: Ну, конечно, я просто хотел...
7: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и подожди.
5: Ну, да.
6: До конца не расстегну, да ну...
7: Не, ну просто чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
6: Ну тебе лучше.
5: Да, вот наконец Макс теперь наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
6: Но в латексе какой-то... ему лучше.
5: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели
7: значит,
5: сказать.
7: Перепонки,
5: да.
7: Перепонки это не служат впервые, так сказать, получается, что перепонки не служат для упирания.
5: Ага, так.
7: Для упирания и прилипания не служат.
6: Они
7: не служат.
6: Для растопыривания.
7: Ну, естественно, ну, а растопыривание когда
5: сколько
7: проходит...
5: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, ну, как скажем,
7: сегодня,
5: за один раз?
7: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
5: Растопыривает.
6: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
5: Ну, это
6: смело.
5: Вы знаете, это вы уже продвинутые.
7: Ну, конечно.
5: Нас слушают ведь много людей.
7: Ну, я думаю, что...
5: Да.
7: осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
6: Ну, конечно.
5: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительно. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас. Мы любим вас. Мы хотим
7: на правах рекламы, на правах рекламы. Да, ну, заходите в наш магазин «Люби латекс». Заходи в наш
6: Пингвин.
7: Ну, клуб «Пингвин».
6: Клуб
7: там
6: «Пингвин».
7: Магазин находится...
6: «Латекс». Вообще много еще не обсуждено сегодня.
7: Много не обсудили.
5: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. «Латекс» пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
4: Сексуальное. Сексуальное.
0: Сексуальное.
4: Сексуальное.
0: Революция. Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101.ru.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Вот это вот ощущение.
4: Я соглашусь.
3: Да. Так хочется. Ну, надо на овощи налегать.
4: Я соглашусь.
5: Курага.
3: Курага,
5: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
3: Компоты,
5: курага, да. Кисель можно.
3: Кисель, да.
5: А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
3: Да, ну, нет, вот, ну, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет.
5: Да.
3: Кисель, да. Это все-таки не его, да.
5: Не его это кисель.
3: А вот пюре? Брокколи там, брюссельская, да?
5: Что вы, конечно.
3: Прелесть.
5: А Сашка готовит как. Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
3: Скажите, да, ну а вы уже покупаете всякие вот эти вот детские?
4: Ну что вы, плохая примета.
5: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
3: Серьезно?
5: Ну, а как?
3: А я не думала, что мужчины верят в приметы.
5: Нет, ну единственное, вот я...
3: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
4: Теперь поверили.
5: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как-то...
3: Вяжете?
5: Да.
3: А вязать плохая примета.
5: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем. Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
3: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
5: Да.
3: Просто коробками шлют эти и пинетки.
5: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
3: да.
5: Будущему папе.
3: Да.
5: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
3: Как сложить пиньеты.
5: Да.
3: Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
4: Нет.
3: Раздельно?
4: Конечно.
5: Ну да, потому что у Саши он...
4: Все-таки это не близнецы, давайте.
5: Ну не
4: так.
5: Давайте. Конечно. И потом, я сова, Саша жаворонок.
3: Вы сова?
5: Да, я сова.
3: Да?
5: Да.
3: А какая?
5: Сова, ну скажем так...
4: Долгонос.
5: Да, сова, Сашка, я не знаю. С юмором, вы знаете, нас выручает юмор.
3: Сова с юмором,
5: когда,
3: ну отлично.
5: Сова с юмором, когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так, без. Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
3: Мужской, да.
5: У женщин проще.
3: А скажите, вот что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль.
4: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход. Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
5: И за уши не оттянешь.
4: На 15 триместров понеслось.
3: Ты свободен.
5: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
3: Да, легко и
5: просто. И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
3: Уже так даже, да?
5: Да, я вот...
3: Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружится.
5: Я вам скажу.
3: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
5: Мы их называем последыши. Последыши,
3: да?
5: Даже вы так.
3: Не обижают?
5: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
3: Конечно, я с этого начала.
5: И вот это вот, и вот почему-то вспоминается, не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот комсомол, ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
3: Вот видите,
5: Саша эту песню...
3: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
5: Со школы, да конечно.
3: Наверное.
5: Мы же да.
3: Ну что, я вот вижу, Александр подустал уже, чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
5: Чуть-чуть.
3: Поэтому давайте закругляться.
5: Ну, токсикоз
3: потому что утомлять я вас не имею права.
5: Не.
3: На вас такая миссия возложена, что, извините, вас надо беречь, холить, лелеять.
5: Вот.
3: Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми, так что берите с них пример, смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
4: До свидания.
6: Спасибо.
2: Быть или не быть?
1: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк-радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Мы возвращаемся в студию.
3: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь — клизмование под давлением.
4: Но пробовали в Голландии. Нет, еще раз, нет, что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я орнитолог, я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
3: Ну, даете дрозда.
4: Ну да, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
3: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование.
4: Да.
3: Ежевечернее.
4: Тазик, аккуратно протерли все, губочка, влажная губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходит. Видите, вот так.
3: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
4: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
3: Вот оно что.
4: Вот
3: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
4: клизмования.
3: Да, очень приятно.
4: Да.
3: Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
4: Да, конечно.
3: Там и литраж все-таки меньше,
4: конечно.
3: Ну и поспокойнее просто будет время.
4: Да, конечно.
3: Вот. Ну
4: конечно.
3: Что ж, пожелаю вам удачной насадки.
4: Спасибо.
3: До свидания.
1: Лабиринт Леонардо.
5: Мы не свекла, не грибы,
6: мы веселые бобы.
5: Если ты откроешь рот,
6: то отправишься в полет.
5: Мы такие заводные,
6: с нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
8: Здоровое питание.
9: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
10: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
11: Лицензия 4578-4239-88-4857.
0: Классика в эфире.
12: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто — сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
13: Знаете ли вы,
11: что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий.

0: гостях. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бегудях». Это же вы писали ваши книги «Буйство бегудей»?
1: Есть одна книга, нет, скажем, это не книга, это статья.
0: А что это было? Это статья была в журнале.
1: Да, в журнале.
0: А какая журнала? «Женская страсть»?
1: Нет, почему? А «Красота какая? И красота».
0: А, «Красота и красота», да. Там как бы, да.
1: Да.
0: «Буйство бегудей», вы представляете, наши дорогие зрители?
1: Теперь я могу сказать, что ведь не только голова, да?
0: Да.
1: Не только голова охвачена бегудей.
0: Вот,
1: да.
0: Что еще?
1: Конечно, брови.
0: Брови.
1: Есть специальные бархатные, маленькие бегуди для бровей.
0: Вот такие легкие, да?
1: Да, легкие. Сегодня не надела. Опять-таки, вам бы пошло.
0: Правда? Вы считаете...
1: Было бы хорошо.
0: Но это не слишком ли, понимаете?
1: Нет, наоборот, дает такую мужественность,
0: тут ведь
1: вы знаете.
0: Можем, мужество, да, но тут нужны густота бровей. Я понимаю, что у меня как бы густые
1: так
0: брови.
1: Так бегуди лечебные, но, понимаете?
0: Лечебные.
1: Конечно. Они...
0: А вот и знаете, да. Если вы вспоминаете, конечно, наших знаменитых, легендарных политических деятелей, был такой политический деятель Леонид Ильич, мы знаем все его, естественно, вот у него были очень густые брови. Наш как бы секретарь, он был генеральный секретарь.
1: Но они совершенно не были использованы для вот этого прекрасного
0: дела. А ему бы пошло,
1: да.
0: Вы считаете?
1: А пошло. Потом усы.
0: Хорошо. Усы, да,
1: усы. Тоже есть специальные усы.
0: Бегуди для усов.
1: Да, бегуди для усов.
0: Так.
1: Да. Но это все мужские варианты.

0: Вот вы в вашей книге, как называется ваша книга, скажите?
1: «Буйство бегудей» – это статья.
0: Это статья.
1: У меня книги нет
0: пока. Книги
1: еще.
0: Нет. Пока. Но нет. В «Буйстве бегудей» вы же говорили и про носовые бегуди.
1: Есть.
0: В носу.
1: Но есть
0: волосы
1: небольшие.
0: В носу.
1: Да, да. Ну, видите, все касается лица.
0: А вот как? Вот скажите, как в носу-то, как это делается? Вот
1: ну,
0: как?
1: Понимаете, ну, сейчас такие у нас век высоких технологий.
0: Высокие, конечно.
1: Поэтому
0: нано,
1: у нас...
0: Причем нанотехнологии.
1: Да, да, да. Нанотехнологии. Да. Поэтому это вот как раз, ну, нанобегуди. Нанобегуди,
0: то есть который... вы отращиваете волосы, во-первых, естественно.
1: Во-первых, это не так просто отрастить.
0: Вот расскажите.
1: Ну, это специальные покупаются таблетки.
0: Какие? Вот вы, может, порекомендуете что-то нам?
1: Отрасти.
0: Что? Так и называется? Отрасти?
1: Таблетки отрасти.
0: А, отрасти.
1: Да. Вот.
0: В смысле, не отрастишка, а это
1: нет,
0: да.
1: Отрасти.
0: Это,
1: отрасти.
0: Отрасти.
1: Отрасти. Ага. Отрасти П, отрасти Р.
0: Р, а что такое П?
1: Знаете, П – это пазухи, отрасти – Р – ресницы.
0: А вот у вас что-то есть отдельно отрасти – травести, вот что-то такое.
1: Это детские.
0: Это, отрасти – травести – это детские?
1: Да, да, да.
0: Но есть же и взрослые травести.
1: Есть взрослые? Нет, взрослых травести нет.
0: Нет.
1: Вы не путайте меня сейчас, очень много, да-да-да.
0: Да-да-да.
1: Вы еще раз почитайте статью, там все по пунктам рассказывают.
0: Хорошо, ББ. Вы же назвали ее ББ. У вас в рекламе так и написано ББ, Илона Пряжина-Карпенко. Буйство бегудей, конечно.
1: Так
0: ББ.
1: Вот, значит, есть и таблетки. Есть, сначала мы отращиваем. Ну, например, так. Если нам нужно пазушные вот эти, из носовых пазух. Чтобы
0: ноздревые.
1: Пошло, ноздревые, да.
0: Да.
1: А ноздревые, тогда принимаем отрасти П.
0: Отрасти П.
1: Да.
0: Это значит...
1: Пазухи.
0: Что...
1: Пазухи
0: разные,
1: да.
0: Ну, я знаю, что, например, не будем сейчас называть, но знаменитые наши потрясающие, удивительные модельеры этим тоже пользуются.
1: Ну-ка.
0: То есть они целый фэшн, как бы, индустрию как бы развивают. Сейчас носовые, пазушные, ноздревые бигуди.
1: Конечно, конечно.
0: То есть модели ходят уже с отрощенными волосами в носу.
1: Да, да, да. Но это, на самом деле, очень трудоемкое занятие. Трудоемкое.
0: Вот недавно вывозили, куда вывозили это вот с носовыми, вот этими ноздревыми бегудями в носу, куда-то вот был фэшн, такая неделя у вас.
1: Слушайте, я не знаю, это этим я уже не занимаюсь.
0: А вы ездили, а вы не ездили?
1: Я, конечно, не ездила.
0: Ой, ну так понимаете? Это же было, это же по Золотому кольцу, это же гениально просто, по Золотому кольцу ноздревые
1: нет,
0: бегуди.
1: Нет, понимаете, ну мы, как сказать, мы этим занимаемся,
0: да.
1: Конечно. Вот видите, как сказать, я вот еще,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: как сказать,
0: да.
1: Я уже плюнула и не отращиваю.
0: Да, я понимаю.
1: Потому что это очень трудно только этим и заниматься, понимаете?
0: Да, естественно, люди годами
1: пилюли,
0: это делают, отращивают.
1: Там и так далее, но... и так далее.
0: Да,
1: так
0: ну,
1: так.
0: Конечно.
1: Вот, но у меня не вышло, и думаю, ну, бог с ним.
0: А вот скажите, для мужчин есть ведь и так называемый, уж откроем уж секрет, что вы тоже предлагаете мужчинам, так называемые мужчины шерстяные.
1: Это что такое?
0: Ну, это которые много волосяного покрова. И на спине, соответственно, под мышками.
1: Нет, это да, конечно.
0: Вот это все вы предлагаете?
1: Конечно, да. Вот это вот отрасти П, который для пазух, оно же идет для подмышек тоже.
0: Для подмышек, то есть ПП, получается ПП.
1: ПП, да. Поэтому да, и когда наступает лето, мы начинаем носить майки.
0: Естественно.
1: То, конечно, вот это вот маечка.
0: Ну и пляжные тоже, естественно, бегуди, конечно.
1: Понятно. Естественно, вот. То специально для подмышечной области есть, как сказать, целый набор.
0: Целый, у вас гирлянда это называется.
1: Да, да, да, да, да.
0: Они разноцветные.
1: Во-первых, очень удобно плавать, потому что они все резиновые, они держат на воде.
0: Как
1: интересно. Конечно, конечно, конечно. В общем, нет, во-первых, это просто красиво.
0: И на спине тоже бегуди, когда у мужчин, то есть они тоже практически поддерживают на плаву.
1: Конечно, конечно. То есть утонуть не удастся.
0: Невозможно, да.
1: Невозможно.
0: Я таких видел, таких рекламные у вас были ролики,
1: заплывы,
0: да?
1: Заплывы, конечно.
0: Заплывы,
1: да.
0: Рекламные, когда вот такой бутуз, я бы назвал,
1: да.
0: Бутуз уже 64-летний.
1: И весь,
0: звали, я не помню, Марк, по-моему, его, Марк.
1: Марк, да, по-моему, Марк, точно, да.
0: Марк.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое.
3: Но небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазый

0: стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
2: Безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, значит, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ну, ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
4: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
3: То есть уже гибнет?
4: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
3: То есть это вот, очертя голову, теряется?
4: Конечно, естественно, теряется. Ну, как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
3: Отказ от мозга?
4: Да,
3: да. Ага! Да. То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Ну, это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
4: Ну, естественно, конечно.
3: Вот мы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
4: полный отказ от мозга.
3: Полный отказ от мозга. А-ха! За рулем без мозга.
4: Абсолютно.
3: Вот это да, вот это да. За рулем без мозга.
4: Ну, это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это несерьезно.
3: Да я считаю тоже. Удивительно.
4: Решил быть бедовой, будем.
3: Вот. Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовые, кстати, к вам притягиваются, я правильно понимаю?
4: Естественно, конечно.
3: Вот, потому что жизнь без мозга, да, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
4: Ну, будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
3: Так.
4: Понимаете? Она веселее, азартнее, она, ну как сказать, она ярче. Просто ярче.
3: Просто ярче.
4: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какой там веселье. Просто не представляете.
3: Бедовые, бедовые, которые, врачи, которые лечат, очертя голову, да? О, прям как приходит в голову.
4: Слушайте, ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну, там невозможно, классно просто.
3: Ну, все в лекарствах там, да? Лекарства дают любые.
4: Да вообще.
3: Какие хотите, да?
4: Вообще, ну они же бедовые, пойми.
3: Обалдеть.
4: Там есть все.
3: Это частная клиника?
4: Там есть все.
3: Там это частная клиника, скажите?
4: Ну, это частная пока.
3: Частная. Адресок-то скажете потом?
4: Естественно, Влад, я вам скажу.
3: Хорошо, спасибо. Я хочу тоже, несколько мгновений попробовать без мозга, побыть бедовым.
4: Ой, вам понравилось.
3: Да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
4: Хрен его знает. Я не знаю, как она работает.
3: Обалдеть.
4: Ну, правда, я что-то не понимаю.
3: Ну, хорошо. А давайте так. Порой приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их так, себе?
4: Да зачем же их себе? Я только и делаю, что выпускаю.
3: Через все, так
4: сказать. Через как все поры, через все. Вот приходит пару, блядь, сложность то, что ничего бедового не приходит.
3: Не приходит, бывают такие моменты, да? Вроде должно приходить бедовое, а не приходит, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
4: Слушайте, на учете... Бедоху на миллионы счет пошел.
3: Пошел на миллионы?
4: Конечно, но текучка большая.
3: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
0: «Будь безобразником». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии «Фоменковой радио». Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется, что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12.
1: 12.
0: Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное. Вот это вот
0: путешествие.
1: Путешествие.
0: Да.
1: Вот, я...
0: вот это работа на грани беспредельно.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком,
1: приобретает
0: давление 90 атмосфер
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелся в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через...
0: Понимаю.
1: Вот нижние, что я хочу. Нижние, да.
0: Я вы ведь надкусили хотел... его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... Чуть позже. Перистальтики на морозе. Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинает работать прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как? Я объясню. Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: А такая формула.
0: Да. E равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях...
1: Да.
0: Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть
1: да.
0: Он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы,
1: стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. И естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой
1: всегда
0: друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный
1: дальше
0: полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: Шо ще?
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 рубль.
4: Я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
1: У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
5: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо! Нежно!
6: Классика в эфире.
7: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
8: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
1: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
1: Сексуальная.
10: Сексуальная.
1: Сексуальная.
10: Сексуальная.
1: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз, Всеволод Коньков и Ния. Первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
11: А я вам скажу, почему.
4: Да.
11: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывал у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
12: Не то.
4: Вот оно что.
11: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет моделей в национальных костюмах.
4: Понимаю.
11: Ниечка была в кимоно.
4: Понимаю.
11: Вот эти вот удивительные танку.
4: Понимаю.
11: Каблучках. Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Угу. Вот этого я хотел.
12: Хочу. Свадьбу.
4: Вот как просто.
11: Да, уже просто. И я понял, что мне нужна именно искусственная
0: когда
11: женщина.
0: Когда свадьба?
11: Да.
4: Вот какие вопросы вот сегодня задают мне. Да, да. А ответа пока нет от нашего Всеволода.
11: Потихоньку, потихоньку, Ниечка, будет скоро. Потом. Скоро, скоро, скоро.
4: Прелесть какая.
11: Скоро.
4: Какая прелесть. Вот, я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
11: Да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Когда вы были в Японии, первый раз вошли, ну, вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
11: Да, да, да.
4: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, расскажите об этом.
11: Ну, конечно, глаза разбежались. Не, ну, естественно, конечно, там были женщины, лошади.
0: Но я сразу подошла.
11: Вот, вот, вот, вот.
4: Женщины, прошу прощения,
11: лошади. Женщины, лошади, конечно. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвостик.
4: Ага.
11: Нет, ну это дополнение, это...
0: Женщины-пони.
11: Женщины-пони.
4: Вот, да.
0: Маленькие.
11: А, Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
4: Женщина-пони.
11: То я есть, обратил
4: внимание. А какие там еще есть искусственные?
11: Ну как, женщина-пони, значит... это.
0: Женщина-червяк.
11: Женщина-червяк.
4: Фух.
11: Да,
4: удивительно.
11: Да, да, женщина-червяк.
4: Удивительно.
11: Удивительно, да. Но там
4: то есть это женщины на все случаи жизни?
11: На все случаи, да, да. Женщина-дуршлаг.
0: Дикобраз.
11: Да, дуршлаг даже.
4: Ой-ой-ой, это кто ж такое может полюбить?
11: Да вот.
0: А находятся.
11: Люди? Находятся.
4: Вот, макаронники.
11: Не макаронники.
4: Те, кто любит макароны,
11: я имею в виду.
4: Конечно.
11: Мы, конечно.
4: Удивительно. А вы выбрали Нию.
11: Нию.
4: Да.
11: Она во всем.
4: Эту красавицу.
11: Во всем хороша, во всем удивительно. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
4: Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько, повысилось ли потребление, она же на электрической тяге.
11: Ну, это конечно.
4: Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю, там.
11: Аккумулятор, конечно,
4: аккумуляторная. Вот у меня, во-первых, сколько зарядов...
0: Японский аккумулятор.
4: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
11: Да, значит, первое, это два дня.
0: Двое суток.
4: Двое суток заряд держит.
0: 48 часов без подзарядки.
4: Удивительно, удивительно.
11: Причем она может работать во всех режимах.
0: И спящим.
11: И спящим. Даже в режиме спящего можно заниматься, ну, вы сами понимаете, чем.
4: Ну, подождите, об этом подробно вы расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
10: Сексуальная.
1: Революция. Флора и фауна родной планеты.
6: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: И сейчас наша рубрика, в рубрике «Лабиринт».

0: Леонардо в нашем эфире сегодня ответ на вопрос, как раскачать аэросани. Ну, я могу сказать, что, конечно, вы часто задаете достаточно в зимний период этот вопрос. Ну, и мы не могли пройти мимо, но мы всегда идем у вас на поводу, так сказать. И, ну, это, кстати, по поводу катамарана, вот вы помните, и, ну, зачехляли и термостат, и, соответственно, отрегулировать. Ну, и вот сейчас вот у нас вопрос, который, ну, не терпит отлагательств, как раскачать аэросани. Вы понимаете, что это вопрос зимнего периода, ну, и сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях человек, который, ну, так сказать, непосредственно имеет отношение к аэросаням и, так сказать, может, ну, работать даже в школе высшего мастерства аэросанной. Mm-hmm. Вот, ну, он дает нам возможность, так сказать, ну, почувствовать себя в этих санях, ну, вольготно, удобно. Mm-hmm. Да, здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, скажите, да, пожалуйста, ну вот зачем вообще нужно раскачивать
1: аэросан? Я немножко с таким, немножко.
0: Ну, понимаю, все время на воздухе, да?
1: Да, все время
0: на воздухе.
1: Свежий.
0: Понимаю.
1: Немножко. Ничего страшного. А что вы вообще?
0: А что вы так? Ну, для нос, для нос, для нос. Для нос
1: надо. А что вы, когда садитесь на сани, почему все время оглядывались, когда мы с вами пробовали?
0: Ну, мало ли, я не знаю, там мотор, что
1: вы, знаете, мотор не там. Не там мотор. А? Да не там вообще. Мотор. У аэросанях. Такой мотор.
0: Не, ну зачем вы их раскачиваете? Объясните. Вот люди спрашивают, как раскачать, а я даже не понимаю, зачем их раскачивать.
1: А вы слышите-ка? Ничего себе, чего же это? Это нормально.
0: Ничего, потом это вырежем.
1: Ну вот, смотрите, а вы когда сами. А вы когда садитесь на сани, чего поедете? Чего поедете? Вот это сам. Джингибел, вот это.
0: Не, ну, вы понимаете, ну я уже взрослый, я вырос.
1: Никогда.
0: Понимаю вас.
1: Правда? Никогда не надо останавливаться.
0: Понимаю вас. Понимаю. Нет, я Сергей, вот что хотел спросить. А вы готовы конкретно рассказать о том, как конкретно, с какого, слева или справа нужно ходить там, или
1: всегда
0: чего, раскачивать,
1: всегда.
0: А вставать нужно? Вставать
1: не
0: или садиться? Вставать,
1: не
0: садиться, вставать,
1: не
0: садиться.
1: Не
0: как?
1: Не
0: а как? А как?
1: Не как? Не надо. Когда встаешь, и у тебя немножко, у тебя ветер сразу в лицо. В лицо там, поэтому немножко, видите, ну что у вас, звонки там какие-то? Что там у вас? Лампочки бегут.
0: Вы хотите звонок?
1: Ну да.
0: Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вас как зовут?
2: Какие зовут? Меня зовут Мария.
0: Здрасте, Мария.
2: Я из Хабаровска.
0: Ой, господи, как далеко-то, да?
2: Дозвонилась.
0: Понимаю, прекрасно. Рады, что дозвонились.
2: У меня вопрос вот такой.
0: Подождите, рады, что дозвонились-то, слышите меня?
2: Конечно, звоню.
0: Хорошо.
2: Я до начала передачи уже стала звонить. А. Я тему-то знаю вашу. Я слежу за вашей передачей.
0: Спасибо.
2: Вот вопрос у меня такой.
0: На улице она, что ли, на улице, да?
2: Как гостю.
0: Да, говорите.
2: Скажите, пожалуйста, а какие лучше все-таки сани раскачивать? Двухместные или четырехместные? Алло. Вы меня
0: что-то
2: слышите?
0: Она, по-моему, немножко, у нее немножко тоже что-то там немножко.
2: Алло!
0: У нее там немножко.
1: Да меня срать-то не отвечать.
0: Вот, смотри, это самое, как.
1: Мария,
0: смотри. Когда сани едут, надо немножко полозьми. Чуть-чуть едешь и полозьми. Слышь меня, эй, чё она, куда она делась? Вот так вот, дорогие друзья, просто полозьями и раскачали аэросани. В эфире программа
3: «Лабиринт Леонардо».
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор-Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор-Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89756001148. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-нашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Бори ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Бори на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий — это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет. Никакого шашлычка. Я просто хочу спросить у вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
2: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
2: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
2: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
2: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
2: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто... у вас планета же круглая?
2: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
2: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
2: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
2: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
2: Мы любим петь.
1: Так.
2: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
2: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор-Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
0: To the universe. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.ru.
2: Приключения! Здравствуйте, дорогие друзья! Фоменко Фейк Радио в эфире, и с вами Владислав Жульпацкий. Ну, сегодня у нас потрясающие люди в гостях, а у нас всегда люди потрясающие, люди, которые потрясают, естественно. Вот, сегодня у нас в гостях любимцы всех детей в свое время. Ну, прямо, вы знаете, я хочу сказать, сейчас вы узнаете очень много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Карик и Валя. Да, Карик и Валя. Итак, дорогие, сейчас напомню, прошу прощения, напомню буквально нашим радиослушателям буквально короткую историю. Эту историю записал со слов Ян Лари. Он записал со слов Ивана Гермогентовича Енотова. Значит, был такой выдающийся профессор, его, к сожалению, уже нет. Вот. Этот Иван Гермогентович рассказал историю о том, как Карик и Валя... это было... Это было 80-ка, я не боюсь этого слова, два года назад.
3: Это было.
2: 82 года назад.
4: Да,
2: значит, будучи молодыми ребятами, они были приглашены, и Карик и Валя были приглашены в гости к Ивану Гермогентовичу Енотову, пожилому профессору.
3: Да.
2: Были приглашены, и они, конечно, сначала подумали, что они были приглашены, но потом выяснилось, что совсем для другого, потому что, как говорится, Иван Гермогентович сделал некое открытие и хотел ребятам его показать.
4: Да.
2: Вот. Но ребят пришли немножко раньше, а Ивана Гермогентовича не было в лаборатории.
4: Я потом расскажу, извините.
2: Да? Вы расскажете.
4: Нет, вот про как случилось, когда мы пришли, а его не было еще.
2: Ага. Да. Ну, давайте тогда вы и расскажете, Валечка.
4: Да, да. Вот мы с Каречкой приходим. Ну, конечно, нам было еще тогда совсем-совсем-совсем. Мы юны. Да мы и сейчас, да?
3: Да. Ну, Валь, не отвлекайся.
4: Мы приходим. Нет, его нету. Стоит верстак. Просто дело в том, что профессор работал за верстаком всегда.
2: Неожиданно.
4: Ну, конечно. Вот. Дело в том, что нет, он вообще, он золотые руки. Он на все руки мастер.
3: У него же были деревянные колбы.
4: Деревянные колбы. Mm-hmm. Вот. Потом он брал с собой венгерку, резинку. Mm-hmm. Вот. Она называлась венгерка.
2: Ну, давайте как-то просто мы в эфире,
4: вот мы приходим, и я спрашиваю, я говорю, Карик, а где же профессор? Он говорит, я не знаю. И мы стали заглядывать вниз, и все. И вот тут вышел как раз профессор. И нам в маленькую блюдечко налил чего-то жидкого. А мы же не знали, что это такое. Вот.
3: Нет, ну потому что мы долго до этого гуляли, играли и так далее.
4: Ну,
3: да. Хотелось пить. Мы собственно, и попросили его, а нет ли чего-нибудь попить?
4: Ну,
3: просто,
4: да.
3: Ну, вот
4: да,
3: он
4: да,
3: нам
4: да,
3: и дал попить, да.
4: Ну вот, мы говорим, Иван Гермогентович, вот, ну дайте нам попить.
3: В общем, ну вот я уже только сказала.
4: Он и сказал, он говорит, ну и попейте. А почему-то дал нам блюдечко. Ну, и мы как-то полакали из блюдечка. Ну, так получилось. Вот. И вдруг Гермоген...

0: один, тысяч другой. Так вот прямо стал большой. Я смотрю на Карик. Я говорю, Карик, все нормально?
1: Да я смотрю на Валю и тоже думаю, что все нормально, но все другое ненормально, и все остальное ненормально.
0: У нас его брюки.
1: Не успели глаза моргнуть, как оказались под верстаком,
2: обалдеть,
1: понимаете?
0: Под верстаком, и только я уткнулся ему в штаны. И думаю, что такое? Интересно. Штаны какой-то запах еще был неприятный. Ну, потому что он работает на верстаке же все время. Ну вот, и я говорю, Карик, слушай, а что это такое? Это что-то такое, занавес, что ли? Я пытался штаны так вот раскрыть, оказывается, это штаны.
1: Ну ты там пока штанами занимался, я тебе сразу сказала, побежали в сад быстрее, посмотрим, что там.
0: Ну да, и мы побежали.
2: Ага. Ну вот. Ну а дальше эта история все люди прекрасно знают, дорогие друзья. Соответственно, уже Иван Гермогентович Енотов стал разыскивать ребят. Они уменьшились, он стал их разыскивать для того, чтобы дать им порошок, чтобы увеличиться.
3: Приключения. Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй.
6: Классика в эфире.
7: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении. Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
8: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
6: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
11: Хобби-хобби.
1: И снова в эфире я, Ирина Рыбладзе, передача «Хобби-хобби». И у нас в гостях, ну что вы, неотразимый, прекрасный вагинопластик, вагиномастер, Игорь Пусин.
0: Да.
1: Как выяснилось, он недавно сконструировал и уже построен даже дом терпимости для пингвинов.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да, да, совершенно.
1: А вот только у пингвинов бывают дома терпимости, скажите, у дроздов?
0: Нет, у дроздов тоже, естественно.
1: Мне кажется, у дятлов, нет?
0: У дятлов есть. У них есть некоторые проблемы с головой,
1: то,
0: потому что они стучатся.
1: Вот
0: они
1: долбежка.
0: Это долбеж постоянно, и вот это вот им мешает, немножечко мешает. Но это природа заставляет их стучаться, как
1: стучаться,
0: бы в открытую дверь, я это образно называю.
1: Да,
0: ведь дятлы стучатся, по сути, в открытую дверь.
1: Скажите, а работают ли с вами психологи вообще?
11: работают, работают.
1: Вот чтобы изучать, да, как, да, лучше, да, дом, да, построить там, и чтобы любой дятел мог залететь и не стеснялся.
11: И не стесняться,
1: потому что,
11: да,
1: ведь птицам вообще свойственна стеснительность.
11: Некоторые, да. И я скажу, почему...
1: Синицы ведь очень стеснительны.
11: Очень стеснительны. Они почему и вот как бы иногда редкая синица, вот как мы знаем, да, редкая птица долетит до середины Днепра.
1: Я вообще никогда не видела, между прочим, уверенной синицы, да, понимаете? Они все стеснительны.
11: Они все стеснительны.
1: Ну, может, с ними надо поработать чуть-чуть.
11: Надо будет работать.
1: Потому что, ну, есть, что же такое? К ним, к синице, может прилететь дятел,
11: да,
1: он ничего не стесняется.
11: А
1: синица
11: не могут.
1: Стесняется.
11: Да, она стесняется, перед, сидит перед этим дятлятником,
1: да,
11: да,
1: и робеет.
11: И никак и робеет.
1: Ну,
11: то есть как бы для нее дятел — это воплощение монстра.
1: Да.
11: Хотя он никакой не монстр.
1: Слушайте, Игорь, вы так помогаете вообще, да,
11: и
1: людям, и животным.
11: Что,
1: ну,
11: вы,
1: вот,
11: что вы, что,
1: ну, как сказать, ну, людям-то вы уже помогли.
11: И
1: сколько
11: уже,
1: счастливых
11: уже.
1: Женщин, мужчин.
11: Женщин, мужчин, господи.
1: Да, просто вот, понимаете, неисчислимо.
11: Да, да, да.
1: Но оказывается, вот вы еще взялись это.
11: Вот, вот, вот, вот, вот. И впереди у меня еще, я вам скажу, медведи.
1: Ну-ка, медведи.
11: Да вы что? Конечно. С ними сложнее работать, но я подумаю об этом.
1: То есть обустройство берлоги?
11: Обустройство берлоги — это же тоже отверстие, вы понимаете?
1: Ну,
11: вот
1: конечно,
11: опять мы все время, да, приходим к этому, как бы.
1: Да, да, да.
11: Все на этом зацикливается.
1: А уютна ли твоя берлога?
11: Да, а уютно?
1: Да.
11: А могу ли я заехать в твою берлогу,
1: да,
11: как,
1: да,
11: бы,
1: да, да,
11: спрашивает,
1: да,
11: медведь. У,
1: да,
11: медведицы, понимаете?
1: И это чья берлога берложести?
11: Да, да, чья берлога. Да, и не заберложить ли нам,
1: да,
11: сегодня?
1: Да, и не заберложить ли нам, в
11: вот,
1: конце
11: и так,
1: да,
11: медведи как бы подразумевают.
1: Боже мой,
11: вот
1: как я
11: чем
1: счастлива,
11: да,
1: была с вами,
11: приятно,
1: поговорить.
11: Приятно,
1: я уверена, что и вы, дорогие слушатели, зрители,
11: да,
1: были очень-очень рады увидеть,
11: да,
1: у нас в гостях Игоря Пусина.
11: Да, конечно.
1: Спасибо вам, Игорь.
11: Вы приглашаете.
1: Столько нового, столько
11: вы,
1: интересного. Обязательно, обязательно.
11: Приезжайте.
1: Обязательно.
11: Я ваш. Я
1: спасибо
11: ваш.
1: А вам звонят опять?
11: Да, спасибо. Мне.
1: Он очень занят.
11: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. До свидания.
11: Всего
1: до свидания.
11: Доброго. Алло? Да?
12: Хобби-хобби.
13: Знай и люби свой край.
14: Флора и фауна.
15: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Suomen pientareille leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt olisi tuomio oikeuden mukainen.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
4: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: Об отношениях.
2: Очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
6: Да.
2: Собственной персоной. Да. Боже мой, теребит косу.
6: Теребит косу.
2: Теребит косу.
6: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
2: Понимаю, вас понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
6: Да.
2: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
6: Пластилин.
2: Женщина-пластилин, боже мой.
6: Да, у меня открыты курсы, которые
2: курсы?
6: Я открыла, да.
2: Да, ну-ка расскажите.
6: Для барышень.
2: Курсы для барышень?
6: Да, конечно.
2: Ага, так.
6: Потому что многие хотят узнать, как.
2: Как.
6: Вот, поэтому я решила открыть курс, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
2: Как интересно.
6: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина, думаю, вы лепили из пластилина.
2: Конечно, лепили,
6: да,
2: конечно.
6: То сначала он жесткий.
2: А потом?
6: А потом он становится мягким.
2: Вот.
6: Но вы как... что-то совсем растворились.
2: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете, вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
6: если
2: в свою
6: очередь...
2: Если
6: бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
2: Боже мой, конечно.
6: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
2: Ой, боже мой, как это приятно. Но,
6: да, но вам нельзя.
2: Еще... Нет, нам нельзя.
6: Вы на работе.
2: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это что-то...
6: Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
2: Правда? Спасибо.
6: Конечно.
2: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
6: Да.
2: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
6: Да, я думаю, грандиозное просто.
2: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
6: Я всегда как бы в поворотах, собственно, и
2: нахожусь. Вот, собственно, вы...
6: На повороте
2: вот излучина реки, да. Вот вы, собственно, и являетесь.
6: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
2: Ну да.
6: Нет, я сиднем не сижу, я...
2: Согласен.
6: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу, меня...
2: Совершенно другая.
6: У меня там мотоцикл, между прочим.
2: Правда?
6: Да.
2: Боже,
6: да.
2: Так вы ездите... Есть на мотоцикле.
6: Да, конечно.
2: Так
6: да.
2: Это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам.
6: Да, конечно.
2: И женщина-треска.
6: Женщина-треска. Это сложная история. Это не каждый может.
2: Это не каждый может,
6: но
2: согласен.
6: Но я могу, конечно.
2: Но вы же женщина-калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
6: Ну, как, я могу и сама, конечно.
2: Ну, давайте, скажите.
6: Но их несколько, но...
2: Ну, скажите, вот один из них... Из этих девизов?
6: Повторяй.
2: Так, шуршать?
6: И шурши.
2: Повторяй, замечатель. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какая-то, так сказать, свой вкус.
6: Маслошин.
2: Маслошин. Да, да, это удивительно.
6: Да. Я сейчас в маслеши, кстати.
2: Да правда?
6: Да.
2: Как это здорово.
6: А незаметно?
2: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
6: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите,
2: да?
6: Это масло ши. Да,
2: масло ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.

0: 101.ru.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
2: Партия недолюбленных.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. «Партия недолюбленных».
4: Да.
3: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
4: А что здесь острого?
3: Ну, вот скажите. Это
4: да
3: же,
4: я понять не могу. Это в чем острота
3: совершенно...
4: вопроса? Вот в чем острота вопроса?
3: Прерванный половой акт.
4: Это известная вещь.
3: Вот это и есть недолюбленность.
4: Это не, ну это как сказать? Это как сказать? Это часть к недолюбленности, ну как бы часть проблемы.
3: Часть проблемы.
4: Часть проблемы.
3: Вы ее как-то решаете?
4: Ну конечно решаем. У нас же не прерывай. Не прерывай.
3: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
4: Да, не прерывай. Конечно.
3: Не прерывать половой акт.
4: Запрет.
3: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
4: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
3: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
4: –
3: это прогресс человечества.
4: С одной стороны, да.
3: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
4: Да.
3: Соответственно, это ведет к долюбленности.
4: Минуточку. Многократное недолюбливание.
3: Ах,
4: хрен
3: вот.
4: Знает, к чему ведет.
3: Вот оно что. Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
4: Долюбино? Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
3: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил.
4: Долюбил.
3: Снова долюбил. Недолюбил.
4: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
3: По жизни.
4: Он уже недолюбил.
3: Или раз в неделю недолюбленность.
4: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
3: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
4: Графики недолюбленности?
3: Да.
4: Есть, конечно.
3: Графики недолюбленности.
4: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
3: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
4: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
3: Раз в год недолюбленность?
4: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
3: Может.
4: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
3: Вот так вот, да?
4: Конечно.
3: Он как бы, этот недолюбленность, она осадочком-то остается?
4: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
3: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
4: Собираться вместе, петь песни.
3: Вот.
4: Да.
3: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
4: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
3: Вот оно что.
4: Ну, конечно.
3: Недолюбленные?
4: Конечно.
3: Все недолюбленные.
4: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
3: Недолюбленные.
4: Конечно, откуда бы иначе они стали писать?
3: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
4: Я бы сказал так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
3: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
4: Это просчитанная недолюбленность, понимаете?
3: Просчитанная недолюбленность.
4: Да, просчитанная.
3: Потрясающе. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
4: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
3: оптимизированная.
4: Так, мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
3: недолюбленность. Управляемая даже...
4: Управляемая недолюбленность.
3: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
4: Вот к чему пришли.
3: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова.
4: Да.
3: Глава Федерального политсовета партии недолюбленных сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
4: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем?
3: О,
4: понимаете?
3: Боже,
4: потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста недолюбленного, нормального.
3: Я скажу больше.
4: Да.
3: К черту этих долюбленных.
4: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
3: Я, знаете, даже так спрошу вас.
4: Ну, спросите.
3: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
4: Да.
3: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
4: Ну, как сказать, человек, которого... Ну, вообще недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт, это абсолютный факт. Mm-hmm. Нет ни одного человека, которому бы, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Mm-hmm. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем, ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает, не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
3: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность — это прогресс. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, угу. Как обычно, в лесу.
3: Угу.
4: Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
3: великолепно.
4: Петь, будем.
3: Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
4: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
3: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Фоменко Фейк Радио. Соглядатый.
1: Снова я, Ирина Рыбладзе, а у нас в гостях соглядатый Геннадий Степанович Калюжный.
2: Да.
1: Конечно же, он уже начальник.
2: Конечно.
1: Начальник. Конечно. На трассе.
2: Да. А,
1: напомните название трассы?
2: Трасса дяди Тараса.
1: Трасса дяди Тараса, да.
2: Да, да.
1: А куда она ведет?
2: Она ведет в Быхульск. Бихульск.
1: На Бихульск, да.
2: Да, Бихульск.
1: Бихульск — это же старинный город.
2: Бихульск — это старинный.
1: Старинный город, да, там старинная, есть своя колокольня.
2: Колокольня,
1: вот
2: часовня.
1: Да-да-да.
2: Там
1: да.
2: много интересного, я
1: много
2: вам скажу.
1: Много-много
2: интересного. И там, кстати, тоже нужны соглядатые.
1: Конечно, конечно. А где они не нужны?
2: Вот. И вы знаете, как сразу занятость какая?
1: Да занятость, я уже говорила.
2: Колоссальная.
1: Абсолютно. Как это, вот, ну, проблема безработицы решается
2: тысяч,
1: просто нара.
2: Да, это
1: просто
2: сотни
1: нара.
2: Тысяч рабочих мест.
1: Много что? Желающих заниматься.
2: Очень много.
1: Очень много, да. Ну, потому что работа интересная.
2: Работа очень интересная. Это работа с людьми.
1: Работа с людьми.
2: Работа и в лесу.
1: И в лесу,
2: как
1: и
2: мы
1: в
2: видим,
1: поле.
2: И на
1: да.
2: дороге, и
1: да,
2: в поле.
1: Да, и на воде, я думаю.
2: И на воде, естественно, на воде.
1: Да.
2: На воде водные соглядатые.
1: Водные соглядатые, да,
2: водные
1: специальные.
2: Соглядатые.
1: Есть, по-моему, у них и с погружением работа.
2: Работа с погружением.
1: Следить за рыбой.
2: Во-первых, они следят и за рыбой, и за рыболовами.
1: И за рыболовами, да.
2: Потому что...
1: Что насажено на крючок?
2: Что насажено на крючок? Потому что среди рыболов я скажу, ох, какие
1: да?
2: бывают.
1: Есть,
2: ну,
1: да,
2: что
1: бывает?
2: Вы,
1: как
2: что вы?
1: Какой
2: Боже,
1: ум?
2: Что они творят?
1: Тоже извращенцы, да?
2: Извращенцы.
1: Просто
2: сейчас очень
1: извращенцы.
2: Много извращенцев.
1: Рыболовов.
2: Рыболовов. Именно рыболовов.
1: Какой ужас.
2: Ужас.
1: Какой ужас, да?
2: Рыбы
1: Куда
2: дохнут.
1: Мы катимся вообще?
2: Куда мы катимся? Я не знаю, мы прикатились. Мы прикатились с вами, дорогая Ирочка.
1: Да нет, это ужасно. Подожди, рыболовы, извращенцы — это уже край.
2: Это край. Дальше за рыболовыми извращенцами, ну кто? Только...
1: Не знаю, кто.
2: Даже не знаю.
1: Я
2: даже не знаю,
1: знаю
2: кого.
1: Кто.
2: Кого сказать, я не знаю, может быть, этот самый
1: егерь-развратник
2: или егерь-насильник.
1: Кошмар.
2: Боже мой.
1: Кошмар.
2: Боже
1: Просто
2: мой.
1: Кошмар.
2: Просто кошмар, да.
1: Да. Значит, везде, я так понимаю, что нам теперь, простым,
2: да?
1: то есть,
2: ну, да.
1: жителям города.
2: Добропорядочно.
1: Добропорядочно.
2: Да, граждан.
1: Можно жить спокойно просто. И мы можем
2: Конечно.
1: Себя спокойно чувствовать и в лесу.
2: Жизнь налаживается.
1: Да.
2: Я вам сразу
1: и
2: скажу, вот мы уже 6 месяцев этим занимаемся.
1: Да, и лучше стало, вы знаете,
2: стало,
1: лучше.
2: Да,
1: а я заметила.
2: Да, вы заметили,
1: я
2: правда?
1: Я заметила, конечно.
2: Правда. И, во-первых, на дороге ведут себя люди уже адекватнее.
1: Просто да, просто осторожно. Я бы даже сказала, не едут, а крадутся.
2: Вот, вот. Вы почувствовали.
1: То есть можно перейти дорогу везде, потому что едут с такой скоростью, что,
2: да,
1: ну, пожалуйста,
2: да,
1: переходи.
2: Да, да, потому что они видят сразу соглядатов,
1: да.
2: и сразу понимают, что за да. ними следят.
1: Вот смотрите,
2: да.
1: мы говорили о том, что как трудоустройство вообще потрясающе, как вообще трудоустраиваются люди.
2: Да.
1: Но ведь трудоустраиваются не только соглядаты, трудоустраиваются рабочие, которые строят вышки.
2: Да, во-первых, устраивают, да, естественно.
1: Вот это вот вся история с оптикой вашей специальной. Это наверняка целые заводы вообще
2: Оптика
1: открываются.
2: Оптика – это целый завод. Вот я еще раз, так сказать, вам покажу.
1: Да-да-да.
2: Во-первых, они же фиксируют все, записывают.
1: Так.
2: Но это все равно, вы понимаете, соглядатый в любой момент может сам смотреть.
1: Конечно. Это самое важное.
2: Потому что это только когда устают глаза.
1: Да.
2: Или нужно ему специально, например, что-то для себя такое заметить,
1: да,
2: заметить.
1: Бывают ли женщины-соглядатые?
2: Да. Нет, никогда.
1: Нет, никогда.
2: Никогда.
1: Почему?
2: Никогда.
1: Почему?
2: Пока мы работаем только с мужчинами.
1: С мужчинами.
2: Да, потому что, вы понимаете, у женщин, у них все-таки они отвлекаются. Они отвлекаются,
1: да.
2: ну, помада, ресницы.
1: Помада, да, ресницы, да.
2: Попало что-то в глаз.
1: Да, все время,
2: вот
1: да.
2: что-то такое, вот когда, вы понимаете,
1: да.
2: когда это...
1: Я прекрасно это понимаю,
2: да.
1: сама женщина.
2: Конечно.
1: Да, да, да.
2: Конечно.
1: Ненадолго прервемся, и у меня к вам еще очень интересный вопрос.
0: Заглядатый. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто...
3: Классика в эфире.
4: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
5: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
6: Сексуальное.
8: Сексуальное.
6: Сексуальное.
8: Сексуальное.
6: Революция.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Итак, сегодня здесь Всеволод Коньков. Здравствуйте, Всеволод.
2: Здравствуйте.
9: И первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» – это Ния. Здравствуйте, Ния.
10: Здравствуйте. Первая продвинутая.
9: Ой, прекрасно как. Как прекрасно. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы вас посвятим в чем, значит, во всю историю. Дело в том, что Всеволод Коньков, я уж, разрешите, я за вас быстро расскажу. Всеволод Коньков буквально 8 месяцев назад увидел в интернете удивительную разработку японских специалистов, и которые, ну, это удивительная действительно вещь. Это искусственные, первые искусственные женщины, которые стали поступать в открытую продажу. Да. И Всеволод Коньков, ну, задался целью, так сказать, приобрести, да, вот такую вот модель. Да. Ну, а дальше уже расскажите, как вы решились?
2: Ну, я сразу скажу, что, сказать, конечно, это удовольствие, как вы понимаете сами, дорогое удовольствие. Mm-hmm. Но я для себя решил, что...
9: Ну, вы же индивидуальный предприниматель.
2: Я индивидуальный предприниматель. У меня ИП, ИП, соответственно, ИП Коньков, mm-hmm. ИД, mm-hmm. ИД, mm-hmm. Коньков ИД. Mm-hmm. Значит, я широко распространяю шезлонги. Mm-hmm. Знаете, я работаю с шезлонгами.
9: Ах, вот оно,
2: конечно,
9: что.
2: Конечно, конечно. Mm-hmm. Шезлонги по всему миру.
9: Вот, и, в принципе, я понимаю так, что ваше ИП дает вам возможность, в общем, не жировать, то, как говорится, жить не бедно.
2: Не бедно, не бедно.
9: И вот
2: я на сайте. Mm-hmm. Я открываю, так сказать, я периодически просматриваю сайты, естественно, мне это все нравится. Mm-hmm. Вообще заглядывать на сайты, mm-hmm. вы понимаете?
9: Я понимаю, не будем спрашивать.
10: Я была на пятой странице
2: Ты чудо какое! Чудо,
9: да? Не.
2: Я все-таки не
9: дорогие
2: ошибся.
9: Друзья, напомню, да, что это не первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу.
2: Да, моя сладкая. Ну, так я ее называю. А как-то я сразу, как только увидел ее на сайте, сразу я почему-то назвал ее сладкая.
9: Понимаю, да? Сладкая, ну, да. Скажите, ну, пожалуйста, да. И что? Ну, вы ее увидели на сайте.
2: На сайте.
9: Значит, и полюбили?
2: Я... Ну да, вы понимаете? Нет, это же, вы понимаете, это сразу пронзило меня как-то. Молния какая-то, я не знаю. Я в этот момент как раз партия шезлонгов пришла. И мне надо было разобраться с ситуацией, потому что там были, так сказать, поставщики, так сказать,
9: подводили. Ну, понятно, загрузочные работы, подгрузочные, разгрузочные.
2: И вдруг, раз, и я открываю сайт вот так вот
10: пятая
2: у себя.
10: Пятая страница.
2: Да, пятая страница. Ты моя сладкая. Ну вот, я на себя нажимаю, так сказать, да, и вдруг я... Что такое?
10: Привет, она... Сева.
2: Привет, Сева, говорит.
9: Привет, Сева. Всеволод Коньков и Ния. Удивительно. Вот какие у вас отношения?
2: И как-то я даже не знаю, как это совпало все. Она по знаку, ну, будем считать, киска.
9: Да подождите, да. Ну подождите, мы уже далеко забрались куда-то.
2: Хорошо.
9: В киски куда-то. Пожалуйста, я хочу спросить.
2: Мы ведь
9: в нашей программе «Сексуальная революция» уже неоднократно обсуждали технологические возможности.
2: Ну,
9: у нас были инженеры, изготовители полоимитаторов.
2: Да,
9: и, ты, кстати, вагинопластика.
2: Все я это все в курсе, я просматриваю.
9: Обсуждали. Да. Но теперь вот мы уже добрались и до искусственной женщины. Да. Первой искусственной женщины.
2: Да,
9: она
2: да.
9: у нас здесь в гостях. Это не... Значит, скажите, ну, во-первых, дорого ли?
2: Дорого. Дорого. Мне пришлось даже, я скажу, партию, которую я отправлял в Копенгаген.
9: Да подождите.
2: Ну что?
9: Я, соответственно, спрашиваю просто.
2: Ну, я понимаю, да.
10: Дорого, потому что я продвинутая.
9: Вот оно что, дорогие друзья. Это потрясающе. Мне очень приятно слышать голос Нии, конечно, здесь. Это программа «Сексуальная революция». Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» у нас здесь в гостях. И мы делаем небольшой музыкальный перерыв. Сейчас звучит музыка.
2: С удовольствием.
6: Сексуальная.
8: Сексуальная.
6: Сексуальная.
8: Сексуальная.
6: Революция. Флора и фауна родной планеты.
7: Нетопырь. Карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии – до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
12: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
13: Ай, Богданку Костровецы! Кого не були боєці? Ардио!

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Вместо питья.
1: Так вот, да? В принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
2: Да.
1: Сразу же мы сажаем за стол, да, садятся за стол наши клиенты, мы приходим, здороваемся, все прекрасно.
2: Да, да,
1: и каждый работник нашей организации, да, да, а наша компания, как вы помните, называется
2: «После 10».
1: «После 10», обматываем подушкой.
2: Да, да, да.
1: Это
2: да,
1: специальные да, крепления здесь. Да, небольшое, ну, вот так одевается она.
2: Естественно.
1: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
2: На себе, же, на себе не
1: дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
2: Ой, понимаете, да, вот, не говорите.
1: И вот так, раз, раз,
2: а подушка
1: на каждое.
2: Дышит, подушка дышит. Ну,
1: во-первых,
2: дышит.
1: Мы уже знаем, подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали, Зюзю.
2: Да, да, сегодня Зюзя.
1: Зюзя,
2: да,
1: у нас сегодня, да, Зюзя.
2: Сегодня Зюзя.
1: Все, сегодня Зюзя. Мы обмотали, одели.
2: Так.
1: Все.
2: После этого что?
1: Встали, за каждым аккуратно из гостей стоят наши работники.
2: У вас уже заготовлено.
1: Да, все заготовлено. Да, да. И после этого мы говорим, начинаем. Да. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
2: Да.
1: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
2: Ну, естественно.
1: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
2: С водой. Ну,
1: просто
2: да,
1: попивать.
2: Просто выпивая, говорят
1: тосты. А в это время после каждого глотка...
2: Да.
1: Вот они выпили, да, поставили, так, чтобы ритуал не нарушать.
2: Ну,
1: в это время сзади каждый работник делает так. Тон по затылочной части.
2: Ага,
1: а работники научены у нас все.
2: Естественно.
1: Профессионализм все, высшего класса. Все, через эту мягкую...
2: Абсолютно подушку, четкие,
1: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя, да, да. Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
2: Да.
1: Это в течение 3 часов, например.
2: Ну,
1: да,
2: естественно, конечно.
1: Значит, это будет около... Около, я не совру вам,
2: ну-ну,
1: это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
2: А, вот так.
1: На средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
2: И в конце, естественно, 3 часов.
1: Сон.
2: Сон активный. Сон.
1: Они уже сами засыпают, хороший, конечно.
2: Крепкий, абсолютно.
1: Ни одного глотка алкоголя
2: вот
1: сделано не было.
2: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге,
1: да,
2: вы же так назвали ее «Станция мука».
1: Да.
2: «Станция мука».
1: Да.
2: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
1: Ну, конечно.
2: Это друг, когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
1: А ведь я сам не пью.
2: Я знаю, а я знаю. Это
1: не,
2: видно.
1: Ну просто.
2: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция «Мука» – это, ну скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция «Мука» – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
1: Да.
2: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
1: За 6 часов.
2: За 6 часов. За 6... То есть...
1: Ну, судя по таблице.
2: В результате 6 часов вот это вот
1: обретается... При стандартной весовой категории от 80
2: обретается,
1: до 85.
2: Обретается, и человек приезжает на станцию «Мука», и когда
1: он... Ну, зачем он... же он приезжает? Его привозят?
2: Его привозят, естественно, его привозят.
1: Ну, конечно.
2: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
1: его,
2: да?
1: Его кладут.
2: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
1: А при этом, я хочу сказать, закон не нарушается.
2: Абсолютно.
1: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, да, проверить, вдохнул, вдохнул, выдохнул,
2: абсолютно,
1: а он абсолютно трезвый.
2: Абсолютно трезвый.
1: А вот и все.
2: Удивительный,
1: понимаете,
2: человек.
1: Вот как.
2: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу, представим себе это.
1: Бежит электрическая искра.
2: Бежит электрическая искра, угу, и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
1: у
2: видео.
1: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
2: Вот расскажите, пожалуйста.
1: Я вам расскажу. Значит,
2: да, пожалуйста.
1: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02,
2: угу,
1: хочу без космонавтов.
2: Так-так.
1: Быть... Срала.
2: Так.
1: Например.
2: Ну, например, да, например, естественно. Так.
1: Ну, приезжает один работник.
2: Один у вас.
1: Один работник.
2: Так, здесь хорошо.
1: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
2: Зуев.
1: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел в срала.
2: В срала.
1: Да. Угу, угу. Ну, вот срал за 2 минуты, например, он только входит.
2: Да.
1: Без здрасти, без до свидания.
2: Без всего.
1: Да.
2: Без прелюдий.
1: Без прелюдий.
2: Угу, угу.
1: Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
2: Подносит.
1: И сзади сразу...
2: Раз! Ох, как хорошо.
1: И, в принципе...
2: И все.
1: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, и никаких космонавтов.
2: Никаких космонавтов здесь никаких. Нет. Нет.
1: А есть, например, сразу с космонавтами.
2: А вот как? Что это?
1: А это через каждые 20 секунд. Дон. Дон.
2: То есть как бы обретается невесомость.
1: Конечно.
2: Невесомость.
1: И уже начинает легкая невесомость.
2: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
1: Во-первых, это сохраняется семья.
2: Ну, естественно.
1: Никаких скандалов.
2: Жена счастлива.
1: Бюджет.
2: Она готовит котлетки.
1: Наша услуга, чтобы вы понимали, наша услуга стоит, чтобы вы понимали.
2: Сколько стоит всрала?
1: В два раза дешевле бутылки водки.
2: Ну вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
1: В два раза.
2: В два раза?
1: В два раза.
2: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
1: Да вы что, смеетесь?
2: Нет.
1: Почему же подороже?
2: Ну, мне кажется, что мука...

0: по глазам, по открытым ползают муравьи.
1: А, это... вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
0: Да, первые 4 часа.
1: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
0: Вот,
1: если
0: вот
1: в муку сразу за 2 минуты,
0: а, можно и за 2.
1: Это еще дешевле, чем страла.
0: А, даже так?
1: Конечно.
0: Мука,
1: понг, и все,
0: и понг,
1: понимаете?
0: И все.
1: Вот.
0: Как красиво.
1: Вот.
0: Ну, как это
1: самая
0: красиво.
1: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
0: То есть это все-таки...
1: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
0: это,
1: и так далее.
0: Это
1: так далее.
0: Нужно ну, интересно...
1: Я вам хочу сказать, да, мы сейчас да. осваиваем новую услугу «Свадьба».
0: «Свадьба».
1: «Свадьба без алкоголя».
0: Это
1: при
0: хорошо.
1: При помощи нашей компании
0: это
1: после 10.
0: Да.
1: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
0: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
1: Да никаких конкурсов, подождите.
0: А,
1: у нас сразу 850 человек работников
0: так,
1: наших
0: так.
1: выезжает на место. И каждый наш работник представлен... К одному гостю.
0: К одному гостю, естественно, нормально.
1: Ко всем, к родителям, к, ним, к жениху, к невесте, всем
0: представлено. Теща представлено двое.
1: Ну, нет.
0: Нет?
1: Трое.
0: Трое?
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Такая ситуация.
0: А так я вас понимаю.
1: А вот когда начинается... просто не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
0: Не возьмешь.
1: Да.
0: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
1: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
0: Легкая взвесь.
1: Ну, конечно,
0: легкая взвесь.
1: Это да? лучше, чем алкоголь, поверьте.
0: Я согласен с вами, вот господи. Мне даже самому
1: пить
0: захотелось...
1: Пить не надо, просто пах,
0: прям
1: по заточной
0: прям части. Попробовать, прям...
1: Вот и все.
0: Как это приятно, боже
1: да.
0: мой. Как это приятно,
1: вот.
0: И как хочется вас вот. Отблагодарить, вот. Что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы наконец сказали, нет водки, водка уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
1: Спасибо, дорогие
0: спасибо
1: друзья.
0: Вам, дорогой.
1: Спасибо.
0: А теперь новости. Вместо питья.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
2: Рядом с криминалом.
3: И с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
4: Да мне по барабану, хоть так, хоть я так, неважно. Короче говоря...
3: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
4: Нет, не скажу.
3: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
4: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
3: Правами рыб-самок, да. Это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
4: Ну,
3: да.
4: Я общался. Это сидят эти взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
3: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
4: Ну, во-первых, она мечет же.
3: Так.
4: Она же мечет икру.
3: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
4: Едим.
3: Немыслимо. Ну, что тут сказать? Просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
4: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобели, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
3: То есть кусали вас?
4: Да, было, было. Ну, мы...
3: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд. Ведь есть ядовитые рыбы-кобели.
4: Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они... Они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
4: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да.
3: Ну, и подкусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
4: Нет, у меня...
3: Которые с тех пор с вами так и ходят?
4: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле, ну, они сидят в воде просто, и все.
3: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
4: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы, ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил.
3: То есть вы их приручили, они, правильно, я понимаю?
4: Да, они сидят. Да.
3: Они сидят, они охраняют. Попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
4: они
3: защитить?
4: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы-кобели. Сидят на попе в ванной.
3: Они могут вас защитить, скажите?
4: Да чем они меня, как они?
3: Ну, они же с зубами.
4: Ну, они никак не реагируют.
3: Это с этих пор вы перестали мыться?
4: Да. Вот это вторая...
3: Вот и ответ на все вопросы.
4: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
3: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
4: Да, в унитазе тоже.
3: Так подождите.
4: Ну, у меня там две только рыбы.
3: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, к кому вы пришли, да?
4: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело. Тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину и за кобелей, и за этих. И главное, что вы понимаете, что и открыл новый наркотик. Вот в чем все
3: дело. Да вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков, да. И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
4: Рыбный газ, да. Ну а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
3: А скажите, во что вы его собираете?
4: Куда я во что его собираю?
3: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после...

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Низкая гравитация.
3: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов.
4: Так вот, 90 раз, но не об этом же не было сказано, естественно, ни разу, потому что это все...
3: Подождите, это же секретное,
4: это секретные, наши секретные разработки. Я могу сейчас просто об этом. Я раньше об этом не мог. Оно, естественно, Тысин, повторяя его фамилию, теперь и его фамилию можно говорить. Раньше нельзя было говорить Тысин, а теперь можно. Тысин Георгий Феоктистович, он как бы, ну, он мой, как называется, он мой прародитель, можно сказать, не биологический, но космический.
3: Прародитель космонавта, первого космонавта с пониженной гравитацией.
4: Я коснусь, я еще вам хочу отдельно сказать, что ведь мы уже, вот сейчас будет сенсация. Владик, я побывал на планете с такой же пониженной гравитацией, как и я.
3: Это Луна?
4: Да нет, это даже не Луна. Это спутники, которые невидимы нам, которые находятся не очень далеко, они, конечно, в нашей Солнечной системе. Я не буду говорить точную сейчас координаты, потому что нас...
3: Ну, потому что идет, во-первых, космическая гонка.
4: Идет гонка, да. Она продолжается, ее никто не отменял, да, к сожалению. Понимаю. Поэтому... А координаты этой планеты... Это планета Карлик. Это планета Карлик.
3: В нашей Солнечной системе. Неизвестная нам.
4: Ну,
3: теперь уже известная.
4: Но известная только нам. Она только нам известна. Так вот, Тысин... Он мне сказал: сынок, так прямо. Я в этот момент уже готовился к 88-му своему отправке туда. Я был на этой планете уже, я уже сказал, 90 раз.
3: Это основная ваша миссия.
4: Первые были неудачные, просто обшивка корабля не давала. Обшивка была плохая, ее заменили. Я не смог, я ботинками все время цеплялся об обшивку.
3: Понимаю, я не мог приземлиться.
4: Никак.
3: Вот чем.
4: При низкой гравитации планеты и при моей низкой гравитации обшивка...
3: Низкая на низкое, получается на низкое, вообще отсутствие.
4: Плюс обшивка корабля разодрала мне колено. Ну, там Тысин потом, естественно, извинялся. Он говорил: сынок. Он так меня вот так вот поцеловал. А я люблю, когда он меня целует. Вот. Хотя мы натуралы. И вы поймите, мы натуралы с низкой гравитацией. Вот так.
3: Обалдеть.
4: Вот так.
3: Вы знаете, я хотел даже сказать
4: сейчас...
3: А я хотел даже сказать сейчас. Мне даже, вы знаете, это прозвучало прям как тост.
4: Да.
3: И я даже хотел сказать, ну, боже, давайте выпьем.
4: А я с собой беру, вы знаете, записи.
3: Не надо.
4: Нет, не то, что вы подумали.
3: Я понимаю вас. Шиповник?
4: В полет я беру шиповник.
3: Я знал.
4: Да, конечно.
3: Скажите вот еще что. С возрастом низкая гравитация еще больше понижается или остается на том же самом уровне?
4: Знаете, что я вам скажу? Конечно, знаете, не хочется.
3: Понимаю.
4: Понимаете?
3: То есть это с годами уже так, да?
4: С годами уже не хочется.
3: Не хочется с годами.
4: Не хочется.
3: Да? Это, кстати, вот низкая пониженная гравитация, она и повлияла, может быть, сам.
4: Она и повлияла.
3: У вас
4: когда...
3: нет детей.
4: У меня нет детей.
3: Да.
4: И не хочется.
3: Понимаю вас.
4: Понимаете? Вот я вам все скажу. Хотя я вам скажу, был момент, когда захотелось, ну, когда меня Тысин вот так целовал.
3: Угу.
4: А мы, натуралы, понимаем цену, вот когда отец космический целует космонавта.
3: Космического сына.
4: Космического сына, по сути дела.
3: В каком-то смысле.
4: Да, вот здесь мне захотелось ребенка.
3: Ты понимаешь.
4: Да.

0: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
0: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: На Фоменко «Фейк Радио» снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
1: Абсолютная правда. Я вам скажу так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Предрассудки и наговоры.
0: Предрассудки и наговоры. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Да, конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, благодарю за то, что вас. Вы побывали
2: вам
0: сегодня
2: спасибо.
0: У нас в программе.
1: Спасибо.
0: Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко «Фейк Радио» и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
3: «101.ру» Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко «Фейк Радио».

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
5: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
6: Дай телу апгрейд.
7: Мы снова в студии. Вот что я хочу у вас спросить.
8: Да.
7: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
8: Да.
7: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
8: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
7: Увеличивают полупопье.
8: Они увеличивают полупопье. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
7: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
8: возможно, есть уже
7: трехпопия, например.
8: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
7: Но это мелковато, правильно ведь? Когда пять полупопий, у человека, это мелковато.
8: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь. Потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все.
7: Ну как?
8: Ну так, я вам скажу.
7: Ну хорошо,
8: сто кто-то захочет. Кто-то, необузданный.
7: Это как мода пойдет.
8: Это возможно уже мода.
7: Мода на полупопье.
8: На полупопье, да.
7: Понимаю.
8: Помимо полупопья еще предпопье.
7: Невидимые части.
8: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, как бы они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
7: А что вы используете? Силикон или...
8: Нет, плексиглас.
7: Да вы что?
8: Да.
7: Неожиданное откровение.
8: Удивительно.
7: То есть плексиглазовые полупопи сегодня гораздо популярнее. Скажите,
8: абсолютно.
7: А экономика?
8: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовые предприятий. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
7: Ага. И вот что я хочу спросить.
8: Да.
7: Вы этот плексиглас, вы его высокотемпературно гнете?
9: Да.
7: Или, так сказать, ну, да, примерно, да, чтобы у слушателей была такая ясность.
9: Ну, да.
7: Ну, блин, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья.
9: Ну, например, да.
7: Ну, 4.
9: Ну, например. 4. Ну, предположим, хорошо.
7: Ну, предположим, да, не будем замахиваться. На 5,
9: ну,
7: да.
9: Давайте так.
7: И,
9: да,
7: предположим, у нее есть на это деньги, да, возможности. И я понимаю так, вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее?
9: Да, есть сначала
7: и
9: то.
7: После,
9: да,
7: этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом, или как это работа как, так сказать, ну, как вживление? Вот что?
9: А, я понимаю вас, понимаю. Мы работаем с каркасом, конечно. Да, да, да, да.
7: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
9: Тюнинг. Тюнинг.
7: Ну, то есть, если где-то, так сказать, ну, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу,
9: да,
7: и так где-то сравнивать, то вот, ну, например, полупопья, каркасная полупопья,
9: да,
7: это,
9: да,
7: по сути, плексиглас, обтянутый кожей.
9: Абсолютно.
7: То есть,
9: абсолютно,
7: вы, получается, вы, ну, на правах рекламы здесь,
9: но
7: получается, да, что вы таким вот образом, как бы, вы как бы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес.
9: Ну, да.
7: В задней части,
9: да,
7: у, так сказать, ну, у молодой, предположим, особы.
9: О, да, особи, я бы даже
7: и
9: назвал.
7: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
9: И будьте любезны.
7: И будьте любезны, у нее 4 полупопья.
9: 4
7: на
9: полупопья
7: каркасе,
9: на каркасе.
7: Обтянутый плексиглас.
9: А не забудьте предпопья.
7: О!
9: Предпопья, все развернуто.
6: Дай телу апгрейд.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Закусить у дела.
2: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
3: Я вам скажу, проще. Ошейник. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
2: Ну, он несколько лет, он же, так сказать, механическое устройство, да?
3: Конечно. Да,
2: ну, электронный привод же там, правильно?
3: И там электронный привод, это очень удобно. А он сенсорный, он приятный на ощупь. Не путать с садомазо. Только вот я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомазо вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомазо, вот это вот
2: БСДСМ. Ах ты,
3: сука! Я говорю, да, ах ты... Ах ты, пида! О! Да, и все. Понимаешь? И как бы мы дочитали.
2: Вот.
3: Мы дочитываем.
2: И сам уже немного успокоился.
3: И ты немножко лошадь. Ты немножко человек.
2: Немножко лошадь, немножко человек.
3: И человек.
2: И вы посмотрите, вот и как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
3: Да,
2: здесь кокарда и у дела.
3: Да,
2: все в одной группе, так
3: сказать. Конечно.
2: И работа с правилами дорожного движения.
3: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
2: Для его покоя.
3: Для покоя. Чтобы наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Вот. Я призываю всех вас. И всех, кто сейчас нас смотрит. И...
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
3: Да.
2: Это у дела, которые человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com.
3: Да.
2: И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
3: Управляя дирижаблем
2: даже управляя дирижаблем.
3: Вертолетом, самолетом.
2: Как только ты занервничал, сразу у дела. Ты должен сказать, мать ва!
3: Да, или пилот что-то не так среагировал,
2: обычные пассажиры,
3: конечно,
2: сидят, такое легкое устройство, которое помогает.
3: И не будет вот этих.
2: Обращаясь к стюардессе, ах ты су!
3: Да!
2: Ой, закусил дела, и все.
3: И не будет вот этих пассажиров
2: скандальных. Из-за которых суды,
3: из-за которых сажают самолеты не там.
2: Потрясающе. Главное, никакой химии в организме.
3: Никаких
2: таблеточек.
3: Ноль химии. Вот и все.
2: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
3: Конечно же, конечно же. А вот видите, все да и нет.
2: Да
3: и нет.
2: Да и нет. Удивительно.
3: Кокарда и у дела. Вот и все.
2: Это была программа «Закусить у дела». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
1: «Закусить у дела». Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь»

0: Сделаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1
2: 101.1

0: Зыбирябе.
1: Так, хорошо, скажите, пожалуйста, а зыбь?
2: А зыбь, дорогая моя, это уже все, это конец.
1: То есть, вот, если дело доходит до зыби...
2: Если рябь – это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать, поведение,
1: да.
2: Послерябное поведение.
1: Пострябное.
2: Пострябное поведение.
3: Да, так называем,
2: можем прогнозировать. Да, то есть, да. Условно говоря, у нас там события на бирже,
1: да.
2: Или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное,
1: да.
2: Или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса,
1: да.
2: Или поезд не пришел,
1: да, да,
2: или
1: да.
2: Вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас.
3: Да,
2: углублением процесса.
3: Да,
2: но
3: да.
2: Эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Как предвосхитить.
2: Купировать проблему.
1: Да.
2: Понимаете?
3: То
2: зыбь. Это уже все.
1: Это уже все.
2: Это конец.
1: То есть,
2: это последнее. Все кончено.
1: То есть я поняла, что слава богу, что до зыби мы еще не дожили. Все-таки.
2: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что
1: было, да?
2: Ну, конечно.
3: Ну, а как же вы не помните?
1: Зыбное было время.
3: Конечно, что же вы не помните?
2: Ну, она еще молодая.
3: Да,
1: ну, спасибо
3: молодая,
1: большое,
3: молодая.
1: Конечно, спасибо, но...
2: Она еще девочка.
3: Практически.
1: Ну,
3: да. Ну вот теперь
1: теперь
3: воспримите это как.
1: Теперь я вот хотела бы спросить тогда Наума Георгиевича.
3: Да,
1: Наум Георгиевич,
3: да,
1: ну вот скажите,
3: да.
1: Ну вот если столько проблем вообще возникает из-за ряби, этого пострябного вот этого процесса, то может быть все-таки изъять камни?
3: Нет, ни в коем случае.
1: Почему?
3: Камни изымать нельзя.
1: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
3: Нет, в коем случае. Люди кидали, кидают
1: и будут
3: кидать. Вот, это написано в нашем труде, мы с Левтином написали.
2: Но главная история все-таки заключается в том, наша задача научиться купировать.
1: Я поняла.
3: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
2: Не доводить рябь до зыби.
3: Рябь
2: это
3: до зыби. Вот и все.
1: Простые вещи.
3: Это простые
1: вещи. Скажите, но все-таки, а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
3: Конечно. Я вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Это зыбь, это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец. Начало и конец. И вот он пришел к своему результату, к концу.
1: Зыбный конец,
3: и его берет что?
1: Оторопь.
3: То есть перед зыбью возникает оторопь. Это последнее, что в зрачках, как мы уже знаем, уже наука изучена, в зрачках отражается у человека...
2: Прямоходящего,
3: да, то будем так называть.
1: То есть, когда летит камень, и вот он только соприкасается с поверхностью воды, как бы вся вода...
2: Ирочка, рябь начинается в момент, когда вы берете камень.
3: Конечно.
2: Вы берете камень, рябь уже началась.
1: А оторопь когда возникает?
2: О, это позже.
3: В самом конце, я же вам столько что...
1: Ну, я
3: Ирочка.
1: И говорю, я же про оторопь-то и говорю, что когда, значит, когда вот камень только-только приближается к этому пространству, воды, то как бы вода несколько в оторопь впадает.
3: Нет, она никуда ничего не впадает. Вы не путайте, пожалуйста.
1: А человек
2: у воды
1: впадает?
2: Уже записана вся информация.
3: Конечно.
1: Понятно.
3: И читайте книгу «Зыбь и рябь».
0: «Зыбь и
4: рябь». Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ НРГК «Вымпел».
6: Сайта пока нет.
7: Классика в эфире.
8: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
0: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
7: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Здесь Владислав Жульпацкий, и сегодня у нас удивительные гости Ираида Кремнева,
1: урожденная русалка.
0: То есть благодаря вам корюшка на наших прилавках в таком количестве.
2: Да
0: вот
2: не
0: так
2: только
0: вот.
2: Корюшка, понимаете, ну шпроты.
0: Ага.
2: А сельтеваси.
0: Ага.
2: А бычок, томатик.
0: Конечно.
2: Вы думаете, откуда? Ну, конечно, да, это все я.
0: Это все вы.
2: Да, я даже знаю, что, ну, это спасибо Леониду, на каких-то вот новых сейчас жестяных банках будет надпись «Привет от Ираиды».
0: Ого!
2: Да-да-да. Ну, вот это такая дань, как сказать, памяти нашим отношениям и продолжающимся еще.
0: Потрясающе. Еще, Ираида, я хотела вас спросить. Вот скажите, как вы работаете с косяками?
2: Ну, это очень просто. А что вас именно интересует?
0: Ну, как вы, так сказать...
2: Сгоняете?
0: Реакция, да? Как вы сгоняете косяки?
2: Ну, понимаете, ну так вышло.

0: рыбодобычу?
1: Я.
0: Одна?
1: Ну, я одна.
0: То есть вы целиком захватили рынок?
1: Это не фигуры была речи, шершпроты, бычки и так далее. Это я, поэтому привет от Ираиды. На банках скоро будет, покупайте.
0: Ой, Ираидочка, ну огромное вам спасибо, во-первых, за наше питание.
1: Ну это все, понимаете, если бы не вот это вот, если бы не вот эта случайная наша встреча, вряд ли бы я увлеклась рыболовством. Для нас это же пустяк, это же пустячок, но на это тратится время все.
0: Ну, я понимаю, что и доходы приличные.
1: Ну да, у меня неплохой домик.
0: Понимаю вас.
1: Да, к сожалению, не могу вас пригласить, вам
0: там будет
1: тяжело.
0: Я понимаю, конечно, глубоковато, да.
1: Да, глубоковато.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была Ираидочка Кремнева, русалка, которая, так сказать, рассказала немного о своей жизни, о трудностях, но и о радостях работы русалки в Средиземном море. Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас. Целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку.

0: Флора и фауна.
1: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.

0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта. Архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Да-да-да, что вы... Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде, собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще, не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот, и я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде, куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку... В мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина не может развернуться.
1: Женщина не может развернуться просто, понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Ну,
1: но уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
1: да.
0: Сколько случаев таких страшных вообще,
1: ну,
0: мы
1: да.
0: знаем.
1: Ну,
0: понимаете, в чем дело?
1: А если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие...
0: Ну, скажите, женские, ну вот скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год?
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Спектра.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 101.ru.
1: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой купидонов». И у нас в гостях, да-да-да, именно тот, о ком вы мечтали, о ком вы часто спрашивали, да, это он, Эраст Эль Граво, он купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А скажите, а как вы стали купидоном? Ну, расскажите. Мало того, я сразу уточню, как вы стали именно купидоном-разведчиком. Да, да-да-да-да-да.
3: Да, сейчас скажу.
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
3: Как я стал?
2: Как вы стали?
3: Я... сначала я просто кидал палки.
2: Кидал палки?
3: Да.
2: То есть у вас есть все-таки какая-то школа, да?
3: Школа есть, конечно.
2: Да? То есть сначала нужно начинается с палок, не с колющих предметов.
3: Маленькие палочки.
2: Да. Мы камешки, сами... может быть, какие-то, да?
3: Мы, нет, мы просто затачивали палочки.
2: Да, затачивали. Ну, то там же и меткость какая-то нужна невероятная.
3: Конечно.
2: Да, из-за этого нужно как-то, чтобы была точность броска.
3: Абсолютно. Когда вы кидаете палочку, вы даже прямо легко... Забросьте прямо в цель.
2: А сколько было у вас в классе ваших, так сказать?
3: 14.
2: 14
3: да,
2: мальчиков,
3: да?
2: Да,
3: нас было 14 всех ребят.
2: Ребята, вы были отличником?
3: Да, я был отличником. Я кидал палки просто... как бог.
2: То есть вы просто сразу были в первых рядах, лучшие из
3: меня лучших, выбрали первым. Я пошел в первую смену.
2: В первую смену?
3: Да, вы знаете, у нас... как бы у нашего начальника сутки через трое. Я работаю сутки через трое.
2: Да вы что? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а сколько лет примерно вот продолжается вот эта вот учеба? Вот эта вот напряженная учеба?
3: Ну, не знаю, ну... Напряженная учеба, она первые три семестра.
2: Ага.
3: Так, это так. Опять... трое через трое.
2: А скажите, а домашние задания? Есть вот то, что мы, к чему мы привыкли?
3: Нет, но нас не насиловали.
2: Нет?
3: Нет, нас не насиловали, я бы сказал. Просто надо точно кидать палочку. Вот и все.
2: Точно кидать палочку, и все. Это вот, ну, как сказать, очаровательная припухлость, которой вы обладаете. Это, так сказать, просто данность.
3: Спасибо.
2: Или это как-то, не знаю, опять-таки, поддерживается форма.
3: Нас выбирают.
2: Да?
3: Да.
2: Такими изначально припухлыми.
3: Конечно, нас выбирают. Начальник. Сам выбирает.
2: Да? Самых припухлых.
3: Самых припухлых.
2: Очаровательно.
3: Вы знаете, здесь очень важно, чтобы вы были припухлы сами, а не ваши железы.
2: Да вы что?
3: Да, некоторые к нам приходили с припухлостью желез.
2: Ну, это, может быть, они были просто простужены.
3: Ну, не знаю. Ну, их выгоняли после первого семестра.
2: Выгоняли
3: Ну, потому что с пухлыми железами, конечно.
2: Куда? Тут уже не докидание.
3: Да не докидание. Тут ты палочку и не докинешь палочку.
2: А скажите, вот скажите раз, можно я вас так буду называть?
3: Да, конечно.
2: По-свойски.
3: Конечно.
2: Просто, ну, как сказать, до сих пор не могу поверить, что передо мной сидите именно вы, купидон. Скажите, пожалуйста, а вы верите в божественную силу?
3: Ну, как вам сказать?
2: Ну, скажите прямо. У нас прямая передача, можно все.
3: Хорошо. Я приведу пример.
2: А приведи.
3: Один раз, когда я кидал палочки, сначала ведь мы кидаем палочки в дупло.
2: Ага, так.
3: Да, сначала мы учимся кидать палочки до стрел до лука. До всего. Я специально не брал сегодня с собой лук и стрел, потому что...
2: Ну, вы знаете, очень жалко,
3: вы знаете...
2: а я надеялась, что вы будете, так сказать, во всем этом прекрасном обличии.
3: Это наш...
2: Может быть, где-нибудь и у нас бы в кого-нибудь что-нибудь?
3: Нет, я боялся вдруг, потому что, знаете, когда под рукой инвентарь,
2: Руки начинают, так сказать...
3: Руки сами
2: тянутся за стрелы.
3: Вот и все.
2: Начнем с палочек.
3: Я про божественную силу. Я хочу вспомнить, когда я кидал палочки, это начал я в дупло их кидать. Я сбил одного дятла. Я попал ему... Ну, не буду говорить, куда. Дятел сдох. Да, да, ну что делать? А мы на дятлах учимся.
2: Да вы, что, вы же не в дятлов кидаете?
3: Нет, нет, нет, конечно нет. Но, вы знаете, дятлы страдают.
2: Страдали иногда. Дятлы. Страдают. Боже мой, ну жалко птиц.
3: Ну жалко, ну а что делать?
2: Ну жалко птиц. Да. Ну что все-таки с божественной силой?
3: Так вот, вот тогда мне вдруг привиделось, да, что дятел воскрес. Да, а-га, да, да, да, да, да, да. Он прилетел ко мне, угу, мы полетали с ним, вы, может, понимаете, что да, мы да, да, как бы, ну, мы не летаем.
2: И с тех пор вот он все время с вами невидимо, как сказать, летает.
3: Он так летает вот со мной. Самый, да, да, да, да, да, да, да. Ну, на самом деле мы не летаем, мы же не самолеты.
2: Да вы что? Вы не летаете? Вы не летаете?
3: Нет, нет, нет, нет. Самолеты летают.
2: А что вы делаете?
3: А мы парим.
1: Бой Купидонов. Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире? Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
3: Ну что вы. Да. Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
2: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
3: Вот я сейчас кого вынашиваю?
2: Кого вы вынашиваете?
3: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
4: Саша.
3: Это небольшая маленькая тайна.
4: Пусть это будет тайна.
3: До 69-й недели я хочу пока помолчать.
4: А я до
3: 79. Ну, чтобы не сглазить.
2: Это ваше решение.
3: Но мы с Гришей вынашиваем разные.
4: Абсолютно диаметрально противоположные.
2: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
3: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю то, что не потребует кормления.
4: Да.
3: Как я и говорил.
4: Да. Конечно. Да.
3: Я дело в том, что сейчас, поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины, безграничны.
2: Абсолютно. То есть, подождите, вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши слова?
3: Вы прям тянете из меня информацию.
2: Да,
3: вы ее получите.
4: Нет, подожди, Саша,
3: я скажу.
4: Ну, хорошо.
3: Я вынашиваю ковровое покрытие.
4: Ну, вот зачем ты сказал?
3: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу, буквально.
4: Да.
2: Но это ценная вещь.
3: 16 квадратных метров.
4: Да.
2: А куда он будет стелиться?
3: В гостиную.
2: В вашу?
3: Доказываем, что возможности человека, мужчины, безграничны.
2: Абсолютно. То есть, подождите, вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши слова?
3: Вы прям тянете из меня информацию.
2: Да,
4: ее получите. Нет, подожди, Саша,
3: я скажу.
4: Ну, хорошо.
3: Я вынашиваю ковровое покрытие.
4: Ну, вот зачем ты сказал?
3: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу, буквально.
4: Да.
2: Но это ценная вещь.
3: 16 квадратных метров.
4: Да.
2: А куда он будет стелиться?
3: В гостиную.
2: В вашу?
3: Нет.
4: В мою.
3: Да.
4: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
2: Конечно.
4: Так вот, у нас тоже есть ботик. Мы наводим там уют. Уют.
3: Но смысл в том, что мы таким образом доказываем возможности.
4: Да.
3: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
4: Да.
3: Ему с детства запрещали собак.
4: Но я люблю.
3: Он хочет ее выносить.
2: Это здорово. Да. Александр,
3: его, конечно, придется выкармливать, потому что.
4: Ну ничего, говна дорога. Ничего, я выкормлю. Акцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
3: Рядом с криминалом.
4: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно, и у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это он просил его называть Икс. А этот человек, да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек Икс, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
5: Да, правильно.
4: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
5: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что, ну, как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
4: Погрязли.
5: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел, просто у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
4: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
5: Кому?
4: Властям?
5: Каким?
4: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
5: Да они не отвечают за рыбу.
4: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
5: Ладно, я так скажу.
4: Скажите.
5: Как тебя зовут? Ира?
4: Ирина.
5: Ира или Ирина?
4: Ирина, пожалуйста.
5: Ирина, пожалуйста. Что, твоя фамилия, что ли?
4: Так, вы хотели меня что-то спросить?
5: Да.
4: Спрашивайте.
5: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля это такой опасный, конечно.
4: Опасный, да,
5: но,
4: да.
5: Да. Но это интересный бизнес поначалу был.
4: Угу.
5: Вот, ну, и потом, и в любом случае, рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет и...
4: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянуло вот эта
5: меня
4: вот компания?
5: Меня просто, да, меня...
4: Поймал, так сказать, в своей сети?
5: Ну, да, там были люди, которые как бы занимались этим, и, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
4: Вот этих вот несчастных вот рыб,
5: ну,
4: да?
5: Ну да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
4: Скажите, а защита вообще, защита прав?
5: Вы имеете в виду...
4: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
5: да, я знаю.
4: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
5: Виться не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
4: Вы еще шутите, да?
5: Да,
4: потрясающе,
5: да.
4: Просто
5: а что мне остается-то? Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Чем мне говорить?
4: Да вы на полном краю, понимаете?
5: Понимаете,
4: товарищ Икс.
5: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
4: Права рыб-самок.
5: Права рыб-самок, да, так и называется.
4: Которые вы совершенно просто, как сказать, наступаете на них.
5: Да, я знаю.
4: Они поруганы, Вань.
5: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
4: Боже.
5: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
4: Ну-ка, и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
5: Ну?
4: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
5: Да боюсь, естественно.
4: Ведь что... есть сейчас рыба-убийца, это же всем известно.
5: Рыбы-кобелей — это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
4: Да, вот на этой,
5: на этой
4: страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.

0: Фауна родной планеты.
1: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Геофильмы для взрослых.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость. Долго он к нам не мог прийти. Наконец, все-таки сыскал минутку. И у нас в гостях Бронислав Кукин. Да,
2: Бронислав Кукун.
1: Бронислав Кукун. Извините.
2: Спасибо.
1: Необычная
2: спасибо.
1: Фамилия,
2: ну,
1: и
2: что
1: я слегка запуталась.
2: Что ж, да.
1: Да, так вот, Бронислав Кукун – это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр. И автор вот этих знаменитых растяжек, которые вы видели сейчас по всему городу. Скажи целлулоиду да. Правильно я все сказала, да?
2: Да.
1: Так вот, первый вопрос сразу же. Почему? Почему именно диафильм, когда так много фильмов уже и в этой области снято?
2: Ну что же. Не объясняется все достаточно просто.
1: Так.
2: Ну ведь все мы люди. Понимаете, мы все люди.
1: Да вы что?
2: В этом, так сказать, и есть зерно. Так сказать, и это правда. Это, так сказать, вот это вот самое, вот это вот, как бы сказать, даже матка нашего бытия.
1: Да
2: понимаете?
1: Вы что?
2: Конечно.
1: Вот.
2: Ведь дело в том, что когда человек... Ну, вот для чего... Вы помните, было... Как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот.
1: Я помню.
2: Ну, что-то вы помните, конечно,
1: конечно,
2: но тем не менее. Ну, вот поговорим сразу вот так вот. Ну, порноиндустрия.
1: Да. И столько уже охвачено...
2: понимаете,
1: и
2: всего,
1: бы,
2: и все, казалось бы, уже что уже.
1: Да,
2: но
1: что
2: посмотрите,
1: уже?
2: Что происходит.
1: Вот
2: мы
1: что
2: изучили
1: происходит?
2: Этот вопрос, угу. Изучили,
1: так.
2: Углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротика порнографического содержания.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
1: Конечно.
2: Для
1: иногда
2: чего?
1: И в одиночку, правда, бывает.
2: Иногда бывает такое, и в одиночку.
1: И в одиночку бывает,
2: в одиночку смотрят. Но это отдельная история.
1: Отдельная, так сказать. Но мы потом тронем их.
2: Мы, конечно, тронем. Мы, конечно, можем тронуть.
1: Надо тронуть
2: одиночку. Во-первых, для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
1: Затронуть эту тему, животрепещущую,
2: да. Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
1: Вот пара.
2: Как бы они просматривают эту порно-эротическую индустриальную кинокартину. И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что есть такая цель.
1: Ну, конечно.
2: Они увидели, они повторили. Это естественно вполне.
1: Конечно.
2: И таким образом должна повышаться что?
1: Рождаем.
2: Абсолютно верно.
1: Ну, конечно, путем, так сказать, усиления вожделения, я бы сказал.
2: Порноиндустрия и сделана для повышения рождаемости.
1: Конечно.
2: И это прекрасно.
1: Да.
2: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но... Наблюдается вот что.
1: Вот что?
2: Последние годы в кино,
1: да.
2: В кино, вот в этом порно-эротическом кино, такая высокая скорость, что люди не успевают. Люди не успевают.
1: Зафиксировать, понимаете? Так
2: они сказать. Они даже не то, они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят и собираются, а уже кадр другой.
1: А уже кадр другой
2: уже
1: невозможно.
2: Сменят, и уже невозможно, уже непонятно, как нога, как рука.
1: Как рука, и что
2: рождаемость
1: делать?
2: Рождаемость стала падать.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
1: Да.
2: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика?
1: Да.
2: Нет.
1: Да.
2: Нет, дорогая моя. Выясняется, что сегодня порноиндустрия, порно-кино.
1: Да.
2: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, трах. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете.
1: Только так сказать.
2: Конечно.
1: Ничего.
2: А уже все, уже пролетело.
1: Уже пролетело.
2: Уже не можем. Нужно вернуть.
1: Нужно
2: остановить.
1: Остановить.
2: А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
1: Да.
2: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть старое, доброе, хорошее, так сказать, вечное. А это старое, доброе, вечное, конечно,
1: есть
2: целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
1: Диафильмы.
0: Диафильмы для взрослых. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
2: Жизнь шаромыжника.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас прекрасные Валя и Рома Цукановы. Они близнецы, и они шаромыжники. И я вот продолжу свой вопрос к истории с шарами и с наполеоновскими войсками. Совершенно вы не имеете отношения.
4: Не туда.
3: Неужели, вот, знаете, вы мыжите шары?
4: Иришка проехала мимо.
2: Ну вот смотри, Ирусь, какая история. Ну, конечно, французские корни есть.
3: Есть, да?
2: Конечно, есть. Что тут говорить? Конечно, это и культура высокая, прежде всего. Но нельзя забывать, что шарами,
3: да,
2: это было на минуточку уже, получается, 200 лет назад.
3: Ну да, да, да.
4: Да, да, да.
2: А шар,
3: да,
2: он как был 10 тысяч, да, лет туда, да, он по-любому всегда был.
4: Во.
2: Поэтому не шаромыжник, а шаромыжник.
3: Шаромыжник.
4: Вот шара.
3: Да. А скажите, ну да, просто обмыжники тогда зачем?
2: Значит, я могу сказать.
3: Потому что, что шар, вы мыжите, да?
2: Шар, у каждого шара,
3: да, да,
2: есть углубление.
3: Так.
2: Пусть, да, даже невидимые глазу.
3: Да, да.
2: Они называются мыжники.
3: А.
4: Вот.
3: Понятно. Все, то есть
4: просто.
3: Это шар с мыжниками. Я поняла. А у вас есть такая шары?
2: Ну, конечно.
4: Конечно, господи. Я тебе скажу, вот,
2: ну,
4: ты
2: вот
4: ходишь.
2: Пожалуйста, мы можем показать свои шары. Я не знаю, только увидят их сейчас,
4: да,
2: или нет.
4: Ла. Наши, не заводись.
2: Подожди, ну, подожди, что заводиться? Ну, мне не стыдно показать свои шары.
4: Ты хочешь выкатить, вот, что ли, шары?
2: Я хочу сказать, ну, и давай, мужчины, давай, и женщины, вот если объяснять, да, и мужчины, да, и женщины, да, устроены, да, по принципу шаров.
3: Одинаково.
2: Конечно.
4: Одинаково.
3: Ира,
2: да
3: ладно,
2: ну,
3: не может быть, но
2: у тебя,
3: точно
2: у тебя вот от природы же есть шары?
3: Ну да.
2: И у меня есть шары.
4: И у меня есть
2: шары. Тебя сейчас не спрашивают, я разговариваю с Ирой.
3: Ну,
2: Ира,
3: Роман, да,
2: твои шары против моих шаров. Такое возможно, как ты считаешь?
3: Ну, мне кажется, что, ну, возможно, смотря как мы по размеру будем сравнивать или как?
2: Мы просто будем сравнивать шары, понимаешь?
3: Какие лучше?
2: Ну, да.
3: Понимаете, шар может быть и лучше, а вот мыжники может быть лучше, например, у меня.
2: Вот. И вот тут мы приближаемся к самому главному. И мужчин, и женщин,
3: да,
2: на нашей планете счастливые обладатели шаров.
4: Конечно.
3: И мыжи.
2: Они же шары и есть. Шары во всем. О, конечно. Это важно, конечно.
4: Например, вот я приведу про Александр Невский. Мы помним, что сказал нам Саша.
3: Ну, Сашенька. Что, да, да, да, кстати,
4: да?
2: Ну,
4: да. Сашенька, ну, Рома, дорогой, да, ты мой. Сашенька сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
3: То есть мяч имеется в виду?
2: Круг,
4: да, мяч.
2: Шар!
4: Да шар!
2: Кто с шаром к нам придет?
4: Кто с шаром к нам придет, от
2: кто-то
4: шара...
2: от шара и погибнет.
4: Вот
3: тогда
4: все.
3: Можно кто с шарами или от шаров...
4: От шаров по шарам. Мы сейчас не будем. Тот и получит по шарам. Понимаешь?
3: Ага. То есть никакого меча как оружия, да, мы вообще
4: нет,
3: даже... Это все неправда.
2: Да, да, нет смысла его рассматривать даже.
4: Это все взаимо все. Он говорит, кто придет, тот и получит.
2: В шарообразной технике.
3: Да.
4: Конечно.
3: В шарообразной технике.
4: Само, то есть оно обратно тем же концом по тому же яичку. Вот и все.
3: Ага, понятно, понятно.
2: Смыслово примерно так.
4: Смыслово.
3: Скажите, да, а вы близнецы?
2: Да.
3: На,
2: да,
3: удивление не похожи, кстати, друг на друга.
2: Ну, это как, смотри.
3: Это вот как-то с шарами связано?
2: Ну, во-первых, так сказать, я усомнился бы в этом заявлении.
4: А что, чем мы не похожи?
2: Чем мы не похожи?
3: Ну, вот как-то, ну, я как бы вот смотрю...
4: Типа, у Ромки что, кепка, а у меня шляпа. Ну и что?
3: Нет, я совершенно не кепка, не шляпа.
4: Чем мы не похожи?
2: Валя с усами.
4: С усами.
2: А я без.
4: Вот и все.
3: Нет, я имею в виду строение лица, нос.
4: Строение яйца, прежде всего. Надо об этом поговорить.
2: Не надо, подожди секунду.
4: Ну, хорошо, ладно.
3: Мы немножко перервемся на небольшую музыкальную паузу и выясним все о строении лиц, ушей, ноздрей и так далее.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Испыть гусеницы.
4: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий. Программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание. Удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода. Он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
5: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня я презираю.
4: Ага.
5: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
4: То есть, ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, ну, не окукливаетесь и окукливаться
5: и
4: не будете.
5: Не стану.
4: Удивительно. Ладно. Удивительно. Да. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо,
5: да,
4: это навсегда.
5: Да.
4: То есть вы собираетесь валяться и ползать. И
5: ползать, да? И перекатываться.
4: Бесконечное количество, да?
5: Да, да, да.
4: Угу.
5: И за нами будущее. Я вам скажу, за мной потянутся.
4: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
5: Да.
4: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
5: Ну, в общем, да.
4: Он не стареет?
5: Не, абсолютно. Абсолютно. Я эластично.
4: Угу.
5: Эластично. Одно яйцо у меня эластичное.
4: Угу.
5: Оно абсолютно...
4: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
5: Мать мою я знал, да. Угу.
4: И вот я хочу спросить, вашу мать... вашу мать вы не спрашивали?
5: Вашу... Нет, мою мать.
4: Ну да.
5: Мою мать я не спрашивал.
4: Ну вот я и говорю, что вашу мать...
5: Мне сказали...
4: Вы не спрашивали, почему у вас одно яйцо?
5: А мне как сказали? Спроси твою мать, как... Почему у тебя одно яйцо?
4: Mm-hmm.
5: Я спросил, мать ничего не ответила и улетела.
4: Потому что она была бабушкой?
5: Она же была бабушкой.
4: Скажите, ну, конечно, она уже забыла все, она же...
5: Она все...
4: Скажите, вот это, мне кажется, ведь тоже такая вещь. Абсолютно новая, чистая бабочкина память.
5: Это бабочки, это
4: бабочкина
5: секунда.
4: Бабочкина память, это прямо синдром.
5: Она держится секунду,
4: мне кажется, память. Бабочкина память, это синдром.
5: Бабочкина синдром, да.
4: Вы не хотите, так сказать, вот этого бабочкиного синдрома?
5: Не хочу, я хочу чувствовать. Я хочу, чтобы у меня была память. Мышечная память, гусеничная память, яичная память. Может
4: вот
5: быть.
4: Оно даже.
5: Конечно,
4: так,
5: да? Ну, как же. Да. Яйцо должно помнить все.
4: А где вот такой у меня вопрос?
5: Да.
4: Ну, вопрос такой,
5: ну,
4: прямо, ну, острый.
5: Да.
4: Прямой.
5: Ну, пожалуйста.
4: А где у вас мозг?
5: Вот. Я знал, что вы сейчас.
4: Вот.
5: Я знал.
4: Ну.
5: У меня есть мужичок.
4: Да ладно.
5: Ну да, один.
4: Uh-huh.
5: Сначала у меня было два мужичка. А потом выяснилось, что это один.
4: Ах, вот.
5: Да, оно, что? Да, да, да. Они как бы, это получается, как бы их был один большой мужичок.
4: А, да. Мозжечок вы имеете?
5: Ну, я так его называю, мужичок.
4: А, а на самом деле мозжечок.
5: Мужичок.
4: Ах, вот оно что.
5: А я его так ласково говорю.
4: Дорогие друзья,
5: мой мужичок.
4: Я хочу вам сказать, удивительное явление, когда перед нами живая гусеница, гусеница Олег среднего рода, и оно не превращается в бабочку.
5: Не окукливаемо.
4: Не окукливаемо. Не окукливаемо. Да, да, да, да, да,
5: да.
4: Удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочкина память, она ведь отсутствует, мы говорили об этом.
5: Да.
4: Да?
5: Да.
4: А вот у гусеницы, получается, память есть.
5: Все помню. Да. Я все помню.
4: Все помните.
5: От
4: все
5: маленького, помните. От, как это?
4: От мала до велика.
5: От мала до велика. Mm-hmm. Как я по Осоке катался, mm-hmm. когда каталось mm-hmm. я.
4: Каталось я.
5: Каталось
4: я. Каталась и я.
5: Да. Mm-hmm. По Осоке. Туда-сюда, туда-сюда. И Сокосоки. Сокосоки.
4: Сокосоки.
5: Меня как бы веселил, бодрил.
4: А-ха.
5: Вы не пробовали Сокосоки?
4: Ну, нет, бог милый у меня, как
5: ну,
4: говорится.
5: Владик, ну,
4: вот. Мы сейчас обсудим
5: давайте.
4: Это. Вернемся к вам буквально через минуту.
5: С удовольствием.

0: Исповедь гусеницы.
1: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
2: Коктейль-бар «Телепорт».
1: Космопитание 9 уровня.
3: Персональный андроид в каждом номере.
1: Сеть саун «Портал» в Терлево.
4: Приезжайте, будем

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
2: Очевидное.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта, и поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
4: Здрасте.
5: Здрасте. Ну, да, действительно, это... Ну, мы все время за кадром. Вот. И нас так и не видно никогда.
3: Да-да-да.
5: А сейчас видно.
3: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
5: Ну, как это? Ну, понимаете... У нас вообще как, в принципе...
3: Вот как?
5: Мы
3: расскажите,
5: снимаем,
3: нам
5: мы,
3: все интересно.
5: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
3: То да вы нас, что?
5: Ну, абсолютное присутствие.
3: Присутствие, да.
5: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа... Наши, как бы, участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои,
3: да.
5: Все эти, они, как бы, ощущение, что они с вами, что вы с ними, как бы.
3: Ага.
5: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
3: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
5: Да,
3: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
5: Ну,
3: вот
5: потому
3: почему
5: что я не участвую же сам
3: да.
5: в этих, во всех этих самых... делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
3: А, вы хотели сказать, что вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
5: Ну, я присутствую. Да.
3: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
5: Ну,
3: в этом
5: я вижу,
3: смысле,
5: естественно.
3: Да.
5: Я же оператор, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
3: А скажите, вы участвовали в съемках?
5: Нет, нет, я нет, не участвовал. Нет, я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это же это снимали, мы же снимаем это новое абсолютно.
3: Да, я вот как раз хотела сказать, что да. Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить. Ага. Который называется «Растление грязного Стаса».
5: Да.
3: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос, а кто же этот грязный Стас?
5: Грязный Стас.
3: Да.
5: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой, такой, как бы, ну, у него же такой...
3: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
5: Нет, почему? Да нет, конечно.
3: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, грязи, в болоте, не знаю.
5: Нет, рядом
3: эротика и все вместе.
5: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. И я постоянно все время в состоянии в таком... Режиссером все время он говорит мне, стой, Аркаша, Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо готов ринуться прямо. Ну, помочь там, в смысле, этому Стасу.
3: Да.
5: Потому что это 360D у нас, 360D, это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще, это же новое слово сейчас. Вы сами, вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
3: То есть даже, я бы сказала, но если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
5: Да все там видно, и поры, и пот, и кровь, и...
3: Все, я поняла.
5: Да,
3: я поняла,
5: и когда все... Стас там, ну, у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище ползет на кладбище, и как бы своим членом пропарывает землю.
3: Боже.
5: И там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну, это...
3: Вот видите, как вы сейчас говорите. Вы говорите кладбище. Вот я сейчас стала думать. Может быть, растление грязного слаз. А вот есть растление, есть истление.
5: Нет, никакого там...
3: Нет?
5: Нормальный мужик. Он служил. Подождите.
3: Но его кто-то растлевает, значит?
5: Ну, конечно, естественно.
3: Женщина?
5: Ну, конечно, женщина, естественно.
3: Одна?
5: У нас там нет никаких этих дел, нечего нам... У нас все нормальные натуралы.
3: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
5: Да нет, конечно, там несколько.
3: Группа, то есть групповое растление получается?
5: Ну да, получается.
3: Групповое растление грязного Стаса.
5: Да, да, и вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор, постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, Жора. Потому что он прямо хочет туда. Я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
3: но
5: видно.
3: Это значит, что
5: каждый,
3: у вас еще и актеры,
5: волосок.
3: Извините. У вас еще, значит, и актеры прекрасные,
5: естественно,
3: заняты, да?
5: У нас актеры очень, поэтому это заманивает. А женщины какие...
3: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
5: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
3: Да,
5: этот самый, он классный.
3: Он всегда таких играл, но таких просто...
5: Не, ну там
3: таких,
5: он играл...
3: Я бы сказала, экзальтированных, я бы сказала.
5: Нет, сейчас он
3: люди.
5: Такой грубый, такой он
3: то
5: нормальный.
3: Есть ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
5: Да он все накачал.
3: Ну, для эротического-то хоррора.
5: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
3: Так
5: каждая...
3: это сколько, 20+, что ли?
5: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему-то.
3: 21+?
5: Да, хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
0: Очевидное. Флора и фауна родной планеты.
2: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
4: 101.ru.
0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 162-37-99-97-19-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМУ.
0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: Почему лысьва? Лысьва.
6: А вы вот понимаете?
5: Это же старинное же, по-моему, да?
6: Ну, конечно.
5: Конечно. Конечно.
6: Он должен же понять, что лысьва – это только потому,
5: да,
6: что сама репа,
5: да,
6: она очищается после того, как она кипела уже.
5: Ага.
6: Потому что получается,
5: она как бы лысая.
6: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
5: Уже.
6: Уже как бы она ее прожила.
5: И теперь
6: мы понимаем прекрасно, вот и все.
5: Вот и все у нее.
6: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Отбитая, потому что мы били, как говорится, тесто. И вот мы его...
5: Удивительно.
6: И теперь сейчас проходит буквально каких-то, каких-то 2-2,5 часа.
5: Вот это все
6: на 220 градусах.
5: Да,
6: вот уже сейчас.
5: Да.
6: Вот уже сейчас.
5: Уже сейчас.
6: Посмотрите, вот мы
5: я открываем. Вижу. Уже.
6: Открываем. Открываем. Так. Давайте, осторожнее, пожалуйста. И вот это основная проблема. И только в нашем ресторане,
5: так,
6: а я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянский.
5: Да, естественно.
6: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду. Меня зовут
3: Джованни.
6: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
3: Да,
6: рассказываю о том, как делать итальянско-белорусское блюдо «Битая лысьва». Сам себя представил.
3: Ну ничего.
6: А я не первый раз уже.
3: А я даже был
6: на телевидении.
3: Очень хорошо, правда?
6: Передача была? Ну, передача была кулинарная.
3: Кулинарная. Хорошо.
6: Кулинарная называется «Печные схватки».
3: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
6: На канале... Т-8.
3: Т-8, я знаю, да, Т-8.
6: В 19:00 в пятницу.
3: Да, я знаю, знаю.
6: Будет сейчас со мной передача.
3: Сейчас я буду смотреть.
6: Это я уж, пользуясь случаем, отрекламировал.
3: Заодно, да.
6: Ну вот, да. И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
3: Так.
6: Подостыла.
3: Ну да, вот когда.
6: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
3: Да.
6: Какая задача?
3: Ну, как?
6: А теперь-ка вы раскапываете тесто.
3: Ага.
6: Ну, не ешь.
3: Нет, ага.
6: Находите там вот эту картофель.
3: А, вот она.
6: Вот она картофельная.
3: Вот, давай.
6: И в одну руку берите репу там прямо из нее, когда
3: выкупали.
6: В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку
3: картофель.
6: И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте. И аккуратненько.
3: Как это волосатая, смотрите, какая.
6: Кладете в рот и то, и другое.
3: Оп!
6: И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
3: Ой, как! О, да это... вы какие-то прямо... У вас удивительно...
6: Ну, не прелесть.
3: Не прелесть, не прям прелесть. Не прелесть.
6: Ну,
3: конечно.
6: Не прелесть,
3: ну,
6: понимаете?
3: Потрясающе.
6: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением вопроса, как белорусы пришли в Италии и жили там,
3: так мы же никогда
6: о битой лысьве ничего
3: мы
6: не узнали.
3: Не узнали.
6: Понимаете, вот поэтому я и призываю всех
3: это
6: наших слушателей сегодня.
3: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, как бы, вот вы в специальной маске, я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже спустя маску, сквозь эту маску, я чувствую добрый глаз.
6: А вот вы почувствовали, да?
3: Да.
6: А понимаете, что ни капельки масла.
3: Ни капельки масла,
6: вот.
3: Это удивительно.
6: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
3: Только душа, добрый глаз и битая лысьва.
6: Ну все.
3: Спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый
6: спасибо.
3: Человек.
6: Вы... Приходите к нам в ресторан в Каморке.
3: Давайте, я с удовольствием,
6: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное.
6: В следующий раз, если можно будет, разыграем что-нибудь.
3: Что-нибудь разыграем обязательно.
6: Угу.
3: Да,
6: удивительно. Ужин на двоих.
3: Ужин на двоих,
6: вот,
3: например, разыграем.
6: Вот.
3: Хорошо.
6: А сегодня пойдем с вами.
3: Пойдемте,
6: вот.
3: Пойдемте. Итак, прекрасно. Сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо — битая лысьва.
4: На газу готовим вместе.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: 101.ru.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну, когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Да, да, ну, да. Вот, Боря, это, я здесь. Да. Боря.
0: Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью, гелем, невидимка, и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас в гостях очень интересная личность, человек... автоответчик. Валентин. А скажите, почему вы только Валентин? А отчество, ну, ваша фамилия?
1: Нет, я не хочу раскрывать.
0: И фамилию не скажете?
1: Нет, нет.
0: И отчество не скажете?
1: Нет.
0: Ну хорошо, просто Валентин.
1: Валентин.
0: Так вот, да, почему же все-таки на смену цифровым технологиям приходит человек? Скажите.
1: А потому что, я вам скажу, это интеллектуальное решение. Угу. Это интеллектуальное решение. Инженеры завода электроизделий «Плазма».
0: Ага, «Плазма», так.
1: Да, «Плазма». Совершили прорыв.
0: Угу.
1: То есть они создали уже новый тип автоответчика. Понимаете?
0: Новый тип автоответчика, да, это же, получается, новый. Это живой человек.
1: Да, это живой человек. Понимаете, вот когда стали уходить эти обычные городские телефоны.
0: Ну да, сейчас мало,
1: ну, как
0: кто
1: бы,
0: пользуется.
1: Мало кто пользуется, да. Уже неинтересно, уже, да. Все. Да, да. Вот. Горсеть.
0: Да,
1: обратилась, угу. Именно в институт, да, в институт, как бы, электроизделий «Плазма», попросила. И там нашли сильное такое вот прорывное
0: решение. Волевое решение.
1: Волевое такое, да-да. Они решили нанять людей.
0: То, вот, есть, понимаете? То есть в телефоне теперь не включается автоответчик.
1: Не автоответчик, а есть конкретно
0: человек.
1: Человек, который сидит просто... Во-первых, мы решаем вопрос занятости людей.
0: Угу.
1: Значит, он находится в офисе, он может находиться в квартире, может находиться,
0: да.
1: Не знаю, в депо.
0: В депо.
1: Например, если там нужен автоответчик.
0: Нужен, да, автоответчик.
1: Естественно,
0: да.
1: Это нормально. Вот. И он, естественно, все как бы конкретно объясняет.
0: То, что ему скажут, рассказывай.
1: Он рассказывает, естественно.
0: Слушайте, ну я сейчас, знаете, подумала, ведь это такая вообще уникальная вещь.
1: Да.
0: Уникальная вещь стоит в том, что таким же образом можно решить проблему... одиночество.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: Мы же про это и говорим.
0: То, что человек, который был без работы,
1: без всего.
0: Он получает работу,
1: да.
0: И общение.
1: Все
0: получается так. И даже человек, которому
1: и
0: нужен...
1: И он находит любовь свою.
0: Иногда и так, думаю, да?
1: Да, конечно. А уже таких много случаев у нас.
0: Да?
1: Люди благодарят. Мы сыграли уже 90 свадеб.
0: 90 свадеб?
1: Да, да.
0: С автоответчиком.
1: С автоответчиком, видите. Так это называлось. Кстати, свадьба с автоответчиком.
0: Потрясающе.
1: И так и говорят в ЗАГСе. Дорогой автоответчик, поцелуйте свою, как бы, эту самоответчицу. Ну и так далее.
0: Ну, это же, да. А скажите, вот если, да. Автоответчик, вот он же живой, абсолютно человек. Вы работаете же с подселением, да?
1: С подселением,
0: он
1: конечно.
0: Живет, да?
1: Естественно.
0: А если какая-то маленькая квартирка, многодетная семья, вот где ему жить? Автоответчик нужен.
1: Я понимаю, не страшно абсолютно.
0: Не страшно, да?
1: Да, да, да, да, да, да. Во-первых, они, так сказать, привыкают к этим ситуациям.
0: Мало места занимают.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Мало
1: места, да, абсолютно, да.
0: На полу могут спать, как
1: спать. Спать на полу.
0: Неприхотливые люди.
1: В коридоре. Некоторые устраиваются очень хорошо в ванной.
0: На балконе.
1: На балконе, на антресолях. Многие живут на антресолях.
0: Но просто надо успеть подойти к телефону.
1: Да, естественно, но на это и человек-автоответчик. Он, ну, с антресолей есть... должен быстро выпрыгнуть.
0: Да-да-да, и подскочить к телефону. А скажите, да? Значит, предполагаю, что есть какие-то курсы для этих людей?
1: Конечно, конечно.
0: Это
1: конечно,
0: же нужно,
1: конечно.
0: Тренироваться, вот, чтобы была прыгучесть и ползучесть иногда, да, даже какая-то. А, вот правильно?
1: Правильно, правильно.
0: Ползучесть?
1: Ползучесть,
0: мне кажется, должна,
1: абсолютно, абсолютно, абсолютно. Естественно, это он должен поползать, плавать, прыгать, летать практически.
0: Ну, это просто практически Супермен получается. Так я не удивляюсь,
1: да.
0: Настолько... желающих, так сказать, связать свою судьбу.
1: Не случайно, что теперь уже часто человека-автоответчика называют Супермен.
0: Супермен.
1: Да.
0: Скоро узнаем чуть поподробнее.
2: Автоответчик. Бивень-обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
3: Соскок.
4: Классика в эфире.
2: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Здрасте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
1: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, будут отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
0: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
1: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
1: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
0: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
1: Конечно, польза.
0: Скажите,
1: конечно.
0: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если не дай бог военные действия.
1: Да.
0: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
1: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
0: Наши противники все лягут. Потому что мускус.
1: Потому что мускус.
0: Мускус – это основа.
1: Это основа, да.
0: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
1: Да.
0: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
1: Конечно, появлялся.
0: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
1: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
0: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
1: Равных нет.
0: Склеснуться не с кем.
1: Да и в космосе тоже, я думаю.
0: Обалдеть можно. Обалдеть.
1: А туда уже пробовали, а каких-то этих отправлять хвостаток, ну, ничего не получилось.
0: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
1: Да, да.
0: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
1: Да.
0: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
1: Ну, естественно.
0: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
1: Ну, естественно.
0: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
1: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
0: Такой, а на барже?
1: На барже, конечно.
0: На своей вот этой барже?
1: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
0: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
1: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
0: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть...
1: Да.
0: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
1: Ни с кем. А
0: все знают, что у нас мускус.
1: Вот и все.
0: Вот.
1: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
0: В таком объеме.
1: В таком объеме, конечно.
0: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим.
1: Ты как?
0: Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
1: Понимаешь, что разница-то здесь?
0: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
1: Ну, там сложнее, сопла забивается.
0: То есть в самолете не очень?
1: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
0: Угу. То есть, даже если в отпуск.
1: На барже.
0: На барже идете.
1: Вот. Естественно.
0: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
1: Ну, пришел.
0: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там, на Средиземном море.
1: Ну да, да. На острове там. На острове.
0: Вот вы подплываете на барже.
1: Да.
0: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
1: Ну, конечно, чувствуют.
0: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую. Ну, мне уже трудно работать.
1: Трудно, я знаю.
0: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
1: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
0: Боже ты мой.
1: Вся аппаратура залипла.
0: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
1: Да.
0: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
1: порций.
0: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
1: Давай, конечно. Легко.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: проведи ладони по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площи Плоского».
1: 30 14 13 45 37 28 975 ЗМВ УЛЖ ТКУ 9 января 46 года.

0: скажите, Светочка.
1: Да.
0: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры. Утащили, предположим, Петра или Михаила, кого-то.
1: Да, да, бывает, да.
0: По заказу. Да. Да, по заказу какой-нибудь, ну, да, гламурной какой-нибудь девушки.
1: Да, да, да, любят вот эти, да, вот, вот эти, да, диких им, да, надо,
0: диких,
1: понимаешь?
0: Диких
1: вот
0: мужиков.
1: Да.
0: Ну, мускулинный запах.
1: Да, все вот это все.
0: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
1: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него, опять-таки, никаких GPRS.
0: Угу.
1: Мы это не признаем.
0: Угу.
1: Метки только.
0: Метки.
1: Метки и все.
0: Ну, то есть, тавро.
1: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить шрамирование какое-то делать странное.
0: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да,
1: да,
0: она его сбраконьерила, его, да, утащила,
1: утащила
0: из заповедника,
1: да,
0: а потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную, да, игрушку.
1: Да,
0: такое,
1: а тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот?
0: Да. Вот так вот.
1: Да, и он возвращается к нам весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный, понимаете. И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не войдет, понимаете.
0: Ага.
1: Лижет каменную соль и лижет.
0: Господи, ты бог ты
1: Она
0: мой.
1: Она даже каменную соль не догадалась ему дать. У него шерсть вся выпала.
0: У мужика-то?
1: У мужика-то,
0: ну,
1: вообще.
0: Конечно.
1: Я,
0: ну,
1: даже
0: конечно,
1: сначала, у меня, как сказать, у землянки есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, потому что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
0: Ой, бей.

0: не хотим тебя, и все. Ужас. Это вот, вот это,
1: и
0: вот,
1: это никак не решить.
0: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
1: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой, да, так он попал еще в заповедник, и там тоже,
0: да,
1: стал среди мужиков.
0: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете, огораживать.
1: Одиночка среди мужиков-одиночек.
0: Да.
1: Удивительно.
0: Да. Вот такие вещи, понимаете,
1: кошмар,
0: удивительные бывают.
1: Конечно.
0: Да, вот это
1: кошмар,
0: не позавидуешь,
1: конечно,
0: действительно.
1: Конечно.
0: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
1: Каким это образом?
0: Беру к себе в дом.
1: Да? Тренируете его?
0: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то, хоть как-то, ну, выгуливаю его самопольцем, с арбалетом.
1: То есть вы, в принципе,
0: арбалетом,
1: как женщина-егерь, егерь-мать?
0: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук пять сейчас живет вот со мной.
1: Егерь-мать?
0: Да.
1: И вы для них, конечно, мать?
0: Конечно, мать.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: Вот.
0: Гуляешь с ними с арбалетом, то, что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
1: Угу, понимаю,
0: а
1: выводите.
0: А потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
1: Но понимают речь неплохо.
0: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
1: Mm-hmm. А до этого, конечно.
0: А до этого не запущено все.
1: Проси, не допросишь.
0: Абсолютно. А они поэтому и одиночки, что они, это, двух слов не могут связать, общения никакого нет.
1: Mm-hmm.
0: Никто, понимаете, им вроде не интересен, они так считают.
1: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Mm-hmm. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
0: Да.
1: И это уже давно ведь происходит?
0: Ну что, ну вот шестой год уже.
1: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
0: Да.
1: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
0: Да.
1: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
0: Приезжайте в заповедник.
1: Спасибо. Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ.

0: 101.ru.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буя, у которого 107 буев, как мы выяснили, Павел Макарович Призоев.
4: Между прочим, да, когда ты арканишь буй,
3: да,
4: ты точно должен для себя понимать.
3: Что?
4: Ты должен его так арканить, чтобы ему не было больно.
3: А что? А, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе не был, что у буя... Ну, в смысле, или буй, ну, у буя, да, скорее всего, не у буя, а у буя есть душа. И поэтому ему бывает больно, да?
4: Ну.
3: И что тогда нужно делать?
4: Нужно все делать аккуратно. Вообще, с буем надо обращаться аккуратно. Во-первых, не дергать.
3: Не дергать буй?
4: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
3: О, боже ты,
4: подумай.
3: Мой. Я теперь понимаю, да.
4: Есть буй,
3: да,
4: то буй тебя и охраняет.
3: Буй и охраняет. И все от буя.
4: Конечно. Все. Если буя у тебя нет,
3: ну да,
4: то что?
3: Все.
4: Куда человек без буя?
3: Все, ты пропал.
4: Ты заблудился в этой жизни.
3: Боже,
4: вот тебе
3: ты
4: и
3: мой.
4: Все.
3: Вот и все.
4: И когда
3: жизнь это... без буя.
4: Да. А ведь еще.
3: Это ваша книга, кстати, да?
4: Жизнь без буя, да, я написал.
3: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
4: Конечно.
3: Естественно.
4: Сегодня,
3: да,
4: потерять буй.
3: Да.
4: Это значит потерять все.
3: Надежду даже.
4: Да какую к чертовой надежду?
3: А какую?
4: Все потерять.
3: Боже ты мой, Господи.
4: Все вообще. Понимаешь?
3: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
4: Да. Стоит на своем.
3: Да, естественно, он должен стоять.
4: Понимаешь?
3: Это естественно, это нормально.
4: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
3: вот
4: стоит на своем.
3: Хотел спросить уж, извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
4: Да это бог с ним.
3: Что бую, скажите это?
4: Да бую все, как говорится.
3: Ну да, понимаю.
4: В этот момент
3: все...
4: я про другое.
3: Ему а
4: важно
3: что?
4: Другое.
3: А что тогда?
4: Ты пойми.
3: Ну.
4: Ты пойми, ведь
3: так...
4: буй
3: так...
4: встречается с таким количеством... За свою буеву жизнь. Он встречается
3: буеву.
4: С таким...
3: Ну да, да, хорошо, буеву.
4: За свою буеву жизнь буй встречается с таким количеством людей, что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается. А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским...
3: Буйским характером.
4: Буйством.
3: Да, и буйством.
4: Так.
3: А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже, с Павлом Макарычем. Это же сентенция «буй» и «буйство». Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
4: Да, ничего не
3: это
4: новое.
3: Ваше.
4: Мы давно так
3: работаем. Давно уже?
4: Конечно, конечно.
3: То есть как бы буйство буя?
4: Да, это самое,
3: или
4: кстати,
3: буя.
4: Опасное.
3: А вот, вот.
4: Буйство буя – это очень опасная
3: вещь.
4: Так
3: расскажите,
4: вещь.
3: Поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
4: Я вам расскажу.
3: Буйство
4: дело
3: буя,
4: то,
3: да.
4: Когда буй,
3: да,
4: начинает буйствовать.
3: Так.
4: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
3: Ах, вот. Вот.
4: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
3: То есть вы отчасти и...
4: Ласкай мой буй.
3: Ласкайте.
4: Какая формулировка? Ласкай
3: мой буй.
4: Вот.
3: Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые вы...
4: Да какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
3: В книге, от ласкай мой буй. Ну, конечно, да, я понял.
4: Да не от ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
3: ласкай мой бой.
4: Конечно. А вот ласкай это типа...
3: Ну, это не то, это естественно, да.
4: Это кратковременно.
3: Это все...
4: А ласкай это все время.
3: Это все время ласкай.
4: Буй надо...
3: Ласкать говорится. Все время. И это...
4: Если... Но да. Ты пойми.
3: Да.
4: Ты пойми.
3: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот, я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Калеблем, непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.
1: One on one, are you? Корни.
2: С вами снова я, Ирина Ревлад. У нас в гостях заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович.
3: Да, очень приятно.
2: Да.
3: Очень приятно.
2: Да. И он с нами делится уникальной разработкой, которая была сделана в его лаборатории его имени.
3: Ну, да, в общем, да.
2: Просто диванитом. Оказалось,
3: просто
2: что
3: диванит,
2: есть еще просто диванит Же, специально для женщин.
3: Для женщин.
2: И даже уже есть разработки для детей.
3: Да, да? Не отрывин.
2: Не отрывин, да.
3: Не отрывин.
2: Да. И кресло нужда три.
3: Кресло нужда 3, которое рекомендуется как бы с неотрывином непосредственно в комплексе.
2: Скажите, а вот может быть такая история. А что, например, муж был ходок.
3: Да.
2: Вот он ходил, и уже находил там какую-то барышню.
3: Да.
2: Находил. Вот. А тут жена стала ему капать и капать.
3: Ну, да.
2: А барышня-то, как сказать, она все-таки хочет заполучить вот своего вот этого, как она считает, что это уже и ей принадлежит.
3: Ну да, это ее как бы избранник.
2: Да. А почему же вы думаете, что она его с диваном не возьмет?
3: Объясню вам. Даже если...
2: Она получает и мужа, и диван.
3: Да, я понимаю. Ну,
2: а
3: конечно.
2: В чем что плохого?
3: Объясню. Даже если он вырвется наружу, хотя это почти невозможно, но
2: скроет,
3: бывают иногда такие ходоки, которые действительно умудряются вместе с диваном вырваться, так сказать, на свободу, когда забьет ретевое, ретевое и диван, тут все вместе, как бы, вибрирует таз, вибрирует диван, и вот он с вибрирующим диваном заходит к своей, спутнице.
2: Которая не настоящая,
3: хочет предаться похоти,
2: утехам,
3: а она говорит, зачем ты пришел ко мне с диваном?
2: Думаете,
3: это
2: так?
3: Первый вопрос. Обязательно. Любая женщина
2: почему
3: заинтересуется, почему он пришел не один, а с диваном.
2: Вот так вот. Да, то есть с диваном не пустит.
3: С диваном не пустит. Нет, во-первых, она скажет о том, что я не хочу, чтобы у нас продолжалась любая связь.
2: На этом диване.
3: На этом диване. Потому что ты к дивану прирос.
2: Да.
3: На этом диване совершалось очень много всяких интимных, так сказать... Было много ситуаций.
2: Да.
3: И поэтому это меня не касается.
2: Ах, вот.
3: Не надо смешивать одно с другим.
2: Нет, но ты вы говорите...
3: Я хочу
2: про
3: только наши, чтобы были...
2: Но вы говорите про какую-то чистоплотную такую особу. Ну, разные бывают, понимаете? Бывают совершенно беспринципные.
3: Беспринципные совсем твари. Дряни, я бы сказал. Да, беспринципные дряни. На этом мы разработали...
2: Вы продолжаете работать.
3: Мы продолжаем, и у нас уже получается дрянь-9.
2: Да, Дрянь-9
3: это специальное лекарство, которое как бы нам представляет сейчас наша отечественная фармакология. Все это, опять же, на прелых травах.
2: На прелых травах только, правильно я поняла, что вот в скором будущем уже вот этот замечательный препарат, просто диванит же, значит, нужда 3.
3: Да.
2: Что у нас там еще было?
3: Неотрывин. Дрянь-9.
2: Дрянь-9. Вот где это можно будет купить?
3: Я скажу вам, это в специальных, специализированных аптеках.
2: Ортопедических, я поняла.
3: Да, они бы, в общем-то, ортопедического такого, так сказать, свойства, как бы статуса.
2: Да.
3: Вот. И мы рекомендуем именно туда обращаться, и там все это в комплексе можно приобрести.
2: Вместе со стульями.
3: То есть вы просто выбираете, что вам больше подходит. Да. Или только обшивку, Обшивка.
2: Боже мой.
3: Видите, как тут решается много вопросов. Много вопросов.
2: Потрясающе.
3: Да?
2: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, Георгий Станиславович, что, так сказать, приоткрыли вот эту завесу. Вот этой вот врачебной, так сказать, тайны.
3: Да, это тайна, конечно.
2: Да. И посвятили нас в свои, так сказать, исследования.
3: Да.
2: И позволили нам чуть заглянуть в ваш мир чудесный, лабораторный.
3: Конечно.
2: Да, спасибо. С нами был заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович. Спасибо.
3: Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго.
0: Корни. Оближи губы.
4: Оближи губы.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
4: Пыльца Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
5: Классика в эфире.
6: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание. И, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
5: Классика в эфире.
3: Скуластая слава. Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
7: Да.
3: Выборы, да.
7: Да-да.
3: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
7: Да.
3: Естественно,
7: да.
3: Будете, как всегда, вы.
7: Да.
3: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
7: Да.
3: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
7: Да.
3: Ну, расскажите, наконец.
7: Давайте, да.
3: Здрасте.
7: Что?
3: Говорите. Кто такие скуластые,
7: да,
3: скажите?
7: Что ж такое-то? Ну, новый вид спорта.
3: Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
7: Либо я говорю, либо ты говоришь.
3: Ну, пожалуйста, я вас прошу.
7: Ну, что-то определись-то.
3: Ну, давайте. Ну, хорошо.
7: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
3: да.
7: Метание ядра – это
3: да.
7: Устаревший вид спорта.
3: Да.
7: Вот, потому что ядро, так сказать, ну ядро – это ядро.
3: Ну,
7: это
3: дурак
7: может метать ядро, это
3: есть.
7: И уже наметались его за 3000 лет.
3: Отметались.
7: Туда-сюда.
3: Да.
7: Ну, еще, короче.
3: Да.
7: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
3: Что это такое, может
7: дай быть? Сказать-то.
3: А, да, хорошо.
7: Чего ты все лезешь?
3: Действительно.
7: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения, друзья. Значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
3: Да, я понял, понял.
7: Это может быть все. Это и камни.
3: Так.
7: Это и необработанные изделия, понимаете? Угу. Это вот, как говорится, как повезет. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
3: так,
7: саму неровность, угу, мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать.
3: Угу.
7: Соответственно, вы должны понимать...
3: То есть самый последний момент.
7: Прямо перед, ну просто уже, ну, когда пошел отсчет.
3: Понимаю.
7: Отсчет пошел, угу, и все, и ты уже готовишься. Угу. Значит, технология броска остается прежней. От скулы.
3: Угу.
7: Такой же, как в метании ядра.
3: Угу.
7: Но поскольку мечем мы неровные предметы, угу, неровные,
3: угу,
7: то сейчас у нас сейчас... Ну, почему наша сборная лидирует?
3: Да, вот поподробнее расскажи.
7: Что подробнее? А я что делаю?
3: Дать.
7: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета, угу, получаешь какой-то неровный, предположим, ну, предположим, камень абсолютно неровный.
3: Ну да.
7: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть.
3: Угу.
7: А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под, угу, скулы, да.
3: Угу.
7: Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
3: Да.
7: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные, так сказать, ну, разные особенности развития скулы.
3: А.
7: Вот так.
3: По-разному.
7: Так. Это, соответственно, во-первых, это массовость.
3: Угу.
7: Потому что, ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
3: Боже мой.
7: Конечно.
3: Это...
7: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
3: Да.
7: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
3: Да.
7: Мы уже дали тебе, предложим, ну, неровный предмет.
3: Ну совсем неровный.
7: Мы срочно, да, срочно подбираем, так сказать, скулу.
3: Да, да.
7: То есть... Скулу.
3: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
7: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
3: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
7: Давайте.
3: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
4: Скуластая слава. Флора и фауна родной планеты.
8: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
9: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
10: Нагально. Улу-лу-лдой полетя. Но фурабасу шицамбану. Да пыла были гасить. Йо амсварет. Черманов стиль де ардян. Нагально ты бишо, драгас. Пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
3: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
4: Вы уже приглашали
3: богиня.
4: Меня.
3: Да. Вагина-художник.
4: Вагина-художник.
3: Да.
4: Да, вагина-художник.
3: Да. Вагина-мастер.
4: Вагина-мастер, да.
3: Вот,
4: был же Данила-мастер, мы помним.
3: Да, это Вагина-мастер.
4: Это Вагина-мастер, да.
3: Так вот, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от Вагины.
4: Очень
3: и
4: сильно.
3: Попал уже в синичник.
4: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
3: Детлятник, да.
4: И я больше скажу, я на этом не остановился.
3: Да.
4: И дроздятник.
3: Дроздятник?
4: Да.
3: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
4: Ну...
3: Пингвинятник?
4: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
3: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
4: Ну, пингвин не очень, да, в
3: но
4: этом смысле.
3: Но все-таки вам он близок.
4: Но он близок. Чем-то пингвин все равно заманивает.
3: Заманивает, да?
4: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
3: Да.
4: Смешной.
3: Это правда.
4: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать, да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
3: Тело,
4: жирное, так сказать.
3: В утесах,
4: да. Естественно. Но я бы не называл пингвины глупыми. Нет,
3: мне даже в голову не приходило.
4: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
3: Да.
4: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
3: Зато дроздятник.
4: Я вам скажу, вот, а как я вдруг... Мне в голову пришло.
3: Да.
4: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, не наоборот, я все перепутал, да.
3: Но
4: дятел стучал-стучал, вот он достучался, как говорится, до того, ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
3: Да.
4: Дын-дын-дын-дын-дын.
3: Да,
4: постоянно. Голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
3: Каждой
4: я
3: птице
4: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
3: И здесь я могу. И дятлу, и синице.
4: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
3: Не выйдет.
4: Дятел больше. Это с одной стороны.
3: Да.
4: Но я же вагиномастер.
3: Да.
4: Я же как бы ультра и мега художник.
3: Инженер.
4: Инженер.
3: Да.
4: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
3: Да.
4: И я взял этот жирный блин.
3: Угу.
4: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
3: отверстие.
4: Да боже мой!
3: То есть, подождите. Очень важно мне сейчас понять.
4: Да.
3: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
4: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
3: А чем же тогда отличается синичник от дятлятника?
4: Я скажу вам.
3: Да.
4: Скажем так, юркостью.
3: Юркостью.
4: То есть, как бы там юркостью отличается синица. А дятел юркостью там уже не отличится.
3: Не отличается.
4: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
3: Скажите,
4: туда.
3: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у дятлятника?
4: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
3: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
4: Давай.
0: Хобби-хобби. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
2: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпатский, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпатский сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Вот, Боря, это, я здесь. Да.
0: Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпатский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту. Я просто спрятался. И ничего в этом такого особенного не было. Но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря, напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Online Radio 101.1 ру. Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
3: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
4: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
3: Как вы себя ведете? Угомоните.
4: Тихо. Давайте.
3: Знаете,
2: мы в демократическом государстве.
4: Мне не надо. Если Кристина просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
3: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
4: На лестнице.
3: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице.
4: На лестнице?
3: Разве она не узнает его по шагам?
4: Разве
3: по запаху?
4: Да, по запаху.
3: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
4: И что вы делаете?
3: Конечно.
4: Видите,
3: дайте мне сказать.
4: Хорошо.
3: Дайте мне сказать.
4: Да.
3: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
4: У меня есть.
3: В связи с его измененным психическим состоянием...
4: Тогда дайте мне.
3: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
4: Запах?
3: Знаете? Ну что-то ведь осталось.
4: Надо понюхать.
3: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку возвращения
4: что?
3: К себе.
4: Развращение.
3: Поймите.
4: Вы развращаете людей.
3: Как он может разговаривать, он ничего не понимает.
4: Я смотрите внимательно.
2: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
3: Я заказывала.
2: Да, но вы
3: ну,
2: как заказывали?
3: Чернухи.
2: Вы с ним не встречались, когда заказывали сценарий?
3: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
4: Понимаете? Нет лимона,
3: Данте,
4: нет.
3: Данте, да, прохождение кругов. Там даже, там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
4: У какого пса? Не надо про
3: поймите,
4: пса
3: сразу. Поймите, хорошо, с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну, поймите, нет лимона.
4: Что нет
3: лимона? Нет и литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более,
4: а
3: нет,
4: будут...
3: и тем более нет гроба зарытого в землю,
4: из
3: которого
4: поняли?
3: Кристина
4: вот
3: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
4: убедила.
3: Ну, понимаете, Тарантино — это замечательно. Ну, полагаю,
4: в убедила.
3: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
4: Раз.
3: Убить Билла.
4: Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
3: да,
4: один раз?
3: Да, «Убить Билла».
4: Чтобы в «Убить Билла». Это же...
3: Возьмите,
4: это же смотрит.
3: Это не...
4: Надо видеть
3: это. Это не
4: корректно. Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
5: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, не спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
2: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
3: Ой, там много-много вопросов.
2: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
3: Ну, конечно.
2: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть?

0: Внеси, врача зови. Ух, выноси ее.
1: А ноги?
0: Да просто неси.
1: А ноги?
2: Парапет времени.
3: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли и кли и кли.

0: прессинга.
1: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Боже мой! Наша программа «Перчатки для пупсинга» приветствует вас! Все-таки вот интересно, пупсинг – мода это или зависимость? Еще недавно хипстеры были самым модным движением. А теперь что? Вдруг вперед неожиданно вырвался новый стиль, сметая все на своем пути. И это... пупсинг! Пупсинг, друзья! Поздравляю вас! И мы беседуем с настоящим пупсером Стивом Гуслеровым. Стив, я приветствую вас!
2: Лали!

0: Как приятно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте. Стив, расскажите. Все-таки это мода или зависимость?
1: Мы снесли к чертовой матери этих хипстеров. Просто смешно. Человек будет сносить. Они же как бурьян на откосе. Еле-еле они, так сказать,
0: ну что-то там,
1: душа в теле, понимаете? Ковыряются, что там.
0: Да.
1: Пупсинг.
0: Пупсинг.
1: Пупсинг – это другая жизнь.
0: Боже мой.
1: Пупсинг – это, во-первых, к черту бороды.
0: Ага.
1: Пупсинг – это лысая башка.
0: Лысая башка.
1: Пупсинг – это девочки.
0: Боже мой.
1: Пупсинг – это... Пупсинг – это не какие-то там вам мальчики с... Пупсинг – это мальчики и девочки.
0: Это вместе мальчики и
1: вот
0: девочки.
1: Так. Пупсинг, ну что? Мы как ураган снесли уже этих хипстеров и чертов их R&B, вот это
0: да,
1: вот
0: да,
1: все.
0: Да.
1: Вот. Теперь,
0: и что теперь?
1: Как вы знаете, в тренде пупсинг и ЖПЖ – новая музыка.
0: Новая ЖПЖ?
1: ЖПЖ – новая музыка.
0: О, боже мой, как это приятно.
1: Это главное молодежное движение сегодня.
0: Как это приятно,
1: да,
0: боже мой.
1: Да. Ну вообще, вот и все, понимаете.
0: Вообще, вот сейчас
1: теперь
0: все.
1: Все подчиняется, да, все подчиняется. Вы правы.
0: Все подчиняется. Да, я почувствовал.
1: Все подчиняется пупсингу. Конечно.
0: Как вот только так. Я слышу ЖПЖ, я знаю. Здесь Стив Гуслеров.
1: Да, здесь пупсинг.
0: Здесь
1: пупсинг.
0: Конечно,
1: здесь пупсинг. Вот так.
0: Вот, а вот скажите, все-таки, вот что это такое? Важны ли перчатки для пупсинга? Почему они так
1: вы
0: важны?
1: Вы знаете так, что
0: вот
1: я вам
0: почему?
1: Хочу сказать. Ну, мы уже много сделали. Много.
0: Да.
1: Но еще многое предстоит сделать. Понимаете? Потому что, ну, во-первых, почему важны перчатки для пупсинга? Это, чувак, идиотский вопрос. Пупсинг.
0: И перчатки.
1: Это контакт без контакта. Нужно врубаться в это. Контакт
0: вот
1: без контакта.
0: В чем дело.
1: И в этом его прелесть. И основа тактильности – это перчатки.
0: Ах, вот оно в чем дело.
1: Потому что вот это вот хватание вот так, это вот не то. Пупсинг – это тонкие вещи.
0: Это тон,
1: пупсинг –
0: это
1: тонкие вещи. Ты просто должен врубаться, и все.
0: Да я все понял, Стив. Боже мой.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть. Пупсинг.
0: Да.
1: Это тонкие вещи. И перчатки для пупсинга – это основа тактильности для любого пупсера.
0: Это
1: ведь
0: приятно.
1: Тот, кто находится в движении под названием пупсинг,
0: а когда?
1: Тот является настоящим пупсером. Вот, собственно, и все.
0: Когда вы слышите ЖПЖ, что первое приходит
1: ЖПЖ
0: в голову?
1: ЖПЖ – это наша музыка.
0: Да.
1: Наша музыка, понимаете? И нужно врубаться, что, так сказать, сегодня, ну, это тонкая жесткость, понимаете?
0: Тонкая жесткость.
1: Тонкая жесткость.
0: Ага,
1: пупсинг и жесткость. Жесткость, пупсинг и жесткость. Вот ну, что такое ЖПЖ.
0: Я помню, раньше
1: это
0: называли...
1: не вялая R&B, понимаете?
0: Ну, конечно.
1: Не вялая R&B. Это мощная,
0: ну,
1: красивая. Ну, где-то даже с мужским началом ЖПЖ.
0: Ну, то есть это можно назвать мягкой грубостью?
1: Это факанный новый музон,
0: чувак.
1: Да, дружочек. Это я тебе говорю, как настоящий пупсер. Вот,
0: Стив, вы завернули сейчас.
1: Я завернул,
0: прямо
1: конечно.
0: В газетку прямо завернули.
1: Да.
0: Это приятно. И, кстати, настоящий пупсер умеет общаться. Умеет общаться.
1: Вы
0: это
1: поймите,
0: приятно.
1: Пупсинг – это будущее.
0: Я верю вам.
1: Это полная цифровизация жизни.
0: Я верю вам, Стив. Итак, мы прощаемся со Стивом Гуслеровым, и мы говорим пупсингу «да», и мы говорим «да» ЖПЖ. Спасибо, Стив. Спасибо, пупсинг.
2: Перчатки для пупсинга.
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты!
3: О-о-о, постой.
4: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
5: Классика в эфире.
6: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. но отвратительные. Липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности. И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
5: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Печень. Вторые руки.
1: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью,
0: да.
1: Другой склад с неотремонтированной.
0: Печенью.
1: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими я приезжал к вам, посмотрел.
0: Да.
1: Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
0: И цех, да. Да.
1: Сколько в цеху примерно работает человек?
0: 19 человек.
1: 19.
0: Да. Одна женщина.
1: Да.
0: Она очень хорошо зарабатывает нам, так сказать, она печеночку, ее немножко подколачивает. Вот. У нее
1: я так, вот что хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
0: Есть. Были случаи. Были случаи, да.
1: Как справляетесь?
0: Жора у нас был. Жора Бабазян.
1: Но Георгий Бабазян.
0: А? Георгий. Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
1: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
0: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
1: Ах, вот чем.
0: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
1: У него у самого были проблемы с печенью.
0: У него с печенью.
1: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
0: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
1: Да, тоже печеночница.
0: Да, Нюрка.
1: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, да, неизмеримо хуже, да?
0: Да.
1: Чем печень отремонтирована.
0: Конечно.
1: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, ну, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
0: Ну, конечно. Потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает.
1: Ага.
0: Там, еще что-то. Там, там очень много проблем.
1: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, ну, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
0: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
1: Да ты что?
0: Конечно.
1: А отремонтированная печень?
0: Отремонтированная? Да у нас бегает еще.
1: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
0: 100 тысяч.
1: 100 тысяч?
0: Да.
1: А это недорого.
0: Недорого.
1: Для 7 лет жизни.
0: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
1: Ремкомплект?
0: Конечно.
1: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
0: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
1: всегда с ним ходит?
0: Всегда с ним ходит.
1: Обалдеть.
0: Жора Бабазян, я говорю.
1: Ну.
0: Певец вот этот, который ты, про которого ты слышал. Вот. Мы ели...
1: Нет, я не слышал про
0: ну,
1: него.
0: Ну, не слышал, но услышишь еще. Mm-hmm. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Mm-hmm. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
1: Ах, вот
0: она же его печень, конечно.
1: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так
0: называемой. Да, да, естественно.
1: Чужую печень подсаживаете... К людям.
0: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Mm-hmm. Это 68 тысяч.
1: Ах, вот.
0: Установка печени.
1: Не
0: да.
1: новая.
0: Не новая, да. Mm-hmm.
1: БУ.
0: БУ.
1: Но в хорошем состоянии.
0: Но в очень, в отличном, без вообще пробега, без всего.
1: Mm-hmm. А как это она вторые руки ничего не пробежала?
0: А вот так бывает.
1: Такие люди... случаи бывают, да?
0: Да, люди, да.
1: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
0: Не пил,
1: говорил.
0: Не курил, вот оно, да, mm-hmm. и все, матом не ругался, все.
1: Ну,
0: да.
1: вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
0: Конечно. Да это по губам видно сразу.
1: Понятно.
0: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Да, да.
1: Дорогой вы наш Леонид Макалов. Ага. Ну, во-первых, спасибо вам огромное
0: да
1: за то, что вы пришли сегодня.
0: Господи Боже.
1: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа.
0: Ага.
1: Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная фантастическая компания.
0: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
1: Нет.
0: Нет? Жаль.
1: Я просто хочу сказать, я просто хочу сказать вам большое спасибо.
0: Да, хорошо.
1: Попрощаться с вами.
0: Да.
1: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
0: Да.
1: Спасибо,
0: спасибо,
1: дорогой спасибо. Наш человек.
0: Спасибо.
1: До
0: тебе.
1: Новых встреч.
0: Пока, давай.
1: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
7: Флора и фауна родной планеты.
5: Бормотушка. Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
9: С нами легко.
10: Онлайн-радио.
7: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
11: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: Vesi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antut.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
3: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско.

0: Магазины бытовой техники Площи Плоского. Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, понимаете.
2: Да.
1: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб. Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, их хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, вымоченное в соке желудя.
2: Желудя.
1: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировало
2: я
1: блюдо?
2: Я же скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из Мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
1: А, вот, Чекалин.
2: Да, тот самый, да, вы знаете его, да?
1: Да, ну, конечно. Ну, вот, из ресторана «Мосты».
2: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился. Это мойвовые омлеты, омлеты из Мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет. Битая касатка, как сказать, все-таки победила.
1: Я вот слышал, что прямо они шли...
2: Ноздря в ноздрю.
1: Ноздря в ноздрю, но я вдруг... Там вот я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс, вот, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
2: Засеев?
1: Нет, ну Засеев, само собой. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который... Да, Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
2: Ну, конечно, да.
1: В ресторане «Акрополь». И он, так сказать... принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
2: Куриное кольцо Лупацкого. Ну, это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Но, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то. Немножко было недостаточно свежее яйцо.
1: Вот в чем дело.
2: Да.
1: Яйцо, из которого делается кольцо, было недостаточно свежим.
2: Поэтому, думаю,
1: жюри, так сказать,
2: жюри,
1: как говорится, почувствовало.
2: Ну, конечно же.
1: Унюхало.
2: Ну, там так, ну, как сказать, у нас такие тонкачи работают. Что вы.
1: Понимаю.
2: Ведь до того, как жюрите, ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
1: Ах, вот.
2: Ну, конечно.
1: Да,
2: на
1: голодненькие.
2: Голодненькие чуть-чуть, да, голодненькие.
1: Вот такой
2: свеженькие.
1: У меня вопрос к вам.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, Карина.
2: Пожалуйста.
1: Почему не участвуют иностранцы?
2: Ну, ну, а зачем?
1: А вот точный ответ.
2: А мне кажется,
1: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
2: А зачем?
1: Что же у нас нет своих?
2: А что же, у нас мало народу, что ли?
1: Вот.
2: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
1: Ой-ой-ой.
2: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
1: Да.
2: А что творится, когда настаивают блюдо на брюквенном соке?
1: О,
2: да вы что? Да.
1: Забытая совершенно редька
2: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь.
1: Да.
2: И что бы стало с нами?
1: Иностранная плесень,
2: иностранная
1: она, конечно,
2: А тут берешь сныть. Пучок сныти.
1: Конечно.
2: И, боже.
1: Обматываешь его в кольцо куриное, которое настойно уже на яйце.
2: Да.
1: Яйцо настойно.
2: А тут тебе и сурепка.
1: Какая прелесть. Ой, сурепка это вообще...
2: Да что вы?
1: Меня прям, знаете, потекли слюни.
2: Да?
1: Да, ну, слюни вот, прямо потекли.
2: А вы меня про иностранцев. Согласен. Ну, а что они могут предложить?
1: А ничего.
2: Ничего,
1: дорогие друзья.
2: Ничего.
1: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
0: Ромбы. Знаете ли вы, что...
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Осмелей, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.

0: не одни.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Неегорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались. Вот и прекрасно. Мы просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Неегорского.
2: УДЕ. Да. Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Неегорского.
1: Да.
2: Да. Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, потому что, знаете, немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик.
2: Спасибо,
1: да.
2: Да. Ну, да. Вот. Ну.
1: Запейте, да. Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот. Да. Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно
1: так
2: с моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно, да. Точно, вы уже про него рассказывали,
2: говорю,
1: да.
2: Да. Да, да, да. Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да? Зеленая
2: такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся.
1: Ну, так получилось. Да, да, гусеница Люся. Прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
2: Да просто карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить
2: там туда-сюда.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения,
2: да,
1: души, так сказать.
2: Да.
1: Для души.
2: Да.
1: Да, да, ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот, это было,
1: да.
2: Это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление?
1: Так,
2: когда
1: так.
2: Мы спустя месяц, я бы сказал... Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное, да, пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разное абсолютно.
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Испытать, конечно.
1: Это для гусеницы именно?
2: Да, это для гусеницы. И после этого, когда мы с карпом обнаружили простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе, вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специальную радиоаппаратуру, после этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали какие-то звуки?
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Неегорского в передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк-радио.
1: 101.ru.
2: Каникулы Бонифация.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк-радио. У нас в гостях прекрасные Бонни и Майя. Те самые восхитительные и любимые наши герои, которые вот-вот они живы, здоровы, на студии. Потрясающе. Итак, мы говорили о...

0: личной жизни Майи, как она сложилась. А, да.
1: Да, ну что я скажу, представьте себе, да, когда мне исполнится уже 14 лет.
0: 14 лет, такой очень сложный возраст.
1: Ну да, и в это время у нас уже на острове, как говорится, выходит замуж.
0: Да.
1: Ну и, конечно, природа стала брать свое.
0: Так, взяла?
1: Ну, представьте себе, я полюбила гимнаста. Вы точно это угадали, да? Я полюбила гимнаста.
0: Как его звали?
1: Виталик.
0: Виталик.
1: Я полюбила Виталика, гимнаста. Привела его домой. С целью, так сказать, ну, уже, как говорится,
0: естественно.
1: Подумать о естественных физиологических отправлениях.
0: Да. Это в 14 лет, да?
1: Мы вбежали в квартиру, стали целоваться. Ну, в это время из комнаты вышел Бонни.
2: Вот дальше.
1: Представьте себе, вы приходите к девушке,
0: да,
1: пусть даже чернокожей.
0: Да.
1: А вдруг у нее из комнаты выходит, как говорится, вот это вот лев.
0: Он же знал и должен был знать Бонифация. Он же работал в
1: цирке. Вы знаете, нет, он не работал. Он учился в цирковом училище. Бонифация не знал.
0: А, точно, точно.
1: Лично Бонифация не знал.
0: Это же уже было время, когда вы учились в цирковом.
1: Конечно.
0: Минуя школу, да, минуя среднее
1: образование. Да,
0: минуя
1: все. Меня взяли так.
0: А как вас взяли в цирковой? Ну, конечно...
1: Талант.
0: Талант.
1: Талант, милочка моя.
0: Да. Да, да.
2: У Майки
0: и что,
2: талант.
0: И Виталик так и пропал, так испугался и убежал.
2: Ну, немножечко первый момент.
1: Вы знаете,
2: момент,
1: я могу сказать, с тех пор Виталик не появлялся, но
2: да,
1: я ведь его люблю по-прежнему.
0: Да вы что?
1: Да?
0: Да вы что,
1: да,
0: Майя?
1: Конечно. Из-за этого животного, с хвостом и длинными волосами, моя личная жизнь полностью разрушена.
0: Подождите, Бонифация, а как у вас личная жизнь?
2: Ну, я вам скажу, нет. Ну, во-первых, Маечка немножко все преувеличивает.
0: Преувеличивает? Ничего себе, 50 лет человек любит Виталика.
2: Нет, у Виталика случился зажим крестца. Это поправимое абсолютно.
1: Сложился в тот момент, когда он увидел этого льва.
2: Да.
1: Конечно,
2: да,
1: у него крестец-то им замкнуло.
2: Да, вот.
0: Замкнуло.
1: Но, кстати, я хочу хочу Бонни сказать спасибо.
2: Да.
0: Да?
1: Потому
0: интересно,
1: что если у мужчины, так сказать, зажимается крестец,
0: да,
1: то так он ни на что и не годен, в принципе.
0: Ни на что и не годен. Так, может быть, понимаете,
1: как его использовать с таким крестцом в любви?
0: Да, с таким крестцом в любви совершенно делать нечего.
1: Я простая, так сказать, как говорится... я простая работница цирка.
0: Простая работница
1: цирка.
0: Ну, скажите, вам не жалко Виталика?
1: Ну, знаете, мне с одной стороны,
0: креста,
1: как бы его жалко,
0: да,
1: но с другой стороны, мне его и не жалко. Потому что благодарна я все-таки Бонни за то, что вскрылась вот эта вот проблема
0: с
1: зажимом
0: сказать...
1: крестца.
0: Да.
1: Если бы у него не было зажима крестца,
0: то это бы всплыло бы потом.
1: Конечно.
0: Когда вы бы уже
1: конечно,
0: были замужем глубоко,
1: конечно,
0: и было бы вообще невозможно оставить Виталика.
2: Маечка, что?
0: А что же у вас? Вот как сказать, ни одна львица не приходила к вам домой?
1: Ну, приходили две.
2: Ну, пусть Маечка расскажет.
0: Расскажите, Майя, расскажите.
1: Приходило две.
0: Две львицы.
1: За эти 50 лет он жил с двумя львицами.
2: Ну, они действительно хорошие. Элона и Едвига.
0: Едвига и Элона. Это вот те самые,
2: да, это потрясающе.
0: Боже мой. Вот это вот номер у вас
2: это
0: был.
2: Это просто у нас же номер.
1: Да, ну, мало того, что у них номер,
2: да,
1: они
2: это
1: все... Ну, я хочу сказать, в чем, так сказать.
0: Да.
1: Ну, знаете, бабы есть бабы.
0: Да.
2: Но не надо. Зачем?
1: Пытались они меня выселить, конечно.
0: Да вы что? Боже мой.
2: Маечка,
1: они все думали, что у нас есть какие-то глубокие отношения с Бонни.
0: Какие-то что-то загородные.
1: Ну, представь себе, где я, красивая негритянская девушка.
0: Короткой юбки.
1: И вот это животное.
0: Да.
1: Понимаете?
2: Ах ты, Боже.
1: Где я и где это животное.
2: Маечка.
0: Да.
1: Поэтому...
0: Ой, на этой драматической ноте ненадолго прервемся на легкую музыкальную паузу, чтобы вновь встретиться с вами.
3: Каникулы Бонифация.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: снова мы с вами, дорогие слушатели и зрители. Наша передача на правах рекламы. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
1: Музенидис.
0: Да. Музенидис, да, да. Я правильно говорю сейчас?
1: Да, зе музыка и музенидис.
0: Зе музыка, музенидис, да.
1: Вы чувствуете вот это, да, как бы слияние, да? Это,
0: да?
1: Это же сообщающиеся сосуды.
0: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, так вот у вас сообщилось, и вот то, с чего вы начинали с туалетов,
1: конечно,
0: к туалетам вы и вернулись, получается.
1: И к туалетам в результате вернулись. Вот как удивительно.
0: Вот удивительно, да, такое, да.
1: Уже зе музыка.
0: Да, да, зе музыка.
1: Только уже зе музыка.
0: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени,
1: отдохнуть,
0: получается, человек...
1: Сыграть на бильярде.
0: Человек проводит в туалете.
1: Все в туалете. Мы сыграли на бильярде с друзьями.
0: Да, да, да.
1: Вам захотелось,
0: да,
1: ну, как и говорят...
0: За деньги, естественно.
1: За деньги.
0: Да.
1: Конечно.
0: Вам, да.
1: Ну, нет, это уже игра.
0: Вы, ну, естественно.
1: Вы же у себя дома. Вам захотелось...
0: За шуточные деньги.
1: Что-то сделать за деньги.
0: Да.
1: Вы это сделали, пожалуйста.
0: Да, прекрасно.
1: Опустили денежку, специальный
0: прекрасно
1: автомат и так далее.
0: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки?
1: Да,
0: да?
1: Конечно.
0: Это брелок-пульсомер.
1: Брелок-пульсомер.
0: Да, значит, и виброручка.
1: Виброручка,
0: вот,
1: да,
0: расскажите о виброручке поподробнее.
1: Виброручка,
0: что это?
1: Виброручка, это в основном увлекаются, конечно, женщины.
0: Женщины, да?
1: Женщины после 40, там,
0: после 40.
1: 4, 5.
0: А скажите, вот, кстати, да, говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
1: Нет, нет.
0: Нет, нет, нет,
1: это
0: да?
1: Это мужчины.
0: Мужчины,
1: классики,
0: да.
1: Да, абсолютно.
0: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
1: Трешки-распашонки.
0: С большим,
1: да,
0: туалетом.
1: Значит, туалетом,
0: да,
1: со всеми, так сказать,
0: делами.
1: Делами, как говорится, да. Вот.
0: Да. Ручка, да, ручка, вибратор.
1: Виброручка.
0: Виброручка.
1: Женщины очень, как бы, часто пользуются виброручки разных размеров.
0: Разных.
1: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
0: да, да, да, да, да, да, да, осанистый.
1: Да, осанистый, так сказать, да. Косая сажень, там,
0: да, да, да, да, да, да,
1: такая женщина.
0: Ну, конечно, такие есть. Есть,
1: да,
0: слава богу.
1: Есть женщины косая сажень.
0: Да. В русских
1: есть
0: селе,
1: не косых,
0: да,
1: сажений,
0: да,
1: женщины.
0: Да.
1: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
0: прекрасно.
1: Ручка-колосс.
0: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
1: Конечно, это же за
0: помимо,
1: музыка.
0: Помимо вибрации,
1: конечно,
0: естественно.
1: Это, музыка.
0: Это же все, все вот эти подарки,
1: и
0: о которых мы говорим.
1: Да,
0: да.
1: От вашего,
0: связано с,
1: да,
0: этим, вот с этим,
1: слуги,
0: да,
1: Ареста,
0: с новым,
1: да,
0: комплексом, о котором мы уже говорили,
1: да,
0: и будем говорить. Зе музыка, который,
1: да,
0: совершенно
1: комплекс,
0: восхищает и потрясает воображение.
1: Вот.
0: Просто.
1: И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная. Она и вибро, и музыка, как бы. Получается почти вибромузыка.
0: Да.
1: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
0: Но, она же, да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
1: Ключ и маленький пылесос.
0: То есть она очень многофункциональна.
1: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
0: Да?
1: Мы делаем.
0: Интересно.
1: Же,
0: в трешках распашонках.
1: Художник, как вы думаете, кто художник?
0: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
1: Павис, конечно.
0: Да.
1: Павис, естественно.
0: Да, он хохлому замечательно,
1: ай,
0: делает.
1: Да,
0: просто
1: Павис,
0: замечательно.
1: Я,
0: да, да,
1: всегда,
0: да,
1: говорю, как Александр Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Как бы в Торе Александр,
0: да,
1: Сергеевич.
0: Да, да, да.
1: Айда Павис,
0: айда...
1: Ай
0: да,
1: ну,
0: да, сын.
1: Сын.
0: Наш.
1: Сын.
0: Да.
1: Айда этот сын. Вот.
0: Да.
1: Значит, что я, к чему я говорю? Много интересных подарков.
0: Ну,
1: значит,
0: вот это
1: единственное,
0: пульсомер. Пульсомер еще
1: это,
0: у вас?
1: Единственное, что вот эта вот однушка,
0: да,
1: значит, да и трешка тоже,
0: да,
1: распашонка. Там единственное только это, поскольку зе музыка тоже.
0: Зе музыка.
1: То там нет бассейна.
0: Нет,
1: ну, там
0: бассейна.
1: Там единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
0: Поподробнее мы об этом узнаем буквально,
1: конечно,
0: через минутку.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Криминал. В лесах Ириновской области был обнаружен дикий мужчина. 8 лет назад он украл 2 гусей, чтобы избежать правосудия, съел свой паспорт, после чего укрылся в лесу. Все эти годы он проживал в самопостроенном шалаше и одичал. Женщины Ириновска по очереди адаптируют его к реальности. Процесс стабильный, сказал официальный представитель администрации.
2: Новости МЧС.
1: Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о том, что в ближайшее время можно ожидать всего. Такое предупреждение мы делаем нечасто, но ситуация критичная, особо подчеркнуто в заявлении ведомства. Всем рекомендовано перейти в усиленный режим и приготовиться. Ситуация может продлиться неопределенное время.
2: Экономика.
1: Правительство страны готово к реформам, об этом заявил министр экономики. Мы приняли решение действовать, и первые результаты уже есть, сказал он. По его словам, реформы могут охватить целые отрасли, что приведет к удвоению ВВП, КПД, МЧС, УКК, МТС и валюты уже к концу года. По сути, благодаря точным расчетам наших специалистов, мы возглавим кризис, сообщил министр.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто сладкие мурашки.

0: уринотерапевт. И да. она рассказывает о том, почему же все-таки подопытные ежи, которые как бы используются Евгенией Павловной, почему именно они привлекли вас?
1: Оказалось, что мыши сразу дохнут просто все. Моментально. Сколько ни возьми.
0: То есть они не выдерживают.
1: Не напасешься, получается.
0: Ну, да, я мышей, понимаю.
1: Крысы не выдерживают этих испытаний.
0: То есть вот как-то вы начали соединять икру и мочу.
1: Да, все.
0: И как
1: все,
0: бы им предлагать это в рацион.
1: Да.
0: Мыши стали не выдерживать. А ежи, тем не менее, держались до последнего.
1: Был огромный падеж.
0: Падеж.
1: Кого?
0: Мышей.
1: Мышей.
0: Ну, мыши. А вот про ежей все-таки, вот расскажите, они выдерживали?
1: У ежей тоже падеж наблюдался, но не в таком количестве. Крысы не выдерживают этих испытаний.
0: То есть вот как-то вы начали соединять икру и мочу.
1: Да, все.
0: И как бы им предлагать это в рацион.
1: Да.
0: Мыши стали не выдерживать. Падеж. А ежи, тем не менее, держались до последнего.
1: Был огромный падеж.
0: Падеж?
1: Падеж.
0: Кого?
1: Мышей.
0: Мышей. Ну, мышей. А вот про ежей все-таки, вот расскажите, они выдерживали?
1: У ежей тоже падеж наблюдался, но не в таком количестве.
0: Ну, вот вы говорили, на брюшке сыпь.
1: На брюшке
0: что
1: сыпь,
0: еще?
1: А потом удушье, смерть, все.
0: Вот так. Угу. Ну, понимаю, я понимаю.
1: Да, понимаете, чтобы исключить это все-таки у человека не хотелось.
0: Нет, конечно, у человека не должно быть этого. Вы знаете, вот еще все-таки хотелось бы сказать. Ну, просто побольше, скажем так, рассказать об вот этом... знаете, когда говорят, вот постоянно нам муссируется это в прессе, так сказать, в СМИ вообще, что это омоложение, да?
1: Нет, вот это вот еще...
0: Вот развейте... этот миф, пожалуйста, вот этот миф тоже дорогие друзья, послушайте, интересно.
1: Да, как сказать, говорим правду в этой книге. Да. Я пишу правду, что это...
0: Принимает урину.
1: Да, еще не упаренную в чистом виде.
0: Не упаренную?
1: Да. Угу. Еще не упаренную урину в чистом виде.
0: Вот единственное, что чуть поподробнее по поводу упаренной.
1: Это я потом расскажу, когда перейдем ко второму этапу.
0: Значит,
1: сначала в первый этап принимается...
0: Да?
1: Принимается неупаренная обычная моча.
0: Так-так.
1: Своя только.
0: Только свою?
1: Исключительно
0: нельзя,
1: своя.
0: Вот нельзя вот супруга, чтобы моча супруга?
1: Нет, это другой организм. Опять-таки, может история такая же быть, как
0: с ежами.
1: Да, как с ежами.
0: А пробовали с ежами вот супруги, чтобы ежей?
1: Мы пробовали все, мы на ежах вообще. Мы все попробовали на ежах.
0: Вы выехали, вы практически, вы знаете, дорогие друзья.
1: Знаете, да, не случайно. Как
0: и вся ваша лаборатория выехала на ежа.
1: Логотип нашей книги – это еж.
0: Да, да.
1: Это еж в небольшой лужице.
0: Еж твою, действительно. И как ты хочешь сказать, эх!
1: Да. Ёж на желтом фоне. Ну, сами понимаете, что это значит.
0: А, да, у вас же эмблема, господи, я забыл.
1: Ну, конечно.
0: Есть замечательная
1: эмблема.
0: Я, к
1: сожалению, забыла значки принести.
0: Надо. Ёж на желтом фоне. Это замечательно, это красиво.
1: Да, мы вот стали недавно выпускать.
0: Да. Так, пожалуйста, да.
1: Значит, я возвращаюсь к тому, что есть несколько этапов взросления мужчин. Первый этап длится 2 года, это еще не упаренная урина, своя принимается.
0: Своя.
1: Это когда в основном психологический аспект. Ведь потому что мы работаем, ведь, понимаете, как сказать, сначала нужно было снять вот эти вот блок закрепощения вот этих ложных табу, потому что это табуированная тема, как прием мочи, которые и все эти как бы ограничения, они очень, влияют на реализацию человека.
0: Вот я хотел, извините, ради бога, я просто, чтобы... есть такая вот тоже дифференциация, как собирать урину для того, чтобы ее пить. Mm-hmm. Есть дифференциация Танева.
1: Танева?
0: Да, ну Танев этим занимался,
1: ну,
0: так сказать,
1: знаю,
0: он написал свою книгу «Моя моча». Так и написал он.
1: Я ожидала, что мы сегодня с вами в студии будем говорить о Таневе.
0: Нет, не будем о Таневе, конечно, не будем о Таневе. И вы знаете, я скажу, давайте забудем этого Танева, бог с ним.
1: Немного мне странно.
0: Да. И теперь давайте как раз сделаем легкую паузу лучше.
1: Да.
0: А вы передохнете, и мы вернемся в студию.
2: Влажная сила.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья, в нашу студию. С вами, как всегда, Юрий Бурзон. И передо мной Евгения Павловна Урина, врач,

istuvan oikeus syyllinen. Hovioikeus.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость Бронислав Кукун. Это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр.
3: Ну, вы понимаете, я откуда вы спросите меня, я взял?
2: Вот откуда вы взяли?
3: Я скажу.
2: Да, Бронислав.
3: Дело в том, что... в молодости...
2: Так.
3: Я... Ну, я работал на заводе молодым парнем.
2: Да.
3: И там нам по утрам крутили диафильм под названием «Техника безопасности».
2: «Техника безопасности». Казалось бы...
3: Вот до того, как появился этот диафильм «Техника безопасности», огромное количество несчастных случаев было. Травмировались на заводе все подряд.
2: Да-да-да.
3: Как только стали показывать этот диафильм, все стали внимательно посмотрел, повернул, прочитал, все,
2: но,
3: сделал.
2: Да. Да, но я и в каком-то, опять-таки, из ваших интервью прочитала, что этот диафильм, вот о котором вы сейчас, сейчас нам рассказываете, как раз он мало того, что совершенно убирал всякую там и травмированность и так далее, он еще каким-то образом возбуждал, но на работу.
3: Вот!
2: Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот, вот.
3: Возбуждение на работу в этом диафильме по технике безопасности,
2: да,
3: конечно же, было.
2: Было, сомнений. Да.
3: И я, ухватив это, вдруг ни с того ничего понял. Ведь мы должны просто поменять индустрию, убрать это порно ненужное кино и вернуть нормальный человеческий диафильм.
2: Нормальный наш,
3: вы понимаете, вот так это и происходит.
2: Вот так это происходит. Скажите, Бронислав, ну а почему же, вот смотрите, вот вы...
3: Кстати, сейчас... вовнутрь, вот сейчас мы делаем новый проект.
2: Да.
3: Он, это называется, диафильм называется «Возляжем 2».
2: «Возляжем
3: 2». Значит, в этом диафильме, кроме, так сказать, истории любви двух молодых людей, будет еще и инструкция вшита внутрь. Инструкция по технике безопасности. Например, там есть несколько поз, которые очень, так сказать, ну, которым надо очень подойти, как говорится, аккуратно.
2: Аккуратно. Да.
3: Например, и героиня сразу как бы говорит: смотри, не сломай, например, как бы, понимаете? Левее, там есть такие.
2: Да, просто.
3: Аккуратнее, тише.
2: Да.
3: Не торопись.
2: Берегись.
3: Вот.
2: Вот,
3: вы понимаете?
2: Да, например. А скажите, почему же вам не приходило в голову, а может, уже пришло, потому что, ну, я совершенно этого не удивлюсь. А вот вместе с этими, так сказать, с этой категорией фильмов выпускать какие-то утренние, вот как у вас было на заводе, вы говорили. Вот чтобы было возбуждение на работу, перед походом на работу, а возбуждение аппетита.
3: Мы сейчас...
2: Подавление аппетита.
3: Мы сейчас работаем над этим.
2: Да.
3: Для того...
2: Да.
3: Мы сделаем сейчас... У нас сейчас есть несколько...
2: Да.
3: У нас, конечно, есть диафильмы для взрослых о еде. Диафильмы для взрослых о хорошей физической форме.
2: Так.
3: Там, ну, разные названия, так сказать, там «Как приподнять», например.
2: «Как приподнять», да. как «Опустить».
3: Да.
2: Да.
3: Да, и такое тоже. Ну, мы пока «Как опустить» не делали.
2: Не делали?
3: Не делали. Делаем только «Как приподнять».
2: «Как приподнять».
3: Вот. Но мы сейчас собираем это в пакет, и этот пакет как бы отправляем туда, как говорится, у нас, в нашу...
2: Святая святых,
3: для того, чтобы, может быть, там рассмотрели
2: как
3: и поддержали как государственную программу.
2: Да. Скажите, диачки, потому что у вас продаются же...
3: Диачки продаются, я вам объясню.
2: Да.
3: Это первые шаги наши, называется, работа с одинокими.
2: Ах, вот. Вот диачки, они для одиноких.
3: И я объясню вам. Диачки, когда они же непрозрачны.
2: Полностью.
3: Вы, предположим, сели в самолет.
2: Да.
3: Одели очки.
2: Да.
3: И спокойно здесь вот такая у вас большая ручка. Начинаете прокручивать диафильм. Диафильм для взрослых. Понимаете?
2: Ага. И в этих очках вы уже не один, как бы, получается?
3: В этих, мало того, что вы не один в этих очках, вы... Так...
2: Во-первых, вы в очках.
3: Во-первых, смотрите, что.
2: Да.
3: Во-первых, у вас один поворот, и руки свободны.
2: И вы хоть 15, хоть 20 минут...
3: Понимаете?
2: Наслаждаетесь.
3: Осматривайте кадр, читайте инструкцию. Любуйтесь диалогом. Вас, так сказать, ведет история.
2: Ведет история, да.
3: И
2: да,
3: никто
2: да.
3: вам, как говорится, не в указ. Этом самолете не указ. Понимаете? Накрылись, есть... как говорится, накрылись одеяльцем немножко, пледиком так накрылись, и все.
2: То есть это волшебный полет? Как-то?
3: Это волшебный полет, конечно.
2: Просто.
3: Все, диафильмы для взрослых, понимаете, скажите целлулоиду «да», это все направлено на то, чтобы повысить рождаемость, прежде ага. всего. Вот. Ну и вернуть людям утерянные отношения.
2: Ценности, я бы сказал.
3: Ценности, конечно.
2: Потому что есть какие-то вечные конечно. Все-таки.
3: Конечно,
2: вечные
3: конечно,
2: какие-то
3: конечно.
1: Диафильмы для взрослых.
0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное. Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Are you? Хобби-хобби.
2: В эфире я, Ирина Рыбладзе, программа «Хобби-хобби». У нас в гостях сам, действительно сам, Игорь Пусин. Поверьте.
3: Да, я пришел.
2: И он нам рассказывает о дитлятниках.
3: Синичниках,
2: да-да-да.
3: И дроздятники, да-да-да.
2: И вот мы пытаемся понять, отличаются ли чем-то эти строения друг от друга. И, как выясняется, в общем...
3: Есть некоторые отличия,
2: но...
3: Я все равно пошел здесь, конечно, от вагины.
2: Но... понимаете, гуманизм Игоря заключается в том,
3: что
2: не то, что вот эта птица, только она может залететь в свой домик. Нет. Этот домик будет открыт для всех.
3: Для всех. То есть дрозд захочет, даже дрозд залетит в синичник. Он и побудет там какое-то время.
2: Погостит, так сказать.
3: Может быть, там и застанет синичку, так сказать, и как бы они погостят вместе. Вопрос не в этом. Я за вот это смешение. Как бы это должно абсолютно перекликаться.
2: Свобода. Да, правильно я понимаю?
3: У птиц должна быть свобода.
2: Как жалко, что у людей такого нет, правда?
3: Ой, боже мой,
2: Можно было бы раз и зайти кому-нибудь?
3: А как хотелось бы, мог бы так кто-то промазать блином, и пожалуйста.
2: И раз, и пошел.
3: И будьте любезны,
2: И будьте любезны, и никто не сможет отказать.
3: Нет, понимаете? Ни в коем случае. Свобода во всем.
2: Свобода во всем.
3: Как бы передвижение. Свобода передвижения.
2: Надоело было быть здесь, а пойду туда.
3: Не нужна виза.
2: Да.
3: Чтобы залететь дрозду в синичник.
2: Виза не нужна.
3: Не нужна.
2: Прекрасно. Вот. Не надо стучаться, главное.
3: Не
2: понимаете?
3: Надо стучаться абсолютно.
2: Не надо стучаться, а можно ли я войду?
3: Просто не надо, берешь, не надо быть дятлом здесь даже. Вот так бы я сказал. Никакому дрозду не надо быть дятлом, чтобы стучаться.
2: Да, в дитлятник.
3: В дитлятник. А промажь, заезжай в дитлятник.
2: Заезжай. Поживи,
3: да.
2: Прекрасно.
3: Я даже хочу, так сказать, вот на этих вот скворечниках, ну, в смысле, этих дитлятниках, синичниках, дроздятниках, написать «Заезжай».
2: Заезжай.
3: Да, заезжай.
2: Прекрасно.
3: И восклицательный знак. В этом что-то есть такое уникальное, да?
2: Уникальное. Это, нет, просто знаете, вот это, как сказать, на самом деле тема философская.
3: Абсолютно.
2: Философская тема.
3: Как распорядилась мать природа, любое отверстие, оно как бы манит.
2: Угу.
3: И вот эта вот манкость, она должна присутствовать и в синичниках тоже.
2: И в синичниках, и в дитлятниках.
3: И в дитлятниках, и в дроздятниках. И я вам скажу, и в пингвинятниках, так сказать, я все-таки подумываю, вы правильно сказали, что...
2: Да.
3: Я, конечно, уже раздумываю на эту тему. Ну, скажу так, может быть.
2: Другое дело, если вообще требуется для у пингвинов... Вообще бывают дома?
3: Бывают, конечно.
2: Бывают, да?
3: Бывают дома. Бывают даже дома терпимости.
2: Угу.
3: Это, так сказать, уже доказано учеными. Естественно, конечно.
2: Да ладно.
3: Они туда заходят. Да, обращаются, да.
2: То есть
3: они же ходят такими группами.
2: У них психические проблемы все-таки
3: бывают. У них очень развита, так сказать, вот эта коммуна. И вдруг кому-то возникает у кого-то...
2: Блажь какая-то. И надо его отправлять.
3: Специальный
2: дом.
3: Мне звонят, кстати, сейчас вот люди, которые постоянно...
2: В домах терпимости работают.
3: Работают в домах терпимости. Сейчас, секунду.
2: Ну, ответьте, конечно.
3: Давайте я отвечу, да. Хорошо, да. Благодарю вас, я хорошо, всего доброго, хорошо, спасибо.
2: Как там дела?
3: Заказчики. Угу. Это заказчик, который...
2: Дома терпимости.
3: Первый дом терпимости для пингвинов уже сделан. Да, уже сделан. Вот мне сейчас позвонили по моим эскизам.
2: Просто восторг.
3: По моим эскизам, значит, уже инженеры, так сказать, конструкторы сделали это все. Это удивительное все-таки, удивительное.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Ну что же.
3: Нет, это...
2: Мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся, а тут только разворачивается, самое интересное
3: начинается. Начинается.
2: Поэтому на секунду прервемся и снова увидим нашего замечательного гостя.
0: Хобби-хобби. И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас. Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши.
4: и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчке распуши, наточи карандаши. Напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
0: Путь огурца! Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава. Ну, здравствуйте. Вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
2: Ну, Станислава-то?
0: Да.
2: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
0: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
2: Об огурце?
0: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
2: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня вот это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах? Иначе зачем бы вы меня позвали?
0: Ну, конечно. Клиника амбулаторные инфузии прямые.
2: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
0: Казалось бы.
2: Казалось бы. А вот я вас спрошу. А вот сколько у вас воды? Вот вы знаете, сколько?
0: Ну, во мне, вот лично во мне.
2: Лично вас.
0: Я считаю, процентов 95.
2: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60. В человеке 60% воды.
0: 60?
2: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
0: То есть, по факту, мы простой огурец.
2: Ну, мы к этому придем. Не так скоро, не так быстро, а то вы прям сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
0: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
2: Да.
0: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
2: 16 работ, да.
0: Во всех ваших 16 работах...
2: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства сделали.
0: А, ну это просто я не успел.
2: Да.
0: Ну вот что, скажите, пожалуйста, начало жизни, как получается, и конец этой самой жизни, и начало, и конец...
2: Да.
0: Прямо здесь находится в огурце.
2: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
0: прочим. Вот!
2: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
2: Вот-вот-вот, да, я знала.
0: Я вот что хочу спросить вас.
2: Да.
0: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
2: В огурце. В огурце.
0: И теперь, как я понимаю, становится совершенно очевидно, что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
2: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные, понимаете, чтобы взять и поверить в такую ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
0: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
2: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где?
6: я вас прошу.
7: Когнец божий!
6: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии, и будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
7: Где максимально гниет все.
6: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
7: Вот оно что.
6: Вот и все. Понимаете?
7: Вот такая прямая связь
6: абсолютно
7: получается.
6: Абсолютно прямая связь. Ну даже, понимаете, не то, что много ума-то не надо, чтобы просто это понять. Просто чуть-чуть нужно...
7: И вы как бы с самого детства взялись за это?
6: Конечно, конечно. Я еще, ну где-то нет. Ну не просто, не то, что прям самого. Ну где-то с класса второго начала интересоваться.
7: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком кружке.
6: Сразу
7: стали заниматься как практически как юнат.
6: Как юнат?
7: Стали заниматься огурцом.
6: Да. Природоведение у нас было. Вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец
7: пошла,
6: как-то
7: пошла,
6: был близок. Да.
7: Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава.
6: Да.
7: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге...
6: Да.
7: Подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить. Безусловно.
6: Я бы хотела.
7: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
6: Это уже понятно.
7: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю.
6: Да.
7: Но прибыл к нам издалека.
8: Путь огурца.
9: Знай и люби свой край.
10: Флора и фауна.
11: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
12: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у Владислава Жульпанского на Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Человек, который не ограничен ни в чем. Человек, который презирает ограничения неограниченного. Это выдающийся неограниченный, удивительный представитель человеческого рода Тимур Назеев. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень приятно, очень приятно. И вот, по поводу чего мы сегодня вас пригласили в студию.
1: Да.
0: Дорогие друзья, Тимур Назеев прополз через Северный полюс.
1: Да.
0: Тимур Назеев не прошел через него. Не проехал на машине, не протащился на собаках, не прилетел на вертолете, самолет не использовал. Наш Тимур Назеев ползком перешел через Северный, переполз, прошу прощения, через Северный полюс. Расскажите, Тимур.
1: Переполз через полюс.
0: Скажите, как вам ползлось?
1: Трудно. Мне ползлось трудно. Но безграничность. Что такое? Что такое безграничность? Я вам скажу. Человек сам по себе. Немножко. Когда полз, губы померзли. Ничего. Это нормально. Вот. Человек безграничен сам по себе. Но если его ограничить, то тогда безграничность становится беспредельной.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Да.
0: То есть я задаю вам такой вопрос. Я вот задаю вопрос вот какой.
1: Да.
0: Ну, вы, конечно, некоторые могут подумать.
1: Да.
0: Ну, странно, согласитесь.
1: Да.
0: Ползком через Северный полюс температура достигает минус 50 градусов.
1: Шести.
0: Минус 56 градусов.
1: 56.
0: Достигает температура, и вы вот ползете.
1: Да, и вот как и раз ползете. Губа и начинает
0: тут,
1: залипать.
0: Да, и вот тут возникает вопрос, зачем вы это делаете? Господи, объясните.
1: А я объясню. Вы понимаете, чуть-чуть, губа просто. Себя надо проверять постоянно. Себе надо говорить: да ты еще.
0: Вот так, да?
1: Конечно.
0: То есть вы таким образом, ограничивая свое движение.
1: То
0: вы его ограничили.
1: Оно сковано.
0: Да, оно сковано.
1: Сковано.
0: То есть вы сказали, ползком. И поползли.
1: И минус 56, губа залипает, и ты ползком. То есть явно ты ограничен по полной.
0: По полной. Но тут открывается внутренняя беспредельность.
1: Внутренняя. Прямо полет. Ты ползешь, а тебе кажется, что ты сокол.
0: Ползешь, летишь. Ползешь, летя.
1: Летя.
0: Понимаю вас.
1: Сокол как бы сокол низко летит.
0: Вот что я хотел спросить у вас, так сказать, достигая этой беспредельности, понимая, что, так сказать, глубинные, так сказать, глубинные вот эти средства, глубинные вот эти вот огромные ресурсы организма. Вы открываете их, и открывая эти ресурсы, я хочу спросить, а не пользуетесь ли вы некими специальными средствами во время проползания?
1: Только собственное чутье и наметанный глаз.
0: Вот оно.
1: Да.
0: На этой высокой ноте мы отойдем от нашей встречи буквально на минуту.
1: Давайте.
0: И вернемся к вам, дорогие друзья, обратно.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Онлайн-радио 101.ru.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь Фоменко Фейк Радио. Во всех социальных сетях, во всех магазинах, во всех торговых центрах, на всех заправочных станциях каждую секунду ищите нас в интернете. Это мы. Сегодня здесь у нас в программе «Опереди» у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова. Варвара Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Варвара Владислав. Федоровна. Очень приятно. Здравствуйте, Варвара Федоровна. И Варвара Федоровна, представлю ее с удовольствием, ее необычную, так сказать, должность, ее необычную работу. Варвара Федоровна, дадар-майор органов подоплеки. Я бы сказал так. Начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Ну и, соответственно, дадар-майор.
1: Да, я бы уточнил, старший дадар-майор.
0: Ой, прошу прощения, ради бога. Старший дадар-майор Варвара Федоровна Заманова.
1: У нас одних майоров штук 20 наименований, поэтому тут важно именно старший дадар-майор. Да?
0: Понимаю вас, понимаю. Ну вот, я хочу у вас спросить. Янск, прежде всего, город Янск.
1: Да.
0: Это же рядом с Выевском.
1: Это рядом с Выевском, да. Но Выевск, понимаете, закрытый город.
0: Угу.
1: Поэтому там подоплеки нет.
0: Там нет подоплеки.
1: Там только, значит, подоплека только в Янске есть.
0: Только у вас в Янске подоплека.
1: Да.
0: В этом районе, я имею в виду.
1: В этом районе, естественно, в Лутоцком, да.
0: Ну, скажите, а вот Выевск, он закрытый город, он на оборонном значении имеет?
1: Да, это военный город,
0: а,
1: так,
0: военный
1: совершенно
0: город.
1: Абсолютно.
0: Понятно. То есть там у всех воинские звания?
1: Да, там у всех воинские звания. Там нету вообще, штатских нет, не бывает никогда.
0: Понятно, понятно,
1: да.
0: Понятно. Вот, значит,
1: подоплека там не нужна.
0: Не нужна подоплека, понимаю. Вообще, давайте вот что.
1: Давайте.
0: Как работают органы? Органы подоплеки.
1: Понимаете, тут можно и начать, и не знаешь, как и закончить всю эту историю.
0: Ах, вот оно что.
1: Ну, конечно, потому что органы подоплеки, во-первых, это они работают буквально денно, ночно. Я бы даже сказал, не 24 часа, 25 часов в сутки. Работаем на воде жестко.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, подоплека, она как таковая, она к чему вообще нас ведет, если она, так сказать, вот есть?
1: Подоплека?
0: Ну, конечно.
1: Ну, сама подоплека ведет просто к совершенно непредсказуемым.
0: Ах, вот что.
1: Последствиям, конечно. Может быть, все что угодно, понимаете? Вы и не думали о чем-то, оно раз, и бах, все случилось. А вот органы подоплеки как раз делают жизнь как-то хоть более-менее предсказуемой. Да.
0: Предупреждают таким образом.
1: Да.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Вы как старший дадар-майор,
1: да,
0: вы, так сказать, работаете в самом пекле.
1: В гуще событий всегда.
0: В гуще событий, да, предупреждая их, так сказать.
1: Да. Да.
0: Ну, например, вы же можете, ну, то есть приведем, ну, простые примеры. Ну, например, сбилось расписание электричек.
1: Ну, все, мы уже там.
0: Вы уже предупредили людей.
1: Мы уже предупредили, абсолютно, и поэтому сбива не произошло.
0: Вот что хочу сказать. Занимаются ли органы подоплеки,
1: да,
0: ну, в городе Янске, естественно.
1: Естественно, в Янске.
0: Да. Занимаются ли они, так сказать, расследованием непосредственно, что послужило, так сказать, подоплекой подоплеки, вот так бы я,
1: естественно,
0: сказал.
1: Этим работают специальные люди, занимаются, называются сутевики, которые как раз глядят в суть.
0: Ах, да, вот оно что. Сутевики занимаются, так сказать, подоплекой.
1: Конечно.
0: Непосредственно. Узнают, что подтолкнуло.
1: Да, что подтолкнуло,
0: и что
1: послужило причиной, да.
0: Великолепно.
1: Исходное событие.
0: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу и вернемся обратно к нам в студию буквально через несколько мгновений. Опереди.
2: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. 101 рок. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое. Самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость, влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в

0: это сегодня наша разработка, во-первых.
1: Это знамя наше.
0: Ну, в некотором смысле.
1: Да,
0: в некотором смысле,
1: да.
0: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
1: Нано-здоровье.
0: Нано-здоровье. Нано-здоровье. Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
1: Да, да. Да,
0: наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
1: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
0: Да, да, да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете, я просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
1: Да.
0: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
1: так.
0: на более высокий уровень.
1: Так.
0: И самое главное,
1: так.
0: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития
1: да.
0: оставались теми же самыми.
1: Какими?
0: Они есть без презерватива.
1: Какими они есть
0: как
1: без?
0: Природа нам дала. Как природа нам дала.
1: Во,
0: как
1: вот,
0: природа
1: вот,
0: нам
1: вот,
0: дала.
1: Как природа.
0: А ведь природа нам дала.
1: Да.
0: Не забывайте.
1: Конечно.
0: Она дала нам и не раз, и не
1: два. Да, да, да.
0: Она
1: да,
0: давала
1: да.
0: нам много, и все время давала, и дает, и еще будет давать.
1: Да.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
1: Как?
0: Ну, во-первых, почему нано? Почему да. микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать,
1: да.
0: что вообще среднестатистическая да. метода по определению того, да. как говорится, как измерить сам, так сказать, размер, сам измерить
1: да,
0: размер.
1: Да, да, да.
0: А вот это вот, особенно у мужчин, конечно.
1: Ну, естественно, мы же сейчас говорим про мужчин.
0: Вы знаете, они, все эти замеры,
1: да.
0: ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, ну, абсолютно не, знаете, не
1: доходило до смешного.
0: Да, правильно, да. Они, ну, фантазийные.
1: Да.
0: Фантазийные.
1: Фантазийные.
0: Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Ну, это же известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42. Понимаете?
1: Да, 42.
0: Ну, так же не делается. 42, ну что?
1: Согласитесь. Ну, так же не делается.
0: 42. Размер 42.
1: Ну, зачем?
0: Ну, какой 42 у него может быть размер?
1: Так же не должно быть.
0: Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах. Измерять.
1: И в
0: результате выяснить для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
1: То есть вы сейчас имели в виду...
0: Да!
1: Да вы что?
0: Но!
1: Так.
0: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
1: Колеблется
0: и невелик, просто невелик.
1: Ну, я понимаю.
0: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
1: Так.
0: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
1: Это буквально прямо...
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Удивительно.
0: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
1: Если
0: ну,
1: можно
0: намазывать или,
1: ну, да.
0: ну, намазывать или напылять. То есть,
1: ну, да, ну,
0: примерно так, представим себе.
1: Да.
0: Вот вы одеваете обычный презерватив
1: да.
0: на свой, вот. Как говорится,
1: да.
0: на свой, на, ну, что у вас там есть.
1: Да.
0: На
1: ну,
0: это надеваете.
1: Есть.
0: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
1: да.
0: или, ну.
1: Да,
0: или намазывать, так
1: сказать. Или намазывать.
0: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
1: Сегодня 22-е.
0: 22-й уже, но ну, вот в пороге где-то 21-й заканчивается.
1: Что, вы что, конечно,
0: вот, и я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
1: да,
0: новейшие,
1: да,
0: и тем более вот создание нано-презерватива.
1: Да.
0: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
1: Да.
0: Вот обычный латексный.
1: Да.
0: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
1: да.
0: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
1: Да,
0: ну, что это за глупость?
1: Это не серьезно.
0: Да, что за глупость?
1: Уже не серьезно.
0: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
1: Ну, конечно.
0: И я сорвал
1: да
0: этот презерватив, сорвал.
1: Так.
0: И тогда это открытие заработало как следует.
1: Так.
2: Сексуальная. Революция.
0: Вы покупаете...
1: Так.
0: Покупаете баллон. Наш обычный... Эти из этого баллона на себя.
1: Да.
0: На себя, ну, распыляете.
1: Ну,
0: вы можете распылить его. Да?
1: Да.
0: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот.
1: Ну,
0: как
1: ну
0: уже,
1: да.
0: как говорится,
1: ну, да,
0: уже
1: да, да, да,
0: счастливый
1: да.
0: прыжок.
1: Да, да,
0: вот.
1: Уже.
0: И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
1: да.
0: это вот... вот. Вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону.
1: Да.
0: Баллон-гигант.
1: И
0: открываете кран. И просто у вас такая специальная насадка. Вы просто распыляете.
1: Удивительно.
0: Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
1: Вот, кстати.
0: Такое может быть.
1: Да.
0: Может быть. И мы подумали об этих людях.
1: Так.
0: Баллон малый.
1: А, вот оно, вот оно.
0: Он выпускается в трех версиях.
1: Так.
0: 50 миллилитров.
1: Так.
0: Его можно положить с собой вручную.
1: Там

0: тамбур.
1: В самолет.
0: Тамбур.
1: Тамбур нет, но нет, самолет.
0: Тамбур нет,
1: да.
0: Но самолет.
1: Самолет, да.
0: Самолет.
1: Вы берете в самолет, да? Провозите его спокойно. 50 миллилитров.
0: Удивительно.
1: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
0: Да, пожалуйста.
1: Это же важно.
0: Ну, конечно.
1: Вы уж простите, я сразу все.
0: Нет, нет, вы такой прям, вы прямо удивительно. Все, все. Раскраснелись?
1: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
0: Это удивительно.
1: Вот. Да, ну, да. И программа у нас.
0: Да, и программа у нас.
1: Итак, вы берете нанопрезерватив,
0: да. Да,
1: и распыляете его прямо на свой, так сказать.
0: Да.
1: Прямо на себя его, на свое вот это, да, вот, что у вас там оно.
0: Достоинство.
1: Средних размеров.
0: Да.
1: Или, может быть, даже, ну, малых.
0: Может быть, и бывает.
1: Да, бывает такое,
0: бывает,
1: да.
0: Бывает, бывает,
1: такое.
0: Бывает.
1: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
0: да,
1: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
0: да,
1: бывает такое, бывает.
0: Ну, бывает, бывает,
1: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть, да, где он там спрятался у вас.
0: Да, да.
1: Вы,
0: да,
1: на него, так сказать, распыляете,
0: да,
1: нанопрезерватив.
0: Да.
1: Просто сверху, туда, где он должен быть.
0: Да.
1: Туда напыляете.
0: Вот,
1: где
0: в этом
1: он
0: месте,
1: должен,
0: да,
1: быть, туда напылили. Туда
0: напылили.
1: Напылили, напылили, напылили. И уже спокойно,
0: уже,
1: ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
0: И
1: вашей партнерши.
0: Да.
1: Вот, собственно.
0: Спасибо.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
0: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
1: А вот я хотел вам как,
0: да,
1: раз,
0: пожалуйста,
1: подарить сегодня вам вот этот,
0: спасибо,
1: вот набор, который,
0: спасибо,
1: называется «Малый, средний,
0: да,
1: и большой».
0: Баллон-гигант.
1: Да, да, баллон-гигант, да, да, да. Подарить этот набор подарочный.
0: Подарочный.
1: Набор.
0: Да, да.
1: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
0: Какую?
1: Полностью пропадает сухость.
0: Ух ты!
1: Полностью.
0: Ух ты! Удивительно.
1: Вот.
0: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
1: это касались... устройство наше, отечественное.
0: Да?
1: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
0: А вязкость?
1: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
0: да,
1: как говорится, ну, либо,
0: да,
1: нет.
0: Да, да, тут
1: уж зависит, как говорится,
0: это природа.
1: От матушки.
0: Это природа, матушки, природа, природа, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Одним словом, это наше родное,
0: угу,
1: наше собственное. Ну и, соответственно, пожелаю всем,
0: да,
1: хороших утех.
0: Очень бы хотелось,
1: да,
0: скажите несколько слов, потому,
1: да,
0: что нас слушают все сейчас.
1: Да.
0: Все прильнули,
1: да,
0: буквально.
1: Да.
0: У кого?
1: Вот, да, в вашей этой программе, угу, вот этой вашей программе «Сексуальная революция», да, конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
0: Да.
1: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид,
0: угу,
1: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
0: Да,
1: да.
0: Как интересно.
1: Да, и там, да, ну, это секрет.
0: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
1: Я назвал название, но не сказал.
0: Нет, да, вы какой прям.
1: Будьте готовы, да, в следующий раз, когда мы все,
0: да,
1: вы,
0: да.
1: Я надеюсь, вы пригласите меня.
0: Я вас позову,
1: конечно,
0: позову.
1: Я расскажу о шторме. Итак,
0: да,
1: дорогие друзья, да, не, да, забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
0: Тип-топ.
1: Да, тип-топ.
0: И
1: в ту область, где у вас находится, так сказать,
0: да,
1: ваше,
0: да, да,
1: главное,
0: да,
1: обстоятельство,
0: есть,
1: которым
0: есть, конечно,
1: все,
0: конечно,
1: в ту,
0: конечно,
1: область мы и, так сказать, распыляем.
0: Удивительно.
1: Никаких намазываний.
0: Да, да, согласен.
1: Распыление.
0: Итак, никаких намазываний.
1: Никаких.
0: Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
1: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
0: Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.
0: Я прямо, спасибо, вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я, ну, все, ну, делаю?
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Спасибо.
1: Вы чувствуете, как поднимается темп?
0: Поднимается темп, а
1: да.
0: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
1: Спасибо, спасибо.
0: Я пойду, спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью, твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
6: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
7: Чья спецовка?
6: Возвращаемся в студию.
8: А сколько вы зажимаете за смену?
9: Я 4, где-то мне получается 4, 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
8: То есть прямо руками?
9: Ну, естественно, а как же? Ну,
8: то есть в межручье у вас порядка 5
9: атмосфер? По где-то вот так, 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
8: А у тесочников, вот я хочу спросить, социалка у них какова?
9: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то там.
8: А у вас профсоюз же есть?
9: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую, эту самую область, мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прямо. И дали как, и все.
8: Потом, ну, слава богу.
9: Слава богу, да. Ну,
8: и детский сад, я слышал, построили.
9: Детский сад построили, потом там пристань мы сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там. Пора пас.
8: А вы еще и рыбак, Матвей, да?
9: Конечно, рыбак. Я люблю это дело.
8: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник,
9: да,
8: Матвей Стежко.
9: Да ладно.
8: Спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
9: Нормально.

0: Тусовка. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: Необычные профессии.
1: А вот после того, как мы сделали небольшую паузу, мы с вами, давайте-ка, просто вернемся.
2: Давайте вернемся.
1: Давайте вернемся.
2: Так вот я рассказываю.
1: Давайте
2: вернемся. Когда находится со втором этаже, вышел с документами, буквально коротко перешел в соседнее здание, отдал документы, ждет результата. Там вы уже видите. Ведь как бывает, вы посылаете имейл.
1: Да.
2: И ждете неделю, ждете другую, пока его прочитают, пока его подпишут, пока его посмотрят, пока пошлют обратно.
1: Да, да, да, да, но это удивительно.
2: А здесь окно открыто.
1: Так.
2: Стоит канатоходец.
1: Да.
2: Вы сидите за столом, видите, как канатоходец.
1: Вы просто его видите.
2: Вы,
1: да.
2: Я вижу, как просто он отдал документы.
1: Конкретно.
2: И стоит над душой, ждет, пока подпишут.
1: И ставит печать, естественно.
2: Ну, конечно.
1: Сразу. И вы
2: и
1: все
2: он сразу возвращается.
1: И
2: назад.
1: Он возвращается. То вот есть это вопрос, пяти минут.
2: Трех.
1: Трех, боже.
2: Конечно. Канатоходцы сегодня.
1: Да.
2: Это потрясающе. Надежно,
1: да,
2: быстро.
1: Да, да, да.
2: До 500 метров высота у нас работает сегодня.
1: До 500
2: вот
1: работает
2: так вот.
1: Даже.
2: Да. Да.
1: Там же развивается, там ветер, там удивительные вот эти вот потоки.
2: Да.
1: Как с этим справляться?
2: Слушайте, ну это профессия, канатоходец — это профессия.
1: Он знает все.
2: Конечно.
1: То есть он все знает.
2: Он знает.
1: Но у него, например, у него много документов. Как?
2: У него шест.
1: У него шест.
2: Они висят в специальных корзинах на шесте.
1: А, на шесте.
2: Конечно, он переходит и
1: то
2: все.
1: То есть он балансирует.
2: Ну что, конечно.
1: Ну все.
2: Боже, конечно.
1: Мой. Это же бог балансира.
2: Да, бог балансира. Такое дело, да.
1: Так
2: вот
1: их называют.
2: Вот такая компания Верхотура 3000.
1: Удивительная.
2: Да.
1: Компания Верхотура 3000.
2: Да. Это... Надежность — наш лозунг.
1: Надежность.
2: Наш девиз.
1: Еще надежность, еще раз надежность. К сожалению, конечно, из цирка уходят канатоходцы.
2: Ну и бог с ними.
1: Это печально. Это печально.
2: Но это ж не шутки, все, знаете, хохотать вам в цирке.
1: Да.
2: Это серьезная работа. Серьезный бизнес.
1: Серьезная работа. А вот скажите, пожалуйста, а вот если, например, женщина канатоходец, возможно такое?
2: Конечно, пожалуйста.
1: То есть это...
2: Это не возбраняется.
1: Не возбраняется.
2: Конечно. Иногда женщина даже быстрее.
1: Женщина быстрее получает. Угу. Возникает ли между женщиной и мужчиной...
2: Да ничего не возникает. Они вот на работе и все.
1: Они все на работе, то есть не отвлекаются абсолютно. Не, ну потому что все-таки, вы понимаете, все-таки.
2: Я понимаю, вы просто...
1: Да,
2: просто,
1: я просто...
2: Что вы все время про это? Я про дело.
1: Да, я понимаю. Ну, вот. Скажите, вот давайте сделаем так. Все-таки, канатоходцы у нас понятно. Но сейчас новые, как бы еще, нововведения.
2: Ах, вы об этом?
1: Да.
2: Ну, конечно.
1: Мулы?
2: Конечно.
1: Вы используете мулы?
2: Мулы-канатоходцы.
1: Мулы-канатоходцы. То есть уже не люди,
2: начинаем.
1: А мулы.
2: Только-только начинаем. Я вам объясню.
1: Расскажите.
2: Дело в том, что раньше был такой, у нас тут еще. Сейчас документооборот растет.
1: Ну да.
2: Огромное количество бывает документов.
1: Так.
2: Бывает, канатоходец сам поднять корзину с документами
1: уже
2: не может.
1: Не может.
2: Не может. Тяжело ему. Конечно.
1: Так, так,
2: конечно.
1: Так,
2: бывает
1: так.
2: До 100 килограмм.
1: До 100
2: килограмм. Ну что, посмотрите, у вас 100 килограмм, высота 300 метров. Вы идете по канату.
1: Ну это тяжело.
2: Конечно, тогда мы запускаем мула. Мул-канатоходец. Он навьючен, у него и 200, и 300 килограмм, без вопросов.
1: То есть спокойно?
2: Спокойно мулка натоходится. Мы пробовали раньше пони, начинали
1: вот,
2: с этого.
1: Да, вот да. Пони, да, и что же?
2: А пони соскальзывают.
1: Ах ты, боже
2: пони
1: мой.
2: Соскальзывают, а мулы нет.
1: Вот, то есть крепость и надежность.
2: Надежность, крепость.
1: Это мул.
2: Мощь.
1: Мощь в муле.
2: Умение.
1: Это
2: никакого соскальзывания.
1: Кто
2: надежная доставка документов.
1: Скажите, кто занимается, ну, скажем так, обучением мулов?
2: Ну, вы знаете, наши канатоходцы, они владеют, так сказать, всеми системами. Uh-huh. Они, так сказать, научили, ну и учат. И, ну, во-первых, мулы проходят специальный отбор.
1: Вот. Вот я хочу, чтобы вы рассказали про вашего мула Терентия.
2: Ну, это известно. Ну, вы знаете, у него такая нагрузка, про него чего рассказывать.
1: Не, ну,
2: он просто пока единственный мул, который движется бегом.
1: Да, вот Терентий бежит.
2: В галопе.
1: Терентий в галопе переносит до 100, до 200 килограмм.
2: Да, до 200 килограмм с собой несет и до 50 км в час скорость.
1: Вот.
2: Вот так.
1: Вот.
2: Секунда.
1: Секунда.
2: И документы у вас, у вашего контрагента.
1: И Терентий относит уже напротив в другую фирму.
2: Мулы-канатоходцы.
1: Но он на вес золота, Терентий, да? Надо его кормить, поить, конечно, холить и лелеять. И сейчас мы говорим спасибо генеральному менеджеру компании «Верхотура 3000».
2: Спасибо.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Да. Это Никита Кромкин. Спасибо, Никита, вашим канатоходцам. Удачи.
2: Спасибо.
1: И попутного ветра. Всего доброго.
0: Необычные профессии.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что?
3: что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: Сила выси.
3: Что я доказал вам? Что с силой мысли я могу поднять карандаш, а могу не поднимать. Понимаете, о чем речь?
4: Ну, понимаю.
3: То есть на вас может пахнуть.
4: А может не пахнуть.
3: Да, совершенно. Вот вы начали потихоньку вскарабкиваться на эту гору. На гору под названием «Ваша IQ». Я не буду больше применять это словосочетание IQ.
4: Да, я
3: Давайте
4: понимаю,
3: будем говорить просто
4: значит, да.
3: «Ваша смекалка». У вас же есть смекалка?
4: Да я вообще удивительно смекалиста. Понимаете? Удивительно смекалиста.
3: Скажите, что смекалка подсказывает вам? Ну? Где нитка? Что смекалка вам подсказывает? Посмотрите на меня внимательно, меня, после этого на карандаш и ответьте. Я задал вопрос, Ирина.
4: Что нитка исчезла?
3: Правильно. Нитка была у вас в голове. Я заставил вас...
4: Я поняла уже, что вы мне несколько раз уже сказали, что нитка была в моей голове. Я это поняла.
3: Я вытащил нитку из вашей головы. Вы стали просветленной. Вы просветлились? Вам стало светло в вашей голове, Ирина? Свет включ...

0: Или у вас в голове, или нет. Сейчас я включу в вашей голове свет.
1: Не надо, я прошу вас, не надо включать в моей голове свет. Мне как-то уже, понимаете, немножечко не по себе.
2: Хорошо.
1: Уважаемые слушатели, зрители, понимаете, ну,
2: хорошо,
1: разные люди бывают на наших передачах. Ну, вот этот вот, понимаете, напор, с которым происходит вот эта вот встреча.
0: Это не напор, это бронзбойт. Это разные вещи, Ирина. Вы работали с бронзбойтом, скажите.
1: Мне кажется, что вы все-таки сейчас используете уже не лобный, вот этот вот, не глазной, а какой-то другой уже, понимаете, посыл, который мне не нравится, понимаете, и
0: хорошо,
1: пахнуло уже, понимаете, какой-то нехорошей юностью, просто.
0: Вот, вы правильно почувствовали, что пахнуло нехорошей юностью. А что такое нехорошая юность?
1: Давайте не будем вдаваться в подробности. Мы сейчас забредем в какие-то страшные вообще дебри.
0: Зачем вы позвали меня?
1: Не хотел посмотреть, как вы силой мысли можете двигать предметы. Но все это превратилось в какую-то странную и вообще совершенно загадочную историю, понимаете? Нитка, которая оказалась у меня в голове, потом мне нужно включить свет, потом IQ у меня не тот, понимаете? Все вам не так. А вам что-нибудь нравится вообще?
0: Да, мне нравится ваш костюм. У вас замечательный костюм.
1: Значит, вам нравится желтое? А как известно, желтый цвет любят, знаете, сами кто?
0: Да, конечно. А кто сказал, где граница?
1: Желтый, да. Я понимаю.
0: Да, где мы... граница между сумасшествием и несумасшествием? Желтый цвет сумасшествия, Ирина. Поздравляю вас.
1: Да это я вас поздравляю.
0: Вы закончили сейчас, помолчите. Вы закончили первый курс моего преподавания, который так и называется «Нитка в голове».
1: Нитка в голове. Да. А как называется институт, в котором вы преподаете? Ну, чтобы желающие могли к вам прийти.
0: Ну, если очень хочется, пожалуйста, мой институт. Ну, только он называется «Место мысли».
1: «Место мысли».
0: Да.
1: «Место мысли», и можно туда поступить, есть какой-то
0: курс. Туда можно поступить, можно пройти
1: обучение
0: курсы.
1: Обучение бесплатное?
0: Обучение платное.
1: Думаю, дорого, да?
0: Да, очень дорого.
1: А, уважаемые слушатели, ну вот, в общем, кто, если есть желающие поучиться...
0: У меня очень много учеников, Ирина.
1: Уже?
0: Все они сейчас без нитки в голове. И у всех у них в голове включен свет.
1: Да, да, да.
0: А вы можете себе представить, когда у человека включен свет в голове? Что? На что он способен? Вы понимаете?
1: Страшно.
0: Вы хотите,
1: подумать, да,
0: чтобы у вас в голове включили свет?
1: Нет.
0: Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вас.
1: Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, у нас в гостях был Иван Вазгенович Закарян. Все желающие обучиться у него, вынуть нитку, повысить IQ, понизить IQ, по желанию, конечно, могут обращаться в институт. Нет, в институт, который называется «Место мысли». Правильно я все сказала?
0: Правильно. Сейчас я закончу этот разговор, и вы прекратите разговаривать через несколько секунд. Силой мысли. Видите, вы прекратили говорить.
1: Всего хорошего. До свидания, дорогие.

0: с любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте. И сразу в лоб вопрос. Зачем?
4: А кто будет говорить?
5: Ну, Гриш, ну...
4: Ну, я.
5: Ну, да. Давай я.
4: Ну, давай.
5: Давай. Ну, что ну, давай. Сказать? Вы понимаете, ну, сейчас, да. ну, сейчас. Почему, главное, и зачем?
4: Ну, давай.
5: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
4: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
3: да,
4: к вам?
3: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
4: Алла,
3: да.
4: Аллочка.
5: Алла, ну что мы тянем?
3: Подождите. Я вообще не понимаю, что вы так...
5: Подождите. Надо спасать родину,
4: ну,
5: понимаете?
4: Надо,
5: родину
4: нет, надо спасать. Надо помогать.
5: Ну что?
4: Ну, подождите.
3: Важный вопрос. Уже?
5: Да.
4: Как?
5: Демографический, вот демографический кризис.
4: Саша. Да,
5: в лоб. Гриша, подожди.
4: Ну?
5: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
3: Да, я
5: как помочь
3: понимаю.
5: Женщине? Мужчина
3: это
5: должен как? Помочь женщине. Как?
3: Действительно, как?
4: Я да. скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
5: Ну что, как рожать так женщину?
4: Невозможно.
3: Я поняла.
5: Как рожать так женщину?
3: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
5: В каком смысле?
3: Ну, вы дружите, вы...
5: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. Ну, в каком смысле? Что вы намекаете-то?
4: Давайте.
3: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
5: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
4: Не в школе это было.
5: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
3: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
5: Вы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Это совершенно другая история. Я Александр, Александр З, вот это Гриша Л.
3: Да.
5: Мы никакого отношения, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
3: Абсолютно нет.
5: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
4: Вообще невозможно.
3: Я имела в виду.
5: Никакого гомосексуализма.
4: Саша, успокойся, я прошу.
5: Подожди.
4: Здесь нет гомиков.
5: Я еще раз повторю. Все время, это все время по старинке. Вы все время, как только беременеть, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
3: Ну вот я и говорю, что
5: помочь ей!
3: Что только верные друзья способны на такие поступки.
5: А это да.
4: Да.
3: Ну вот и все. Да.
4: Мы действительно заказочные друзья. Вот, да. Да нет, я не знаю, почему мы не развал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
3: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
4: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
5: Да какая разница?
4: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
3: Действительно.
2: Быть или не быть?
0: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
6: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: Что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
1: Ретро-охота.
2: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие... Там будет молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
1: Так.
2: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
1: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
2: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
1: Угу.
2: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение, просто, блядь, у этих самых, у охотников.
1: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
2: Блядь, у ретро, конечно.
1: Ну, понятно. Но... То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
2: Да.
1: И вы охотитесь на пожилых животных.
2: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
1: Ну, понимаю.
2: Ты выходишь было... один на
1: и
2: один.
1: В этом есть такая мужская честность.
2: Честность.
1: Угу.
2: Медведь, если медведь повалил.
1: Угу.
2: Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. Это я считаю по-настоящему.
1: Я вот что хочу спросить.
2: Да.
1: Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
2: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
1: Ну, я вижу, это прям оружие 602-го года.
2: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
1: То есть не просто какой-то наводил.
2: Ну,
1: да,
2: это... Ему 602 года. Вот ты...
1: Господи, то, ты сейчас... бог, ты мой.
2: Просто ты сейчас
1: и
2: видишь.
1: Это оригинал.
2: Это оригинал.
1: Я просто... А вы... Это ж где же вы достаете такое?
2: Я тебе скажу. Это... Старые, это датские еще, датские ходили на этом,
1: ага.
2: Охотники, конечно.
1: Ага, ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
2: да
1: с раструбом?
2: Это, блин, да какой там, это вообще, блин, да ну, блин, не, да не, блин, я вам серьезно говорю, блин, это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, она тебя причесала.
1: Хлобыснула, да?
2: Да, всегда, из раструба стреляешь.
1: Да я вот хочу спросить,
2: ну.
1: А вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
2: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
1: Ретро-охота.
0: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожана. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Разжижаем жижу, обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Se ojaan pientareille leikkas puukon lehpää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
5: Экономические прорывы.
6: А с нами экономические прорывы. Вот. И что у нас в гостях? Ваганов Саладзе. И Глеб Бекасов, его помощник. Но, к сожалению, все, он вышел. Он как бы сегодня не присутствует. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я просто хочу сразу. Вот у Сушка и у Труска. Что это?
7: Ну, давайте так, это? Давайте, вот, так, давайте так.
6: Посмотрите.
7: Мы сегодня в очень сложной экономической ситуации.
6: Это очень сложно.
7: Экономическая ситуация сегодня просто сложна.
6: Пожалуйста.
7: Она не только в нашей стране, понимаете, но она везде, во всем мире.
6: А, даже везде.
7: Во всем мире она сложна, понимаете? И да, сегодня да. Мы стали искать новые возможности. Возможности как? Возможности
6: да,
7: как, понимаете?
6: Да, да,
7: каким образом сегодня двинуть нашу экономику вперед? Ну, тут как двигать? Ну, естественно. Вот. Ну, я могу вам сказать, что Глеб, мой помощник, он сейчас вышел.
6: Вышел.
7: Он Бекасов Глеб.
6: Да,
7: он,
6: да, да.
7: Удивительно вдруг стал размышлять о том, как мы достигаем, как мы получаем. Мы же все получаем.
6: Да,
7: все,
6: да, да.
7: Если нам едет, добывает.
6: Да,
7: ну,
6: да,
7: едет.
6: Да.
7: Ну, то есть основная проблема.
6: Да.
7: Основная проблема. Мы получаем не все.
6: То есть как?
7: Ну, то есть вот так. Ну, вот так вот, ну, представьте себе, вот, ну, предположим, ну, давайте вот так, просто навскидку.
6: Ну,
7: вот 2 ящика воды.
6: Так.
7: 2 ящика воды вы хотите купить вот в магазине.
6: Ну, например.
7: Ну, вы простой человек.
6: Газированный.
7: Вот вам экономика, как устроена.
6: Так.
7: Раз, приносите домой 2 запечатанных ящика, откройте, а там 2 бутылки разбиты.
6: Что делать?
7: А вот так.
6: Ну-ну.
7: И вот так, и как вы? И что?
6: Ну,
7: и вы несете ящики обратно,
6: ну,
7: начинаете говорить, а вот как же? А вам говорят, а вот так же? А вот так же, добрый вечер.
6: Так-так-так.
7: Понимаете? И никаких вам, так сказать, и ничего.
6: Да,
7: вот и все.
6: Ну,
7: и так
6: что?
7: Вся экономика построена.
6: Подождите, ну.
7: А так вся экономика.
6: Ну как что?
7: А вот что делать?
6: То есть это 2 разбитые
7: вот
6: бутылки.
7: Да, всего-навсего. Вся страна косится.
6: И понимаете? Вот поэтому мы избоим.
7: А что? А что?
6: Угу.
7: Ну вот.
6: Ну.
7: И я стал задумываться, ну и позвал Глеба, Глеб мой помощник.
6: Да, я понял.
7: Значит, Бекасов.
6: Да.
7: И он сформулировал формулу совершенно неожиданно.
6: Ну
7: так
6: как?
7: Прямо, знаете, как?
6: Ну-ну-ну.
7: Как-то вот как, ну, как-то как бы пришло.
6: Ну и что? Как он
7: сформулировал? И эта формула сформулирована вот так вот. Эта формула сформулирована, это формула у Сушки и у Труски.
6: Вот то, что я и просил вас.
7: Не объявлять раньше времени то, что положено. То есть мы не объявляем, вот как у нас экономика.
6: Да.
7: У нас вот что, копнули?
6: Да.
7: Копнули там, понюхали, сказали,
6: ох,
7: 2 тонны.
6: Две тонны. А на самом деле?
8: А на поверку, пока там, ах, солнышко взошло, пока тут отошли, здесь вышли.
6: Тонна 200.
8: Тут раз, тонна 200.
6: Вот.
8: Где 800?
6: Никто не знает.
8: И вопрос. Так. Вот так. Это называется усушка и утрушка.
6: Усушка и утрушка.
8: И сегодня, благодаря, так, благодаря этой формуле,
6: так.
8: у нас полностью изменился подход.
6: Ну?
8: Полностью к экономике.
6: Ну, то есть как?
8: Во-первых, мы шагнули далеко.
6: Мы сразу шагнули.
8: Во-первых, сразу.
6: Так.
8: И у нас полностью, благодаря усушке и утруске,
6: ну, да.
8: и точному пониманию, у нас что выходит? Ну, вот возьмите семечки.
6: Ну, хорошо, да.
8: Возьмите
6: да,
8: семечки, как, вот как товар возьмите их.
6: Ну, хорошо.
8: Вот мы семечки грузим.
6: Ну, хорошо.
8: Вот мы погрузили семечки.
6: Так.
8: У нас абстрактно всегда было принято как?
6: Как?
8: Вагон семечек поехал.
6: Ага.
8: Пол вагона приехало.
6: Ну да.
8: Выехал вагон, приехало пол вагона.
6: Пол вагона.
8: Пишут: усушка, утруска.
6: Утруска.
8: Не пишут утерька, понимаете?
6: Ну, утерька, да, конечно.
8: Не пишут.
6: Никто не, да? будет, конечно.
8: А мы поставили по формуле.
6: Да.
8: Другой подход.
6: Какой?
8: Невес.
6: Невес.
8: Счет.
6: Счет.
8: Конечно.
6: То есть, ну, поподробнее расскажите, что это такое.
8: Вот так. Семечки, как пример.
6: Ну, семечки, пожалуйста, да.
8: Ну, сколько вашему в вагоне семечек? Не, ну сколько вот вы, как человек...
6: 4 миллиона.
8: Да подожди, ну, да вот, какие?
6: Ну, ой, боже мой.
8: Вы. Если ну, вы позволите, сейчас по математике что у вас в школе? Вижу.
6: Два.
8: Так вот, хочу сказать.
6: Да.
8: Да, два.
6: Нет, два с половиной.
8: Да, боже мой, не надо.
6: Ну,
8: просто хочу вам сказать. Ну, представьте себе. Да. Простая достаточно вещь.
6: Да.
8: Вот так вот, мы берем вагон.
6: Так.
8: Обычный.
6: Ну, так.
8: Обычный железнодорожный.
6: Ну, простой.
8: Ну, да. просто... Тагильский вагон.
6: Тагил. Нижний,
8: да,
6: Тагил.
8: Да не надо нижний, просто Тагил.
6: Просто Тагил.
8: Просто хорошо. Раз в него, в этот вагон.
6: Так.
8: И семечки погрузились.
6: Так.
8: Вы сколько можете семечек загрызть-то?

0: ли вы что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
3: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати е. Куч нуска батайе.
2: Тум жаб пьяр мэ бока хо кэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One.

0: 101.ru.
1: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихре штурмового отряда. Харизмой просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, конечно, попадаются.
0: Как? А как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно. Это, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный
1: враг. Это как миру мир.
0: Да, это миру мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: Отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин, конечно. Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в Перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо... Ох!
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том, что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы же наказываем, как говорится...
0: Да.
1: От всей души. Что,
0: как говорится...
1: Изо всех сил.
0: И поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост,
0: и в гриву.
1: И в гриву, что понимаю. Правда.
0: Что так оно и есть. Да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы,
0: вы потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, боже.
1: На свет, боже.
0: Да,
1: вывели.
0: Так, так.
1: Ага. Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: И миру
0: этой,
1: мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго, Вениамин.
1: Спасибо.

0: 101, are you?
1: Бескадыка.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном... красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии, вы были совершенно так по-бытовому одеты, а вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык. Правильно я все говорю? Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
3: Я скажу вам правду.
2: Да.
3: Голос сел чуть-чуть.
2: Да.
3: Немножко, я просто пила холодное.
2: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
3: Я люблю холодное.
2: Да?
3: Да. Ну вот.
2: Ну так что, атавизм или нет?
3: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
2: Да вы что?
3: Горькую правду.
2: Да.
3: Кстати, я люблю и горькое.
2: Да? Да? Холодное и горькое,
3: холодное,
2: но мы будем знать.
3: И горькое.
2: Да.
3: Вот, у меня был кадык. Был.
2: Был.
3: Был, конечно.
2: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
3: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
2: Решили?
3: Да, и просто спокойно его решили.
2: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что, как еще называют кадык, адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
3: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
2: Да?
3: Да.
2: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
3: Нет. Просто рассасывание.
2: Это рассасывание. Да, это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
3: это,
2: да?
3: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
2: А, гомеопатия?
3: Да, ну, можно назвать, да.
2: И вот несколько гранул и кадык...
3: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
2: 34 дней?
3: Да.
2: И вы без кадыка?
3: Без кадыка.
2: Скажите, а на голос как-то влияет? Потому что
3: видите,
2: чуть-чуть влияет, да?
3: Немножко,
2: чуть влияет.
3: Да. Ну, вы знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
2: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
3: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Интересно как.
3: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
2: Да.
3: Он еще этот лак выпускает.
2: Я так понимаю, вы просто, ну как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
3: Ну что?
2: Нет, не может такого быть.
3: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам. Он мешает и мужчинам.
2: И мужчинам
3: да, тоже.
2: Кстати,
3: я вам скажу. Я ведь рассказываю об этом популярно. В планетарии.
2: В планетарии?
3: Да.
2: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
3: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
2: Вы в этом платье выступаете, да?
3: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
2: Да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
3: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
2: О вреде кадыка.

0: Классика в эфире.
1: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
4: Парапет времени.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
6: Ничего
5: сегодня
6: страшного.
5: Они находятся, сегодня они находятся, ну, очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
6: Да ничего страшного.
5: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
6: Бубнов.
5: Сценария.
6: Да меня
5: подождите,
6: фамилия Бубнов.
5: Подождите,
6: да.
5: я вас прошу.
6: Ничего,
5: Виталий, я прошу, ну вы же, ну, ну, да, мы же да, с вами да, говорили.
7: Да, да.
5: Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодосона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Вадух. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
7: Здравствуйте.
5: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря, и вот автор Виталий
6: Бубнов.
7: Да, я
5: ну,
7: вижу.
5: Подождите, Виталий.
6: Извините, пожалуйста.
5: Виталий, ну, дело в том, что мы просто, давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
6: Как в потьмах.
7: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
6: она
7: проект,
6: не дает
7: понимаете?
6: Мне. Она мне не дает.
7: Вы же...
5: Давайте без личности.
6: Ну все.
7: Вести себя.
6: Она же не дает, смотри.
7: Корректно.
5: Да.
6: Хорошо.
5: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
7: Да,
5: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. радовал. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
7: Так я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
5: Да, пожалуйста.
7: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия? Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
5: слышите? Она не хочет вообще
7: чтобы
5: ничего.
7: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
5: Никогда
7: все-таки
5: не давала.
7: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
5: не
7: как-то
5: дает
7: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
5: Никогда.
7: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
5: она
7: пожалуйста.
5: Не дает.
7: Выслушайте
5: вы,
7: меня,
5: выйти.
7: Пожалуйста, я еще не она закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
5: Вот, кстати,
7: это что-то, знаете,
5: дайте
7: мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
5: Она никому не даст.
7: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
5: Хочу, чтобы...
7: Я бы не смогла надеть фату.
5: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
7: Я бы не смогла надеть
5: фату. Вы замужем, Регина
7: Михайловна, в своем возрасте.
5: В своем возрасте.
4: Парапет времени.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Нетопырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
8: С нами хорошо. 101.ru
2: «Отчим вычурный снедью». Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман-воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
5: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11-2-СМ-УМР.
0: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
6: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
7: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы послеродовой депрессии?
8: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню. Вот
9: Гриша, нет, я да.
8: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал. А я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
7: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
8: Не бояться.
7: Конечно. После родовой депрессии.
9: Абсолютно. Вообще просто не бояться.
8: Абсолютно.
9: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
8: Да.
9: Конечно, помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку, можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
7: скажите,
9: я говорил.
7: Скажите, а вы женаты?
8: Кроме металла.
7: Александр, вы женаты?
9: Зачем это?
7: А вы?
8: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
7: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
9: Мы помогаем стране.
7: А,
9: что вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, так. Вы как будто Алла меня не слышите.
7: Я слышу
9: я
7: все.
9: Я вот не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
8: Да.
9: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
8: В промышленных масштабах, Саша,
9: это даже
8: правильно
9: можно
8: говорит.
9: Лучше, чем 3D-принтер.
8: Я
9: хорошо?
8: Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
9: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
7: Вот это
9: и вокруг него все.
7: Да, понимаете? Вокруг него все.
8: Да.
7: А, вопрос.
8: Да.
7: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
9: Поймите,
8: да. Саша говорит,
9: тело яма.
8: Конечно.
9: Тело яма, тело мужчины яма. В нем все. В нем все может. Что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
8: Конечно.
7: Ну, то есть вы имеете... как?
9: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
7: Мужчины,
9: какие,
7: да.
9: Какие передние у них части объемные.
8: Да.
7: Ага, так.
9: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
8: Абсолютно.
9: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
7: А выпихнуть?
9: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
8: Вы читали Иволгину?
9: Если бы вы читали, да, Иволгину...
7: Да, вот ну, Веронику Иволгину.
8: Нет, вы Зова, я чувствую, вы
9: Зова
8: читали.
9: Вы же знаете, да, что теперь по методу Вероники Иволгиной,
7: да,
9: есть специальная молния вместе с липучкой.
8: Конечно.
9: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
8: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно, совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
9: Чередом.
7: Роды на липах.
8: Роды на липах.
9: Да. Роды на липах.
8: Да?
9: Конечно.
8: Вот я вижу,
9: однояйцевые роды на липах.
8: Однояйцевые роды на липах.
6: Быть или не быть.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: этого и существует чесночное оружие.
1: Ну, это само собой.
0: Ядреный чеснок.
1: Но да. Я хочу вам сказать. Нет еще, не панацея.
2: Не панацея. Скажите, а вот каска у вас? Значит, камнепады все-таки преследуют наскальные войска?
1: Да.
2: Да.
1: Камнепады на наскальные войска преследуют. Никаких сомнений в этом нет. И лавинные периоды, и есть, так сказать, силевые, и есть периоды, так сказать, камнепадов.
2: У вас, да, даже и каска в каких-то отметинах? Или это специальный окрас такой?
1: Это каска... Эта каска свидетельствует о том, какой длинный боевой путь она прошла.
2: Так у вас все время блицкрик.
1: Послушайте, у меня их много.
0: У нас много.
2: Сколько было уже, скажите?
0: Ну, если брать от самого начала, я имею в виду зарождение наскальной вообще войн.
1: Ну, это порядка очень... 974.
0: 974 уже блицкрика.
2: Боже.
0: И каждый из них заканчивался...
2: полной победой.
0: Высерками. Так мы называем...
2: Праздничные.
0: Пленных. Нет, не праздничные, а пленные.
2: Пленные.
0: А это высерки.
2: Так, понятно.
0: Потому что они после этого начинают гадить сразу.
2: Понятно, понятно, понятно.
1: Жестоко.
0: Жестоко гадить начинают.
1: Так. Военные – это люди, так сказать, сильные.
2: Сильные, да.
1: Смелые.
0: Сильные.
2: Балы бывают?
0: Ну, как сказать, да, в принципе.
2: Бывают. А об этом поговорим через буквально одну минуту.

0: называем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. 101 рок. Закусить у дела.
1: Итак, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас в нашей студии. Программа называется «Закусить у дела». Действительно, как у закусить у дела. Эта ведь программа сегодня посвящена исключительно людям, которые нервничают. Ну, так сказать, нервы вообще в нашей городской жизни, как мы знаем, вещь самая, так сказать, тонкая, самая ломающаяся, да, самая хрупкая, я бы сказал, самая невосстанавливаемая. И сегодняшняя наша программа «Как закусить у дела» исключительно для нервных. Натуропатия!
2: Да.
1: Натуропатия! Сегодня у нас в гостях психосоматолог Альгис Рузыгаускас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Альгис.
2: Здравствуйте,
1: Альгис. Ну, я в преддверии, так сказать, вашего выступления, да, предваряя, так сказать, ваше выступление,
2: да, да,
1: хочу сказать следующее. Вы, как настоящий психосоматолог, предлагаете безлекарственное, качественное лечение психики.
2: Абсолютно.
1: Ну, и прежде всего...
2: Да, я выездной психосоматолог. Нет, нет и нет.
1: Что нет, нет, нет?
2: Все нет. Но в то же время все да. Угу.
1: А что же тогда нет?
2: Ох, как я говорил выше, человек всеяден. Всеяден. Это и есть основа моей методы, метода Альгиса. Так и называется книга. Вы читали книгу?
1: Ну, конечно, книгу я читал.
2: Да-да-да.
1: Прекрасное произведение.
2: Да-да-да.
1: Ну, в общем-то, вот что я хочу вас прямо сейчас сразу в лоб спросить.
2: Пожалуйста.
1: Люди в нашей сегодня городской жизни, сегодняшней, они, конечно, ужасно нервные. Они все время нервничают, вот они стоят в пробках, они открывают двери, вылезают, смотрят, что там происходит,
2: да,
1: а там ничего,
2: да,
1: не происходит,
2: ну,
1: а
2: конечно,
1: у них ничего нельзя,
2: конечно,
1: все время гудят,
2: конечно,
1: нажимают на гудок автомобильных вот этих клаксонов. Это,
2: да,
1: все ужасная, да, психопатия, выскакивают травматические пистолеты, орут, стреляют, дерутся, что-то такое прямо. Это, конечно, все нервы.
2: Конечно.
1: Нервы.
2: Конечно.
1: Это практически,
2: конечно,
1: городской,
2: конечно,
1: психоз.
2: Ну, дайте я теперь скажу уже,
1: да,
2: наконец. К чему я веду? Почему я сказал вам? Помните, я сказал нет, нет и нет. И как бы была пауза, вы сразу не поняли и спросили, почему нет? А я вам говорю, а все нет и все да. Это ведь основа моей методы. Ведь человек все время мечется между нет и да.
1: Нет, да, нет,
2: нет, да,
1: да, да, да.
2: Ведь
1: нет,
2: он идет,
1: нет,
2: и
1: да,
2: как
1: да,
2: вот,
1: да,
2: вот
1: да,
2: он,
1: нет,
2: вот он лифт, лифт сейчас откроется, и вот он думает, вот успеет он в лифт. Нет или да? Да, и вот застревают люди. Да, да, да. И мы специально работали с застревающими людьми. У нас даже разработано, у нас своя...
1: И, ну, обычно, да, в таких случаях,
2: да,
1: врачи, обыкновенные врачи,
2: да,
1: наши современные,
2: да,
1: прописывают огромное количество средств.
2: Химия,
1: да,
2: конечно, химия. Нет,
1: ну,
2: нет,
1: там
2: нет,
1: мы знаем и Цулпак, и...
2: Да,
1: Жетанден.
2: Битросан.
1: Битросан.
2: Вот это ужасно. Нет, он даже не Битросан, он сначала был Битросан, а потом стал Битросан.
1: Битросан.
2: Это еще хуже. Это хуже, потому что это выносит, ну как сейчас,
1: вот
2: знаете,
1: это
2: молодежь.
1: Лукитрон.
2: А?
1: Лукитрон. Вот
2: Лукитрон, да, это выносит мозг. Вы знаете, вот когда говорят, ой, вы мне выносите мозг, это вот молодежь. Так.
1: Ну, что делать?
2: Так вот, вы знаете, это лекарство.
1: Давайте,
2: да,
1: сразу,
2: да,
1: делу.
2: Да.
1: Мы не применяем никакого,
2: мы
1: лекарства.
2: Мы работаем.
1: А человек психует. Вот
2: психует.
1: Он, предположим, психует. Все,
2: да,
1: время.
2: Да, я вот
1: он
2: именно...
1: Психует,
2: именно,
1: он набрасывает.
2: Вот, и вы не
1: он
2: вол...
1: нервничает.
2: Вот смотрите, вот сейчас вы разволновались. Вот смотрите, вот вы сейчас сами... А я вам сейчас скажу, что вы знаете, с чем мы работаем? Простые удила. Конечно. Лошадь. Господи, простая.
0: Закусить у дела. Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка
3: разогретое сердце. Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
5: На газу готовим вместе.
6: Губы осьминога.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
7: Вероника.
1: Вероника.
2: Гена.
1: Геннадий.
2: Просто Геннадий.
1: Вероника. Геннадий. Вероника и Геннадий. Я хочу спросить. Да. Вот кориандр, который вы добавляете.
2: Угу.
1: Вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
7: Мы сначала замачиваем, конечно.
2: Да, конечно.
1: Вот.
2: Конечно.
1: Вот.
7: Мы
1: вот
7: замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно
2: ну,
7: же.
2: Конечно.
7: А мы, да, опять-таки, эта замочка связана опять со осьминогом.
1: Вот. Осьминога восьминожьем.
7: Да,
2: и потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
1: Mm-hmm.
2: Да. Мы еще
7: испак... вообще всегда, мы вообще любим пассеровать.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Вы знаете, мы любим
2: пассеровку.
1: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
2: Да.
7: Это картофель.
1: Это только картофель.
2: Так, а это вот такой, это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели нас сначала назвать ресторан... Никуси.
7: Ну, давай говорим, что
2: хотели назвать... Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
1: Прошу прощения.
2: Я не знаю.
7: Ну не на тебя же его смотреть.
2: Ну нет, конечно.
1: Вероника такой красоты просто.
2: Вау, вау, я говорю. Господи, так вот. И вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
7: Мы хотим, знаете, что еще? Вот я теперь я скажу. Мы хотим еще, но это в проекте. Но думаем еще, думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля,
1: картофель.
7: Да. И вот еще бы, вот какую-нибудь птичку, может быть, птичку какую-то. Ну вот думаем, какую птичку? Какую птичку?
1: Ну, перепонки Гагары.
2: Хотя барабанные перепонки вы имеете в виду, да?
1: Еще тоньше.
2: Барабанные перепонки.
7: Что-то рядом.
2: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
1: Ну, посмотрим. Это уж вам виднее, я-то уж не буду точно.
7: Подумаем.
1: Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
2: Никусь, давай.
7: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. То человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать.
1: Да, потому что насытился и...
2: Ну, конечно.
1: До 15 дней. Да?
7: Но вот этим ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
1: Вот как. Но все равно попасть к вам трудно, потому что,
2: За полгода.
7: Ну, понимаете, мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, мы любим вот как бы узкий круг. Поэтому, в основном мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть,
2: конечно. Хотя вот,
7: не попасть.
2: Вот Эраст.
7: Сначала подружитесь с нами.
6: Да, понимаю.
2: Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Да, это никель.
7: Да.
2: Ну да. Вот, Эрастик записывался за полгода, вот не смотрел.
7: Ну, потому что да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз. Экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
7: Музыка!
0: Губы осьминога. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженный.

0: pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hikeen.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.
3: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против»

0: дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
1: Воспел одутловатых. Да. Воспел одутловатых. Да. Он и сам был одутловат.
0: И сам он был одутловат.
1: Конечно.
0: Ну так что же в этом плохого?
2: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
1: Верещагин! Верещагин! Апофеоз войны!
2: Кустодиев! Он
0: воспел эту лаву.
2: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой? Какая я не могу!
0: Это смешно. Вот давайте, да, мы давайте, давайте. Вот теперь вопрос к Любови. Любовь, да, я хотел бы спросить. Вот смотрите, получается, собака, у нас сегодня получается, ну, попрошу без оскорблений.
2: Да, пожалуйста.
0: Вот, и вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
1: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Просто, во-первых, хотел бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
2: он
1: понимаете?
2: Он не Кустодий, он Кустодиев.
1: Хватит. От одутловатости страдали. Страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
0: Боже.
1: Эль Греко.
0: Боже мой.
1: Верещагин.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
1: Врубель.
0: Врубель, согласен. Согласен.
1: Ты абсолютно сухой.
0: Согласен.
1: Абсолютно, знаете, наш человек.
0: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня. И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
2: А что у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну,
0: 474 против 242.
2: А я скажу по ним, почему. Почему? Владик, я тебе скажу, почему. Вот это скоршевалка, как я ее называю.
0: Ну, что это за...
1: Что происходит вообще?
2: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
1: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
2: Помолчи!
1: Прет из вас!
0: Ну да, вообще жидкость.
2: Вывернули изнанку!
1: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
2: Псина!
1: Вам потом нужно еще
0: я хочу прекратить это хамство в дебатах.
1: Невозможно,
0: хочу
1: просто невозможно терпеть.
0: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
1: Невозможно терпеть.
0: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
2: Да, ради бога,
0: я не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
1: Невозможно терпеть.
0: До свидания.
3: «За» и «Против». Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
2: Герметика.
3: Локализация протечек – это наша работа.
4: То есть вы работаете, так сказать, с простыми смертными, не обязательно с секретными работниками.
3: Конечно, у нас есть коммерческое подразделение, мы занимаемся.
5: Например, денег же надо заработать. Например, рыболовы. Так сказать, рыболовы всей страны,
4: да,
5: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
4: Нет, и звук, конечно. Я рыба звуком.
5: Рыба с звуком.
4: Чтобы исключить шумы, так сказать.
5: Шумы, да. И при этом, естественно, запах.
4: Запах. Но
3: надо еще
4: применить...
3: важно, еще
5: да, рыбный
3: важно,
5: запах, еще, да, конечно.
3: Еще важно, так сказать, ну, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
4: Да. А вы и там работаете.
3: Мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
5: Да.
3: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
5: Да.
3: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
4: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
3: пожалуйста. Как бы,
5: да, расскажу, внутрь. Расскажу. Пожалуйста. Вот для этого и существует центрифуга.
4: Так.
5: На определенном этапе.
4: Да.
5: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов.
3: Угу.
5: Это было, я скажу, ну, это средний еще, средний. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го
3: начинали-то
5: уровня...
3: Начинали-то мы вообще без кабинки.
5: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо, ну что делать?
3: Невозможно было работать.
5: Невозможно.
4: Ну, в комбинезонах, наверное, были опять.
3: Ну, мы-то да.
5: Ну, мы-то да, но людям-то сложно было. Там были и нянечки, мы их так называем, это мы образно называем, это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень, это уже 25, 26, 28 махов.
4: И вот на этом уровне уже появляется кислород.
5: Кислород, да. Он, кислород,
3: начинает вращаться в организме безостановочно.
5: Вот.
3: И вам уже не нужно дышать.
4: Вопрос, а есть?
3: Зачем?
5: Не
4: потребление
5: надо.
4: Пищи. Но не тоже
5: надо,
4: включает.
5: Не надо. Никакого.
3: Все внутри.
5: Все внутри вас.
3: Ну, смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не... Так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
4: То есть, и вот этого питания хватает на... Слушайте,
5: конечно.
4: Ну, во-первых, это просто...
5: Это нулевой цикл.
4: То есть,
5: вы понимаете?
4: Понимаете, да. Может быть, вы сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как называется, без пищи, без еды, без всего.
3: Он... Один раз поел.
4: Один раз поел, и год свободен.
3: Перед полной герметизацией один раз поел. Пока что, у нас двухмесячный... Цикл.
4: Цикл, да?
3: Да. 50 получается 9-дневный.
4: Ага. Понятно. Вот такой еще вопрос возникает.
3: Но мы работаем над удлинением.
4: Конечно.
2: Герметика.
1: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, фейк-радио.
2: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауны.
7: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Исторические хроники. Итак, мы продолжаем нашу программу «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники». У нас в гостях, напомню вам, Валентина Тротова, историк, исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска, долото.
2: Долото.
0: Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно я понимаю?
2: Правильно, абсолютно.
0: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
2: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали
0: чуть обрубанных пальцев.
2: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
0: Ну, что ли, вот когда вот как вот это, да. Кровь, пот и слезы.
2: Да. Именно так. Да.
0: Понимаю. Ну, так вот, я хотел.
2: Они еще друг другу делали.
0: Да ладно.
2: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди.
0: Угу.
2: В жилище.
0: Угу.
2: И друг другу.
0: Господи, делали педикюр.
2: Конечно.
0: Угу. А да. Вот еще что?
2: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия.
0: Угу.
2: Так образовывались семьи. Да.
0: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, знаете, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал это так что? Египтянин или нет?
2: Нет, платной услуги не было, поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если б в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, я часто об этом думаю. Одиночества не будет.
0: Так вот оно в чем дело.
2: Конечно.
0: Педикюр.
2: Конечно, да.
0: Это враг дружбы.
2: Салон педикюрный враг дружбы.
0: А, сам педикюр наоборот.
2: Конечно.
0: Педикюр мог бы стать объединителем.
2: Ну, конечно.
0: Ну, представьте, люди все. Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
2: Нет, есть.
0: Педикюрят вместе в конце концов.
2: Но вы знаете, есть. И сейчас есть. И это уже началось в Древнем Египте.
0: Угу.
2: Когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр.
0: Угу.
2: Они объединялись в более большие группы.
0: Групповой даже.
2: Групповой педикюр, да.
0: То есть правую ногу ты отдаешь одному товарищу, а левую ногу другому.
2: Именно в этих компаниях рождались какие-то, записывались интересные истории, которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
0: Понимаю.
2: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
0: Ага.
2: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут. По одному приходит. По одному.
0: Да.
2: И это печально.
0: И, ну, печально. Вы что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
2: Мечта есть.
0: Да?
2: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат. И начнут друг другу
0: удивительно
2: дома делать педикюр.
0: Удивительно.
2: Хотелось бы верить.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
2: До свидания.
0: Исторические хроники.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
1: Через три дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели три дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через пять минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно сантиметров на 30, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира. Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяно?

0: Давай!
1: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
0: Да.
1: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
0: днем. Уже 248.
1: Уже?
0: Да.
1: Да вы что?
0: Да.
1: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
0: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ними. Ну, да, как-то я не знаю.
1: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
0: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Помню, что это был.
1: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
0: Ботаник. Это был ботаник. Да. Вот абсолютный такой ботаник.
1: Да. Вот. И вот он страдал, да?
0: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
1: Да-да-да, личной жизни, да.
0: Личной жизни
1: никакой. То есть это влияет, да,
0: это очень влияет, особенно на ботаника.
1: На ботаника влияет.
0: Это повлияло очень сильно.
1: Да, скажите, на затхлость...
0: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
1: Затхлый. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили.
0: По запаху, естественно.
1: Тогда просто еще так бурно не развивалась эта история с
0: затхлостью. Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Вот ботаник...
1: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
0: А я просто почувствовал, что их много.
1: Много
0: в целом.
1: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
0: Ну...
1: Бывают затхлые дети?
0: Нет.
1: Не бывает,
0: дети не бывают. Взрослые, да.
1: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
0: Ну, думаю, что с 22.
1: С 22, да?
0: Да, с 22. Да? Уже где-то, где-то уже первые признаки затхлости появляются.
1: Затхлости уже могут обнаружить.
0: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
1: Хотел спросить, влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
0: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
1: Да.
0: Это был учитель ботаники Зёфин.
1: Зёфин.
0: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
1: Ираклий, вы
0: Ираклий,
1: даже воспоминания
0: писали. Господи, все время забываю. Ираклий Зёфин.
1: Да.
0: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
1: Жизни, да.
0: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
1: Пыльцой, да.
0: Да, пыльцой, он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
1: сгубила.
0: В результате изгубила.
1: Погубила
0: он
1: пыльца.
0: Весь покрылся этой пыльцой.
1: Пыльцой, да.
0: И вот эта затхлость и запах,
1: затхлость
0: и эта пыльца.
1: Пошла, да.
0: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
1: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, про все. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своим питанием, осанкой. Да. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
0: Это вообще предохраняет.
1: Или это она может напасть на любого буквально?
0: Ну, не думаю. Нет, я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
1: В тонусе, да.
0: В тонусе. Mm-hmm. И больше скажу, что это как бы... Да. Вопрос индивидуальный.
1: Индивидуальный.
0: Да.
1: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
2: Не отступай! Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: Адамова голова, башмачок известняковый, Венерин башмачок желтый, Кукушкины сапожки, Марин башмачок, да, и петушки.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Покорители.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители, напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
3: Артур Евлампьевич.
2: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости Нанано 8. Правильно я все сказала?
3: Нанано 8.
2: Да. Вы, как всем нам известно, автор правительственной программы Нанано. Во-первых, что такое название? Нанано.
3: Нанано. Ну, прежде всего, нано, это ведь, это вообще как бы на само нано,
2: да.
3: мы как бы натягиваем некую такую, такую специальную вуаль.
2: На нано. А скажите, вот цифра 8, да. Она ведь не случайна. Значит,
3: нет,
2: было еще предыдущих 7 на нано.
3: Было 7, но дело
2: на-на-на
3: не в этом.
2: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на
3: если положить ее горизонтально.
2: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? Просто доходили слухи, что там что-то было не очень с запахом.
3: Нет, нет, там был и запах не тот, там были... повалило лес.
2: Повалило лес просто?
3: Да, повалило лес. Ну, да. То есть это не до такой степени, как было при Тунгусском, ага, вы помните?
2: Да.
3: Метеорит знаменитый, да. Когда повалило тайгу. Да. Вот. Но, тем не менее, немножечко
2: ущерб был.
3: Повалило.
2: А чего больше? Нанана 2 или Нанана 3 повалило?
3: Больше и Нанана 2, и 3, и 4.
2: Да.
3: Все валило.
2: Да.
3: Все валило лес.
2: Да.
3: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
2: Восстановительные работы, то есть, шли.
3: Восстановительные работы, это очень...
2: Потом на Нано 5 была какая-то тоже странная история. Нано 5,
3: там это... Она была...
2: Там, по-моему, даже кто-то умер, мне кажется.
3: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы вот...
2: Частицах,
3: да. Ну, а что делать? Вы понимаете... Это ведь жидкость.
2: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
3: А у кого частицы, да.
2: Да.
3: Он просто развалился на атомы.
2: Запутался, да.
3: Да.
2: Это на Нано 5. На Нано 6 тоже своя история, очень драматическая.
3: Ну, это, все знают.
2: Да.
3: Это был в отчете.
2: В отчете, да.
3: Чучеткина.
2: Чучеткина, да. Была опубликована статья,
3: да,
2: в Вестнике, да.
3: Чучеткин рассказывал, да, о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
2: Провал, да. Провал Чучеткина, так
3: провал
2: и зовут.
3: Чучеткина,
2: провал
3: так и назывался Чучеткина. Это в газетах.
2: Да.
3: Так вот, я занимался уже жидкостью нано-8.
2: А, подождите, на-нано. А к нано-6 вы разве не имеете отношения?
3: К нано-6 там Чучеткин больше этим занимался.
2: Опять Чучеткин. То есть, да, вот несмотря на вот этот провал,
3: да,
2: провал Чучеткина, его допустили к 6-й все равно.
3: Его допустили к 6-й.
2: А к 7-й?
3: Нет, к 7-й там работал компьютер.
2: Да, только... и Фрязин, по-моему.
3: Фрязин.
2: Да.
3: Фрязин и компьютер.
2: Фрязин и компьютер. И уже с 8-й нано вы вот вступаете, так сказать, вы.
3: Не случайно, да, вы знаете, что мы получили премию.
2: Да.
3: Премию.
2: Вы, да.
3: Премия
2: я сейчас
3: Гальков.
2: Скажу.
3: Да, да, ну скажите,
2: да,
3: скажите,
2: скажу, да, что Артур Евлампич, да, Презин, да, да, да, вот своей программой на нано 8, да, получил, да, премию за яркий прорыв. Да. Премию Галько.
3: Галько.
2: Ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать,
3: конечно,
2: потому что все это знают. Сейчас, конечно, прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
3: С удовольствием.
1: Покорители!
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: И снова мы с вами в эфире передачи «Слово из букв». У нас с вами в гостях Стас Рысь. А, как мы узнали, и узнали происхождение этой прекрасной, удивительной фамилии. И сейчас он согласился прочитать нам небольшой отрывок из бестселлера «Сима и антрополог.
1: Да?
0: История любви». Пожалуйста, Стас.
1: А знаешь, кто ты? Ты моя радость. И счастье мое. Скажи мне, кто подарил тебе чувство беспокойства? Я так люблю, когда ты переживаешь. Добрался ли я до дома без происшествий? Откуда, скажи мне, у тебя эта нежность? Я так люблю, когда ты смотришь своими красивыми глазами и говоришь «люблю тебя». Улыбаешься, подарив моим глазам бонус радости. Скажи, как можно быть такой заботливой? Я так люблю, когда ты своими хрупкими пальцами убираешь то, что не должно быть у меня в пальто и на волосах. Я так люблю, когда ты завязываешь мне мой любимый шарф, подаренный тобой. Откуда у тебя тактичность, что присуще мало кому? Я так люблю, когда ты подаешь мне огонь, когда я начинаю курить. И с улыбкой говоришь мне, не теряя надежды: «Милый, не кури, бросай. Пожалуйста, любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете». И извините, ради бога, я должен перезвонить.
0: Вам звонят?
1: Да, мне звонят. Вот, это буквально... Сейчас я...
0: Это, наверное, из жюри.
1: Это из жюри мне звонят, я сейчас отключу. Да, так вот, мы прервались. Это финал.
0: Да.
1: Финал. Это Сима и антрополог.
0: Да.
1: Любимая, ты делаешь меня самым счастливым человеком на этом свете. Представляешь, как сложно сейчас испытывать это чувство. Такой отрывок.
0: Да. Восторг, вы знаете, просто восторг.
1: Ну,
0: просто
1: да,
0: восторг.
1: Да.
0: И вот после вашего вот этого отрывка хотелось задать вам вопрос.
1: Да.
0: Любили ли вы в детстве?
1: Очень. Очень любил.
0: Правда ли, что первая ваша любовь как раз была девушкой Сима?
1: Ну, что поделать. Да, это была Сима, Серафима.
0: Угу.
1: Да.
0: Да.
1: У нее интересная была фамилия.
0: Да, интересно.
1: Сима наполненная.
0: Да вы что?
1: Да, да.
0: Как любопытно.
1: Сима наполненная. И она даже мне в шутку говорила: а если мы поженимся, ты будешь наполненной?
0: Наполненная рысь?
1: Да, наполненная рысь. И я думаю, а вот действительно ведь что-то должно меня наполнить.
0: Да? И что же случилось? Почему вы расстались?
1: Я наполнил Симу до отказа, и все как-то само собой прервалось и куда-то унеслось. Ну, это детские воспоминания, естественно. Потом пришли более зрелые чувства. И вот как раз я хотел с вами поделиться еще одним отрывком.
0: Еще одним отрывком обязательно.
1: Да,
0: я вот до этого хотела спросить. Вот смотрите, Сима антрополог, у нас история любви.
1: Да.
0: Следующий отрывок, который бы мы вас очень попросили прочитать.
1: Да.
0: «Мазган и Шурочка».
1: Да, это очень...
0: И тоже история любви.
1: Это история.
0: То есть получается, что ваш любимый жанр – это...
1: Это любовь. Это любовь.
0: Это любовь.
1: Это любовь. Это любовь.
0: То есть жанр любовь.
1: Да, да.
0: Я не знал.
1: Я не могу жить без любви. Вот так бы я сказал. Иначе я засох.
0: Только ли проза присутствует? Или все-таки бывает еще драматургия, может быть?
1: Ну да, конечно.
0: Замечательно. Следующий отрывок мы услышим после короткой паузы.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: 101. Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо», как обычно, гости и интереснейшая тема. Тема, которую вы сами просите нас. Мы ведь ничего здесь не выдумываем. Мы просто идем на поводу. Мы, так сказать, принимаем ваши запросы и эти запросы воплощаем в жизнь. Итак, сегодня программа по вашим многочисленным просьбам. Как разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Накануне летнего сезона, без сомнения, это волнует всех-всех многочисленных жителей нашей страны, потому что, как вы понимаете, медовый сезон близок. И сегодня у нас в гостях ученые, люди, которые посвятили всех себя целиком и полностью изучению, так сказать, этих прекрасных животных под названием насекомые. Вот, это энтомологи сегодня. Это, соответственно, Изольда Тихоновна у нас. Изольда Тихоновна. Сегодня
3: Базова.
2: У нас Изольда
3: Базова.
2: Прекрасная Базова. Изольда Тихоновна Базова. И, соответственно, Александр Гайсун.
4: Да.
2: Александр Гайсун.
4: Добрый день.
2: Александр работает в научно-исследовательском институте Шершня.
4: Я все время
2: в институте Шершня вы работаете.
4: Шершня,
2: Изольда Тихоновна у нас работает в научно-исследовательском институте мягкокрылых.
3: Мягкокрылых, точно, абсолютно. Правильно сказали.
4: И вот про шершня я сразу могу сказать, такой хороший шершень нам прилетает.
2: Подождите, Александр, у нас же серьезный сегодня разговор.
4: Ну, конечно.
2: Мы не хотим вот это про шершня знать, потому что сегодня
4: почему?
2: У нас... У нас тема, как разыграть шмеля и перехитрить пчелу.
3: Да.
2: И для чего это нужно накануне летнего сезона? Для чего? Вот скажите, пожалуйста, Изольда Тихоновна.
3: Да.
2: Вот для чего разыгрывают шмеля? Я так слышал. Но наши, так сказать, слушатели, вполне возможно, и не знают. Но я слышал, что разыграть шмеля необходимо пчеловоду.
3: Конечно,
2: необходимо для того,
3: безусловно,
2: чтобы перехитрить пчелу. То есть это взаимосвязанные вещи.
4: Это взаимосвязанные
3: вещи. Это мне сейчас меня спросили.
4: Подождите, Александр,
3: я просто должна на этот вопрос ответить, потому что вся моя жизнь – это энтомология. И я хотела сказать, что это делается для того, чтобы шмель опылял. Опылял лучше цветы, а потом пчела, которая разыграла немножечко шмель, она на эти цветы села, взяла нектар и принесла в соту.
2: Я вот что хочу спросить.
3: Да.
2: Зачем мы, люди, должны разыгрывать шмеля? И чтобы... пытаться перехитрить пчелу.
3: Это же очевидно, что...
2: А вы подождите, Изольда Тихоновна.
3: Да.
2: Я хочу спросить сейчас, вот задать этот прямой вопрос Александру.
4: Да я понимаю.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
5: Сайт

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача «На правах рекламы». Да? И да, у нас да. в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
1: Однушка-студия
0: 700 квадратов.
1: В Разево в комплексе да. «The Music».
0: «The Music», да.
1: Да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов. Да. Значит, пришел охотник, да, например.
0: Скинул, так сказать.
1: Стеки, скинул да.
0: сбрую. Сбрую, да.
1: Скинул
0: положил
1: сапоги.
0: Дичь. Да.
1: У него топчан. Да. Топчан 18 квадратов. Угу. Ну, один топчан.
0: Да.
1: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить да. для холостяка,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что это действительно. У нас, да, вот, говорим обо всем прямо.
1: Он ходит, бегает, да. он топчет его. Ну, то есть это как бы...
0: Топчется на нем, да.
1: Топчется на нем, он танцует, потому что за музыка играет. Да. Везде играет музыка. У нас все в музыке.
0: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
1: свистуля,
0: у кого-то журчит...
1: Свистуля. Свистуля.
0: А, то есть время посвистывать что-то.
1: Что на посвистывать? Он как бы подсвистывая укладывается
0: да.
1: на
0: да.
1: ночлег.
0: На ночлег, а да. там можно и палатку разбить.
1: Залив как бы горя или радость, да. если от да. того, кого он поймал.
0: Горячительным, да.
1: Да, горячительным у него стоит. У него бар, да. бар 50 квадратов.
0: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
1: да.
0: они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
1: Ну, конечно.
0: Да можно и палатку разбить,
1: он
0: да.
1: Он может пойти в поход, не выходя,
0: не выходя
1: из своей
0: Вот понимаете, это потрясающе.
1: О, это
0: потрясающе.
1: Гениально.
0: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин
1: я понял, Павис.
0: Павис.
1: Павис,
0: да,
1: ну,
0: да. Так
1: Павис,
0: вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
1: Павис так и оформляет, что ты ощущение у тебя полное, что ты как бы
0: да.
1: Скажем, у дрозда, например.
0: У дрозда. У дрозда в гостях.
1: У дрозда в гостях. Да.
0: Замечательно.
1: Удивительно.
0: Замечательно.
1: Дрозд как живой. Хочется его погладить, приголубить.
0: Да.
1: А это рисунок
0: да.
1: Пависа.
0: Прекрасно.
1: Как
0: прекрасно.
1: Да.
0: А скажите, да. пожалуйста, а вот кроме вот этих вот однушек студий,
1: да.
0: Я знаю, что сейчас особо еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем
1: трешки-распашонки,
0: вдруг?
1: Как бы, ну это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы было, чтобы можно было ходить
0: направо и налево.
1: Направо и налево.
0: Направо и налево. Направо
1: некоторые
0: налево.
1: Так
0: то есть,
1: до сих пор мужчины и ходят.
0: Да,
1: направо
0: да.
1: Направо и налево.
0: А скажите, вот, ну вот
1: да.
0: эти вот новые тройки распашонки,
1: да.
0: которые в комплексе The Music тоже
1: The
0: находятся,
1: Music,
0: да.
1: да.
0: Они отличаются? Что-то в них новшества какие-то есть?
1: Новшества есть.
0: Да.
1: Там, скажем так, оригинальный пол.
0: Оригинальный пол.
1: Он где-то теплый, где-то холодный. Где-то
0: очень
1: теплый,
0: холодный, да.
1: да? Да, где-то ледяной просто.
0: Интересно.
1: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно
0: да
1: идете по своим этим самым делам.
0: Делам.
1: Ночью.
0: Да.
1: То есть вы идете ночью по своим делам.
0: Заходите в туалет, там холодно и дует.
1: Там холодно и дует.
0: Вы знаете, как это прекрасно?
1: Причем вы делаете так, и начинается жара.
0: Фантастика
1: и
0: просто.
1: Истома.
0: Истома.
1: Зной. Как бы
0: да.
1: вас печет. Там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается
0: да.
1: прямо над унитазом. И это,
0: то есть это уже,
1: это
0: как
1: настоящее.
0: Сказать, шаг вперед после климат-контроля, после
1: да.
0: всего.
1: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть
0: да
1: вы взяли,
0: что?
1: Вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. В пупырышках. Он
0: да, да, да, да, да, да, да.
1: И прям,
0: прекрасно.
1: Как, бо, и вкусненько.
0: А
1: и
0: в туалете
1: закусили.
0: Огурцы,
1: и
0: а
1: здесь
0: в спальне...
1: же бар.
0: А.
1: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
0: А сколько квадратов? Сколько туалет, простите?
1: Туалет 40 где-то, 44.
0: Ну, 40 квадратов нету, тогда да, возможно, возможно.
1: Туалет, так сказать, нормально.
0: Да.
1: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
0: То есть, ну, я поняла.
1: Да.
0: Туалет. Это не только туалет. Вот
1: нет,
0: вы не случайно
1: нет,
0: свою деятельность
1: нет,
0: начинали
1: нет.
0: с туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
1: Хорошо.
0: Скоро мы узнаем все от Ореста Мазонидиса.
1: Ловлю вас за слой.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: С нами хорошо. 101.ru.
0: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Могу вам сказать, что это впервые в мире. Ну, как вы знаете, на Фоменко Фейк Радио всегда какие-то удивительные, фантастические, поразительные вещи, гости, события, люди и нелюди. Сегодня у нас с Ириной Рыбладзе, у меня, у Владислава Жульпацкого и у Ирины Рыбладзе сегодня в гостях удивительный богомол, да я даже не знаю, как его и представить. У нас сегодня единственный выживший после спаривания самец богомола Виктор. Виктор просил не называть его фамилию. Здравствуйте, Виктор!
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Ну, Ирочка, давайте начнем сразу.
2: Да.
0: Быка дорога, прошу
2: да.
0: вас.
2: Да, вы знаете, Виктор, вот я понимаю, что сейчас к приемникам, к телеприемникам просто приникли все интересующиеся люди, интимологов очень много, которые интересуются. Да, вот интимологией и богомолами в частности. Но вот знаете, у меня вроде бы странный вопрос, почему Виктор? И откуда такое имя?
1: Это победа.
2: Да, это я знаю, что Виктор – это победитель, это всем известно.
1: Я победитель.
2: Кто назвал, мама или папа?
1: Мама.
2: Да?
1: Да.
2: Да. А скажите, пожалуйста, а маму как звали, не секрет?
1: Зоя.
2: Прекрасно. Это просто прекрасно. Значит, с детства Виктор и, наверное, вот эта вот судьба побеждать.
1: Да.
2: Она, да, просто с детства
1: она
2: вас преследует.
1: Сидела внутри. Я чувствовал... Когда я раскрываюсь, когда я погружаюсь в самку, когда я в сумку самки погружаюсь, тем более я чувствую себя победителем.
2: Подождите, а скажите, пожалуйста, но в детстве вы же еще почти не погружались, наверное?
1: Нет,
2: были какие-то другие игры, забавы,
1: другие
2: утехи?
1: Но это были не утехи, это были утешечки маленькие такие.
2: Ну вот любимая игра, какая была в детстве?
1: Любимая игра, я любил пальчиками трезвонить по бубенчикам. Ну, мне просто это нравилось с детства.
2: Ну, видимо, были какие-то очень и подвижные игры. Потому что ведь вам нужно было тренироваться, чтобы потом быстро, я так понимаю, что очень важно быстро убежать после спаривания.
1: Да, когда самка заканчивает свой цикл, самец уже давно закончил свой цикл, самец как бы говорит до свидания, и затем мы отправимся с вами на Галапагосы, и поедем еще съездим в разные места. И после этого, когда самец прощается, он как бы всем говорит до свидания, и тут же быстро убегает.
2: А что же быстро убегает?
1: Да.
2: Скажите, пожалуйста, Виктор, да. Вот такой вот странный, может быть, вопрос. Я правильно понимаю, что у вас семья говорящих богомолов?
1: Да, конечно. Все мы разговариваем. Естественно, это нормально. Если бы не общались, не было бы самого соития. Не было бы вот этого ощущения.
2: То есть это норма среди богомолов?
1: Да,
2: или все-таки это исключение?
1: Во время секса и после, и до обязательно разговариваем.
0: Скажите, кто говорит больше? Самец богомола или самка?
2: Да, вот
0: богомола.
1: Самка в момент соития, она немножечко отвлечена. Ее как бы... подмывает все время. Ну, как бы ее подмывает сказать, но она не говорит ничего, она не может...
0: То есть в основном, конечно, говорит самец-богомол.
1: Самец-богомол.
0: А если не секрет, раз уж мы пошли в такие откровения, откровения, связанные с интимной жизнью самца и самки-богомола, скажите, пожалуйста, какие слова употребляет зачастую сам богомол во время соития в адрес, так сказать, самой самки?
1: Головокружительный успех. Все время произносит эти слова. Головокружительный успех.
0: Ну и прежде чем мы продолжим, хотелось бы сделать небольшую короткую паузу. Ну, может быть, музыка, а может быть, что-то еще. Вернемся через минуту.

0: 睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡
1: 睡睡睡睡睡睡睡Фоменко Фейк Радио. Об отношениях. И вновь мы в студии с ненаглядной женщиной-калькой беседует Юрий Бурзон. Камея Захарьевна Потская у нас сегодня в нашей студии сама чаровница, я бы сказал так, загадка, разгадка. Ну, много-много-много-много эпитетов. Мы остановились с вами на детской полосе.
2: И песенка.
1: И песенка. Женщина-песенка. Это хорошо. Да, действительно. Давайте так. Перед тем, как мы споем, да, какой взгляд обалденный. Просто я по-другому не могу назвать. Подождите, не надо, не так быстро. Так вот, женщина Калька, прошу вас, расскажите все-таки об этом детском периоде вашей становления. Девочка Калька. Что девочка нашла себя, она решила раствориться?
2: Не то, что, понимаете, многие люди настолько боятся потерять себя, что начинают как-то завоевывать пространство. Пространства на всех хватит.
1: Да.
2: Понимаете? Поэтому его не нужно завоевывать. Просто надо расслабиться и увидеть друг друга такими, какими мы есть.
1: Да.
2: И принять.
1: И принять.
2: Как абсолютно, это, да. Это не нужно бороться.
1: Ну, там же были мальчики, соответственно.
2: Были мальчики, конечно, да. С какими-то мальчиками мы играли в войну.
1: Так.
2: А с какими-то в космическую войну.
1: В космическую?
2: Да.
1: Так,
2: с какими-то, кто тяготел, так сказать, какой-то, каким-то научным познанием, играли в какие-то лаборатории. Я была готова на все.
1: Боже мой, то есть практически тогда уже в вас проявилось вот
2: да,
1: это...
2: Да, именно поэтому у меня друзья с детского сада, понимаете? Когда, например, дни рождения случаются и праздники, самый большой вопрос – это где это устраивать, потому что столько людей, которые хотят поздравить меня, что я не могу.
1: Боже мой,
2: не могу найти помещение для этого, потому что...
1: Ну, да. Я знаю, что вы, например, на громадном стадионе...
2: Был такой
1: опыт. Был день рождения у вас, да?
2: Да.
1: Но и все кричали... Калька! Калька! Да-да-да, это было приятно.
2: Ну да-да, был такой, было, да.
1: Боже мой, и сама краса просто, волшебство какое-то царило над стадионом.
2: Да. Есть еще один большой плюс, что, понимаете, уровень, как сказать, образования, он совершенно получается безграничен, потому что мне нужно знать очень многое, чтобы общаться с людьми. Не то, что, ну, мне, я вижу, что человек увлекается тем, чего я еще не знаю, и его сразу, как сказать, чуть-чуть отсекают. От себя нет совершенно. Я начинаю узнавать, приходится образовываться. Понимаете, все время впитываешь.
1: То есть это означает, что вы все время учитесь.
2: Я постоянно учусь, конечно. И сейчас смотрю на вас и учусь.
1: Ну, боже мой, перестаньте. Вы, это
2: конечно.
1: Я вам должен дарить комплименты.
2: Да, мне даже жалко, что у меня нет такой рубашки в огурцах.
1: Ну вот, видите, рубашка в огурцах.
2: Подарите?
1: Да, да, подарю. Вам, да.
2: Спасибо.
1: Вам очень идет вот это вот голубые тона.
2: Да?
1: Что-то такое это... небесное.
2: Да, это я у мужа взяла свитер.
1: Понимаю,
2: да.
1: Как приятно.
2: Это люблю приятно. Носить его одежду, ему тоже нравится.
1: Очень хорошо. А давайте теперь перейдем уже от девочки Кальки все-таки к девушке Кальке.
2: К барышне, давайте.
1: Давайте к барышне. Барышня Калька,
2: ну?
1: Что это для вас? Расскажите, что это было? Сказать, для
2: ну,
1: вас.
2: Достаточно, ну, как сказать, сложность была одна. Куда пойти все-таки учиться, потому что так мне, как я уже сказала, слишком много нужно было знать, чтобы общаться с любым человеком.
1: Вот
2: абсолютно.
1: Здесь мы с вами немножечко, чтобы не торопиться, вот эти глаза с поволокой я вижу, и мы сделаем маленькую паузу.
2: Давайте.

0: Tex. Hey, kevyt fiili.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.

0: прыжковость шаролета?
1: Да.
0: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, впереди нас же много,
1: ну, конечно, конечно.
0: И увеличение дистанции батареи, конечно,
1: да.
0: И потом автопилот мы введем,
1: да,
0: при,
1: да,
0: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
1: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
0: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР, да, это, да, новая система, которая сейчас разрабатывается,
1: ага, ага.
0: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: я вот как замминистра говорю.
1: Ну, это понятно.
0: Это, кстати, ну, мы доведем это до полной автономии.
1: Я прошу вас.
0: До полной автономии.
1: Мы будем ждать.
0: А теперь, кстати, два электрошаролета сталкиваются,
1: да,
0: между собой.
1: Да, да.
0: Ничего.
1: Ничего.
0: Люди прекрасно себя чувствуют.
1: Чувствуют.
0: Никаких аварий.
1: Отдыхают.
0: И главное, шаролет,
1: да,
0: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария, бац, и она уже не может ехать,
1: да,
0: эта,
1: да,
0: машина.
1: Да, да,
0: даже,
1: да,
0: если все целые и невредимы внутри.
1: То есть нормально сталкнулись,
0: конечно,
1: оттолкнулись.
0: А пришло мне в голову,
1: да,
0: все это.
1: Вот как
0: только
1: это?
0: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле, в обычном.
1: А.
0: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
1: да,
0: то, в принципе, вот и все.
1: Вот и
0: а
1: все.
0: Дальше только перемещай.
1: Это сама
0: и
1: безопасность.
0: Понеслось. Сама безопасность, понимаете?
1: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
0: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
1: Вы
0: внутри
1: создатель безопасности.
0: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
1: Вы как замминистра, вот, министра,
0: ну,
1: ГУСАР.
0: Ну, я могу вам сказать, ну...
1: Да.
0: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
1: да, да,
0: мы,
1: да,
0: ее,
1: да,
0: назвали,
1: ну, да,
0: вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
1: Не будем.
0: Это, конечно, просто смешно по сравнению с тем, что мы уже сделали.
1: Да, ну, господи,
0: завтра,
1: да,
0: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
1: да, пожалуйста,
0: к нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом
1: экспериментальные
0: смысле. Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
1: серийные. Это уже серия?
0: Конечно. В этом все и дело. Это
1: Боже,
0: серийные
1: это
0: образцы.
1: Викинг
0: это серийный образец.
1: Да.
0: И Асока-9 это общественный транспорт.
1: Но пока еще...
0: он в малой серии.
1: В малой серии
0: пока, потому что,
1: да, да,
0: ну, ведется отработка. Это все-таки 12-местный.
1: 12-местный
0: электрошаролет,
1: 12-местный. Да, это
0: нагрузка. И 4-местный. Это разница огромная.
1: Понимаете? И потом там особые, вот, водители должны быть, я так,
0: ну,
1: понимаю.
0: Сегодня,
1: да,
0: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
1: Вот.
0: Но сейчас парк будет расширяться. Мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот, что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
1: Для обычного,
0: ну,
1: вы вообще, конечно, перекрываете,
0: конечно,
1: да?
0: Это полное правильно замещение.
1: Ну, это замечательно.
0: Это полное замещение.
1: То есть буквально...
0: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
1: Не ровен час.
0: Да вообще.
1: То есть хочешь сказать...
0: Мы свободны.
1: Это...
0: Мы абсолютно свободны.
1: Не ровен час, а буквально это уже рядом все, угу, не за горами.
0: Угу.
1: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
0: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
1: А
0: мы будем увеличивать длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
1: увеличивать блин.
0: Но называем мы его электрошаролет, потому,
1: да,
0: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета,
1: да,
0: являются самыми важными.
1: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
0: Еще хочу сказать, да, что мы, да, полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
1: То есть детонация.
0: Ну, да.
1: Ну, скажем.
0: ДАС! Вот это.
1: Вот это ДАС!
0: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано. И я могу сказать, да,
1: за счет чего?
0: Ну, гелий-водородной смеси.
1: А, опять.
0: Конечно.
1: Опять.
0: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
1: Вот это вот.
0: Вот наши химики,
1: ага,
0: конечно,
1: ага,
0: и нашли. И
1: так,
0: все,
1: так, так.
0: И все у нас работает.
1: Удивительно.
0: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
1: Плодит.
0: Плодит.
1: Она талантами богата.
0: Да, да.
1: Действительно.
0: И плодит.
2: Электрошаролеты. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. потерялась. Потерялась одна маленькая шестеренка. И вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось. Части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
5: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
7: Аптечный сомелье.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, аптечный сомелье здесь сейчас на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Ростислав Вегетанов. Кстати, хочу напомнить вам, что вы всегда можете в любых социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, где хотите, всегда можете набрать Фоменко FM, и там увидите огромное количество наших программ, и это вызовет у вас всегда хорошее настроение. Итак, Ростислав Вегетанов, аптечный сомелье, да. Человек, от которого зависит жизнь каждого нашего обитателя планеты Земля. Ростислав Вегетанов пробует таблетки.
1: Конечно.
0: Итак, мы уже поговорили о том, что такое сульфадрибозол, о том, что такое пахметоген, да. О том, что такое оксимедипесин.
1: Так.
0: И сейчас пришло время обсудить рыжоль.
1: Рыжоль. Это гель. Я вам скажу, это гель, это такая, ну, скажем, вот... очень вязкая, скажем, субстанция.
0: Ну, мне казалось, что вы всегда работаете только с таблетками.
1: Нет. И с гелем в том числе. С гелем в том числе. Но я пробую его.
0: А, кстати, максимальный эффект достигается каким образом?
1: Когда вы дополняете таблеточку и гель. Таблеточку
0: и гель. То есть, условно говоря, рыжоль для того и сделан,
1: да,
0: чтобы поддерживать эффект в любом таблеточном лекарстве. Я правильно понимаю?
1: Он как бы покрывает это все... пленкой, пленкой
0: ну,
1: счастья.
0: Ну, скажите, вот если сульфадрибозол, это противоспинное, правильно?
1: Противоспинное.
0: Это противоспинное.
1: Да.
0: А вот оксимедипесин, насколько я знаю, да?
1: Это ректальное.
0: О,
1: конечно. Вот оксимедипесин, это ректальное.
0: Ректальное, понятно.
1: Конечно,
0: все, понятно.
1: Только
0: понятно.
1: Ректальное.
0: Но поддерживаем и рыжолем одновременно.
1: Рыжолем.
0: Что вы посоветуете?
1: Рыжолем. Я советую.
0: Два раза или три раза в день?
1: Четыре раза в день.
0: Ох.
1: Да.
0: Ну, вы знаете, многие наши, так сказать, слушатели,
1: да,
0: они ведь думают о том, что тратят на лекарства большое количество средств.
1: И напрасно. И напрасно, потому что лекарства, их не может быть много. Вы понимаете? Не может быть много лекарств, когда они всасываются в кровь и тут же поступает все это в мозг, в клетки, в мозговые, они начинают как бы разворачиваться и опа!
0: И, так сказать, вот, например, циклопропон-4, да?
1: Циклопропон-4, вот. И особенно тирфанда. Это новое, это совсем новое. Тирфанда. Это мазь. Понимаете?
0: А из чего она?
1: Тирфанда это кора мезозойского ствола. Он находится в Месопотамии. Мезозойский ствол, кора, она очень трудно отделяется от ствола. Но тем не менее, как только вы отдираете эту кору, вы чувствуете сок. Сок. Вы понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И вот этот сок мы используем, мы его пьем. Mm-hmm. Mm-hmm. В чистом виде. Mm-hmm.
0: А как же, простите, кристопропол?
1: Кристопропол, он заменяет циклопропон.
0: Mm-hmm. Ну вот здесь да. у меня такой вопрос
1: это,
0: пришел.
1: Это как бы взаимоизменяет.
0: Пришел,
1: да.
0: пришел такой вопрос у меня
1: да.
0: от наших слушателей. Можно ли вместе с циклопропоном 4
1: так.
0: принимать сульфадрибозол и одновременно так. намазывать себя рыжолем?
1: Ну, я пробовал один раз. Сложно. Сложно. Пошло очень какое-то неприятное ощущение. Mm-hmm. Неприятное ощущение.
0: Но неприятные. Помогает это или нет?
1: Неприятное.
0: Помогает или нет?
1: Неприятное.
0: Просто помогает или нет, скажи.
1: Просто помогает или нет.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Mm-hmm. Просто помогает или нет. И мы на этой высокой ноте прерываемся буквально на одну минуту для того, чтобы послушать легкую, фантастическую музыку.
7: Аптечный сомелье.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
8: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
9: С нами легко.
10: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
3: На газу готовим вместе.
4: Вот все, хорошо. Вот хорошо. Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» мы готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
5: «Акварели».
4: Прошу прощения, Акрополь, да. Ресторан Акрополь, ресторан, в котором мы часто бываем и где прекрасно его знаем.
5: И приготовим уже.
4: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
5: Гугин.
4: Вы Гугин?
5: Я Гугин.
4: Минуточку, да. Мы же говорили, что пришли туда. Баскина.
5: Баскин.
4: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
5: Баскин.
4: Баскин
5: Павел. Это то, что я буду готовить.
4: Называется.
5: Да.
4: Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин готовит сегодня из ресторана. Ну, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
5: Акрополь.
4: Ресторан «Акрополь».
5: Да.
4: Вот, Павел.
5: Писки.
4: Понятно.
5: Можно попить?
4: Это блюдо... Попейте.
5: Спасибо.
4: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
5: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
4: Во-первых,
5: руки у вас... Руки обдайте.
4: Кстати, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
5: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
4: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
5: обязательно. У вас же.
4: Ну, у меня вот эти, у меня когда не раздвигают.
5: Не
4: на левом?
5: Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. И как только я возьму вот этой самой.
4: И пассируете потом?
5: Ну, конечно, и пассирую. И чесночком немножко сдабривать.
4: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
5: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы...
4: прямо. А перец?
5: Перец вставить.
4: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
5: Очень несколько.
4: Да, понимаю. Ну, вы знаете, вот скажите, а вы в ресторане это можно у вас заказать?
5: Это блюдо? Да. Можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
6: На газу.
3: готовим вместе.
5: Так. Вы знаете, чем здесь все идет от противного.
4: Да, вот Павел, сейчас, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, а потом ответим на вопрос.
5: Да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
4: Давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
5: Хорошо.
4: Давайте работать.
5: Все.
4: Пассируйте.
5: Пока мы пассируем. И видите, я немножко. Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой, чувствуете, такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Немножко обдает?
4: Немножко есть,
5: А это не страшно.
4: Меньше или больше?
5: Не-не-не. Маленький. И видите, как играет, как играют яички.
4: Хорошо.
5: Смотрите, ну и хорошо.
4: Я забыл спросить, это же перепелины?
5: Перепелины. Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так
4: берем. А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
5: ладошкой.
4: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
5: Абсолютно.
4: Он готовит это, он готовит рост, конечно.
5: Сейчас.
4: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе.
3: На газу готовим вместе.
4: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
5: Успуш мое.
4: Понятно.
5: Ну, это мое.
4: Зная ваши.
5: Успуш мое.
4: А сколько лет вы прожили в Уфе?
5: 9.
4: Понимаю.
5: Да.
4: Ладно, ну что ж.
5: Я когда первый раз.
4: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
5: Вот.
4: Спасибо. И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу. Мы, кстати, это уже традиция у нас. Угу. Песня звучит по просьбе непосредственно Павла. Павла. Шеф-повара ресторана «Акварель».
5: Акрополь.
6: На газу готовим вместе.
7: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
2: Соглядатый.
3: Здравствуйте, с вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Да. Он соглядатый.
4: Да.
3: Я бы даже сказала, наверное, он начальник.
4: Я начальник соглядатых на специальной трассе. Вот как раз мы об этом начали с вами говорить в предыдущем часе.
3: А вы сами, вы только, вот как сказать, руководите процессом или вы сами тоже смотрите?
4: Ну, сейчас я раньше как бы занимался именно конкретно соглядатайством.
3: Да.
4: Сейчас я уже руковожу соглядатаями. Да, только руковожу. Но иногда на очень сложных участках.
3: На сложных участках вы сами, никому я не доверяете.
4: Я сам, конечно, работаю. Вот особенно сложный участок сейчас, это у нас специальная трасса дяди Тараса. То есть, и как бы ее так назвали, потому что Тарас Ванюсевич.
3: А, Тарас Ванюсевич, да.
4: Руководит как бы этой трассой. У него возникает плотный очень, так
3: трафик.
4: Сказать, трафик. Очень не, скажем так, неадекватно иногда себя ведут
3: водители
4: на этих участках. Выбегают. Да что, господи, справляют нужду.
3: Боже.
4: Естественно. Соглядатый все это фиксирует.
3: Все это фиксирует.
4: Я покажу вам еще раз, как фиксируют эти очки.
3: Ну-ка, смотрите. Давайте-ка посмотрим.
4: Видите, все.
3: Потрясающе.
4: Да, абсолютно.
3: Просто потрясающе. Вот такой у меня вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: А ни для кого не секрет. Сейчас очень многие автовладельцы, очень многие водители машин используют сами себя, ставят в машину видеорегистратор.
4: Да.
3: Ну, чтобы, если что, там у него уже было.
4: Естественно, конечно.
3: Я, может быть, преувеличиваю,
4: но
3: такой слух был, что и даже вот начинает избавляться от этих видеорегистраторов, а просто берут человека
4: конечно.
3: С собой.
4: Конечно.
3: Да, который работает видеорегистратором.
4: Мы предоставляем такую таких
3: услугу.
4: Людей.
3: Это как раз ваша организация.
4: Да, это наша организация «Соглядатые». Так и называется организация «Соглядатые».
3: То есть и ваша же организация, вот если в квартире устанавливается видеонаблюдение, камеры и так далее, ваши же люди работают.
4: Наши же люди работают в квартире.
3: Прекрасно.
4: Присылается человек, как правило, низкорослый, скажем так, по габаритам юркие, цепкие.
3: Цепкие, да.
4: Вот, они как бы...
3: В принципе, же все-таки должны быть незаметны.
4: И они, как правило, незаметны.
3: Незаметны.
4: Кстати, эта форма специально у нас, вы видите, да? Она
3: вы
4: как
3: знаете,
4: бы
3: да,
4: такая
3: незаметна.
4: Серого, такого незаметного цвета.
3: Да. Да.
4: Все это как бы в тонах таких
3: в
4: самых...
3: В лесу работаете?
4: В лесу, да, конечно.
3: А что там вот, в чем состоит работа в лесу?
4: В лесу очень важны как бы ситуации с браконьерами.
3: Правильно.
4: И особенно нестандартные ведущие себя люди, так называемые шашлычники, вы понимаете?
3: Вот.
4: Да, мы их называем шашлычники. Но это не обязательно люди, которые жарят шашлыки, вы понимаете? Они могут жарить и дрозда.
3: Да. Жарить дрозда и заниматься вообще совершенно неуместными делами.
4: Да, и неуместными с этим же дроздом могут заниматься, вы понимаете, доходило.
3: Да, в том-то и дело,
4: Это действительно, я не лукавлю здесь. Это действительно так.
3: Да, нет, всем известно. Это известные грибные маньяки. Это
4: маньяки, это совершенно как бы люди...
3: Люди в плащах вот эти вот,
4: да, в плащах, в баллонях, которые ходят, нападают на лис.
3: Нападают на лисы и...
4: И, естественно, вступают с ними в противоправные действия.
3: Да,
4: и после этого лисы гибнут.
3: И с корнем вырывают грибы, между прочим.
4: Они с корнем вырывают грибы, пытаются накормить их сначала лис этим, ну, чтобы задурманить.
3: Задурманить, так сказать.
4: И после этого

0: противоправные действия с ними. Это ужасно.
1: Это ужасно. И вот как ужасные раз вы, люди, собственно, благодаря вам, еще не все, собственно, лисы погибли у нас в лесу.
0: Естественно.
1: И еще кое-какие
0: грибы остались. Мы бережем лис.
1: Лис, да.
0: Вот, вот о чем речь.
1: Вот о чем речь. А на зайцев они не нападают?
0: Нет, зайцев реже. В основном лисы. В основном лис.
1: Так, очень интересно. Ненадолго прервемся с вами, дорогой Геннадий Степанович.
0: Да.
1: Да, чтобы узнать еще кое-что интересное.
0: С удовольствием.
2: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Прямая трансляция.
1: Мы снова в седьмом съезде, седьмой съезд клапанов. Он проходит в Капино. Напомню, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио ведет прямую трансляцию в Дворце культуры имени Мосина. Сегодня мы берем интервью у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клуб». Скажите, Сергей, почему до сих пор не выделяются площади для тренинга клопов? Почему?
2: А потому что клопов не умеют тренировать. Раньше это было, вот когда наши деды, наши прадеды, они как-то, они клопов подмывали, они занимались.
1: Ну, подождите, я просто хочу спросить, все-таки давайте вернемся не об истории, так сказать, когда там деды, прадеды, а просто скажите, какие площади нужны для тренинга клопов?
2: Громадные площади. Ну, нужно рыть котлованы, нужно использовать технику для того, чтобы клопов собирать в одну стаю.
1: Ну,
2: клопы же собираются стаями, это забывают наши законодательные органы.
1: Я просто хочу спросить у вас, Сергей, вот вы, как руководитель областной организации, я просто хочу узнать, а примерно вот так вот, как у вас в плане, как рассчитано, что вот вы, ну, количество вот этих площадей для тренинга, ну, например, можно ли, например, складское использовать помещение?
2: Можно.
1: Или легко возводимой конструкции?
2: Нет, можно возводить. Можно и легко. Но только единственное, они не должны быть легко воспламеняться. Клоп любит воду, влажность, но он не любит огня. Не надо его пугать. Вот я поэтому говорю, не надо пугать клопов.
1: А вот что я хочу спросить вас, Сергей, скажите, пожалуйста. А вот, предположим, как вы тренируете? Буквально, может быть, в двух словах. Как сам тренинг с клопами-то проходит?
2: Да замечательно. Наши айтишники разработали удивительную систему, которая как бы подступает к клопу прямо к его гипофизу. У клопов гипофиз, он не уступает, между прочим, гипофизам ведущих наших пернатых, а они пересекаются между собой, и вы знаете, между ними возникают даже какие-то чувства, и мы готовы это доказать в нашей области.
1: Я вот что хочу спросить у Сергея Тырина, руководителя областной организации «Свободный клоп». Вы, так сказать, проповедуете свободу клопа, но свободу ограниченную, правильно?
2: Свободу, но свободу клопа, который подготовлен к современной жизни.
1: Скажите, пожалуйста, ваша связь с клопами, она, так сказать, буквально прямую или, так сказать, нет?
2: Вот мы неразрывно связаны с клопами, каждый час ежесекундно.
1: То есть вы хотите сказать, что профессиональный клоповод ни на секунду не расстается с клопом как таковым?
2: Никогда!
1: Ага.
2: У меня лично несколько особей проживают прямо рядом со мной. Это несколько особей отдельных, которые накормлены хорошо. Это настоящие друзья.
1: Итак, дорогие друзья, напомню вам, что мы в седьмом съезде клоповода, журналист Владимир Лебязин сейчас у микрофона. Мы находимся в Капино, во Дворце культуры имени Мосина. И аккредитовано здесь 64 издания, 64, 19 телекомпаний. Но мы не можем транслировать это по видео, потому что все права у телекомпании «Вздох». Она все права забрала и не можем транслировать. Но поговорив с Сергеем Тыриным, руководителем областной организации «Свободный клуб», мы приняли решение, что будут выделяться площади для тренинга клопов, площади для тренинга клопов будут выделяться, и законодательная база будет поднята на самый высокий уровень. Правильно, Сергей?
2: Каждому клопу по клоповнику!
1: Вот такой простой, но ясный и четкий ответ дают сегодня наши представители организации областной «Свободный клоп» в лице Сергея Тырина. Итак, дорогие друзья, это седьмой съезд клоповодов. Мы вернемся к вам в прямой трансляции буквально через несколько мгновений.
0: Прямая трансляция.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь, все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
9: Лицензия 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 9, 8.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, так...
1: Четче говорите.
0: Я волнуюсь четче. Просто,
1: понимаете? Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
0: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
1: Дивизия никогда не защищается. Она только атакует.
0: Ах, вот он.
1: Да. И даже защита идет методом атаки. То есть...
0: Ясненько.
1: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть. Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
0: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
1: Да.
0: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат.
1: А почему в глаза не смотришь?
0: Я, ну...
1: Что?
0: Да.
1: Ну, спокойно. Я сказал, майор ребенка не обидит.
0: Ясно.
1: Хорошо.
0: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом ловите.
1: Да, пули мы ловим ртом. Челюстями, да.
0: Ага.
1: Пули мы ловим челюстями.
0: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
1: В минуту я ловлю до 185 пуль.
0: Ну так это больше, чем в магазине обычного АКМ.
1: Это больше, чем в любом магазине. Угу. Любого, я вам скажу, угу, калибра.
0: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну зубы, может быть, как-то...
1: Никаких, ни в коем случае. Угу. С зубами мы рождаемся уже готовыми.
0: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию
1: верно,
0: такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
1: Это был реализован, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
0: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, вы понимаете, что вы не боитесь. Все,
1: нет,
0: понял.
1: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями. Нам не нужен рост челюстей, потому что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
0: Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
1: Совершенно верно.
0: А потом все остальное.
1: А потом все остальное.
0: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо за то, что вы, ну, как бы сказать, за то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
1: И небо, и море.
0: И море.
1: И суша.
0: Да, и все будет мирное.
2: Кусатели. Флора и фауна родной планеты.
3: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
1: Автопро.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая зараза получается смесь, но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
1: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман-воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон, алюминий и бонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
6: Стоп, гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, и у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович. Нет. Здравствуйте, да. Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
7: Да.
6: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
7: Да.
6: Да. Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
7: Именно нет. Нет. Да, два
6: нет.
7: «т».
6: Нет. А это откуда? Это немецкие корни.
7: Немецкие корни. Карл нет.
6: Карл
7: это
6: нет.
7: Мой пра.
6: Ага.
7: Да.
6: Ну что ж, Алевтин Захарович,
7: да.
6: Вот что я хочу спросить у вас.
7: Да.
6: Ну, вы уникальный человек.
7: Ну.
6: Уникальный человек от природы.
7: Ну.
6: Может быть, что-то даже и немецкое.
7: Ну, что-то да.
6: А может быть, да. И нет. Непонятно. Да. Но дело в том, что, как выяснилось... В чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Mm-hmm. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов, на наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
7: Да.
6: На наших добытчиков нефти, да. Вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров. И прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови,
7: да.
6: Питается кровью наших людей. Понимаете?
7: Да.
6: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами,
7: да.
6: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств, звуковых и незвуковых, пока не дают результата. Потому что гнус, он, как говорится, и в Африке
7: гнус.
6: И вот Алевтин Захарович, да. Ну, уже давно, как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
7: Конечно.
6: Абсолютно. Единственным человеком в присутствии которого гнус не может воздействовать на ни на кого.
7: Он просто скован.
6: Он скован. Гнус не летит.
7: Он не может не ни лететь, сосет, не сосать ничего.
6: Не стоять, не сидеть.
7: Не стоять, не сосать, быть. Не сидеть. Еще.
6: Но вопрос вот да. я вам задаю.
7: Давайте.
6: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
7: Да.
6: Но не умирает.
7: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
6: То есть он не подлетает даже близко.
7: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров. Угу. Диаметр. Прошу заметить, 12.
6: Неожиданно.
7: Именно такие параметры. Угу. Круг моего,
6: то есть,
7: так сказать,
6: когда
7: воздействия.
6: Вы ведете экспедицию, да. например, геолога-разведчиков.
7: Ну, давайте я расскажу. Давайте я расскажу, наконец. Возьмем, например, север, угу. тайга. Угу. Там, где гнус особо жирен. Угу. Особенно подземный гнус. Угу. Ведь он же под землей живет.
6: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
7: Ну, давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Угу. Серьезно жалит. Угу. Особенно в темечко.
6: Кровососущий.
7: Кровососущий. Угу. Я вам скажу, выпивает до нескольких, я вам скажу, ну, миллилитров по 500 он выпивает.
6: Обалдеть.
7: В день. Да.
6: Обалдеть.
7: Геологи не выдерживают. Mm. Первопроходцы, а я с ними работаю, mm. первопроходцы, прежде всего, mm. которые, ну, скажем так, они в авангарде, mm-hmm. они на передовой. Mm-hmm. Гнус, конечно.
6: Но как это технически происходит?
7: Не
6: как?
7: Щадит. Я вам объясню.
6: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
7: Они мажутся, какие-то покупают мелки, вот это еще смешней. Mm-hmm. Когда мелком они себя чего-то натирают, mm-hmm. или как бы мелком палатку свою mm. Как бы разрисовывают. Mm. Это смешно для гнуса и для меня. Mm. Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов, mm. вы понимаете? Mm-hmm. Я останавливаю гнуса на подлете. Раз, на подлете. Mm-hmm.
6: То еще есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
7: Диаметр 12, вот а хочу 6.
1: Стоп, гнус! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
8: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
9: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Juu, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: С вами снова я, Ирина Рывладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Шоколадье Петр Мастерон у нас в гостях.
1: Да, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, здравствуйте. И мы вот с ним говорим о бабах, и столько удивительного, ну просто столько просто неожиданного открывается. И бабы-мальчики, и бабы-девочки. А сколько живет Боб?
1: Ну, вы знаете, по-разному.
0: Есть ли бабы-долгожители?
1: Есть, конечно, бабы-долгожители, но я скажу вам так, использовать баба лучше по молодости.
0: По молодости. А бабы-бабы-долгожители бывают?
1: Бабы-бабы, конечно. Бабы-бабы живут долго. Они вот, их как раз, можно и по нескольку раз.
0: По нескольку раз.
1: Можно их и по нескольку раз.
0: И скрещивать, да?
1: Скрещивать можно по нескольку раз. А вот мужик-боб, он, как говорится, одноразовый.
0: А скажите, а кого больше, бабов-баб или бабов-не-баб?
1: Ну, конечно, бабов-баб больше, чем бабов-мужиков.
0: Да?
1: Да.
0: Бабов-баб больше. Mm-hmm. И живут дольше, и скрещивать можно. Ну, может быть, просто перейти на бабов-баб?
1: Ну, вы знаете как? Мы пробовали сделать шоколад нормальный из бабов-баб.
0: Да.
1: То есть боб-баба скрещивая между собой.
0: Так и сказать, получается опять боб-баба.
1: Во-первых, они неважно скрещиваются. Ну, они как бы делают вид, что они скрещиваются. Да. А на самом деле они, конечно, ни хрена не скрещиваются.
0: Не скрещиваются, делают
1: по-нормальному. Конечно. Потому что, вы понимаете, вот эта вот, ну, как говорится, щель, она же впадина.
0: Да.
1: Из которой, так сказать, шоколад и идет непосредственно. Понимаете? Ну, представьте, у одной бабы-бабы.
0: Да.
1: И у другая боб-баба.
0: Да.
1: И у них, так кстати, ну, и выходит шоколад из одной, и что, понимаете?
0: И ничего не выйдет, да.
1: И единого целого не получается.
0: То есть и потомство не дают.
1: Вы знаете, я бы сказал, пациентов крепит.
0: Они
1: едят женский, так сказать, шоколад, и их крепит.
0: Да. А от бабов не баб, а чуть-чуть...
1: А от смешанных браков, как говорится,
0: нормальный
1: все
0: стул.
1: Нормальный
0: стул.
1: Да. Вот вам и все.
0: А понос от чего возникает?
1: Ну, я хочу вам сказать так. Конечно, понос возникает, когда мужской с мужским бабом скрещивается, и из этого делается шоколад потом.
0: Из этого делается шоколад?
1: Конечно. Из этого, конечно, сразу уже, так сказать, расстройство желудка.
0: Расстройство желудка обеспечено.
1: Обеспечено абсолютно. Потому что, ну, как говорится, как не скрести мужика с мужиком, все не делает.
0: Да, скажите, а вот если баба не бабу использовать, ну, уже, скажем, там, вторично, или да, даже в третий раз, или
1: в четвертый... Баба, она терпеливая.
0: Да, она терпеливая, но...
1: Ее можешь скрещивать до 100 раз.
0: До 100 раз?
1: Да.
0: Просто, ну, вот видите...
1: Бобовая жизнь не длинная.
0: Ну, у баб, вы говорите, у баб подлиннее все-таки.
1: Подлиннее, но не длинная.
0: Но не длинная все-таки. Ну, сколько примерно?
1: Ну, до 3 лет.
0: До 3 лет. До 3 лет. Так за это время можно подружиться с бабой и бабой, с бабом бабой.
1: Ну, знаете, с бабой можно подружиться по-любому. По-любому.
0: Да. А с бабом
1: и даже точно? Нужно. А с бабом не всегда подружишься. Это такое дело сложное.
0: Дело сложное, да.
1: Характер.
0: Характер, понимаете? Просто характер.
1: Выдает.
0: Выдает. Mm. Скажите, ну а вот какой вы, вот вы сами, Петр Мастерон, предпочитаете шоколад? Вот какой? Вот самый ваш любимый. Естественно, который вы же и производите, я думаю.
1: Ну, как ни странно, я люблю чистый бабоподобный шоколад.
0: Женский.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Бабоподобный женский шоколад люблю я.
0: Да. А с начинкой?
1: Ну, вы знаете, начинку я уж, как говорится... Начинка это начинка, понимаете?
0: Впрыскиваете?
1: Начинка бывает... Есть несколько способов.
0: Да.
1: Впрыснуть можно начинку.
0: Да.
1: Можно ее медленно ввести.
0: Да.
1: Понимаете, есть разные способы работы, так сказать, с женскими бабами.
0: А прессуете ли вы бабы? Бабов-баб прессуете?
1: Ну, вы знаете, когда есть необходимость.
0: Иногда
1: приходится прессовать.
0: Прессовать, да.
1: Попрессуешь, глядишь, они уже и по-другому, так сказать, отдают после.
0: Да.
1: Потому что каждый женский боб должен отдать.
0: Да, это да. А ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу и снова встретимся с вами.
2: Шоколад. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
2: Как хорошо, что мы соседи.
4: Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: Saatana, eikö minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät? Saatana, Viina Juhoppa.
1: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. One on one, are you?
2: Итак, это программа «Ноготь Адама». Сегодня в программе «Ноготь Адама» у нас в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян.
3: Да.
2: Адам Вартанович, напомню тем, кто присоединился к нам только что, сделал удивительное открытие. Допинг не нужен спортсменам.
3: Нет, не нужен.
2: Допинг не нужен. И в связи с этим, конечно, хочется сказать, что все-таки он нужен.
3: Да, почему?
2: Он как бы не нужен, но как бы он и нужен, понимаете? Но!
3: Да.
2: Природный, родной, национальный допинг внутри каждого человека,
3: конечно,
2: это, в принципе, просто ногти. Да?
3: Да.
2: Это банальная, но интересная вещь.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: И, соответственно, хочется сказать, если вы, например, мы уже выяснили, что да. правая рука и средний палец на правой руке, и мизинчик.
3: Окей.
2: Вот средний – это для биатлон. Хоккеистов, а мизинчик – это для биатлона. Вот. Но погрыз-погрыз и побежал вроде быстрее.
3: Да.
2: Погрыз-погрыз и шайба лучше забрасывается, и реактивность повышается. Вот. А вот, когда мы приблизились к фигурному катанию, потому что, ну, все-таки это тоже важно, да, выяснилось, что ногти нужно грызть на ногах. В этом суть открытия Адама Вартановича. Я не понимаю, как, если человек не дотягивается до собственной ноги и не может погрызть ноготь собственный, как ему быть? Во-первых, какой палец, я хочу спросить?
3: Это большой. Большой спорт.
2: Для фигурного катания?
3: Да, да, большой.
2: Фигурное
3: палец.
2: Катание.
3: Конечно.
2: Большой спорт.
3: Большой спорт.
2: Правая,
3: и большой палец.
2: Левая нога, если вы...
3: Если вы крутите на правом, если вы крутите на левом, значит, правая нога.
2: А, меняется.
3: Меняется. Mm-hmm. Это
2: понимаю,
3: меняется.
2: Прекрасно.
3: Это
2: Но
3: единственный...
2: вы сказали удивительную вещь.
3: А, Владимир, я уже догадался, что
2: тренер.
3: Вы хотели. Тренер?
2: Да.
3: Почему? Тренер воспитывает. Ему передается, вы понимаете? Ему передается все
2: это
3: от вас.
2: Это ногтевая энергия.
3: Ногтевая энергия, импульс. Я почему говорю, что я занимаюсь и только импульсным. Только импульсными
2: видами.
3: И теперь
2: видами. У нас острый.
3: Да, пожалуйста.
2: Важный вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Наши проблемы связаны с тем, что всегда допинг определяется.
3: Да.
2: Не с тем, что мы его принимаем. Нет.
3: Да.
2: Нет. То, что мы его принимаем, это не проблема.
3: Да.
2: Я считаю,
3: конечно.
2: Это не проблема.
3: Это конечно. Конечно.
2: Да и хорошо даже, что мы его принимаем.
3: Я думаю,
2: мы
3: да.
2: все принимаем допинг.
3: Да.
2: Придешь, бывало, вечером зайдешь в бар, и уже, пожалуйста, тебе допинг.
3: И уже есть.
2: Есть, уже есть, конечно. Понимаете?
3: Нет, потом, когда вот собираются друзья, понимаешь?
2: Конечно, спортсмены, не люди.
3: Уина, понимаешь? Ну, а
2: конечно.
3: Как же, конечно.
2: Не люди, не люди.
3: Что же мы делаем? Действительно, конечно.
2: И вот тогда, Варданович, я хочу спросить вас. А вы говорите, что ногтевой допинг, так называемый...
3: Да, да.
2: Ногодоп.
3: Ну уж, можно
2: Вы так его называете.
3: Я ногодоп,
2: да. Ногодоп, да. Никак не определяется антидопинговым комитетом.
3: Точно.
2: Никак.
3: Как я это определил?
2: Угу.
3: Я специально на предыдущей Олимпиаде я заехал в небольшое такое местечко. Ну, это было... Не буду рассказывать. Да. Это, пусть это будет секрет. Я там увидел много спортсменов. Я увидел много специалистов. И, конечно, прежде всего, это были агенты из антидопингового комитета. Как только я их увидел, я специально нагрыз ногти и разложил их на столах. На столах разложил. Тогда они у меня стали, как бы им стало неуютно. Понимаешь? А когда они начали дотрагиваться до этих ногтей, они почему-то, они вдруг... почувствовали себя какими-то взбудораженными, понимаете?
2: Mm-hmm.
3: И тут я им сказал, я говорю, вы знаете что, это просто ногти. Не обращайте внимания, это ничего страшного в этом нет.
2: Mm-hmm.
3: И вот в этот момент я как бы заложил им программу.
2: Mm-hmm.
3: Когда я отгрыз ногти и подкинул им на стол, я заложил программу, что это не допинг, и что с ним бороться не надо.
2: Вот это потрясающе! Вот так, я считаю, надо работать всем нашим спортивным функционерам. Вот так направлять. Вот
3: да,
2: так.
3: Именно
2: взял,
3: так.
2: Подложил
3: именно.
2: Ногти. Да. И они уже не могут определить допинг.
3: Все. Не могут.
2: Не могут.
3: Почему?
2: А все благодаря тому, что Адам Вартанович работает, как говорится.
3: Конечно,
2: от
3: не покладая рук.
2: Не покладая
3: рук. Не
2: покладая. Молодцом. Мы сейчас прервемся. Да-да. Это программа «Ноготь Адама» на Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий. И буквально вернемся к вам через несколько минут.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Удилище!
0: Мы вернулись в нашу студию. С нами программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях передо мной в прямо замечательном таком костюме Прикаспий Валентинович Раков.
3: Да.
0: Удивительный рыболов. Вот так бы я назвал ваше состояние.
3: Ну, да, знаете, какой рыболов? Раньше был рыболов, сейчас тоже совсем другое.
0: Совсем другое.
3: После того, как я поймал рыба-крыса, а вы, как вы понимаете, мы же с вами о чем говорим?
0: Мы говорили как раз про рыбу-крыс.
3: Да, ну что, рыба в тот момент, когда эта мутация случилась.
0: Случилась. Случка, то есть, произошла.
3: Случка, да, она случилась, эта мутация.
0: Да,
3: она случилась, она почему? Потому что рыба был мужик.
0: Да, а крыса?
3: А крыса была баба.
0: Крыса была баба. Рыба мужик, крыса баба.
3: И должна быть бабой.
0: Ну, крыса баба, она по сути по своей тайне.
3: А вот рыб?
0: А рыб, он мужик. Это мужик.
3: Понимаете?
0: Настоящий мужик.
3: Мужик, рыба, мужик,
0: да.
3: Крыса баба. Вот они случились.
0: И вот случились.
3: Смешались.
0: И смешались. И в результате вы поймали, ну, скажем так, это уже их произведение.
3: Да, я поймал, ну, скорее всего, их, может, сына.
0: Сына, скорее всего, это.
3: А может, и внука.
0: Ну, а может, уже и был и внук.
3: И не дай бог, я боюсь предположить,
0: да, кто
3: это уже праправнук.
0: Боже мой.
3: Это значит,
0: то есть, если так быстро
3: будет кишить.
0: Кишить рыбокрысами.
3: Рыбокрысами.
0: Боже мой.
3: Мутация.
0: Это мутация. Скажите, вообще мутации, они у вас в крови, скажите.
3: Во-первых, вы не забудьте, у меня мутации, но не мотации, да?
0: Не, не мота.
3: Мотация.
0: Нет, не мотация.
3: А мутация.
0: Мутация.
3: Мутация.
0: Да, да.
3: Ну, во-первых, после того, как я поймал такого мутанта, как рыба-крыс,
0: да,
3: вы должны понять, что у мутанта рыба-крыс,
0: да, да, да,
3: сохраняются плавники.
0: Так.
3: Все рыбья чешуя, вся. Хвост рыбий.
0: Хвост рыбий?
3: Рыбий.
0: А что же от крысы?
3: Четыре ноги.
0: Ах ты вот. То есть получается, что по дну она может ходить?
3: Да.
0: Боже мой,
3: да,
0: она ходит по дну.
3: Я скажу вещь пострашнее.
0: Ну что, ну говорите, уж не томите.
3: Мне представляется,
0: что
3: первый прародитель рыба-крыса,
0: ну,
3: когда вот эта случка произошла,
0: да, вот когда произошла,
3: это сексуальное соитие,
0: ну, это вот эта связь
3: между рыбом и крысой.
0: И крысой бабой.
3: Крысой
0: бабой.
3: Состоялась эта, так сказать, случка.
0: Да.
3: У них,
0: да,
3: родился небольшой ребенок рыба-крыс.
0: Рыба-крыс.
3: Как я его назвал.
0: Да. Который ходит по дну водоема, естественно.
3: Да. Он мало того, что...
0: Что?
3: Он ходил по дну водоема.
0: Ну.
3: Он, этот рыба-крыс.
0: Да.
3: Мы ведь не знаем, как я, меня там не было.
0: Ну да, я понимаю.
3: Рыба-крыс это речное.
0: Речное.
3: Животное.
0: Это речное животное. Да,
3: мутант.
0: Да, да.
3: Мутант-то это речной.
0: Да.
3: И вот я вам скажу, почему я вдруг стал все это анализировать?
0: Ну-ну.
3: Я же закинул-то, ловил-то я, рыба-крыса-то я случайно поймал.
0: Так на что?
3: На сало.
0: На сало.
3: Вот об этом я хочу.
0: Вот. Вот, дорогие
3: и
0: радиослушатели,
3: я стал думать.
0: Так,
3: я
0: так,
3: думать
0: так,
3: стал,
0: так,
3: в чем
0: да.
3: же дело? Как
0: да,
3: же так?
0: Да.
3: Откуда знает рыба-крыс про сало?
0: Про сало.
3: Он может полюбить сало,
0: это
3: и что он его никогда не пробовал.
0: Да, это генетика.
3: Вот. И вы чувствуете.
0: И я почувствую.
3: Рыба-крыс – это генетика.
0: Это генетика.
3: Поэтому сегодня я обнаруживаю уже тенденцию.
0: Боже мой.
3: Если рыба-крыс раньше просто ходил по дну.
0: По дну, да.
3: Или просто плыл.
0: Плыл.
3: Потому что, как я подчеркиваю.
0: Да.
3: От у рыба крыса и, как говорится, у него и плавники,
0: да,
3: и крысиные лапы,
0: ну, естественно,
3: и хвост у него рыбий,
0: да,
3: и чешуя у него есть, но
0: так
3: морда у него
0: какая?
3: Крысиная.
0: Крысиная.
3: От матери.
0: Все-таки от
3: морда
0: бабы.
3: Морда у него от матери.
0: Морда от бабы.
3: Да.
0: То есть она вся в бабу.
3: И вот скажу я вам,
0: да,
3: сейчас,
0: да, да,
3: у меня есть устойчивое подозрение.
0: Так.
3: Что рыба-крыс,
0: да,
3: способен передвигаться не только по дну,
0: но
3: и по берегу.
0: Боже мой, то есть это выход на берег.
3: Да.
0: Вот об этом мы с вами поговорим в следующей нашей, в следующем часе. А сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к вам через мгновение.
2: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: С нами хорошо. 101.ru.
6: Уважаем Румынию. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
4: Веселые сапожата.
5: Снова здесь, на Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий в программе «Веселые сапожата». Программа посвящена малому бизнесу. Малый бизнес открывает огромные перспективы для всей нашей страны. И мы говорим об этом без устали. Мы стараемся показывать в нашей программе сегодня...

0: всех лучших представителей малого предпринимательства. И сегодня у нас в гостях Маргарита Аракчеева. Да. Она является создателем, владелицей компании «Открытым акционерным обществом», да, «Чешуя». Да. Она вывела рыбу, которая не тухнет, да, благодаря чешуе, которая, так сказать, да, ею и заебрится.
1: 30 лет, да, гарантия.
0: Ну, кстати, напомню, член-корреспондент да, Академии «Глубина».
1: Да.
0: «Глубина». Ну, так что ж, уход за рыбой и транспортировка.
1: Вот очень сложный, вопросы, очень сложный вопрос. Самое главное, на самом деле, транспортировка, потому что в поездке рыба начинает подташнивать. Подташнивать, и нужно специально, понимаете, вот эти все препараты, которые мы используем от тошноты в поездках, не работают на рыбе. Как выяснилось, тут нужна музыка. Да, специально подобранные, так сказать, специально подобранные плейлисты, которые позволяют рыбе как-то, как сказать, адаптироваться вот к этому переезду длительному.
0: Понимаю. Я еще вот что хотел сказать, так сказать, ну, прибежать к завершению. Хотел бы сказать, а вот ваша чешуя,
1: да,
0: не дает ли она осечек?
1: Моя чешуя не дает осечек, я уже даже говорил об этом. Она совершенно не дает, ни одной осечки пока не было. Мы работаем совершенно без осечек, без сучка,
0: я
1: без задоринки.
0: Я знаю, что вы, да, Марго, вы ведь рыболов.
1: Я рыболов, спортсмен.
0: Рыболов-дайвер.
1: Дайвер, да, да, да.
0: И
1: да,
0: я вот что хочу спросить. Рыболов-дайвер, ныряя, так сказать, на глубину, да, вы наблюдаете за вашими рыбами в непосредственно в естественной среде.
1: Совершенно натурально.
0: Вот у меня какой вопрос. Я не знаю, интересует ли он сегодня наших радио-видеослушателей.
1: Да.
0: Скажите, червецы, которые идут на создание вот этого вот шеллака, который...
1: Да, да,
0: покрывается,
1: да. Смолы, да.
0: Смолы, вот эти вот, которые покрываются, это чешуя наново.
1: Да. Наново. Да, скажем так.
0: Я хочу спросить, эти червецы, они в огромном количестве уходят на эту работу, правильно?
1: Да, уходят, да.
0: Я хочу узнать,
1: жизнь
0: как
1: клад...
0: вы, Маргарита, ответьте. Да. И это, кстати, это ответственность малого бизнеса перед нашей планетой.
1: Да.
0: Экология. Червецы уходят, вы их пользуете, вы их отжимаете, делаете из них смолу, выделяете. Червецы гибнут.
1: Гибнут. Вы хотели
0: сказать... в природе как это восполняется?
1: Да. Вы хотели сказать ненарушаемую, так сказать, экосистему.
0: Да, да,
1: экобаланс. Вы знаете, нет. Нет. Совершенно нет.
0: То дело есть то, вы что... занимаетесь восстановлением червецов?
1: Дело в том, что наоборот. Наоборот, так сказать. Мы не то, что восстанавливаем, мы их производим тоже. Мы начали производство червецов. Понимаете?
0: В искусственной среде.
1: В искусственной среде.
0: Уникально.
1: Да. Я вообще предлагаю вам как-нибудь посетить наше предприятие. Да. Да. А, посетить наше предприятие. Вот Соликамский.
0: Да
1: вот
0: вообще.
1: Это пещерный завод.
0: Я потрясен.
1: Да. Мы устанавливаем.
0: Соликамский.
1: Да.
0: Рита Аракчеева и ее пещера не только покрывает чешуей рыбу, которая не тухнет, но и создает червецов, которые эту смолу потом уже...
1: Я даже больше скажу. Мы начали уже экспортировать, понимаете,
0: это
1: червецов.
0: Счастье.
1: Да, да,
0: это
1: да.
0: Это счастье.
1: Я согласна с вами, да.
0: Рита, как вот, как вот может все-таки сложиться? Посмотрите, дорогие друзья, и это тема исследования программы «Веселые сапожат».
1: Да.
0: Дело в том, что малый бизнес – это сердце, это душа, это все, что есть в тебе, оно вкладывается, оно летит как стрела и создает не только для себя благо, но и для всей нашей планеты.
1: Да.
0: Дорогие друзья, сейчас здесь мы заканчиваем нашу программу «Веселые сапожата» на Фоменко Фейк Радио. И с удовольствием говорю вам, приобретайте в аренду нетухнущую рыбу, которую создает Маргарита Аракчеева в своем ООО «Чешуя».
1: Да, хотел сказать еще нашим видео-радиослушателям, что не бойтесь ничего, пробуйте и дерзайте. И у вас все получится, ребят, получится.
0: Спасибо, мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
2: «Веселые сапожата». Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Онлайн-радио 101.ru. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Любовь на сервере.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня программа «Любовь на сервере». Ну, вы понимаете, дорогие друзья, это, так сказать, речь сегодня у нас пойдет об этой самой оцифрованной любви, о любви 21 века. И у нас сегодня в гостях в программе, еще раз повторю, «Любовь на сервере» Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. Я сразу, для того, чтобы ввести в курс наших слушателей, наших зрителей, я хочу сказать, дорогие друзья, вы понимаете, мы в 21 веке, речь идет о любви 21 века. Это, конечно, любовь уже оцифрованная, она уже, так сказать, вся в цифру, она вся в матрицу, она, так сказать, любовь уже на сервере, не на вот смотрите, какая разница, любовь на сенере, на сенере могла быть в 20 веке, любовь на сенере, а сейчас любовь на сервере. И сегодня вот Алиса и Кранит у нас в гостях. Полная цифровизация любви. И я сразу задаю прямой вопрос Алисе Зазоновой. Скажите, Алиса, в чем вот эта вот цифровизация, как эта цифровизация отражается на отношениях мужчин и женщин?
2: Ну, очень просто, очень просто. Сейчас расскажу вам. Очень просто. Потому что, вы понимаете, портит отношения интонации. Мы пришли к выводу, что портит отношения между мужчиной и женщиной. Я сейчас совершенно спокойно, абсолютно спокойно сейчас. Я интонации, понимаете? Интонация портит все дело.
1: Я люблю тебя.
2: Да, я люблю. Или не так люблю, он сказал. Или как-то не так. Или что-то недовольно. И так далее, и так далее. И пошло-поехало, скандал.
1: Ты на развод уже.
2: Да, да, да. А поэтому мы решили, как бы, чтобы убрать все интонации, ставить только цифры, цифры.
3: Я тебе уже.
2: Да, да, да. Поэтому, например, 43-25 пробел. 9. Вот. Поцелуй меня. И все. Ага. Понимаете? Ну, есть... или, например, нижнее подчеркивание 999-89-89-789 уже молчаливое действие. А 999-888-99-99-99 уже со вздохами. А 99 уже крик стоп-слова. Понимаете?
1: А вот само стоп-слово. Я, прежде всего, дорогие друзья, может быть, вы не понимаете, не знаете. Дело в том, что, представим себе, так сказать, будем откровенными. Давайте. Говорим сегодня, у нас без цензуры, будем сегодня откровенными, говорим, конечно, о сексе.
3: Да, конечно.
1: Цифровой секс. Люди и цифровой секс. И вот, как я понимаю, вот сейчас Кранит, я хочу вас спросить. Вот, например, 43-25 пробел, нижнее подчеркивание 9. Например, если к вам обращается мужчина вот с таким вот, с таким вот цифровым предложением.
3: Очень просто. Это тихо. Алиса, немножко. Чуть-чуть. Подожди, Алиса, я тебя прошу.
2: Это неприлично.
3: Это неприлично, конечно, когда так обращается. Это все равно, вы понимаете, что это 78, 495, 358, 840. Нижнее подчеркивание двойное. Вы понимаете?
1: Ага.
3: Конечно. То есть это же двойное.
2: Я бы еще в квадратный
1: скобки. Я понимаю так, на предложение 43-25 пробел нижний, короткий, 9. Да. А это, как вы помните, дорогие наши слушатели и зрители, это поцелуй меня.
3: Поцелуй меня.
1: Это, предположим, мужчина вот обращается. Владислав Жульпацкий беру и обращаюсь прямо сейчас к Краниду Цукерникову. Говорю, 43-25 пробел нижнее подчеркивание 9.
3: 9.
1: А вы отвечаете мне?
3: А я говорю, решетка 18-58-14.
2: Надо так грубо.
3: Кранит.
1: Честно говоря, обиженный и ухожу.
3: Естественно.
2: Совершенно в том. Ты идешь совершенно не обиженный.
1: Владислав. Совершенно не обиженный.
2: В том-то и дело. О чем я вам говорила?
3: Подожди, Алиса, тихо.
1: Подождите,
2: Кранит. О чем я вам и говорила, понимаете? Вот если бы вас Кранит взял, понимаете, как бы жестко так...
1: Матюгнул,
2: то вы бы могли говориться...
1: Пошел ты!
2: Да.
3: Это пробел.
2: А когда вам говорится, звездочка пробел.
3: Вот и все.
2: 99, 53, решетка. Куда что-то обидеться? Зачем?
1: Я могу спокойно ответить, например, да? Ну, как я понимаю, ну. 74-81 квадратные скобки дважды.
2: Да. О, один. Это уже разговор.
3: Можно, вот это уже,
2: это уже разговор.
0: Любовь на сервере. Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. А у нас в гостях Георгий Осич Любин, который прихвостень, и который нам рассказывает, с чего все пошло и поехало в его жизни. Да, да, да.
1: Ну,
0: да,
1: вы поймите, я ведь, я рассказываю, начинал я с лизоблюдства, а впоследствии, конечно, я уже стал прихвостнем, потому что, ну, прихвостень, конечно, уже сложно.
0: Ну, это уже посложнее. А я вот еще хотела к детскому саду вернуться на секундочку.
1: Да, с удовольствием, да.
0: Хотела вернуться и спросить вас, а вот скажите, а вот это вот, вот эти вот ваши отношения, да, они распространялись только на нянечку или все-таки с соясельниками, с которыми хорошо было дружить? Ведь были какие-то уже в то время?
1: Ну, все были прекрасные,
0: да?
1: Милые ребята.
0: Вы со всеми дружили?
1: Я дружил со всеми. Дело в том, что основа лизоблюдства...
0: Да.
1: Это, вы знаете, дружба со всеми.
0: Да, да, да.
1: А вот прихвостень...
0: А, он уже избиратель.
1: Это уже избиратель.
0: Избиратель.
1: Конечно, потому что быть прихвостнем красиво.
0: Ага.
1: И это поднимает ввысь.
0: Это поднимает ввысь.
1: Вот, понимаете.
0: А скажите, вот занимах, как бы, прихвостнем, вы уже стали, наверное, в школе, да?
1: Ну да. Когда я понимал, что нужно, так сказать, как-то вот, что ли, капитализировать,
0: ага,
1: все, понимаете? Где-то с третьего класса мне стало понятно, что... Ну, так просто, вы знаете, в лоб вот это вот хорошие знания или отметки.
0: Да.
1: Это вещи важные, конечно, очень важные.
0: Да.
1: Но вот атмосфера и быть рядом с... Это очень важно,
0: ага,
1: конечно. Я был сразу в третьем классе помощником... Я стал помощником сразу, вот с первой секунды,
0: да,
1: прямо стал помощником...
0: Классного руководителя?
1: Ну, нет.
0: Окей.
1: Нет, ну что вы.
0: Ну что?
1: Я стал сразу же помощником звездочки нашей вожатого, главного. У каждой звездочки был командир.
0: Командир,
1: а я был помощник-командир.
0: Помощник-командир.
1: Да. Вот. Но потом наступила уже потом пионерская организация,
0: да,
1: и я стал сначала, конечно, помощником первым. Вы понимаете?
0: Первым. Конечно, да.
1: Первым помощником. Я стал первым помощником председателя совета отряда, потом совета дружины.
0: Угу.
1: Стал первым помощником.
0: Угу, угу.
1: Вот. Потом стал помощником. После этого зауча по внеклассной работе.
0: А-а-а.
1: После этого просто стал помощником зауча.
0: Слушайте, ну это карьерная лестница,
1: вот,
0: прямо целая.
1: А потом,
0: да,
1: я уже потихоньку стал помощником директора. И когда я выпускался с золотой медалью, кстати.
0: Ах, вот как. Вот оно что.
1: Вот. Соответственно, я уже понимал, насколько глубока вот эта вот работа прихвостня,
0: ага,
1: насколько она и тяжела.
0: И тяжела. Скажите, а Георгий, можно я вас так буду называть?
1: Ну, конечно. Да, Жора можно просто.
0: Жора. Скажите, Жора, а вот...
1: А иногда
0: вещь...
1: называют меня Юра.
0: Юрик. Скажите, пожалуйста, а вот такая вот вещь, как доносительство, она как бы входит в... Вот в эту историю обучения прихвостней и так далее.
1: Я хочу вам сказать, это очень тонкий момент. Мы ведь начинаем с лизоблюдства.
0: Да.
1: Как я уже объяснял.
0: Да.
1: И в университете я преподаю, конечно, курс у нас.
0: Лизоблюдство.
1: Начинаем мы с лизоблюдства. И лизоблюдство есть.
0: Введение в лизоблюдство.
1: Введение в лизоблюдство. И лизоблюдство, конечно же, предполагает.
0: Да.
1: Конечно.
0: Доносительство.
1: Да. Доносительство предполагает лизоблюдство. Лизоблюдство предполагает доносительство. А... Уже прихвостень,
0: так,
1: никоим образом не может доносить.
0: Ага.
1: Потому что прихвостень должен получить команду.
0: А, понятно. Ну, прихвостню уже доносят лизоблюдо. Я правильно понимаю?
1: Вы понимаете так?
0: Угу.
1: Конечно, это высшая уже иерархия, вы абсолютно правы.
0: Да.
1: Лизоблюд может принимать ошибочные решения,
0: угу,
1: на уровне, так сказать, ну, он взял, вот, например, и взял, например, и неожиданно взял и донес на кого-то.
0: Да.
1: Ну, на кого-то. Ему показалось, что надо донести.
0: Да.
1: Понимаете?
0: И не на того донес.
1: И не то, и не так, и не туда.
0: И не то, и не так, и не туда. А скажите, ведь правда же, что у вас же книга как раз вот прям вот то ли выйдет, то ли вышло, вот, как вы как раз нам сейчас расскажете, как выжить лизоблюдо называется, потому что их бьют ведь, это же сложная история. Вот понимаете, да, как бы дожить до прихвостня, остаться в живых.
1: Я объясню.
0: Да.
1: Лизоблюд без прихвостня никто.
0: Понятно. То есть его будет защищать прихвостень?
1: Конечно. Прихвостень сразу защищает лизоблюдо. Вычисляет, находит и сразу защищает.
0: То есть вас не били?
1: Вы знаете, нет.
0: Повезло.
1: У меня нет. Меня, во-первых, меня невозможно избить невозможно.
0: Почему?
1: Не за что.
0: А-а-а.
1: Понимаете как? Вот. Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что в нашем университете нужно не забывать.
0: Вот поподробнее об университете. Вы ректор университета или помощник ректора?
1: Ну, во-первых, я ректор.
0: Вы ректор?
1: Да. Но я ректор-помощник.
0: И ректор и помощник?
1: Да, я ректор-помощник.
0: Ага, вот ненадолго прервемся сейчас и послушаем прелестную музыку.
2: Прихвостень. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии. Чай, который не виден. Только запах. Только вкус. Только нано. Только чай. ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765Q 38098765.
0: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры. Рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру, и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. выбора у нас не было.
4: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко ФК Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да-да-да, что вы... Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите.
1: Я вам объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде с огромной проблемой.
0: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина не может развернуться просто,
1: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня... Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливается.
1: Может даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
1: да.
0: Сколько случаев таких страшных вообще мы знаем.
1: Ну,
0: понимаете, в чем дело?
1: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить. Проектировать такие маленькие...
0: Ну скажите,
1: женский
0: ну вот
1: туалет.
0: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год.
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ру.
4: Трогаем все. Поминка фейк-радио.
5: Рай. Хей, велет, кипись, ван.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится.
4: Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
5: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
6: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
7: На газу готовим вместе.
8: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
9: Я приманиваю буйвола.
8: То есть сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
9: На Суматру я где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
8: Ага. 5 раз.
9: Да, да.
8: Скажите, а вы под заказ делаете буйвола?
9: Все или? Под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете, все.
8: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
9: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Это смешно.
10: Виталий.
9: Ну ничего.
10: Виталий.
8: Так вот, с чего нужно начать? Вот буйвол мертвый. Буйвол, конечно.
9: Буйвол мертвый уже.
8: Мы же не живого буйвола будем.
9: Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
8: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
9: Ну, не целого буйвола.
8: Только ляжку буйвола.
9: Это ляжка, да.
10: Ляжка,
9: нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
8: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
9: Да.
8: Что у буйвола вкуснее?
9: Говори, Жан.
10: А огузок вкуснее, а что говорить?
9: А я точно так и думал, Думал.
8: Значит, вот сегодня мы готовим буйвола, огузок буйвола. Огузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
9: Так, да? Печечку надо уже
10: многие удивляются.
9: Раздраконить.
10: Да. Угу.
9: Сейчас я открою.
10: Ты не переборщи там, Виталий.
9: Да,
10: там.
9: подожди. Сейчас.
8: Давайте с чего начинать?
9: Вот. Я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
8: Я просто хочу спросить, Виталий.
9: Да.
8: Вы начинаете с того, что вот перед вами огузок буйвола.
9: Да.
8: И он вами выбран, этот огузок.
9: Ну,
8: сначала сам буйвол, потом его огузок.
9: Естественно.
8: Ну, вы же выбираете буйвола по огузку.
9: По огузку, конечно.
8: Я выбираю. Разглядев у буйвола огузок, вы его выбираете.
10: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор. Иногда ты выбираешь не точно.
9: А иногда ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем. Вот это.
8: Ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи Скобода.
7: На газу. Готовим вместе!
0: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Володя, вот я вас так называю уже который раз. Но вы поймите меня, Володь, честно, по-простому хочу сказать. Но ведь люди не все понимают еще, что циклопропон – вот эта дорога.
4: Конечно.
2: Эта дорога.
4: Это дорога к здоровью.
2: Вот.
4: К здоровью нации.
2: Конечно.
4: Саморабатывающее лекарство, которое не является, в свою очередь, лекарством.
2: Да.
4: Вот что удивительно.
2: Удивительное сочетание.
4: Вы ведь циклопропон не вводите в организм.
2: Да.
4: Организм сам входит в циклопропон.
2: Вот что меня и удивляет, Володя. Понимаете? Я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно. Почему? Не потому, что это какое-то пренебрежение, потому что я чувствую в вас какую-то близость.
4: Вы знаете,
2: к этой проблеме.
4: Я тоже чувствую у вас близость.
2: Да.
4: И мне удивительно, как вы точно, глубоко даже понимаете это временами.
2: Я чувствую.
4: Поэтому я хочу вас попросить.
2: Да.
4: Даже попросить.
2: Пожалуйста.
4: Просто.
2: Давайте.
4: Просто поскольку я чувствую, что мы стали уже близки.
2: Да.
4: Понимаете,
2: Володя.
4: В понимании вопросов просто называйте меня Вова.
2: Вова. Давайте я буду называть вас теперь Вова.
4: Так.
2: И вот я скажу вам, Вова. Удивительно.
4: Вот давайте
2: многие
4: разложим.
2: Люди. Да, хорошо,
4: давайте
2: пожалуйста.
4: Сразу разложим.
2: Давайте
4: сразу
2: разложим.
4: Разложим
2: давайте.
4: Название.
2: Да.
4: Название. Ведь все дело еще и в названии.
2: Конечно.
4: Цикло.
2: Да.
4: Цикло.
2: Что же?
4: Цикло.
2: Да.
4: Понимаете? Это значит не единожды.
2: Так, а пропон?
4: А вот пропон...
2: Вот я прошу вас здесь
4: вот.
2: Поподробнее
4: то
2: уже.
4: По сути, могло бы быть так вот.
2: Но?
4: Не единожды пропон.
2: Ага, вот.
4: Понимаете?
2: Не единожды пропон цикла.
4: Да, но,
2: ага.
4: Но нужно понять, как он действует.
2: Ну,
4: вы сами входите. Ведь он не лекарство.
2: Нет.
4: Пропон не лекарство.
2: Абсолютно.
4: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни с сего.
2: Ну, бывает. Какие-то, да. Да,
4: что-то,
2: да.
4: Что-то вдруг
2: что-то
4: раз,
2: такое, да.
4: Что-то
2: занемело.
4: Занемело.
2: Вот, например,
4: предположим,
2: да.
4: Занемело. Вы сразу думаете, что?
2: Да.
4: Суставное.
2: Да.
4: Суставное.
2: Ну да.
4: Это
2: например,
4: первая ваша мысль.
2: Это первая.
4: Первая.
2: Да,
4: ваша...
2: да.
4: Но здесь на помощь моментально приходит циклопропон.
2: Циклопропон.
4: Конечно.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
5: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: И вновь мы с вами в студии. Это удивительный передо мной человек Виктор Пистолетов, кинорежиссер.
1: Да.
0: Сам Виктор Пистолетов, боже, Сергей, выехал, как мы уточнили.
1: Давайте не будем это,
0: да и не будем об этом
1: цеплять.
0: Да, да,

0: так ну, его в интервью же, вы помните?
1: Послушайте, Виктор, ну, конечно, с его энергией, с его энергией, его возможностями. Конечно,
0: да, он просто, да.
1: Ну, во-первых, ну, уже, знаете, раз уж он был заявлен, да, он в заявлен, первой, да, картине, значит, ему место и во второй.
0: Это понятно, да.
1: Ну, я могу сказать прежде всего, да, о том, что, конечно, в этой картине, ну, Лебедю принадлежит основная, так сказать, роль, ага, основной, ага, посыл.
0: Да, да, да.
1: Лебедь как, так
0: как
1: сказать...
0: Как что? Лебедь как, ну, что? Фу,
1: он как прицеп.
0: А, лебедь
1: он
0: как прицеп.
1: Прицеп, он, угу, как бы зашкваривает всю историю,
0: ах,
1: понимаете?
0: Вот оно что.
1: Зашкваривание, да, истории, это, так сказать, ну, это важно.
0: А вот рак и щука, то есть как они соотносятся, ну, с лебедем?
1: История, я не хотел бы, так сказать, сейчас приоткрывать, да, сценарные повороты.
0: Тайну не раскрываем тайну.
1: Накануне,
0: конечно,
1: премьеры, но,
0: да, да, да,
1: что,
0: да,
1: я могу сказать? Да, конечно...
0: Да, да. Ну, о чем история?
1: А чем история? Ну, как лебедь, рак и, как вы знаете, после первого фильма «Лебедь, рак и щука» никогда.
0: Никогда?
1: Значит, в этой картине все заканчивается, ну, трагически достаточно.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот что с ними происходит? Они, что с ними, вот с лебедем, с раком и щукой? Они как бы становятся... Вы сами сказали, одной как бы командой, да?
1: Нет, но это только во второй картине.
0: Вот про вторую,
1: во вторую картину.
0: Да,
1: конечно.
0: Я говорю, да, да.
1: Они идут к тому, чтобы, ну, в картине «Возвращение»,
0: да,
1: и лебедь,
0: да,
1: и рак,
0: да,
1: и щука, да, да, они как бы, ну, объединяются, угу, и становятся одной командой.
0: Вот.
1: Конечно.
0: А
1: конечно.
0: Зачем?
1: Ну, что значит «зачем»?
0: Ну,
1: дело
0: то
1: в том, что впереди у них объединение гораздо более глубокое.
0: Ах, вот.
1: Я не буду раскрывать...
0: Ну, я понимаю.
1: Ну, кто? Следующий...
0: Ну, ну, а наперекор, значит, кого они?
1: Пятилогия, я как говорил, да? Я мечтаю пятилогия. О том, чтобы пятилогия, это была не трилогия даже простая,
0: это
1: но уже в третьей картине...
0: Камедрамеди-пятилогия.
1: Да, камедрамеди-пятилогия, да, красиво звучит.
0: Виктор Пистолетов, камедрамеди-пятилогия.
1: Да, да, да, представляет, Виктор Пистолетов представляет.
0: Так и будем говорить.
1: Лебедь, рак и щука после того, как становятся командой, командой во второй картине «Возвращение».
0: Они становятся наперекор.
1: Они, знаете,
0: наперекор,
1: я договорю.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит, они становятся... к третьей картине они понимают, что это духовное объединение. Mm-hmm. Оно не просто, так сказать, ну... требует, не просто оно требует, так сказать, ну, такой вот полной, что ли, отдачи в духовном смысле, но и они приходят к выводу, герой, я имею в виду и лебедя, и рака, и щуку, приходит, что это объединение должно, нет-нет, оно должно, это уже в третьей картине, это объединение должно произойти чисто физически.
0: Ах, вот оно, то есть это слияние.
1: Полный прорыв. То есть мы получим в результате супергероя, который одновременно,
0: да,
1: супергерой,
0: да, да,
1: который одновременно может летать,
0: так,
1: ползать,
0: даже где-то немножечко
1: и плыть.
0: Боже.
1: Вы понимаете это?
0: Но ведь все-таки скажите, раскройте эту завесу. Наперекор кому они становятся командой? Лебедь, рак,
1: ну,
0: и щука, да. Наперекор кому? Ну, я уже вот прямо вам, ну, как бы, меня подмывает, вас все время подмывает же, вот, понимаете, сказать. Наперекор у вас есть герой, которого зовут Злой.
1: Ну, слушайте, что, ну, вы говорите?
0: Ну, да, ну, да,
1: как-то надо. Я, это не так, что вы в самом деле, вы так все примитивно.
0: Ну, давайте не будем сейчас, чтобы не скатываться к примитивизму, мы чуть позже, не через мгновение, продолжим разговор с Виктором Пистолетовым.
2: Чудо на белом. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым

0: задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лоботской «Ком».
1: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
2: Антре Антраша здесь. Сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе Антре Антраша. И она продолжает свой рассказ о том, как погибли Гагарин.
3: Да, грустинка.
4: Да.
3: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
2: Но он срезал-то прямо декорацией. Или нет?
3: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
2: Ну, хорошо.
3: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт стоит в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагарина.
2: Конечно.
3: И когда она нырнула в номере... Это прям происходило вот на глазах, то, что называется, у изумленной публики. Она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
2: Боже мой, Господи.
3: Вы можете себе представить?
2: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
3: Владислав.
2: Ну, это действительно ужасно.
5: Вы знаете, я опешил.
2: Правда? Даже удивительно.
3: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
5: Никогда мы не мог подумать...
3: Что монтировщик на это способен.
5: Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
3: Да, да.
2: Да.
5: Это ужасно.
3: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
5: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
3: Да.
2: Да.
5: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
2: Да.
3: Пересмотреть, да.
2: Вот. Будем думать.
5: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная, я хочу спросить сегодня у Леси, задать ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук, они выступают в костюмах Гагар.
3: Да.
5: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
3: Конечно, это настоящий искусственный пух.
5: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем настоящий пух Гагар.
3: Конечно. И настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про Гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все.
2: Ну, да.
3: А с нутриями что происходит?
2: Так. Что?
3: А сколько шуб у нас изнутри?
2: Ой, боже мой, да. Ну что вы?
3: А я прям даже не могу смотреть. Я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
2: Да ужасно. Люди не задумываются о самом главном, что и нутри, и гагары гибнут.
3: Идет какая-то дама, а они 5 нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
2: Да.
3: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели,
2: особо, знаете,
3: и как радовались.
2: Прекрасно. Я видел штаны на одном из мужчин. Да. И особенно паховая область. Ужасно это было. Все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то. Вот паховая область, я имею в виду. Как-то жутковато. жутковато.
5: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы,
2: да?
5: С которыми сталкивается человечество в целом.
3: Согласна.
5: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
3: Оголена,
5: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так вот.
2: Лицом к лицу.
5: Лицом к лицу.
3: Лицом к лицу.
5: Нигде такого не увидишь.
2: Да?
5: Нигде. Только в цирке.
3: Да.
5: Да.
2: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
3: Да.
2: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер. Скажите, ну мы же ждем.
5: Что в планах?
3: Ну, к 8 марта.
2: Ну,
3: к 8 марта у нас будет прекрасный номер. Совершенно уже другой. Номер будет называться «На шаре».
2: На шаре?
3: На шаре.
2: А, на шаре. О, как здорово.
5: Удивительно, что такое есть.
2: Ну, а участвуют все ваши?
3: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке. И можно, да, и раскрыть можно все, не только паховую область, между прочим. Так и, понимаете, так и, поэтому не хочу пока раскрывать, вы так все увидите. Хорошо. Но проблема острая поставлена.
2: Обнажили.
3: Да.
2: То есть вы еще обнажили.
5: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чу. Представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две гагары». Мы прощаемся
2: Чудо.
5: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8-го
3: марта.
5: Чудо-чу. На премьеру.
2: Чудо-чу.
5: До свидания.
3: Пока.
2: Браво.
6: Антре Антраша.
1: Флора и фауна родной планеты.
7: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
8: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Зевуны.
2: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. Да. Ну и рассказывает о, ну, о некоторых деталях. Ну, да. Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
3: Кораблестроителя.
2: Конечно.
3: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
2: Разные.
3: Вы что думаете, в космосе не зевают?
2: О-хо-хо-хо! Еще как.
3: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили так немножечко его к слову «прозевать все».
2: Да.
3: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит: а я все прозевал.
2: Я прозевал судьбу.
3: Я прозевал.
2: Я прозевал Байрон. Судьбу.
3: Да, Боже, конечно, вы помните,
2: конечно,
3: Байрон,
2: конечно.
3: Я прозевал я судьбу. Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
2: Всегда моя.
3: Всегда моя.
2: Я помню это, да.
3: Струя.
2: Да,
3: конечно, это здорово. Это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевака, ведь он же был зевун. А
2: понимаю.
3: Вы не знаете, да?
2: Понимаю.
3: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
2: Скажите оба мне, зевали, пожалуйста, я хочу у вас вот что спросить.
3: Да, да.
2: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
3: Абсолютно. Абсолютно.
2: То есть слава зевакам.
3: Слава зевакам. Слава вовеки.
2: Ну, и последнее, да, буквально. Да. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
3: Пожалуйста, да, пожалуйста.
2: И зевком кораблестроителя.
3: Пожалуйста.
2: Давайте.
3: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
2: угу,
3: и он успокоился.
2: И пошло.
3: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
2: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю. Усталость.
3: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
2: Понимаю.
3: Вот он,
2: зевок. Я ведь вас. Я ведь как никто вас понимаю.
3: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Видите картину?
2: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
3: Ассоциацию
2: секты зевунов.
3: Зевунов.
2: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
3: Конечно.
2: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
3: Ой.
2: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: 101.ru. Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Медсестры Пловчихи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Пловчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
4: нет,
3: не было официально.
4: Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
3: ну, я Сусанна
4: ей горжусь.
3: Игоревна Насонова, да, но это очень официально.
4: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
3: Сусанна Игоревна, да?
4: Сусанна Игоревна, и все, вас. Зачем?
3: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
4: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
3: На север?
4: На север,
3: блядь.
4: Сколько раз в Белом море я была, слушай, дорогой, а?
3: Ой.
4: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
3: Скажите, вы работали в шторм, например?
4: Конечно, да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
3: То есть вы брали анализы в цунами?
4: Прямо в цунами.
3: Скажите мне, что есть купальщики, которые находятся в воде?
4: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот
3: понимаю.
4: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
3: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
4: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылать.
3: А сколько, скажите, в отряде медсестер Пловчих?
4: 5 штук у нас.
3: Сколько?
4: 5.
3: 5 штук всего?
4: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление мерит, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь, может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
3: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
4: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
3: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
4: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные пловчихи, и это мы получили, и подводное плавание мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
3: Ой-ой-ой!
4: Да, дорогой, да?
3: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
4: Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
3: Почему-то такое, да?
4: Да.
3: Не каждый хочет отдавать свой кал.
4: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
3: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
4: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это, то это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
3: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
4: Мы забрали, забор сделали.
3: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
4: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка, а мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
3: А ты медсестра,
4: мы позаботились о тебе.
3: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе! Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Пловчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
4: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
3: Спасибо, дорогая Сусанна
4: Игоревна. Пока, дорогой, пока,
3: спасибо.
4: Пока, ребят, пока.
3: знаете, самое сложное — забор каловых масс. Это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
1: Разлинуй лист. В эфире удивительная программа «Разлинуй лист».
2: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Ну, конечно же, давайте будем откровенны. Программа о шоу-бизнесе «Разлинуй лист», она очень быстрая программа, короткая. Мы просто здесь всегда разыгрываем какие-то призы, интересные какие-то, интересные, так сказать, подарки специально для вас, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях, сегодня у нас в гостях генеральный продюсер Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition, Сергей Пупыш. Очень приятно, Сергей. Вы ведь, я знаю, из Кишинева. Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что, конечно, не прошу вас рассказывать сейчас о планах. Нет. О ваших, так сказать, о планах. Да. Смысла никакого. Ну, мы просто разыграем, да? Разыграем. Вы же пришли сюда, да, с подарком. Да, вот. Ну, давайте так. Я прошу вас сейчас. Да? Я прошу вас сейчас. Вы задаете вопрос слушателям. Так. Задаете вопрос слушателям. А, ну, и, соответственно, я называю номера телефона. Все как обычно.
3: Все как обычно. Давайте, давайте.
2: Готовы, Сергей?
3: Конечно.
2: Итак, первый вопрос.
3: Первый вопрос. Кто участвовал в клипе с Долиной?
2: Прекрасно.
3: Я повторю
2: прекрасно,
3: вопрос.
2: Прекрасно.
3: Кто
2: прекрасно
3: участвовал в клипе с Долиной?
2: Ну, я понимаю. Но теперь надо сказать следующее. Mm-hmm. Мы ведь с вами, знаете, в клипе с Долиной, участвовали огромное количество народа.
3: Очень много,
2: В клипе с Долиной. Я понимаю, но я хотел бы спросить. А какой приз все-таки
3: за правильный ответ? Приз – запись с Долиной.
2: Запись с Долиной. Приз, а вопрос теперь повторите.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
2: Кто участвовал в клипе с Долиной?
3: И приз.
2: Кто участвовал? И приз – запись с Долиной. Вот я хочу у вас, прежде чем, так сказать, сейчас наши слушатели думают. И да, кстати, давайте, скажем, объявим номер плюс 7, номер телефона, да. Для первого вопроса и для нашей викторины. Первый вопрос, как вы помните, кто участвовал в клипе с Долиной. Вот, в клипе с Долиной. Для клипа с Долиной номер телефона плюс 7-495-800. Звонок бесплатный. 300-161 минус 22-4-67-01. Вот. А второй вопрос?
3: Да.
2: Какой второй вопрос?
3: А второй вопрос простой.
2: Сергей, вы задавайте, пожалуйста.
3: Ну, конечно.
2: Второй вопрос. Что же вы в гости-то пришли?
3: Нет, я заслушался. Вы так интересно рассказывали. Этот номер телефона. А кто участвовал в клипе с Дюной?
2: Ну, первый вопрос в клипе с Долиной.
3: В клипе с Долиной.
2: Да. А кто участвовал в клипе с Дюной?
3: В клипе с Дюной.
2: А приз?
3: А приз – запись с Дюной.
2: Запись с Дюной. Отлично.
3: Да.
2: Значит, запись с Дюной. Ну, запись с Дюной – это, честно говоря, конечно.
3: Ну, а как? Ну, это с
2: метры. И сразу телефон, да. Для, значит, кто участвовал в клипе с Дюной. Клипе с Дюной, телефон плюс 7-495-800. Звонок из Москвы бесплатный. 300-164 минус 21-002. Уже, понимаете? То есть на конце для клипа с Долиной.
3: Да,
2: клипа с Долиной это 0-1, а в клипа с Долиной 0-2.
3: В клипа с Долиной
2: 0-1.
3: Конечно.
2: Вот. И я хотел спросить, а кто участвовал действительно в клипа с Долиной?
3: В клипа с Долиной, вы знаете, а вообще...
2: Не в смысле того, чтобы вы ответили на вопрос, а просто очень странно, вы знаете. Там ведь у него в клипа с Долиной человек 40.
3: Много было. Человек 48.
2: 40 человек, 48.
3: 8 было на самом заднике. Вот. Ага. Вот. И получается, если 48, и еще один там маленький такой бегал.
2: Это было в клипе с Дюной.
3: Я бы хотел вообще сказать, что когда мы первый раз мы просто были с Дюной и
2: делали запись с Дюной. Вы сначала же делаете запись.
3: Я делаю, естественно.
2: А потом уже в клипе с Дюной.
3: Когда мы смотрели.
2: И еще вопрос от наших радиослушателей. Вот они посылают по СМС вопросы.
3: А что они там,
2: Они сразу. Как, где было интереснее? В клипе с Дюной? Или в клипе с Долиной?
3: Знаете,
2: простой вопрос.
3: Да и так, я вам скажу. И так.
2: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня из самого Кишинева у нас Сергей Пупыш в гостях. Это Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Итак, два вопроса. В клипе с Долиной и в клипе с Дюной. Приз запись с Долиной и запись с Дюной.
3: Не путайте только запись с Долиной и запись с Дюной.
2: Параллельно с этим, Сергей, вы хотели попросить, пользуясь случаем,
3: Я хотел бы, чтобы вы да, мы проводим небольшой кастинг.
2: А вы не волнуйтесь так.
3: Да я, знаете, вы знаете, я когда провожу обычно, я начинаю немножко волноваться. Вы звоните, пожалуйста, сейчас будет номер. Вот я хочу...
2: Какой чтобы кастинг сейчас... вы проводите?
3: Кастинг программы «Смеху Йозефа».
2: Смеху Йозефа. Да. Я хотел спросить, не кастинг программы «Смеху Йозефа». Вы говорили о том, что вы будете просить, да?
3: Да.
2: Записываться на кастинг.
3: А кастинг?
2: Для смеха.
3: Для смеху Йозефа.
2: В сериалах.
3: В сериалах, да.
2: А мы должны сейчас будем показать после этого, как те, кто уже выиграл этот кастинг, и кто какой работает смех? Уже сейчас, кто какой работает? Смех. И смеху Йозефа, и смеху.
3: И смеху Урмаса.
2: Смеху Урмаса. Вот. Какие у них смехи.
3: Какие у них смехи, да.
2: Один только представьте, что вы хотите.
3: Я хочу так.
2: Вот, значит, я напоминаю. Дорогие друзья, что у нас Сергей Пупыш, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот он из Кишинева. Естественно, он задал два вопроса. Я смотрю, как уже растет голосование. Вот кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной. И в призы, соответственно, запись с Долиной и запись Дюной.
3: Запись Дюной.
2: Вот, пока, Кать. Ну так вот, я хотел сказать, что мы попрощались с уходящей из студии наши звукоинженером. До свидания.
3: До свидания.
2: Вот. Так вот, Сергей, вы хотите.
3: Смеху Йозефа показать.
2: Ну, мы покажем и смеху Йозефа. Йозеф и Урмас – это те, кто прошли кастинг. Смеховой, так называемый. Смеховой кастинг. Кастинг для тех, кто смеется за кадром в наших многочисленных сериалах комедийных. Вот. Итак, давайте прослушаем сначала смеху Йозефа.
3: Сначала смеху Йозефа. Пожалуйста, включай.
2: Ну, это вот, чтобы вы знали, это смех у Йозефа. А теперь хотелось бы смех у Урмаса. Ну, а это смех, дорогие друзья, у Урмаса. Вот. Ну, чтобы вы знали, в каком ключе, так сказать, работать сегодня, вот мы вам сейчас и показали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Мы прощаемся с Сергеем Пупышем, Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Спасибо. Edition. Вы помните, дорогие друзья, что Сергей задал нам два вопроса, кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной.
3: Да.
2: Ну и призы, запись с Долиной и запись с Дюной.
3: Конечно.
2: Вот, соответственно, послушали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Вот, спасибо, Сергей, до свидания.
3: Спасибо.
2: Желаем вам творческих успехов.
3: Спасибо.
2: Успехов. Спасибо. Спасибо вам, Сергей.
1: Разлинуй лист! Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: Жайте, будем рады. Минутка поэзии.
1: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: Происки славы!
4: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора, ну, знакомы давно. Ну, а зрители с вами знакомы еще дольше.
5: Конечно, приятно. Спасибо, что пригласили.
4: Ой, а я так как рада. Ну,
5: а просто мы-то как, чудо, господи, да. Сколько мы
4: просто
5: мечтали.
4: Чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
5: Девятый.
4: Уже девятый, да, боже мой, 1239-й спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
5: Да,
4: да. Да, да. А как прошел спектакль, кстати, вчера?
5: Гениально.
4: Да?
5: Ну, гениально. Да. А уже по-другому уже не получается.
4: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
5: Да перешагнули.
4: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
5: Ну а что делать? Ну,
4: конечно,
5: что делать?
4: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
6: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
4: Ну вот, пожалуйста.
6: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
5: Ой, господи, боже, начинается.
4: Да, ну вот видите.
6: Ну что же, я могу сказать, конечно...
5: Что, деда, просто я... Ну, говори же. Ну, Женя, ну что делать?
4: Да.
6: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, это поток хамства.
4: Я для того, чтобы...
5: И вот так мы играем уже сколько лет.
4: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей и зрителей в курс дела, что...
6: Введите, конечно, Ирина, обязательно.
4: Да, потому что я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти» между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
5: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно, сыграло. Это правда. И это правда на сцене воплощается. То есть мы как бы и в жизни мы ненавидим друг друга.
4: А как же вы играете спектакль?
5: А любовь и ненависть – это же две... Ипостаси.
4: Скажите, а вы можете поделиться с нами, что же,
6: знаете,
4: произошло?
6: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная, непростая, потому что мы абсолютно...
5: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
6: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
5: А у меня Данилович, это когда он сердится, он называет меня Данилович.
4: Георгий, ну, подождите, ну, вот, но ведь вы же очень дружили. ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
6: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
4: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
5: Конечно, Слава
4: вместе
5: и Жора.
4: Всегда.
5: Мы говорим Жора, подразумеваем, да, Слава. Мы,
4: ну,
5: говорим Слава,
4: сказать,
5: подразумеваем,
4: ну, так,
5: Жора.
4: Ну, так, ну, не бывает,
5: дети
4: что вот...
5: поют это.
4: Да,
5: ну, что
4: конечно, и учат до сих пор в школе эту песню.
5: Ну, да, ну,
4: понимаете? Что? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот на началом этого разлада? Страшного, понимаете?
6: Вы знаете, ну, да, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
5: Да нет, ну что вы. Да нет, нет, нет, ну это он.
4: Да, Викторию Соломонну?
5: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно... Вы понимаете, ну как я мог?
3: Происки славы.
0: Флора и фауна родной планеты.
7: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
0: С нами хорошо. 101.ru. Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
5: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы возвращаемся, да, мои дорогие друзья. Мы возвращаемся с вами в студии. Юрий Бурзон. Напротив меня, конечно, потрясающий человек. Это действительно член Академии лечебной физики тела Жанна, да, Юльна Кушко. Да. И она рассказывает о том, как вообще отращивается заново, да, да, любое, скажем так.
6: Совершенно верно. Совершенно любое.
1: Любая субстанция.
6: Так вот я продолжаю тогда о том, о чем, пожалуйста, я начала рассказывать. Потому что, да, история занимательная.
1: Да,
6: вообще-то занимательная.
1: Да,
6: так,
1: пожалуйста,
6: вот. И, значит, вот поняла, что что-то не в порядке. Да. Пошла, значит, специалистам. Они мне прописали полипипам. Знаете, вот... Ну,
1: полипипам?
6: Полифипам.
1: Полифипам.
6: Да.
1: Ну, это нормально.
6: Для печени. Я очищаю
1: после
6: печень.
1: После Нового года, да, это у вас началось?
6: Да, да, да. Ну, вот да, это вот землица вот эта вот, а такая земля.
1: Земля,
6: и да. И я, так как она вообще на вкус не очень, но она как бы вроде неприятного вкуса не имеет, но особо приятным вкусом тоже не отличается,
1: ну, да,
6: то
1: да,
6: я как бы клала это в рот, и да, какое-то время не могла проглотить, потому что не очень приятно было, и держала во рту. И да, каково же было мое удивление, когда, да, у меня вот здесь вот отсутствовало несколько зубов. Два зуба здесь отсутствовали.
1: Интересно.
6: Совершенно.
1: Интересно.
6: Так, и вот где-то через неделю после вот этого приема, вот этого полифипама,
1: да,
6: я,
1: да,
6: поняла,
1: да,
6: что у меня начинают расти зубы. И я, наконец, поняла, что вот эта вот история «Матушка-Земля»,
1: да,
6: это совершенно, понимаете, не случайная история. Не случайно родилось это понятие.
1: Это ж удивительно просто.
6: Вы бы поняли, к чему я веду?
1: Да, я понял, понял, конечно.
6: Что самое главное в выращивании, отращивании нового, чего бы то ни было, зубов,
1: да,
6: ногтей и так далее, это найти правильный субстрат.
1: Вот это очень важно. Вот да, это очень важно.
6: Да, вы понимаете, да, что должно быть в этом субстрате, чтобы вырастить качественный, красивый, новый орган?
1: Конечно.
6: А что?
1: Не знаю.
6: А вот вы сразу и говорите, а то вы говорите, знаю. Ну, я думаю, что вы действительно знаете.
1: Да нету, где ж мне знать-то, господи, боже мой. Ну,
6: во-первых, это,
1: да,
6: дерновая земля.
4: Какая?
6: Дерновая.
4: Дерновая, ага, ага.
6: Дерн.
4: Знаете, дерн, я понимаю. Да.
6: Листовая.
4: Листовая.
6: Хвойная.
4: Хвойная.
6: Падалица.
4: Падалица?
6: Да.
4: Ах ты, боже мой.
6: Обязательно нужна кожура вот этого, кожура грецкого ореха, измельченная.
4: Ага.
6: Немножко кокосовой стружки и обязательно керамзит.
4: И что? Что в результате получается?
6: Как что в результате получается? В результате получается, что вот в эту среду мы как бы сажаем.
4: Так, и что же?
6: То, что нам нужно отрастить.
4: Так,
6: И оно вырастает. Но, смотрите, так, если нам нужно, например, отрастить ногти, мы просто берем руку и засовываем ее, засовываем вот в этот субстрат.
4: Батюшки мои.
6: Засовываем. Тут, понимаете, сложность в том, что в это время вы не можем особо не работать. Ну, как сказать, мы немножко оторваны от жизни, потому что нам с этой рукой в этом субстрате прожить достаточно долгое время.
4: Ну, я
6: просто
4: понимаю.
6: Это не каждый может выдержать.
4: Да, не каждый, конечно,
6: понимаете?
4: Естественно.
6: Вот.
4: Я понимаю.
6: Да.
4: Да. Жанна Юльна,
6: да.
4: Все-таки немножечко, давайте чуть-чуть пройдем дальше к гландам.
6: Гландам. Да когда что тут проходить? Если я вам про дубы рассказала, то гланды-то это же рядом.
4: И глотаем
6: землю. Вот.
4: Да.
6: Только, знаете, вот надо тут
4: глотаем
6: сложность
4: землю,
6: есть.
4: Да.
6: Только тут сложность есть. Тут нужно глотнуть, понимаете? Знаете, как сказать, и не проглотить совершенно.
4: Ага.
6: И чтобы она вот в этом горле как ком постояла. Вот ком, ага. ком в горле, знакомое вам выражение?
4: Да, конечно.
6: Вот этот ком в горле должен постоять какое-то время. Вот
4: да.
6: Тут вот гланда и пошла, гланда и полезла, гланда и случилась гланда.
4: То есть получается, что вы представляете, мои дорогие радиослушатели, вы представляете, что мы имеем? И мы имеем впервые. То есть мы занимаемся тем, что мы отращиваем гланды.
6: Да.
4: Которые практически были удалены.
6: Конечно, мы отращиваем гланды и сразу же, между прочим, попутно лечим печень, например, кому надо.
4: Отращиваем печень, замечательно.
6: Да.
4: Вот очень хорошо. Я вам скажу больше. Некоторым можно отращивать по две, по три печени.
6: А значит, есть такие случаи. У меня есть такие пациенты, да. Но пока
4: вот
6: четырех не
4: чуть-чуть
6: было.
4: Подробнее.
6: Вот нет. По-моему, у меня последняя была история, было три. Но это был человек большой, объемный, поэтому он мог себе позволить. А люди, как бы худосочные, они сами понимаете, это уже.
4: Понимаю. Вот сейчас мы сделаем, пока про печень все подумали, мы сделаем маленькую паузу.
6: А,
4: и
6: хорошо.
4: Да. Конечно.
6: Да.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: 101 ру. Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Потереби.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
2: Четвертого уже.
1: Уже... Да ладно.
2: Да-да.
1: Так быстро?
2: Да, быстро летит время.
1: Вы пришли же сюда, второго были.
2: Нет, уже четвертого.
1: Вот так вот, да?
2: Очень
1: быстро
2: летит.
1: Ух, как у вас это все. Да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
2: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский. Университет научных исследований сопровождения.
1: Можно я задам вопрос?
2: Пожалуйста.
1: Вы говорили ХУСНИС.
2: Да.
1: А сказали ХУНИС.
2: Нет, ХУСНИС.
1: ХУСНИС.
2: ХУСНИС.
1: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
2: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
1: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
2: Просто на радио, да. А тем более у вас
1: фейк радио. А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
2: Мы делали плакаты.
1: А, у вас
2: и,
1: не было.
2: И слайды. Угу, мы крутили слайды.
1: Понятно, понятно, понятно.
2: Вот.
1: Значит, вы закончили ХУСНИС.
2: ХУСНИС. Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
1: Понятно, вот. Понятно. Да. И как, вы закончили?
2: Я закончил с красным дипломом.
1: Удивительно.
2: Да,
1: удивительно.
2: Да, да.
1: Вот. Ну. Вот.
2: Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
1: Вот что я хочу спросить. Да, прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
2: Ну, я уже 18 лет тереблю.
1: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
2: Вот, видите?
1: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
2: Это я профессия.
1: С другой-то стороны.
2: Конечно, я заканчивал ХУСНИС, это же не просто так.
1: С другой-то стороны.
2: Не все поступают туда, не всех берут.
1: Ну, я...
2: 300 человек на место.
1: Я понимаю. Все хотят теребить.
2: Все, абсолютно.
1: Ну, это такая профессия, это серьезная. Востребованные.
2: Очень востребованные.
1: Особенно, знаете, вот как, ну как.
2: Особенно сейчас.
1: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
2: Да.
1: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
2: Ну, да.
1: А я объясню, почему.
2: Вот, пожалуйста.
1: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
2: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
1: Да, ну... Как вообще... Давайте так. Нет, вы все-таки сами.
2: Давай.
1: Как все-таки родилось вот это вот... родилась эта профессия? Теребитель.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
1: Угу.
2: Производство, персонал, потребителей, заказчиков, смежников. То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
1: Всю вот, индустрию.
2: Всю индустрию теребит... нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова. Вы, если помните, Леонида Карловича Усова, его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
1: Ага.
2: Леонид Карлович Усов.
1: Ага.
2: Все это помнят и все это знают. Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю, ну, на радио я вот первый раз, а в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: «Учитесь у Усова». Мне некоторые не очень понимают, когда я говорю: «Учись у Усова». Вот. А я говорю: «У Усова». Вот, чтобы все понимали.
1: У Усова.
2: У Усова. Так вот, «Тереби».
1: А он в ХУСНИСе.

0: и преподавал.
1: Он вкуснись и преподавал нам всем, он нас выпускал. Он давал напутственные слова. Нам.
0: Да, вот и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
2: Потереби. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О, человек! Человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Кирилл, очень приятно. Во-первых, сразу начнем, перейдем к делу.
1: Да,
0: обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
1: Очень.
0: Она не часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, это, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертый,
1: совершенно верно. Четвертой
0: категории.
1: Да.
0: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
1: Четыре категории.
0: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
1: Это высшая категория.
0: Угу.
1: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
0: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, ну, не знаю, что такое обуздыватель и куда, и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
1: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
0: Угу.
1: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
0: Да.
1: Первый раз.
0: Да.
1: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
0: Удивительно.
1: Я обуздал в первый раз.
0: Вы в первый раз обуздали в 10:48 17 апреля
1: 1973
0: года.
1: И я сделал это.
0: Вы это сделали.
1: Я
0: удивительно.
1: Сделал.
0: Удивительно.
1: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
0: Скажите, это внезапно произошло?
1: Это внезапно.
0: Обуздание произошло?
1: Да,
0: внезапно
1: обуздали? Да, это я обуздал внезапно.
0: Внезапно.
1: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят.
0: Угу.
1: Они даже кто-то по пояс стоял уже в земле. А потому что с этим связано все. С обузданием. Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
0: Ну как бы, не на самом
1: ну,
0: деле.
1: Ну как бы, естественно. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
0: Ну я понимаю так, что в 73-м году вы же были еще и ребенком.
1: Отчасти.
0: Ну я имею в виду по возрасту.
1: По возрасту, да, но так отчасти.
0: То есть вы уже были ребенком, ну, то есть вы были ребенком, но как бы и не ребенком.
1: Я уже охотился.
0: Охотились куда? На что?
1: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
0: Я просто хочу спросить у вас. Получается, вы что же, вы сирота?
1: Нет, не совсем. Отчасти.
0: А кто? Я хочу узнать, как вообще все произошло?
1: Ну да, я понимаю.
0: Вы, я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
1: Да, я владелец компании Абуз-Д. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
0: Я узнать, знаете, что хочу? Вот еще что. Вот это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
1: О, нет, что?
0: К вам не имеет отношения?
1: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это несерьезно.
0: А Абуз-ТВ?
1: Конечно. Я прежде всего родоначальник. Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение... Я могу вам привести пример.
0: Великолепно.
1: Да,
0: вы знаете,
1: пожалуйста.
0: Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому, смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Спасибо.
2: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Доброго здоровья, мои дорогие! И очень приятно сегодня у нас удивительная встреча с двумя удивительными, ну, я бы так сказал, персоналиями. Потому что это индивидуумы. С нами Нильс Хольгерсон. Здравствуйте, Нильс.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно, Нильс. И с нами Ака Кебнекайси.
2: Кебнекайси.
0: Извините, Ака Кебнекайси.
2: Да,
0: очень приятно, Ака.
2: Здравствуйте.
0: Как вы, Ака?
2: Я хорошо.
0: Вы хорошо?
2: Я всегда хорошо.
0: Очень приятно. Ну что, дорогие Ака и Нильс, вы знаете, давайте постепенно введем наших зрителей и слушателей в эту удивительную атмосферу, в которой вы существуете сколько уже, я не знаю, уже очень давно. Ну, много уже, да, прошло времени, да, с тех пор, как вы...
2: Не любим считать.
0: Путешествуете, да.
1: 110.
0: 110 лет.
2: Нильс любит считать.
0: Да, Нильс любит считать. Нильс.
2: Нильс
0: молодец. Нильс просто молодчина.
2: Он еще молодой парень.
0: Он просто молодой парень, я тоже так считаю. Ну, вот их я хочу сказать. Вы действительно что? Вот вы скажите, после того, как все это случилось, вот эти ваши, скажем так, метания, путешествия, вот эти все, боитесь ли вы высоты после всего этого? Или нет? Скажите.
1: Да нет, конечно.
0: Нет,
1: что,
0: Нильс.
1: На самом деле.
0: Нет.
1: Вы просто задумайтесь.
0: Да.
1: А это для вас, то есть какие-то путешествия, вот эта притча во языцах, что Нильс с дикими гусями.
0: Ну да, да, да, да.
1: Это удивительная, я хочу сказать,
0: да.
1: Удивительная система.
0: Да, да.
1: Удивительная система координат, когда то 10 лет назад
0: так.
1: Начала свою работу наша спецслужба.
0: Вот. Вот этого я и ждал.
2: Молодец.
0: Вот этого я и ждал. То есть вы хотите сказать, что сейчас, спустя 110 лет, дорогой Нильс и дорогая Ака.
2: Ака.
0: Да, значит, вы можете раскрыть некоторые секреты, да?
1: Ну, мы можем кое-что, так сказать. Не все.
0: Ну, не все.
2: Далеко не все.
0: Ну, я понимаю. Но все-таки, вот скажите, Нильс, первое, что я бы хотел спросить у вас. Какая легенда? Вот все-таки у вас была легенда. Теперь
1: смотрите,
0: уже можно
1: смотрите,
0: рассказать.
1: Как все начиналось?
0: Да, какая у вас была легенда?
1: Я родился сразу как Нильс.
0: Так.
1: Сразу как Нильс.
0: Как Нильс.
1: И фамилия моя Хольгерсон.
0: Хольгерсон,
1: я никогда и не скрывал, так же, как не скрывала и... Ака Кебнекайси никогда не скрывала.
0: Ака,
2: я
1: конечно,
2: никогда не скрывала
1: конечно,
2: своего
1: конечно,
2: имени. Нет,
1: конечно, конечно. И это были те самые, Юрий, те самые принципы, на которых мы были приглашены в нашу спецслужбу. Дело в том, что тогда остро стояли вопросы, как, так сказать, собирать информацию. И, конечно, было ясно, что нужно собирать ее с воздуха.
0: Да, естественно.
1: С воздуха.
0: Естественно.
1: Авиация, конечно, не была тогда развита никак просто.
0: Вот-вот-вот.
1: Вот. Но наша спецслужба,
0: так.
1: Она уже была на таком уровне, уже
0: так.
1: Такой уровень открытий, что, в принципе, конечно, мы понимали, что ну, нужно пользоваться теми открытиями, которые были сделаны.
0: Естественно.
1: Вот. И неожиданно руководителю нашей спецслужбы,
0: так.
1: Ну, я сейчас буду Акочка, я все буду открывать.
0: Ну да, ну
1: его кличка Гном, он
0: так.
1: Руководитель нашей команды.
0: Это руководитель Гном.
1: Да, да.
2: Он
1: Гном.
2: И вышел значит, на гусей.
1: Да.
0: Да.
1: Он вышел на гусей.
0: Так.
1: Вот. Ну и попытался договориться
0: с гусями.
1: Да,
2: с
1: да,
2: дикими
1: да,
2: гусями.
1: С дикими гусями.
0: С дикими гусями.
1: Гуси были, кстати, абсолютно дикие.
2: Абсолютно,
1: абсолютно.
2: Да.
0: Ну, то есть с ними было трудно.
2: Я еще это время помню, кстати.
1: Да. Но, да. Но тут случилось удивительное.
0: Что же?
1: Тут случилось удивительное. Тут ряд специальных препаратов, которые уже были у гнома в арсенале,
0: он применил.
1: Они сработали.
0: То есть гуси стали, в общем, адекватные.
1: Адекватные, да. Гуси стали адекватные.
0: И что же в результате? В результате мы хотим задать же вопрос, но перед тем, как задать вопрос и Аке, и Нильсу, я должен сделать маленькую паузу и вновь открыть дверь нашей студии.
3: Судьба резидента. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька, утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101
3: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопром.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
7: Как потерять нить?
8: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. Как стать таким вот ученым, как вы, жизненную нить, так сказать, выводя? Вы же видите, так сказать, человека, вот вы видите, сразу как бы сканируете, и вы понимаете, здесь жизненная нить плохо, здесь жизненная нить хорошо. Здесь не хватает линии достатка, нить достатка утеряна, а здесь нити любви не хватает.
9: Мы же сканируем.
8: Вы же сканируете и мужчин, и женщин. Понимаю вас.
9: Справа мужчин, слева женщин.
8: Вот,
9: конечно.
8: Вот.
9: Ну что, перед тем, как в барокамеру голеньким зайти, мы сканируем сначала мужчин и женщин. И после этого вот здесь подставляем датчик. И
8: Человек, вот и все.
9: Вдруг оказывается... И он видит...
8: И никаких, так сказать, медикаментозных.
9: Да ни в коем случае.
8: Никаких.
9: Просто одно здоровье.
8: Просто вот так,
9: нитьки.
8: На прямом человеческом, так сказать, вот прямом контакте.
9: Да. Это должно быть.
8: А с иностранцами вы работаете?
9: Конечно. Но там у нас отдельное есть ответвление. Это называется иностранная подпушь.
8: Ох!
9: Да. То есть мы должны найти у человека подпушь. Перед тем, как ему расстаться с ниткой со своей, вот этой вот ниткой, которая уже вытянула его, мешает.
8: Он уже психанул, но он еще не псих. Вот скажите, у кого больше шансов? У психа, который еще не психанул?
9: Да.
8: Или у того, кто психанул, но еще не псих?
9: Больше шансов, я думаю, и у того, и у другого.
8: Вот так.
9: Конечно.
8: Уравниваем их.
9: Мы уравниваем.
8: Неожиданно.
9: Единственное, только мы щупаем как бы вот мужчины и женщины. Вот в этом разница. Здесь, конечно, мы... расчерчиваем это.
8: Ну, проводим линию.
9: Мы проводим.
8: То есть, мужчина – это мужчина.
9: Женщина – это женщина. То есть, когда женщина психанула – это одно. Мужчина психанул – совсем другое. Вы понимаете?
8: Удивительно.
9: Женщина-псих, мужчина-псих.
8: Да.
9: Разные вещи.
8: Да, разные.
9: Разные. Вещи. Мы называем их вещами.
8: Или еще не псих, еще не псих.
9: Да, еще не псих, еще не псих. И это стихи.
8: И я, кстати,
9: знаете, я написал книгу. Да, так и называется «Еще не псих, еще не псих».
8: Ох,
9: конечно.
8: Это
9: вы не читали?
8: Нет, я не читал.
9: Но обязательно. Вы можете полистать переводику, там есть.
8: Ой, поразительно.
9: Конечно, там написано
8: еще
9: прямо
8: не псих,
9: Юрий
8: еще
9: Бызлов,
8: не псих.
9: «Еще не псих, еще не псих». Это потрясающие. Это какие-то такие-то капельки дождя. Это роса.
8: То есть еще не псих, еще не псих. Нам будет наплевать на них.
9: На них.
8: Когда уйдет от нас тоска.
9: Тоска. Мы брызнем рядом у соска. Сосок жизни. Вот что, конечно.
8: Вот оно что.
9: Да.
8: А я уже напугался,
9: нет,
8: в эфире говорить.
9: Сосок жизни. Ну, вы поняли. Но есть нить жизни. Есть сосок жизни. В конце концов.
8: Вот оно что.
9: Есть стремя жизни.
8: Ну, есть, наверное, еще, так сказать, не дай бог.
9: Ну уж мы не будем про это
8: сейчас
9: говорить. Да, да, да. Но и с этим нам приходится тоже работать именно в наших барокамерах.
8: Ну, то есть вы сначала определяете...
9: То есть жизнь, я к чему, извините. Жизнь нитевидна. Мы пытаемся человека как бы только настроить его вот на это вот ощущение.
8: И вы как бы вот, вот к вам приходит, говорит, человек, да?
9: Да, да.
8: Вы на него смотрите и как бы уже как бы понимаете, этот еще не психанул.
9: Еще не псих.
8: Но уже псих.
9: Уже психанул.
8: Уже психанул.
9: Да, но еще
8: а бывает так, а вы смотрите на него и говорите, еще не психанул, но уже псих.
9: Да.
8: И можете видеть
9: вот, и так. И вот и так может быть. И я вам скажу, подчас это даже с этим легче работать, когда уже психанул. Он уже эмоционально выплеснут.
8: Ага.
9: Понимаете? Но еще не псих.
8: Но еще не псих.
9: Понимаете? Вот это надо уловить.
8: И никаких медикаментозных...
9: Вот эта ниточка. Вот эта ниточка, за которую мы и вытягиваем.
8: Потрясающе.
9: Ну, конечно.
8: Потрясающе.
9: А как с женщинами приятно работать? Ну, что вы, боже.
8: Ну, что я могу сказать?
9: Да, пожалуйста.
8: Дорогие друзья,
9: да.
8: Сегодня у нас в гостях был потрясающий, удивительный...
9: Вы меня перехвалите просто.
8: Психотехнологический эксперт, психолог по человеческим нитям.
9: Да.
8: Человек, который сделал открытие, что люди делятся на две категории. Психанул, но еще не псих. И псих, но еще не психанул.
9: Да.
8: Вот такая вот как бы, да?
9: Конечно.
8: Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио в программе у Влада Жульпацкого был удивительный Юрий Бызлов. Эксперт-ниточник. Спасибо вам, дорогой наш человек.
9: Целую.
7: Как потерять...
10: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Небесная высь.
2: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы перед тем, как
3: признаться
2: Кате в любви, вы, 15-летний, вбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно.
3: Да,
2: те времена же, когда вы еще бегать могли, те годы, были, в принципе, лифт, все-таки лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы скажете, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично, все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: То есть все произошло во время вот этого взлета на лифте наверх.
3: Да. Я понял, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
2: Вот
3: и определил две вещи.
2: 15-летний возраст.
3: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
2: Вот это да.
3: Да.
2: И она до сих пор ваша?
3: Да.
2: Вы живете до сих пор?
3: Да.
2: Вместе с Катей?
3: С Катей.
2: Обалдеть.
3: Удивительно.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительное
3: да.
2: дело. Видите, все-таки, вот, может быть, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений, вы столько лет живете с Катей, и вот эта вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию.
3: Да.
2: Скажите мне, пожалуйста, это ведь очень важно, мне кажется.
3: Да.
2: Неужели ваша профессия лифтер, вот так лифт влияет на супружеские отношения?
3: Да, он непрерывно связан.
2: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски,
3: вот это вот
2: очень влияет на организм. И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит в лифте.
3: Да.
2: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
3: Я вам скажу,
2: вы знаете,
3: дело.
2: Да?
3: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
2: Подождите, а вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт,
3: Бузов?
2: Да ну что же, почему здесь?
3: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
2: Вырвалось вас.
3: Бузов.
2: Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Евгений, вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
3: Вы знаете,
2: лифт... Я к чему? Наши слушатели, возможно, поймут. К чему я? А я к тому, что, может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
3: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя. Было.
2: То есть это почти измена?
3: Это нет. Нет. Просто так получилось один раз. Ехала женщина. 50 лет ей было. И вдруг... что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, вы знаете, в центре стул.
2: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
3: Я вообще расскажу. Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
2: Понимаю.
3: Этих самых.
2: Понимаю.
3: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
2: И вот это вот очень интересное место, мы сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».
1: Небесная высь. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
1: Печень. Вторые руки.
2: Дорогие друзья, печень, вторые руки. Сегодня у нас в гостях директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Значит, Леонид рассказал о том, как он после того, как они закрыли свою, ну, направление. У них мастерской в 91-м году было направление, они ремонтировали обувь.
3: Ну, да.
2: Ну, все-таки поняли, что надо смотреть вперед.
3: Конечно.
2: И потихонечку, так сказать, вдруг пришли к тому, что надо браться за ремонт печени.
3: Да, у тебя курить здесь можно?
2: Нет.
3: А, ну ладно.
2: Ну ладно.
3: Смотри, я тебе рассказываю. Я хирург, я тебе говорю. Я хирург от Бога. Вообще, в принципе, если бы не...
2: Ну, так вот... вы шли бы в хирургию
3: да
2: тогда.
3: И, вот, и оно и совпало.
2: Но вы же делаете... Просто у вас же
3: когда
2: мастерская по ремонту аксессуаров.
3: Игорек-то, когда сушил весла, понимаешь, когда он откинулся. Вот мы тут и я и понял. Думаю, да я ж хирург. Я ж хирург.
2: И вы поняли, что руки-то. Огромный спрос существует.
3: Конечно,
2: на новую печень. На отремонтированную.
3: На готовую отремонтированную печень.
2: И вы стали ремонтировать.
3: И стал.
2: Ну, то есть, вот что я хочу спросить у вас прямо сейчас.
3: Ну, говори.
2: Значит,
3: да.
2: Я знаю, что вы ремонтируете печень.
3: Ну,
2: в общем, беретесь за работу любой сложности.
3: Любого размера печени.
2: Вот что я хочу. Ну, вы устанавливаете печень, я прочитал в вашем проспекте, устанавливаете печень любого размера.
3: Абсолютно любого. То есть мы берем печень уже большую, увеличенную. Как правило, идут нам с большой печенью. То есть нормальные уже такие серьезные взрослые мужики, которые уже нормально отдохнули в этой жизни. Естественно, и печень большая. Что мы с ней делаем? Чуть-чуть укоротили здесь. Чуть-чуть здесь прижали, и все.
2: Ну, вот я был у вас, так сказать...
3: Да.
2: Я смотрел у вас, как у вас оборудование.
3: Ну,
2: конечно, очень много ручной работы, правильно?
3: Естественно. Ну, во-первых, со стапелем мы еще работаем. У нас стапель. Конечно. То есть мы заводим человека.
2: Растрясаете печень.
3: Растрясаем печень нормально, его так по щечкам. Потом даем ему чуть-чуть. Пару капель, а это обязательно надо всегда. Это как в уху, когда рыба. Ты рыбачишь? Ты рыбачишь?
2: Нет.
3: Или плохо? Но я тебя как-то возьму на перекаты. Ох, там здорово. Игорек-то, если был бы жив, он бы пошел бы с нами опять. Даже печень бы потерял, а пошел бы.
2: Понимаю.
3: Потому что рыба как это клюет.
2: Вот что я хочу у вас, подождите, все-таки
3: хорошо,
2: спросить.
3: Да.
2: Дорогой вы наш Леонид.
3: Да.
2: Значит, напомню, что Леонид Маталов у нас здесь. Откуда у вас ремкомплект?
3: Я скажу. Мы ж берем, у нас накопилось.
2: Печеночный ремкомплект.
3: У нас накопилось, мы работаем уже 3 года. Три года, не покладая рук. Я даже переодеться не успеваю, ты понимаешь?
2: Я вот хочу сказать, вы же даете гарантию до 7 лет.
3: Да, мы даем только 7 лет. Но это нормально, это во всех странах, так я тебе скажу. Я позвонил там в этот самый, в Копенгаген, там туда-сюда. Там что-то пытаются, но что-то 3 года у них. Всего 3 года максимум. Ну, что это за гарантия? Ну, что
2: сколько
3: это?
2: Уже отремонтировано печени, если брать на тонны?
3: Ну, тонн 5-6.
2: Вот так.
3: Тонн 5-6 уже печеночки, да.
2: Уже печеночку отремонтировали,
3: да.
2: 5-6
3: уже
2: тонн.
3: Уже пошло.
2: Вот что такое у меня такой вот вопрос к вам.
3: Да.
2: Где вы складируете отремонтированную печень?
3: Ну, у нас ангары.
2: Ах, вот.
3: Да, мы же арендуем, конечно.
2: Ага.
3: Мы это сначала мы не могли, когда мы эти штиблеты... прессовали. Мы не могли, нам приходилось по домам разносить.
2: То есть вы хотите сказать, обувной бизнес ни в какое сравнение с печеночным
3: нет,
2: не
3: конечно.
2: Идет.
3: Печенка-то совсем другая, она выручает.
2: То есть печень не залеживается?
3: Абсолютно.
2: Отремонтированная печень не залеживается на складе.
3: Холодильнички у нас там нормальные, купили. Очень хорошие.
2: Понимаю, в охлажденном виде.
3: Конечно. Она лежит спокойно там, как это называется, освежевывается и так далее.
2: Директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов сегодня у нас в гостях. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Музыка.
1: Печень. Вторые руки.
0: Тренажеры Метлер.
4: реагирует? Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: 16-17.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо. Минутка поэзии.
2: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
2: Семя карбункула!
3: Карбункула!
4: Добрый-добрый вам, добрый, мои дорогие слушатели, они же зрители. Доброе вам все. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди. Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. А я бы сказал, смелее бы назвал сегодня не просто фармацевтика Атома, а я бы назвал фармацевтика без границ. Мне кажется, так, потому что Георг Солетиди полностью разрушает все границы всей фармацевтики. Ну, введу в курс наших слушателей и зрителей. Дело в том, дорогие друзья, что всем известно, что яд карбункула, карбункул это не нарыв.
5: Нет, конечно.
4: Карбункул – это не нарыв, имеется в виду. Это имеется в виду паук.
5: Паук.
4: Паук – огромный, страшный, самый страшный паук.
5: Я расскажу об этом.
4: Карбункул известен своим ядом, который мгновенно убивает. Человека. Вот. Но, тем не менее, используется в фармацевтике. То есть... Ловят карбункула, и если остался в живых во время ловли карбункула, то забираешь у него яд и, так сказать, Георг пошел дальше. Георг Солетиди не из тех, кто сдается. Не из тех, кто смотрит, так сказать, в сторону накатанной дорожки. Георг Солетиди – это открытие. Георг Солетиди – это движение вперед. Георг Солетиди – это... Божьи знания, сказал бы я.
5: Это будущее.
4: Это будущее.
5: Даже так сказал. Не побоюсь.
4: Расскажите, Георг, как же все это произошло? Почему вдруг, вдруг не яд, а семя?
5: Семя. Именно семя. Мы долго к нему подбирались, к этому семени.
4: Имя ему семя.
5: Это же удивительная ситуация, вы понимаете, сколько пришлось... скажем так, принести в жертву. Сколько? И кровь, пот, слезы. Да что там говорить, жизни многих и многих, кто пытался пройти.
4: Подождите, я немножко этот романтизм хочу отодвинуть в сторону. Я хочу прямо сразу к делу. Я просто хочу спросить. Вот смотрите, мы, человечество, много-много веков лечим ядом карбункула. Ну и калечим тоже ядом карбункула. А тут вдруг семя.
5: Я еще раз говорю, почему человечество проходило мимо столь очевидного? Почему оно?
4: Почему?
5: По недоумию.
4: Да вы что?
5: А иногда и по недомыслию.
4: Вот оно, господи.
5: Вот о чем я. Недоумки! Они не понимали, что дело-то все в семени. Они пытались карбункулы как бы расщекотать, что-то там щупальца его и так далее. Нет. Только его семя. Но получить семя удалось только мне.
4: Удивительное дело. Во-первых, давайте, как вы... весь мир ведь с опаской относится к карбункулу.
5: Конечно.
4: Укус карбункула смертелен.
5: Знали.
4: А как же вы добрались-то до его семени?
5: Объясню. Пульпирование. Только пульпирование... вот этого мешочка карбункула, где и находится семя. Ведь у него нету яичек. Вы поймите, это паук, это не человек. Хотя иногда по его повадкам, особенно когда это было на скале Туту, а вы знаете, где это находится?
4: В Африке.
5: Да, конечно, Это знаменитая скала Туту. Я бывал там 4 раза. Четвертый раз особенно было тяжело, потому что я напал на карбункула сзади. А на него надо нападать спереди.
4: Скажите, пожалуйста.
5: Я тогда не знал этого.
4: Скажите, пожалуйста, я знаю, что там, на этих скалах, на этих скалах, тут,
5: Да,
4: особенно велики карбункулы.
5: Вот о чем речь. А там нам нужны гиганты. Семя гиганта. Вот в чем все дело.
4: Ах, вот оно что.
5: Вот эти
4: семя
5: маленькие.
4: Гиганта. Не просто.
5: Да, ну что вы.
4: А имя семя гиганта Карбункула.
5: Семя гиганта, да. Ведь это же и книга моя.
4: Семя гиганта она гиганта. Называется.
5: Ну, я читал, конечно. Вы ознакомились?
4: Конечно. Семя гиганта это как? Известное.
5: Вам понравилось?
4: Ну, вы знаете, я скажу вам так. Начиная где-то, мне так сначала, ну, как-то мне казалось,
5: 44-й
4: страниц. Ну, где-то, ну, я бы даже сказал, с 38-й где-то о, уже стал меня втягивать, понимаете?
5: Вы, да.
4: Все-таки семя гиганта это, конечно, точно. Семя гиганта.
5: Я бы даже предложил что-то такое сделать, какой-то из этого, может быть, даже проект какой-то, может быть, это будет кино. Ко мне обращались кинематографисты.
4: Семя гиганта на скальной породе.
5: На скальной породе, конечно, конечно.
4: Или, потому... может быть, туту и семя гиганта.
5: Туту и семя гиганта, конечно.
4: Расскажите, как вы впервые вот так отловили.
5: Вы знаете, я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда вот я подбирался на этой скале туту. Четвертый мой заход был. Это четвертый раз, когда я с экспедицией туда отправился. Всех я оставил внизу. Я забрался туда один. На скале было... дул сильный ветер. Этот был суховей, африканский суховей. Это тяжело, это когда песок вместе забивает глаза, и очень трудно увидеть мешочек вот этого карбункула. А я должен был добраться до мешочка. Вы знаете,
4: хотя
5: что?
4: Мы понимаем, что это карбункул-гигант.
5: Это гигант.
4: Вы его
5: да.
4: застали, это, кстати, уже

0: Температура, это жара, это жуть, это изматывающая жара. Как только семя на камень попадает, оно все, оно исчезает.
1: Семя карбункула.
2: Карбункула.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
7: Ай, Богданку Костровецы!

0: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
5: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: 101.ru. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Партия недолюбленных.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. Партия недолюбленных.
3: Да.
2: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
3: А что здесь острого?
2: Ну, вот скажите. Это
3: да
2: же,
3: я понять не могу. Это в чем острота совершенно... вопроса? Вот в чем острота вопроса?
2: Прерванный половой акт.
3: Это известная вещь.
2: Вот это и есть недолюбленность.
3: Это не, ну, это как сказать? Это, как сказать, это часть к недолюбленности, ну, как бы часть проблемы.
2: Часть проблемы.
3: Часть проблемы.
2: Вы ее как-то решаете?
3: Ну, конечно, решаем. У нас же не прерывай. Не прерывай.
2: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
3: Да, не прерывай. Конечно.
2: Не прерывать половой акт.
3: Запрет.
2: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
3: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
2: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
3: –
2: это прогресс человечества.
3: С одной стороны, да.
2: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
3: Да.
2: Соответственно, это ведет к долюбленности.
3: Минуточку. Многократное недолюбливание.
2: Ах,
3: хрен
2: вот.
3: Знает, к чему ведет.
2: Вот оно что. Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
3: Долюбино в... Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
2: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил.
3: Долюбил.
2: Снова долюбил. Недолюбил.
3: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
2: По жизни.
3: Он уже недолюбил.
2: Или раз в неделю недолюбленность.
3: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
2: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
3: Графики недолюбленности?
2: Да.
3: Есть, конечно.
2: Графики недолюбленности.
3: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
2: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста... Какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
3: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
2: Раз в год недолюбленность?
3: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
2: Может.
3: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
2: Вот так вот, да?
3: Конечно.
2: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается?
3: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
2: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал, потом извинился.
3: Собираться вместе, петь песни.
2: Вот.
3: Да.
2: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
3: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
2: Вот оно что.
3: Ну, конечно.
2: Недолюбленные.
3: Конечно.
2: Все недолюбленные.
3: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников, это все наши люди.
2: Недолюбленные.
3: Конечно, откуда бы иначе они стали писать?
2: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
3: Я бы сказал так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
2: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
3: Они говорят, просчитанная недолюбленность, понимаете?
2: Просчитанная недолюбленность.
3: Да, просчитанная.
2: Потрясающе. Да. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
3: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
2: оптимизированная.
3: Так, мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
2: управляемая
3: недолюбленность.
2: Управляемая
3: недолюбленность.
2: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
3: Вот к чему
2: мы пришли. Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова.
3: Да.
2: глава Федерального политсовета партии недолюбленных, сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
3: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем? О, понимаете? Потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста недолюбленного, нормального.
2: Я скажу больше.
3: Да.
2: К черту этих долюбленных.
3: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
2: Я, знаете, даже так спрошу вас.
3: Ну, спросите.
2: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
3: Да.
2: Управлять недолюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
3: Ну, как сказать, человек, которого... Ну, вообще недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт. Это абсолютный факт. Mm-hmm. Нет ни одного человека, которому бы, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Mm-hmm. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем, вот совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает. Не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
2: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность — это прогресс. Я правильно понимаю?
3: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотел сказать, что у нас осенью будет слет.
2: Угу.
3: Как обычно, в лесу.
2: Угу.
3: Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
2: великолепно.
3: Петь, будем,
2: ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
3: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
2: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
1: И снова здесь, у нас в студии Фоменко Фейк Радио находится Маргарита Мягкая, исследователь нырячек, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ, глубоководных океанских животных. И вот мы как раз остановились на том, как обездвижить медузу, нужно ее шлепнуть, да, Ритечка?
2: Да, да, да.
1: Шлепни медузу. Да. Ну, вот об этих пошлепываниях. Скажите, пожалуйста, как вот ваш опыт говорит, медузы друг друга тоже пошлепывают?
2: Чтобы обездвижить?
1: Нет вообще.
2: Ну, конечно, нет. Вообще.
1: Да.
2: Ну, знаете, да, потому что, опять-таки, с детьми это медузными распространено, потому что, чтобы наказать ребенка, его обездвиживают на какое-то время.
1: Mm-hmm.
2: А среди супружеских пар медуз тоже это, да, достаточно имеет большое, большое распространение, потому что иногда самку приходится обездвижить, потому что она бывает очень строптива. Вот, тогда самцу приходится шлепать своего партнера.
1: То есть, в принципе, я понимаю так, что ваш опыт, ну вот ваш опыт, он может распространяться ведь не только на, так сказать, медузных, но
2: и... Да, это широко используется своими подчиненными.
1: Вот, например, вот это пошлепывание самки.
2: Да, да, да, все знают мои пошлепывания в моем
1: институте. У нас возможно, так сказать, в человеческих, так сказать, отношениях. Буквально шлепнешь самку и...
2: Да, да, да, я вот говорю вам. Мы могли бы поинтересоваться.
1: А вот у меня такой вопрос. А медузам-самкам нравится это пошлепывание?
2: А вы знаете, да, нравится. Нравится.
1: То есть вообще медузы-самки, они такие же, как просто даже и самки.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да, да, да.
1: То есть пошлепывание, иногда... пошлепывание вообще любой самки
2: пошлепывание. Да, конечно, они иногда просто ждут, когда их накажут, понимаете?
1: А-а-а.
2: Да, как и многие, вот я и говорю, как многие мои подчиненные в моем институте, понимаете, сначала как недоверчиво относились к пошлепанию, а теперь выстраиваются практически в очередь у кабинетов.
1: Лишь бы вы пошлепали.
2: Да, это правда, да, потому что это, как сказать, понимаете, возвращает немножко в детство, немножечко, чувствуешь себя моложе.
1: Шлепни меня, моя госпожа.
2: Да.
1: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Вот какой у меня сразу вопрос.
2: Да.
1: Сок медузы.
2: Да.
1: Взять и остаться в живых.
2: Да, да, это возможно. Ну, нужно просто, конечно, одеть специальные перчатки. Ну, и знать, как его выжимать, как именно его выжимать. Ну, нужно потренироваться. Это не сходу и не сразу у каждого получится. Нужна определенная квалификация, понимаете.
1: А вот правда ли, что сок медузы можно взять один раз в 12 лет?
2: Правда. Подоить медузу можно один раз в 12 лет.
1: Да. Вот тогда сразу же конкретики. Как доить медузу?
2: Ну, собственно, вот эти вот щупальцы, вот эти вот, известные всем, вот, вот, собственно, их и, да.
1: Ну, я понимаю, так, ну, ее же надо же, так сказать, доить, это же не убить, убить, не доить.
2: Да, в том-то и дело, в том-то и дело. Тут нужны мягкие движения, но достаточно упругие, да, чтобы подоить и выжать сок, да. Конечно, конечно.
1: То есть можно зайти даже и через пошлепывание в какой-то
2: через
1: момент.
2: Через пошлепывание,
1: обездвиживаем,
2: сначала,
1: пошлепаем,
2: да.
1: Потом обездвижим медузу и давай ее доить.
2: Да, да, да, да, можно, да. Тогда можно делать дойку.
1: Дойку первую. Сока медузы.
2: Да, да.
1: Мы выдаиваем сок медузы.
2: Да.
1: Хочу я сказать нашим радиослушателям. И сразу возникает вопрос.
2: Ну-ка,
1: сразу.
2: Да,
1: зачем
2: давай.
1: Нам этот сок?
2: Ну, слушайте, смешные какие люди. Ну, просто обхохочется с вами, действительно. Но только что я говорил, что это бессмертные существа. Бессмертные животные. Ну, как вы думаете, зачем? Ну, наверное, неспроста они бессмертные. Наверное, что-то в них находится такое, чего нет у нас, да? Правда? Ну, если так просто логически рассуждать немножечко, да? Ну, подумаем, да, попробуем немножечко, да? Ну, вот, ну, конечно, там находится масса веществ, которые просто продлевают жизнь человека, делают ее ярче и вообще, ну, как сказать, совершенно...
1: Но я понимаю, что основное это не это.
2: А что, интересно?
1: Основное это вкусно.
2: Не, ну вкусно это я, это уже второй, третий какой-то план, да?
1: Все-таки, похоже? Да?
2: Ну, конечно. Напоминает огуречный сок чуть-чуть.
1: На огуречный сок?
2: Да, да, да.
1: Сок огурца.
2: Да, сок огурца. Я не знаю, любите вы или нет, но, по-моему, это очень мило.
1: Ну что ж, вот мы делаем короткую паузу сейчас в беседе с Маргаритой Мягкой и вернемся к вам буквально через минуту.
2: Да.
0: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: это.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фэк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня человек, которого вы так долго ждали. Те, кто заботится о своем здоровье, которые заботятся о своей внешности. Да, именно для вас сегодня у нас в гостях сам Амин Пыжин, автор метода похудения. Да? Правильно я все сказала?
2: Правильно.
1: Здравствуйте, Амин. Да-да-да. Здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть.
2: Конечно.
1: Как обычно, вы прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
1: И вот вы сейчас расскажете секрет вашей
2: это
1: молодости.
2: Взаимно.
1: Дорогие слушатели, зрители, вот увидите, Амин помешивает в чашечке. Это как раз тот самый сок осины. И так совпало, что время эфира и прием осинового сока,
2: да?
1: Вот они совпали, и поэтому Амин пьет его прямо в нашем эфире, что нам, конечно же, только приятно, да?
2: Конечно.
1: Так вот, Амин, ну расскажите, это же ваше открытие.
2: Да.
1: Сок осины.
2: Ты меня не подкосил, ты лишь только ты поправил.
1: Боже.
2: На пределе моих сил. Это импровизация, вы знаете.
1: Я так и поняла. Это же вот из вашего сборника «Осиновая роща». Там она же вся в импровизации.
2: Она вся в импровизации, это белый стих, зеленый стих.
1: Да.
2: Немножко голубого даже иногда я себе позволяю.
1: Да.
2: Сок осины диктует. Диктует нам все.
1: Да. Ну вот расскажите, как вообще пришла вам в голову эта идея?
2: Вы понимаете, в чем дело? Все постоянно, вот мы знаем, что такое отжим. Первый отжим, второй, третий и так далее. Вот.
1: Да.
2: Я применил все 4 отжима.
1: Сразу?
2: Да.
1: Как это возможно?
2: Возможно. У меня же есть специальное приспособление, это, конечно, ноу-хау. Я не могу пока раскрывать секрет.
1: Ну, я вас понимаю. Скажите, ведь вы целиком берете все дерево?
2: Нет, конечно. Сердцевина.
1: Только сердцевина.
2: Конечно, только сердцевина.
1: То есть кора, лепестки,
2: это шелуха. Шелуха, шелупонь, как я это называю.
1: То есть исключительно только вот сердцевина ствола.
2: Сердцевина ствола.
1: Осины.
2: Ствол осины, волосины принесло порой ко мне. Волосины все покрыли. Оказалось, я на крыльях, а на крыльях я любви.
1: Боже мой, какое блаженство, Амин.
2: Иногда.
1: Но я так понимаю, что вот эта вот способность к такому стихотворению,
2: когда это начинается, очищение от ненужного. Избавление от лишнего.
1: Скажите, а нельзя ли, вот, если употреблять все время сок осины, это не может привести к тому, что вы можете осунуться?
2: Ни в коем случае.
1: Нет.
2: Осина и осунуться – это
1: не
2: разные
1: быть,
2: категории.
1: Да. То есть осунуться вы не можете?
2: Осунуться от осины нельзя.
1: Нельзя, да? То есть все барышни, все наши слушательницы могут смело применять?
2: Смело применять. Они лишь только будут оттачивать свою фигуру.
1: Боже мой,
2: свой
1: какая
2: абрис.
1: Абрис, да.
2: Конечно, да.
1: Но скажите, ведь не только сок употребляем, мы же...
2: Я с вашего разрешения
1: сок
2: осины как раз...
1: Конечно. Пригубите.
0: Деревянная диета. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
0: С нами хорошо. 101.ru. Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что...
3: Женщина-егерь. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
4: Здравствуй, дорогой!
3: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
4: Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
3: Ага.
4: Да-да, деревня Попыхи.
3: Да!
4: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы первые. Первые.
3: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
4: Да.
3: Ну, давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
4: Около 1500 сейчас насчитываем, где-то так, поголовье такое, примерно.
3: Примерно,
4: да? Так, да.
3: Ну, вы их как метите?
4: Ну как, у нас все помечены абсолютно, клеймы ставим.
3: Клеймы ставите?
4: Клеймы.
3: То есть старым методом не делайте.
4: Абсолютно старым, это проверенный метод.
3: Никаких GPS тебе вот этих ошейников?
4: Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
3: Угу. Ну вот, да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
4: Да.
3: Что они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они все-таки мужчины, понимаете?
4: Да.
3: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там... Как бы делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
4: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, так я скажу, по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не хотят, продолжают вот этот свой одиночный путь, понимаете? И многие гибнут, надо сказать, потому что подшерсток не растет. Если в зиму, то все, понимаете? Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор, да, куда приезжают. Это по лицензии только у нас обязательно.
3: Вот оно что.
4: Женщины, да, с лицензиями, которые отбирают все. Кто им там приглянется, кого приручит, понимаете?
3: Ах, вот оно.
4: Да, у нас землянки там расставлены, они вот там живут.

0: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то шалаши там?
1: Ну, пытаются.
0: Пытаются.
1: Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться, понимаете? Совсем приручать тоже нельзя.
0: Согласен.
1: Нельзя. А то, понимаете, ну что? Ну, конечно, кормушки мы, следим, чтобы там еда была. Угу. Каменную соль раскладываем, естественно.
0: Угу. Они лижут, да?
1: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для обмена, это, понимаете?
0: То есть мужчины лижут, дикие мужчины лижут каменную соль.
1: Каменную соль, да, потому что у нас в Попыховском лесничестве, знаете, суровые условия. Суровые, в смысле, погодные условия, суровые.
0: Понимаю вас. Суровые. А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике, они, вы же знаете каждого в лицо, наверное.
1: Ну, конечно, как же, конечно.
0: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут. А тут вы?
1: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и все, и они раз, шмык, все, нет их.
0: Вот оно что, то есть понимаешь?
1: Нет, да, конечно, понимаю.
0: Что бежать-то, в общем.
1: Да, вот. Потому что бывают дикие.
0: Как говорится, сам подписал себе это одиночество, сам, так сказать.
1: Сам, да, давай.
0: Ну, вы с ними общаетесь?
1: Ну, понимаете, иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется, понимаете? Угу. Но дикий зверь должен оставаться диким зверем. Понимаете?
0: То есть мужчины-одиночки – это дикие, по-вашему, звери?
1: Ну, а как же? Конечно.
0: Которые лижут соль.
1: Лижут соль, да.
0: Ну и прекрасно. Вот на этой высокой ноте мы сегодня остановимся для того, чтобы послушать красивую, прекрасную музыку.
1: Давайте.

0: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
1: Нагально! Улю-нульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыла были гасить! Йо амсаварыт, чермановсильдярдян! Нагады ты бишо, драгас, пуняля!

0: Online Radio 101. 101 РО. Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Хакеры бреющей сети.
2: То есть вот только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
3: Есть, да? Есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
2: Приятный, нет?
3: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
2: Подсели,
3: подсели,
2: да?
3: Подсели. Угу. Я хочу пример привести. Вот недавно. Угу. Ну, давай уж раскроем. Серега,
4: да.
3: Ну, этот вот. Седьмой флот.
2: Нельзя об этом говорить.
3: Ну,
2: по-моему, вам делают знаки.
3: Ладно,
2: все. Ну, хорошо. А
3: серьезно,
2: не будет поговорить. Простой вопрос. Спите ли вы, друзья мои?
3: Да-да.
4: Не.
2: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы, по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
3: Это перманентно. То есть мы чуть...
4: У вас много задач.
2: Много задач.
3: Конечно.
4: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
3: Конечно. Все-таки. Конечно.
4: Государство.
2: Нашего.
3: Да.
2: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
4: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
2: Я не знаю,
3: это что. Же, это
2: мне интересно,
3: это.
2: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
4: ресурсам. Аспирин, детка!
2: Серьезно? Просто серьезно? Просто аспирин глотаем, все?
3: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
2: Сульфатрибазин?
3: Ну, это простое, это больше.
2: Ну, не знаю, насколько это простое.
3: Ну, ладно, аптеках... все, больше не буду.
2: В аптеках не продается.
4: Да, ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
3: на сайте
4: работаем.
3: Можешь зайти.
4: Все. Да. Вот, да. Ихтиозавр.нет.
3: Ихтиозавр.нет.
2: Но это по рыбам.
4: Да.
3: Это по рыбам. А так, если вдруг... Если...
4: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
3: Да.
2: Рыбный коктейль, ну да, да, да, да, да.
4: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
2: Да, это я знаю, он делается
4: почему
2: на плавниках, переболотые плавники.
4: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Там ночь, там день. Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
3: Некогда.
4: Мы бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
2: Чуть-чуть все-таки поспать удается.
4: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
2: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
4: Ну, не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
2: Тяжело,
4: не просто,
2: тяжело.
4: Не просто.
2: Тяжело, тяжело.
3: Я
2: тяжело.
3: Говорю, сульфадребазин.
2: А да. Отпуск бывает у вас?
4: Пока нет.
2: Пока еще не было, ни разу.
3: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке.
4: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
3: О!
2: То есть одновременное решение многих задач.
4: Конечно.
3: Абсолютно.
2: Это то, что делаете вы.
3: Абсолютно.
2: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
4: Детка, пис.
3: Пис.
2: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
0: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дит-дит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио. 101.ру.
1: Парапет времени.
2: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
3: Это не имеет отношения
2: вот,
3: к нашему сценарию и к нашему проекту.
2: Личное у вас становится впереди общественного.
3: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
2: Я на вашей стороне?
4: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
4: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
3: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
3: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
3: И да. Порядок идет именно так за три.

0: За 3-5, я не знаю, почему он молчит, только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха, полный рот, это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
1: Никогда.
0: Да не нужны эти картины вовсе.
1: Если...
0: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
1: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
0: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
1: Не надо.
0: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
1: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
0: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
1: Никогда, я вам говорю.
0: Да так, чтобы трупы куда-то подевались. Иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
1: если
0: просто,
1: Максим заметил...
0: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
1: так.
0: Послушайте, это же многовато.
1: Нет.
0: Ну, многовато.
1: Да нет.
0: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких и унитазов в глаза не видал.
1: Да, вы...
0: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
1: Не надо мне...
0: Близи к реальности.
1: Дланью?
0: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
1: Никогда.
0: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
1: Ну,
0: кому?
1: Что?
0: Кому Седой раздает
1: постеры
0: от Паркер?
1: Да надо было читать.
0: Ну вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
1: Седой.
0: Как это можно снимать?
1: С какой?
0: Да пятая серия невероятно велика.
1: Не надо.
0: У вас там какая-то путаница просто вышла.
1: Я сказал. Да что же оно? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вещи, он первый раз...
0: Я еще не все сказала. Посмотрите внимательно,
1: я переворачиваю. Дайте мне продолжить,
0: пожалуйста.
1: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете? Вы когда вот чувствовали, вот когда вот себя вот так делали?
0: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть. Хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Такой концентрации.
2: Дорогие друзья, прошу, Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Парапет времени». Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
1: Я вам говорю, вот это вот...
0: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком.
2: Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
3: Парапет времени.
2: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
0: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
1: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
0: Как вы себя ведете? Угомоните.
1: Тихо. Давайте.
0: Нет, знаете,
2: мы в демократическом государстве.
0: Мне
1: не надо.
0: Если
1: Кристина
0: претензий.
1: Просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
3: Парапет времени.
4: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
4: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
6: Кафе у Варана. Днем и ночью.
5: Чудеса армянской кухни.
7: Инструкция применения 358874. Жуй.
5: Кури.
4: Классика в эфире.
8: Легче воздуха. Казалось, мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека, и ничего нет ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно. Приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой

0: глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном, фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой.
1: Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: Приветствую вас, дамы и господа, мальчики и девочки, наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас передача на Фоменко Фейк Радио «Медики». Передача для тех, кто следит за своим здоровьем и пытается как-то его сохранить, улучшить. И у нас в гостях именно такой человек, который расскажет нам все об этом, это доктор-диагност Камиль Пазухов.
5: Здравствуйте, Камиль. Здравствуйте.
4: Ведь вы, я так понимаю, представитель новой медицины. Вот той самой новой, да? Да? Правильно я понимаю. И вы, наверное, нам можете рассказать, как все-таки улучшить качество лечения.
5: Ну, прежде всего, конечно, это разделить функции.
4: Да вы что?
5: Разделить функции. Ведь вы понимаете, в чем сегодня некоторые проблемы нашей медицины. Дело в том, что неразделенность функций.
4: Все как бы валом идет.
5: Все в одном месте. Валом в одном месте. Ну, вы, наверное, и сами знаете, вы же бываете, так сказать, в учебных учреждениях, как может и не хочется некоторым бывать, так сказать, в лечебных учреждениях.
4: Но жизнь заставляет.
5: Побывать в этих лечебных учреждениях. Ну вот, представим себе, что я имею в виду, когда говорю про, так сказать, разделить функции. Ну вот вы представьте себе, вы почувствовали недомогание.
4: Вот вдруг, да.
5: Вдруг вы неожиданно такое, ведь случается.
4: Такое случается.
5: Ну вы почувствовали недомогание, что вы делаете?
4: Что я делаю? Ну я, наверное, иду в поликлинику куда-то там.
5: Нет, дорогая моя, вот она ошибка.
4: Первая, так.
5: Вы идете в регистратуру. Да. Давай, дорогая. Прошу прощения.
4: Пожалуйста.
5: Регистратуру, конечно.
4: В регистратуру, и там я записываю.
5: И вы идете никуда, подождите, куда вы торопитесь? Дайте мне сказать.
4: Да.
5: Дело в том, что поймите, если вы. Вот вы двинулись,
4: Двинулись,
5: пошли. Вот вы идете, значит, в регистратуру. И если по приходу в регистратуру ваше недомогание еще остается, тогда вы записываетесь электронным способом. На прием ко мне.
4: Понятно.
5: Вы поймите, движение здесь важно.
4: Скажите, а адрес регистратуры, он какой-то единый?
5: Ну, адрес, я объясню. Адрес регистратуры — это Конева 6.
4: А
5: в любом городе вы приходите на улицу Конева 6,
4: там регистратура.
5: Конечно.
4: То есть ошибиться невозможно.
5: Но я повторю.
4: Пожалуйста,
5: вы записываетесь в регистратуре, если во время движения ваше недомогание не прошло.
4: Если вы
5: пришли в регистратуру, так сказать.
4: Надо прислушаться к себе, чуть-чуть постоять.
5: Конечно. Вы прислушаетесь к себе и стоите в очереди.
4: И
5: электронным способом записываете.
4: Электронным
5: способом записывать. Значит, как я уже говорил, регистратура находится на Конева 6.
4: Конева 6, вот, дорогие слушатели, зрители, записывайте.
5: А мой кабинет находится на Бокова 37.
4: То есть я правильно понимаю, что если вдруг, стоя в очереди, я не почувствовал, что стало лучше и надобности нет, то я тогда только записываюсь к вам, правильно?
5: Если вам стало лучше, вы не записываетесь.
4: Да.
5: Если вам стало хуже, вы записываетесь.
4: А если так же?
5: Тоже записываем. Конечно,
4: так,
5: мы все-таки медики, конечно.
4: Клятва
5: Гиппократа была дана, и мы не смеем никому отказывать. Вы, так сказать, электронным способом записываетесь на Конева 6 в регистратуре ко мне,
4: да,
5: на Бокова 37.
4: Да.
5: Ну вот и все.
4: Да.
5: Значит, если недомогание не прошло.
4: Не прошло, да.
5: Ну и после этого вы прямо с талоном,
4: да,
5: отправляете, а талон получен электронным способом.
4: Электронный, совершенно.
5: Отправляетесь, да, прямо на Бокова 37, где мой кабинет, как я уже говорил.
4: Да, да, да.
5: Вы приходите туда с талоном.
4: Да.
5: И если...
4: Так.
5: Во время вот этого прохода,
4: прохода
5: почувствовали,
4: да,
5: что, так сказать, ну,
4: опять-таки,
5: из, да, Конева 6 на Бокова 37.
4: А скажите, а дистанция это большая?
5: Ну, значит, во всех городах по-разному.
4: По-разному, да.
5: По-разному во всех городах.
4: Но в основном?
5: Ну, в основном не более 8 километров.
4: А скажите, лучше пешком преодолевать эту дистанцию?
5: Конечно.
4: Об только, этом вот, и... это важно, вот это важно.
5: Только пешком.
4: Только пешком. Никаких, понимаете, трамваев, метро. Нет. Нет, только пешком, друзья, да.
5: Только пешком.
4: А, термос с собой, бутербродов, парочку.
5: Ну зачем это?
4: Нет, на голодный,
5: ну,
4: желудок.
5: Послушайте, ну, извините, конечно.
4: Ах, все,
5: ну что вы, ну куда? Не торопитесь.
4: Да, извините.
5: Здесь дело в том, что, значит, вы после Конева 6,
4: после
5: как
4: Конева
5: вы поняли,
4: 6,
5: чувствуя,
4: да,
5: недомогание, да, идете ко мне на Бокова 37 уже в кабинет с
4: электронным
5: талоном.
4: С электронным талоном.
5: Да. И это очень важно.
4: Да.
5: И вы приходите.
4: Yep, да, да.
5: И там вас встречает младшая медицинская сестра.
4: То есть опять не вы.
5: Что значит опять не я?
4: Ну,
5: вы просто слушаете порядок.
4: Ну вы поймите, вы
5: я
4: очень
5: вам
4: многие
5: рассказываю, как
4: слушатели,
5: улучш...
4: да, хотят именно к вам. Понимаете, вот побыстрее,
5: да,
4: попасть.
5: Вы послушайте,
4: да, я
5: меня,
4: слушаю,
5: господи,
4: да.
5: Ну как же невозможно.
2: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
6: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.
7: С нами легко.
8: Онлайн-радио. 101.ру.
2: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: Энергия.
2: Доброго здоровья, мои дорогие. Даже я запел песню, потому что с вами Юрий Бурзон. И напротив меня, да кто бы вы думали? Да, конечно, сама. Сама. Вот это вот пытливое. Это умнейшее, я бы сказал. Это самое, что ни на есть. Удивительная женщина, которую зовут Луиза Мозус Щегло.
3: Щегло.
2: Щегло.
3: Щегло.
2: Щегло.
3: Ну, ведь все-таки вы говорите Тесла, а не Тесло.
2: Ну да, Тесло. Тесло, это получается, как дам Теслом. Да, действительно.
3: Поэтому Щегло.
2: Щегло. Луиза Мозус
3: Щегло.
2: С нами сегодня. Это изобретательница. Боже мой, какая она удивительная все-таки. Натура тонкая. Она придумала, как правильно осалить не обидев. Понимаете?
3: Самое главное для чего?
2: Для чего? Главное для чего?
3: Для чего?
2: Это же все для спорта.
3: Конечно. Нет, совершенно не для спорта. Это, все мы потребляем какую-то энергию, правильно?
2: Так,
3: нам
2: так.
3: Нужна энергия для того, чтобы освещать помещение, для того, чтобы смотреть телевизор, для того, чтобы готовить пищу.
2: Да.
3: Энергия же нужна, вы согласитесь?
2: Ну, да,
3: согласны?
2: Да.
3: Согласны?
2: Согласны, конечно, да.
3: Ну так вот, но эта энергия, она...
2: Так,
3: бывает, ну как сказать, бывает здоровое, бывает нездоровое, бывает полезное, бывает неполезное.
2: Так.
3: Вот я именно изучаю полезную энергию, которая еще называется энергией зеленой. Зеленая энергия.
2: Зеленая энергия.
3: Зеленая полезная энергия.
2: Что
3: да.
2: Это такое,
3: тогда
2: Луиза?
3: У вас и лампочка по-другому будет догореть, понимаете?
2: А как да. По-другому?
3: Ну так по-другому, но вы будете совершенно по-другому себя ощущать под этой лампочкой.
2: Правда?
3: Конечно.
2: А вот подождите, а вот когда бывает вот зеленый абажур.
3: Зеленый абажур, ну зеленый абажур только цвет дает, понимаете? А настоящая зеленая энергия дает правильную энергию, которая вас правильно будет питать, которая правильно будет вам готовить пищу, правильно освещать ваш дом, и правильные программы по телевизору вы даже будете смотреть.
2: Правда?
3: Да, на этой энергии, конечно.
2: Так,
3: да. Самое главное было понять, как же заполучить эту зеленую энергию, потому что она очень редкая, она очень уникальная энергия. Вы, наверное, наблюдаете сейчас все больше и больше людей рядом с вашим домом, например, бегают. Даже это полезно.
2: В смысле, бегают куда?
3: Просто бегают. Понимаете, в трусах бегают. Бегают в трусах. В трусах бегают.
2: Но это не те, которые просто с утра бегают в магазин?
3: С утра, нет. Это именно те, кто бегают с утра, потом пьют свежевыжатый сок.
2: Это спортсмены.
3: Спортсмены, да. Ну, спортсмены-любители, скажем так. Спортсмены-любители, которые думают о своем здоровье, которые думают о своем внешнем виде, которые думают о своем теле, скажем так.
2: То есть это культура тела.
3: Культура тела, прежде всего. Культура тела. И человек, который думает об этом, он производит совершенно потрясающую энергию.
2: Да.
3: Да, и вот это было
2: Сам
3: человек, да. И вот полезная вот эта вот энергия зеленая, наблюдая людей, я поняла, что ее можно взять у бегуна. Ну что же он зря бежит?
2: Так и что же вы?
3: Ну давайте-ка возьмем.
2: Расскажите.
3: Ну вот весь вопрос был в том, самое главное, чтобы не напугать бегуна. Понимаете? Потому что
2: бегун.
3: Да, потому что бегуны пугливые. Пугливо, заметили, да? Потому что бегущий человек вызывает, например, собачка залает, они раз в сторону пугаются.
2: И потом велосипед едет.
3: Да, ритм энергии сбивается, и могут пойти перебои. А нам перебои не нужны, нам нужна постоянная энергия бегуна.
2: Так.
3: Так вот, и отсюда мы переходим к вопросу, как добыть эту энергию, но добыть ее интеллигентно. Интеллигентно.
2: Вот,
3: чтобы она из зеленой не стала
2: какой-то
3: рыжей, а осталась бы зеленой.
1: Энергия.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутсы. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7.
2: Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
3: рассказывать. Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
2: И что же?
3: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
2: Так.
3: Сигнал.
2: Так.
3: С орбиты.
2: Так.
3: Не можем не ходить. Хотим ходить.
2: Хотим ходить. Хотим,
3: так и было написано.
2: Так и было написано.
3: Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
2: Да, а потом уже расшифровывается.
3: А потом расшифровывается.
2: Если хотим ходить.
3: Хотим ходить.
2: Вот как.
3: Так сказать, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
2: А ходить по-большому.
3: Ходить по-большому.
2: Вот.
3: Отдать. Почему? Мы говорим, подождите.
2: И вот.
3: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
2: Они терпели?
3: Конечно. Это же, во-первых, мы готовили,
2: Мы готовили
3: в отряде космонавтов этих людей.
2: То есть,
3: готовили, чтобы они,
2: то есть,
3: так, ну,
2: все
3: терпеть, так терпеть.
2: Терпеть, так терпеть.
3: Конечно.
2: Да.
3: Так вот, я задаю вопрос им туда,
2: так, в космос.
3: Да,
2: прямо.
3: Да. Спрашиваю, отвечайте прямо.
2: Так.
3: Гравитации нет?
2: Нет.
3: Нет. Зуд есть?
2: Есть.
3: Так. И я. Тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
2: Конечно. Ох ты,
3: конечно.
2: Смотри, что творится.
3: И что, и вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию. Я говорю, посмотрите, что с людьми.
2: Да.
3: У них зуд, он уже извел их. Они не могут уже терпеть.
2: Не могут.
3: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал. Сразу закон.
2: Сразу. И что же, когда вы разрешили им?
3: На 4-й сутки.
2: Боже мой. А как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
3: Ну, вы знаете, мы сейчас
2: специально, да.
3: Они были специально сконструированы,
2: да.
3: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса,
2: разная
3: в организме.
2: Абсолютно.
3: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260 грамм.
2: Боже, 17 килограмм.
3: Он должен был опростаться.
2: Ай-яй-яй.
3: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
2: Ну да.
3: Конечно.
2: Ну да, ну естественно.
3: У нее всего 800 грамм.
2: Да.
3: Ну, понимаете.
2: Ну, это же...
3: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
2: Да,
3: вы
2: я
3: поймите.
2: Понимаю, это все ученые.
3: Этого нужно было проверить от начала до конца. От 17 килограмм до 800 грамм.
2: У сестры,
3: 6 объектов в лице космонавтов.
2: Да.
3: 6 простых,
2: да.
3: Ну, как простых, серьезно тренированных
2: людей. Как же медсестра терпела столько?
3: Ну, подождите. Мы не говорим сейчас не о терпении. Мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
2: Да, зуд и физика.
3: Автоматически, психика это здесь как раз и накладывает. А накладывает этот сложнейший отпечаток.
2: А вот оно что,
3: сложнейший
2: дорогие
3: отпечаток.
2: Друзья. Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу, Александр Геннадьевич, он даже не успевает попить, и, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

0: X не работает. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, передо мной она, господи боже мой, Саманта Архипова. Это первая женщина-негр. Бытует мнение, да, дорогая Саманта,
1: да,
0: что матери-негритянки зачастую манкируют.
1: Угу. Да, да, вы думаете, да? Так, да? Да нет, ну почему же? А, ну я бы сказала, что манкируют отцы.
0: Все-таки.
1: Да, а-га, все равно, да. А-га. Манкируют отцы. Матери-негритянки нет. Они, ну как сказать, они...
0: Нет. Не манкируют.
1: Нет, не манкируют.
0: Не манкируют.
1: Нет, не
0: манкируют. Понимаю вас. Ну, все-таки, а вот как это получилось? Вот так вот, вот это черное-белое, черное-белое, вот это вот.
1: Ну, опять. Да, ну, потому да, что да, иногда да, я хочу вспомнить отца, иногда хочу вернуться к матери и вспоминать
0: то есть
1: о ней.
0: Иногда, как говорится, по матери,
1: да,
0: а иногда и по отцу.
1: По отцу, да, по... Ну, полгода как бы в честь матери, полгода в честь отца, полгода да, да, и да, так далее, и так далее. Ну, я это... считаю, что это справедливо, во всяком случае, никто да, из да, родителей не обижен.
0: Я
1: понимаете,
0: понимаю,
1: а то бывает,
0: да,
1: вот понимаете как, вот да, как сказать, вот как говорят, вот она в папу или она в маму.
0: В маму.
1: Вот
0: а здесь
1: маму,
0: как бы, и пожалуйста.
1: А здесь и так, и
0: папа.
1: Так, понимаете? И
0: ну,
1: ты
0: и потом, я хочу,
1: вся
0: я хочу,
1: да,
0: я хочу, я хочу,
1: да,
0: задать вам, ну, немножко такой, ну, скажем так, ну, не то чтобы интимный, но, в общем, довольно такой индивидуальный,
1: ну,
0: такой
1: давай,
0: вопрос.
1: Да.
0: Можно?
1: Да, ну,
0: хорошо.
1: А то, да.
0: Я знаю, что вы пробовали себя в одной индустрии. Ну, это не секрет. И потом, ну, тем более, сейчас есть сети и интернет, и все это уже...
1: Вы магазин на диване, что ли, имеете в виду?
0: Ну, не совсем. Ну, то есть, это на диване, так скажем.
1: Нет,
0: но
1: нет,
0: не
1: нет,
0: магазин. Нет, ну, секундочку. Вас видели, выложены, так сказать, видеосюжеты.
1: Это не я, это моя сестра.
0: А!
1: Открой вам тайну, да.
0: Ой,
1: сестра,
0: боже,
1: да,
0: вы меня успокоили. Да,
1: да,
0: потому что, честно я вам скажу, я к этой профессии отношусь... Немножко, так сказать...
1: Ну, я опять вам повторяю, что это...
0: С таким, как бы, чуть-чуть, ну, с...
1: Это старшая сестра
0: моя. Это старшая сестра. Ее как зовут?
1: Каролина.
0: Каролина.
1: Да.
0: Каролина Архипова.
1: Каролина
0: это
1: Архипова.
0: Это порнозвезда просто.
1: Ну, я ну, не а знаю. Как? Понимаете, я на
0: да,
1: самом деле...
0: Да,
1: мы
0: да,
1: прекрасно
0: а ну,
1: общаемся.
0: А ну, вы так похожи.
1: Прекрасно общаемся.
0: А сколько раз она отбеливалась, извините?
1: А она этим не занимается.
0: А, вообще?
1: Нет, а у нее
0: то есть она как
1: интересы,
0: была белая...
1: Да. Да, да, да.
0: Так белая и, как говорится, и запомнилась.
1: Почему же белая-то? Она черная.
0: Нет, подождите секундочку. Ну, ты же Каролина. Но у нее как бы немножко цвет такой, она вроде бы черная, но на пленке...
1: Я не знаю, что там на пленке, я говорю, я не смотрю.
0: А, я объясню, почему. Это же потому, что все это био, как бы, биосодержащие продукты, ну, порноиндустрии. Ну, что, конечно, она белая. Естественно, она черная, но в результате это получается белое все на лице.
1: Наверное, не знаю, понимаете, я даже не знаю,
0: не смотрели.
1: Чем... Не смотрела,
0: а
1: но
0: как
1: я...
0: вы относитесь, вы с Каролиной как? Общаетесь, не общаетесь?
1: Ну, я не знаю, я вообще никак к этому не отношусь совершенно.
0: Ага,
1: поэтому,
0: ага,
1: как мы общаемся, все на другие темы.
0: На другие темы,
1: абсолютно.
0: Но вы понимаете, вот, к сожалению или к счастью, но это ее стезя.
1: Я, вы знаете, не хотела бы сейчас говорить
0: давайте
1: о Каролине.
0: Не
1: мне кажется, если я пришла к вам передачу, давайте
0: да,
1: поговорим обо мне.
0: Саманта, дорогая, господи
1: да,
0: боже мой, да только о вас. Только о вас и о вас. Но только единственное, хочется спросить, муж... готов к этим переменам постоянным вашим?
1: Ну, я уже с этого я начала. Что самое главное, это
0: да,
1: как бы спутник.
0: Спутник.
1: Спутник,
0: да,
1: спутник. Либо
0: да,
1: он есть, либо его нет, понимаете?
0: Но его тошнило. Вы помните, вы рассказывали?
1: Нет, тошнило меня. Потому
0: а,
1: что
0: вас,
1: все это соединение бертолитовой соли и отбеливателя, понимаете, оно влияет
0: вот
1: на вестибулярный аппарат.
0: Дорогие, вот передайте нашим дорогим девочкам.
1: Да.
0: Вот скажите
1: влияет,
0: про минус.
1: Поэтому,
0: минус.
1: Поэтому чуть-чуть подштармливает, так я скажу.
0: Это
1: чуть-чуть
0: на какой? На
1: ну,
0: утро?
1: Ну, в этом, ну, как сказать, на утро, в течение месяца после.
0: После.
1: А чуть-чуть такой, ну, подштармливает.
0: То есть это работает все-таки, вот этот отбеливатель все-таки,
1: чуть-чуть, да,
0: да,
1: влияет на организм, но, вы знаете, в этом подштармливании даже есть какая-то, понимаете, ну, в этом даже есть какая-то...
0: то есть вы с Семеном даже в
1: ну,
0: этот момент...
1: Ну, как бы, нет, дело не в Семене совершенно, я про себя сейчас говорю.
0: Я понимаю,
1: а
0: да,
1: я говорю о том, о каком таком ощущении интересном.
0: Нет, вас тошнило же на него, правильно?
1: Да нет, конечно, да что вы все усугубляете, я вообще не могу понять.
0: Подождите. Слушайте, ну вы мне сказали, что вы не расстаетесь с ним вообще-то.
1: Подташнивать и тошнить — это разные, вещи.
0: Я понимаю вас, да-да-да.
1: Понимаете, подштармливало и штормить — это разные вещи.
0: Это разные, ну правильно.
1: Чувствуете разницу?
0: Чувствую, конечно.
1: Но ведь это чуть-чуть и много, чуть-чуть и много. Понимаете,
0: да,
1: я говорю про чуть, а вы сразу много, понимаете,
0: да,
1: гребете.
0: Да, понимаю.
1: Аккуратней.
0: Хорошо, ну не волнуйтесь, дорогая Саманточка. Ну просто вы наше, вы наше все. Женщина-негр, боже мой, это же так приятно, господи боже мой.
1: Ну,
0: скажите теперь напоследок, перед тем, как нам расставаться, уже пора.
1: Да.
0: Вы, ну, как скажем, у вас есть какая-то еще профессия? Вы чем-то занимаетесь, кроме лекций, кроме книг, которые вы пишете?
1: Ну, конечно, я шью.
0: А, вы шьете?
1: Я шью, да, я шью день и ночь, шью, шью все.
0: Вообще?
1: Вообще, все.
0: Но у
1: сшивают.
0: Вас своя какая-то линия одежды?
1: У меня линия, конечно,
0: своя
1: есть
0: линия.
1: Один, конечно.
0: А, вы же ее назвали «Моя бороздка».
1: Бороздка и есть, моя бороздка.
0: То есть, как
1: бороздка.
0: Бы, поскольку муж взял на себя административную, так сказать, часть,
1: да.
0: То и так и линия называется «Моя бороздка».
1: Бороздка, да.
0: И носят.
1: Ну, конечно, носят. А вы что, не видали, что
0: да,
1: ли?
0: Да нет, ну что вы, что вы.
1: Я даже хочу сказать, что вот рубашечка-то у вас, это вот как раз,
0: да,
1: да,
0: ладно,
1: узнаю,
0: а я не знал.
1: Узнаю почерк, так сказать, свой.
0: Боже, как приятно.
1: Да-да-да.
0: О, так это я, так это честь для меня.
1: Ну, конечно, да-да. Я уже привыкла, не обращая внимания на каждом втором.
0: На каждом втором, вот действительно.
1: Но на каждом втором уважающем себя человеке, более-менее, да.
0: Я все-таки, вот несмотря на то, что вы сейчас отбелились, я все равно представляю вас негритян.
1: Ну, представляйте, а что? Кто
0: а я вас представляю.
1: А, давайте.
0: И давайте все будем представлять.
1: Да, пожалуйста.
0: Потому что я в финале хотел задать вопрос от наших телезрителей.
1: Ну.
0: Они просили, как бы задать вопрос вам. Все-таки, что вот разница между черной и белой Самантой?
1: Огромная разница.
0: Огромная, спасибо. Спасибо, моя дорогая Саманта. Целую.
1: Пока, девочки, не бойтесь ничего.
0: Девочки, ничего не бойтесь.
1: Пока.
0: Чуть-чуть
1: пока.
0: Подштармливает и все.
1: Да.
0: Благодарю. Спасибо за встречу.
1: Чао.
0: Целую ваши ноги.
2: Отбили себя.
3: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатурально. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
0: Веселые сапожата.
3: И вот мы вернулись через легкую паузу, мои дорогие друзья. Со мной в программе «Веселые сапожата» настоящий болгарский перец. Вот как бы я даже... который жует, вот какой умничка. Какой он умничка. Вы поглядите на его глазенки. Это же удивительный товарищ. Удивительный товарищ перец. Я вот так вот скажу. Да, и вот пока хлопает глазенки удивительный Станислав.
4: Потому что немножко, когда жуешь, что не слишком.
3: Чуть-чуть слезаться. И уже привычка, да? Уже откликаются глаза.
4: Ну, это, конечно.
3: Станислав жует перец. Он сначала жевал родственникам на свадьбе. Наконец пришел к тому, что он уже на постоянной основе пережевывает для других. Потому что есть у многих невозможность жевать острое. И Станислав делает это за них. И, пожалуйста, расскажите, как вы дальше начали? Как вы продолжили это?
4: Ну, я все жевал и жевал.
3: Так.
4: Жевал.
3: Ну, да.
4: И только помогал людям. Но деньги не брал.
3: Вот как.
4: Угу. Потом в какой-то момент я подумал.
3: Да. Ну, надо же.
4: Есть же тариф.
3: Тариф.
4: Есть же тариф, есть какая-то, ну...
3: Ну, да.
4: Мало сплю.
3: Ну, конечно, да. В результате и судороги бывали?
4: Нет.
3: Нет, не бывало.
4: Нет.
3: Ну, слава Богу.
4: Надо сказать, нет.
3: Ну, слава Богу,
4: Но важно.
3: Что важно?
4: Но важно.
3: Да.
4: Вдруг понял, что нет возможности переживать весь перец.
3: Ну да, потому что много перца, да. Конечно. Да.
4: Ну мы что, весь перец делаем? Страна вся делает перец.
3: Вся страна,
4: каждая
3: мы это
4: семья,
3: знаем. Конечно.
4: В каждом месте делают перец.
3: В каждом доме.
4: Не все могут есть.
3: Не все, не все.
4: Но жеванный идет отлично.
3: Отлично.
4: И стал думать, ох, надо нанять работника.
3: Угу.
4: Нанял.
3: Одного.
4: Сначала двух.
3: Двух.
4: Сначала двух.
3: Так.
4: Потом еще двух.
3: Так.
4: Но стал смотреть, они жуют не очень.
3: Не очень.
4: Тоже не очень.
3: И что надо?
4: И долго выбирали.
3: Да.
4: Потом начали конкурс и проходить.
3: Где смотреть, конкурс как? Проходил?
4: Конкурс у нас.
3: В вашем...
4: У нас?
3: Селении.
4: Да.
3: Угу. Очень хорошо.
4: И это было трудное дело.
3: Трудное
4: дело. Когда шел конкурс, я сам не жевал.
3: Нет.
4: Только проверял, как жуют.
3: Да. То есть здесь очень важны вот эти вот работа, скажем так, челюсть.
4: Ну, не только челюсть, но еще чтобы все слизистое по всей...

0: и слизистая тоже.
1: Пропускала не в себя, не впускала, а только пропускала насквозь.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот как вы вот с этим работали?
1: Ну, скажу вам так.
0: Со слизистой, да.
1: Два подхода.
0: Да, пожалуйста.
1: Можно пожевать и сплюнуть.
0: Да.
1: И, так сказать, передать.
0: И передать, да.
1: Заказчику.
0: Ну, естественно, да.
1: А можно...
0: Клиенту.
1: Да. А есть заказы усложненные.
0: Угу.
1: Пропускать через себя насквозь.
0: Ах ты боже.
1: И отдавать тогда уже клиенту.
0: И уже готовое тогда уже продукцию, да, отдавать.
1: Жёвано перевариваемое.
0: Перевариваемое.
1: Ну, это мы даже консервируем, бывает.
0: А, иногда и консервируем.
1: Консервируем иногда.
0: Сами все делаем.
1: Зависит от того, как...
0: Ну да, естественно, конечно.
1: Заказ какой идет.
0: Ну и потом я вам скажу, ведь переваривается он идеально. Ну скажи, ведь что такое горький, что такое сочный, что такое острый перец? Это очищение моментальное происходит, да?
1: Зерна.
0: И моментально приходит к своему окончательному агрегатному состоянию.
1: Важно знать.
0: Пожалуйста.
1: Важно знать.
0: Да.
1: Не всякий человек может.
0: Не всякий.
1: Не всякий.
0: Так.
1: Работников выбираем трудно.
0: Так, ну так как вы?
1: Трудно.
0: Как вы выбираете?
1: Ну, конечно, сажаем всех в ряд.
0: Так.
1: Даем жевать.
0: Да.
1: И делим на группы.
0: Так.
1: Кто группа будет, кто живет только... Только живет только здесь.
0: Да.
1: А кто живет сквозь себя.
0: Сквозь себя.
1: Два разных типа.
0: Абсолютно разные. Они не пересекаются.
1: Абсолютно
0: разные. Они работают в разных хатах.
1: Ну, в разных смыслах.
0: В разных смыслах даже. Боже мой. Давайте еще раз сделаем небольшую паузу. Так мне нравится с этим острым человеком разговаривать. Острый болгарский перцовый Станислав. Сделаем паузу.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал и средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжала – паразиты.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. У Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
3: Строитель. 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
4: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
5: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
6: Быть или не быть в эфире.
7: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
8: Да.
7: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
8: целую партию.
7: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах. Вы даже смешно представляете, какая нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
8: Абсолютная нажористость, я вам скажу. Конечно. Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность, обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно, это добавляется в
7: любую... Кстати, совершенно забытый, ну, продукт,
8: да,
7: понимаете?
8: Да, вот. Патиссон.
7: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Мы, кстати, и электронику вынашиваем.
9: Подождите, ну, а размеры же? Вы не можете же, как сказать,
8: Влезает в ботик, вот я скажу вам, все, что влезает
9: так
8: в ботик...
9: Так это ботик вынашивает или вы?
7: Нет, да, нет, ну что, ну,
8: что вы говорите?
7: Мы вынашиваем, естественно.
8: Мы, конечно.
7: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
8: Конечно.
7: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть... мужчина весь наполнен,
9: то есть он
7: пещеристым
9: полый,
7: телом.
9: Полый,
8: конечно, вы у
7: Уивелгина.
8: Вы у Уивелгина же читали, там написано же, живот без зазора. Вот что это у нее? Вот это и называется.
9: Ах, вот в чем
8: без
9: дело.
8: Без зазора.
7: Да, конечно, да, да, да, конечно.
8: Как же, конечно.
7: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите,
8: да,
7: кроме металла.
8: Да, вот единственное, что...
7: Металл пока не вынашивается.
9: Камни, вот интересует меня очень.
7: Камни можем, но декоративные.
8: Декоративный
7: камень можем.
8: Да.
9: А то полудрагоценные...
8: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
7: Ювелирочка.
8: Ювелирочка, конечно, ювелирочка любит.
7: Нет, во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
9: Вот что это такое?
7: Это же обрушение рынка.
9: Это опасное дело.
7: Конечно. Вы это можно ставите, экономику страны обвалить.
9: Сразу ставите и себя обвалить под угрозу, и вашу жизнь,
7: конечно,
9: под угрозу,
7: конечно,
9: и угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
7: Да, плодов. Да. Но вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
9: Почему?
7: А смысл?
9: Какой?
7: Никакого смысла есть молочное.
8: Конечно.
7: Конечно.
9: А мясное? А
7: мясное реже, но тоже не ем.
9: Овощное?
7: Да.
9: Правильно.
7: Да. Вот на чем зиждется мужская беременность.
8: Вот.
9: Овощное.
8: Это овощи, конечно. Я почему вам...
7: И, конечно, жидкость.
9: А углеводистую пищу?
7: Не.
8: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае.
9: Зачем?
8: Вы знаете, надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
9: Да хотелось бы,
7: конечно. И увидеть просто, что мы там наберемели.
8: Что? Что уже, да. Там же много. Там уже много всего. Много всего, я вам скажу. Очень много. Да?
7: Конечно, да.
5: Быть или не быть?
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой-6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
1: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
0: Могут быть.
1: Но они разнятся 200-300 метров.
0: 200-300 метров.
1: Это
0: не значит... Я правильно понимаю, что, ну, как сказать, особые условия созданы именно на этом маршруте?
1: Конечно.
0: Конечно. Визуальные.
1: Конечно.
0: Так сказать,
1: конечно.
0: Обонятельные. Конечно. Какие-то, да? Вот все
1: конечно.
0: Способствует тому, чтобы
1: высажены
0: лимфа...
1: Дерева.
0: Да,
1: высажены дерева.
0: Ну, можжевеловая аллея.
1: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
0: Да.
1: Между Тучкова-9
0: да.
1: и Конева-6.
0: И Конева-6.
1: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
0: да.
1: и получил рецепт,
0: рецепт.
1: Диагноз
0: да.
1: и рецепт, либо назальный,
0: да.
1: либо оральный,
0: он
1: отправляется
0: опять прямиком
1: в регистратуру, которая находится на Конева-6.
0: На Конева-6, да.
1: А там уже
0: угу.
1: его направляют в аптечный киоск.
0: В аптечный киоск.
1: Да, в аптечный Слушайте, киоск.
0: Значит, только... То есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
1: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
0: не
1: до
0: решено,
1: конца,
0: да.
1: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
0: да,
1: проблемами.
0: Да, да, да, да.
1: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
0: да.
1: мы еще не все здесь не проработали.
0: Да, да, да.
1: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
0: да.
1: наших
0: да.
1: пациентов от этого,
0: да.
1: Так сказать, споровмешательства.
0: Споровмешательства.
1: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
0: угу.
1: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
0: да.
1: аллеи, и можжевелы,
0: да.
1: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
0: да.
1: как говорится,
0: да, да, да.
1: Вот этим, так
0: назально
1: сказать.
0: Назально опять.
1: Вообще назально это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
0: Профилактика.
1: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
0: Что важно?
1: Что важно?
0: Что важно?
1: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
0: да,
1: о бюджете обо всем.
0: Страны.
1: Конечно, конечно.
0: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать mm-hmm. такой вопрос.
1: Mm-hmm.
0: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
1: Ну,
0: неужели идете в регистратуру?
1: Я могу сказать, я, ну, во-первых,
0: да.
1: болеющий врач
0: да.
1: это не врач.
0: Это не врач.
1: Это не врач.
0: Ну, случается.
1: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
0: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, а значит, вы чуть-чуть перехворали, может быть, нет?
1: Я не могу позволить себе. Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, во-первых, я все время в движении.
0: Да.
1: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
0: Безболезненность.
1: Вы понимаете?
0: Но
1: конечно,
0: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
1: конечно.
0: Приходится утираться.
1: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
0: Конечно.
1: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
0: ее можно приобрести в магазине?
1: Ну,

0: Я печатаю в журнале «Медики и мы».
1: «Медики и мы».
0: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать, ну,
1: нормальный процесс.
0: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
1: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
0: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
1: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
0: Спасибо.
2: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: За кулисами вдохновения.
2: Итак, за кулисами вдохновения. Здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она как поэт Грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий — это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
3: Да, но немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого. Совершенно,
2: да?
3: Конечно.
2: Говори даже не могут. А вы ведь достоверны?
3: Ну да, конечно, достоверны.
2: А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
3: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Всегда сложный момент.
2: Потому что вы глубоко участвуете в этом.
3: Естественно, без меня никуда. Ну как ты? Здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
2: Понимаю.
3: Без меня никуда. К шишмам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да. Мне пока никто не нравится. Ну, может быть... одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, есть одна, например.
2: Не Ирина Лутко часом?
3: Смотри, что творится, а. Ну она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, из молодых, Ирина Лутко.
2: Ну?
3: Ну вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
2: Ну, простите.
3: Владислав, ну вы знаете, должны знать.
2: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
3: А там одна Ирина Лутко.
2: Да.
3: Вот так. Вот этим все и заканчивается.
2: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине, которая называется «Убегай», вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть.
3: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что буду. Я там буду, какой роли не скажу. Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Совершенно в неузнаваемом, но... Но хотят, меня хотят. Хотят.
2: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
3: Вырвалась, наконец.
2: Да. Я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
3: «Не засуну».
2: «Не засуну, не засуну эту память я назад». Вот я хотел у вас узнать.
3: Давай.
2: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
3: Неисчерпаемо, слышишь?
2: Боже!
3: Все неисчерпаемое, понимаете?
2: То есть...
3: Вы книгу видели?
2: Да, 474 страницы.
3: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
2: Ну что вы? Вот так вот.
3: Ну да, там, не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
2: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите
3: итог? Да какой-то что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
2: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
3: Нет,
2: ну,
3: нет, если
2: случай...
3: вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь,
2: слава,
3: какая
2: слава
3: «Лебединая
2: слава
3: песня»,
2: тебе,
3: нет,
2: Господи,
3: ну что вы, нет.
2: Тебе,
3: нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
2: Господи, слава
3: так пошло,
2: тебе.
3: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободилась от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
2: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение, творчество, настоящее, даже у такого великого поэта, поэта Грубияна, кстати, как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях, связана с одиночеством. Творчество – это одиночество. Это голое одиночество.
3: Голое одиночество, Да.
2: Ну что ж, мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
3: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
2: Давайте.
3: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла. Какими-то там ранними стихами. Угу. Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, то, что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь поцелую, чтобы стало ясно?
2: Господи! Здесь, к сожалению, у нас в студии нету зрителя. Я думаю, зал бы взорвал. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой, да. Не засуну.
3: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас справляюсь большое турне. Да.
2: Спасибо, дорогая моя, мы прощаемся с вами. До свидания.
3: До свидания.
1: За кулисами вдохновения.
0: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, конь. Плоско. Площадь. Некуда. Куда? Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 37-14-13-45-37-28-975. Сайт МВ УЛЖ ТКУ. 9 января 46-го года.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
1: Да.
0: Собственной персоной. Да. Боже мой, теребит косу.
1: Теребит косу.
0: Теребит косу.
1: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
0: Понимаю, вас понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
1: Да.
0: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
1: Пластилин.
0: Женщина-пластилин, боже мой.
1: Да, у меня открыты курсы, которые
0: курсы?
1: Я открыла, да.
0: Да, ну-ка расскажите.
1: Для барышень.
0: Курсы для барышень?
1: Да, конечно.
0: Ага, так.
1: Потому что многие хотят узнать, как.
0: Как.
1: Вот, поэтому я решила открыть курс, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
0: Как интересно.
1: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина,
0: да.
1: Думаю, вы лепили из пластилина.
0: Конечно, лепили,
1: да,
0: конечно.
1: То сначала он жесткий.
0: А потом?
1: А потом он становится мягким.
0: Вот.
1: Но вы что-то совсем растворились.
0: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете. Вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
1: если
0: в свою
1: очередь...
0: Если
1: бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
0: Боже мой, конечно.
1: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
0: Ой, боже мой, как это приятно.
1: Но вам нельзя.
0: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это
1: что-то... Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
0: Правда? Спасибо.
1: Конечно.
0: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
1: Да.
0: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
1: Да, я думаю, грандиозное просто.
0: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
1: Я всегда как бы в поворотах, собственно, и
0: нахожусь. Вот, собственно, вы...
1: На повороте
0: вот излучина реки,
1: да.
0: Вот вы, собственно, и являетесь.
1: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
0: Ну да.
1: Нет, я сиднем не сижу, я...
0: Согласен.
1: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу...
0: Совершенно другая.
1: У меня там мотоцикл, между прочим.
0: Правда?
1: Да.
0: Боже,
1: да.
0: Так вы ездите? Вы ездите на мотоцикле.
1: Да, конечно.
0: Так
1: да.
0: Это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам.
1: Да, конечно.
0: И женщина-треска.
1: Женщина-треска. Это сложная история. Это не каждый может.
0: Это не каждый может,
1: но
0: согласен.
1: Но я могу, конечно.
0: Но вы же женщина-калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
1: Ну, как? Я могу и сама, конечно.
0: Ну, давайте, скажите.
1: Но их несколько.
0: Ну, скажите, вот один из них, из этих девизов.
1: Повторяй.
0: Так, шуршать.
1: И шурши.
0: Повторяй, замечатель. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какая-то, так сказать, свой вкус.
1: Масло ши.
0: Да, это удивительно.
1: Да. Я сейчас в масле ши, кстати.
0: Да правда?
1: Да.
0: Как это здорово.
1: А незаметно?
0: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
1: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите,
0: да?
1: Это масло ши. Да,
0: масло ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.

0: 101.ru.
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Лабиринт Леонардо.
6: С вами снова я, Ирина Рыблатова, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гуцко.
7: Здрасте, здрасте, да. Здрасте, очень приятно.
6: И продолжаем сразу же разговор о шипзиках, естественно.
7: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
6: Остро очень.
7: Стала очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее, ну, как бы, ее как бы не замечали, не замечали. Потом
6: не
7: уже,
6: замечали, не
7: когда
6: замечали.
7: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься. И вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
6: да,
7: целая лаборатория, отделы под отдел,
6: да,
7: и построена, так сказать,
6: шипзючная
7: построена. Где проживают шипзики. Отлов шипзиков, конечно,
6: да,
7: же.
6: Да, ну, да, конечно. Есть, и переработка, так сказать.
7: Переработка, потому что мы должны перековывать шипзика.
6: Перековывать
7: шипзика. Это непросто. Непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
6: Да, вот интересно, да.
7: Вот часто спрашивают, когда спит шипзик без одеяла и распространяет шипзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шипзик наброситься во сне?
6: Может ли шипзик
7: наброситься?
6: Да.
7: Вот вы сами как думаете?
6: Ну, я думаю, что да, получается, что да.
7: Да не просто да, а он только и ждет, как набросится во сне.
6: То есть это как, какой-то лунатизм, получается, он отдает тебе отчет.
7: Шипзик как раз во время сна,
6: да,
7: шипзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, вот которая... Ну, конечно, она... Ведь шипзики что? Шипзики мечтают захватить полушарие.
6: Да вы что?
7: Да.
6: Серьезно?
7: Захват полушария шипзиками – это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
6: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
7: да мы не
6: так.
7: Просто на границе, мы просто на переднем краю.
6: На переднем краю.
7: Конечно. Так вот, вообще, могу сказать, шипзик... шипзик.
6: Да.
7: Набрасывается во сне... Только на неготовую жертву.
6: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
7: Mm-hmm.
6: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шипзика, когда шипзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
7: Развитие шипзика.
6: Да, да, да,
7: как
6: да, да,
7: таково.
6: Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шипзика. И вот что, и во сне, получается, они набрасываются первых на этих женщин.
7: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шипзики тоже бывают.
6: Но
7: вы
6: их
7: это
6: меньше.
7: Должны понять.
6: Но их меньше.
7: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
6: Ну, конечно, если муж
7: сам шипзик,
6: жена шипзик, а дети?
7: Ну, дети рождаются уже шипзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
6: То есть Шимздик и
7: Шимздик от Шимздика, как говорится.
6: Да.
7: Один к одному.
6: Один к одному.
7: Конечно. Вот. Вообще,
6: вы сказать, детей берете перерабатывать?
7: Значит, во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
6: Под контролем.
7: Под контролем. Но я хочу вам сказать.
6: Да.
7: Без сна.
6: Так.
7: Это нужно понять.
6: Да.
7: Если нет сна, то Шипзик и не набрасывается на людей.
6: То есть надо лишить Шипзика сна.
7: В принципе, не спящий Шипзик имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница Шипзика.
6: Да.
7: Это победа человечества.
6: Победа человечества. То есть вы занимаетесь вашей лабораторией много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто Шипзику спать.
7: Ну, конечно, для того, чтобы он не набрасывался.
6: Не набрасывался. Понимаете?
7: И могу сказать, вообще, бывает, так сказать, когда Шипзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
6: да, в простом
7: но
6: режиме.
7: Но не чаще, чем обычные люди.
6: А скажите, а
7: ведь обычные люди тоже набрасываются, вы же знаете.
6: Встречаем это, вот. К сожалению. Вот. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с Шипзика?
7: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу Шипзика во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
6: Не было.
7: Ну, во-первых, вы не забывайте, мы же у нас в Шипзючной нашей.
6: В Шипзючной, да.
7: Нашей. У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом.
6: А.
7: На ночь.
6: Да. Хочешь, не хочешь, да, придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.
5: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti, Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Распахиваем непаханое. Фоменко Фейк Радио.
2: Будь безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио быть безобразником. Быть безобразником. И у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан. Да. Вероника Сатан просит называть ее Ника. Что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозгов.
4: Ты хотелось побыть Глафирой.
3: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
4: Так бывает, знаете, приходит. Ну, пришла мысль, сразу вас говорю, сразу. Надо сразу говорить.
3: Сразу говорить и да. Сразу делать.
4: Сразу говорить, делать. Хочу глафиры.
3: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
4: Конечно.
3: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
4: Ну, возникла идея. Я пошла, села за руль, поехала.
3: И вы такая бедовая.

0: Садитесь, значит, да, на чертя голову за руль. Да. И в это время...
1: Мало того вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла села. Пробиваю стекло, сажусь, все.
0: Вот так, это бедовая мысль такая.
1: Бедовая мысль, а пошло-поехало.
0: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
1: Ну, я выяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
0: Отказ от мозга?
1: Влад.
0: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые, бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
1: А чертя...
0: да. Но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
1: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, зачем, зачем?
0: Ни в коем случае не надо переваривать мысли.
1: Нет, нет.
0: То есть мозг мозг просто пропускает через
1: просто
0: себя.
1: Просто пропускает, по так сути, вы ловишь импульс.
0: По сути, это как труба.
1: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мозг, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне, на волне, на волне.
0: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна. И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, который вы рекламируете теперь эту...
1: Восторг!
0: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли»,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, знаете, бедовых уже столько много,
0: бедовые что... врачи!
1: Да, бедовые врачи! У нас уже бедовые учителя! Слушайте, такие классные! Вообще, такие классные учителя!
0: Да?
1: Слушайте, такие вот... Я в такую школу походила!
0: В школу, где бедовые учителя?
1: Я в такую школу походила! Бедовые учителя! Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
0: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
1: Вот, я
0: говорю. Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю так, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
1: Вчера познакомилась.
0: Вчера познакомилась?
1: В бассейне.
0: В бассейне, в раздевалке.
1: В раздевалке, конечно. Я там знакомлюсь обычно.
0: В мужскую раздевалку и давай
1: так. Да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего, просто ничего.
0: Согласен.
1: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
0: А испуг, страх все-таки есть.
1: Ну, конечно.
0: У бедовых бывает и испуг,
1: нет,
0: и страх.
1: У меня
0: мы вернемся
1: нет.
0: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
2: Будь безобразником. Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: И с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
1: Да мне по барабану, хоть так, хоть я так, неважно. Короче говоря...
0: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
1: Нет, не скажу.
0: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
1: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
0: Правами рыб-самок, да. Это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
1: Ну,
0: да.
1: Я общался. Это сидят эти... Взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
0: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
1: Ну, во-первых, она мечет же.
0: Так.
1: Она же мечет икру.
0: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
1: Едим.
0: Немыслимо. Ну что тут сказать, просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
1: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобели, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
0: То есть кусали вас?
1: Да, было, было. Ну, мы...
0: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд, ведь есть ядовитые
1: рыбы-кобели. Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
0: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
1: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да.
0: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
1: Нет, у меня...
0: Которые с тех пор с вами так и ходят?
1: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле... Ну, они сидят в воде просто, и все.
0: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
1: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы... Ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил.
0: То есть вы их приручили, они, правильно, я понимаю?
1: Да, они сидят. Да.
0: Они сидят, они охраняют, попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
1: они
0: защитить?
1: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы, кобели. Сидят на попе в ванной.
0: Они могут вас защитить, скажите?
1: Да чем они меня, как они?
0: Ну, они же с зубами.
1: Ну, они никак не реагируют.
0: Это с этих пор вы перестали мыться?
1: Да. Вот это вторая...
0: Вот и ответ на все вопросы.
1: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
0: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
1: Да, в унитазе тоже.
0: Так подождите.
1: Ну, у меня там две только рыбы.
0: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, к кому вы пришли, да?
1: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело, тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину, и за кобелей, и за этих, и главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот в чем все
0: дело. Да вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков,
1: да.
0: И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
1: Рыбный газ, да. Ну а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
0: А скажите, во что вы его собираете?
1: Куда я во что его собираю?
0: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Классика в эфире.
1: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи!» — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
2: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
0: Чья спецовка?
4: Мы снова вернулись в студию. Я вот что хотел спросить. Вам принадлежит та знаменитая фраза: не та изнанка, что шевелится, а та изнанка, что лежит. Да, да. И вот я хотел бы сказать, откуда это пришло, Матвей, вам вот это?
5: Да от деда это все. Дед вот дубасил. И вот так вот и 98 ему было и...
4: А много заказов, скажите, вот
5: да
4: сейчас?
5: Да много заказов, много. И потому что мне... Все время меня под это подбивают на всякие эксклюзивы, на какие-то там, чтобы я там отдубасил там уже по полной программе. Иногда там, так сказать, предлагают. Но это уже какие-то...
4: А скажите, вот конкретно, вот ну сразу уже для того, чтобы перейти к конкретным каким-то вещам, что в приоритете у вас? Что вы дубасите в приоритете?
5: Я дубашу вообще, ну я уже сказал, что все выворотное. Вот, потому что я с этим работаю. У меня и деда я с этим работал, с выворотным.
4: Ну скажите, а вот например, вот шуба, возьметесь за шубу?
5: Шубу, ну можно, это зависит от того, какой выворот у нее там.
4: Ну, хотя это не ваш профиль, правильно?
5: Ну да, не очень. Я больше всякие, скажем так, какие-то дубленки, какие-то там, я не знаю, какие-то там куртки, и бывают такие винтажные куртки, так сказать, вот, а приносят очень часто ковры. Ну, я начинал с этого, потом там с шейхом что-то там начались какие-то проблемы, так сказать, потому что напрямую мне начали заказывать вот эти вот принц саудовский, этот самый, его там вся родня начала, так сказать, мне предлагать какие-то там...
4: Ну, я напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Матвей Стежко, он известный дубасер, здесь в программе «Чья спецовка», он профессиональный дубасер, и на наверное, мне так кажется, ну, так, по крайней мере, сообщает нам интернет, что сегодня у нас Матвей Стежко входит в первую пятерку, ну, в общем, дубасеров,
5: да,
4: планеты.
5: Пятерка, получается, пятерка, да, потому что, я говорю, с принцем там тогда начались какие-то, это уже бои части было, так сказать, я-то дубасил так, как и всегда это делаю, как всегда дубашу, а и они... начали предлагать мне какие-то там изыски.
4: Я просто хочу спросить, а очередь вот велика? Вот, например, если я, ну, попрошу вас, ну, примите как за заказ, ну, или сколько нужно мне находиться в очереди, а?
5: Да вы хоть честно.
4: А я хочу, чтобы вы отдубасили, ну как что? Следует прямо, да, ну, отдубасили.
5: Что? Ну, скажите, что,
4: ну,
5: вы
4: отдубасили.
5: Хотели. Ну, хотите какую-нибудь там большую какую-нибудь,
4: да,
5: там,
4: ну, да,
5: громадную,
4: ну,
5: такую,
4: ну, да,
5: да,
4: ну,
5: большую.
4: Ну, вы можете отдубасить матрас?
5: Матрас, да. Да, да, ну, естественно, ну, ради бога, пожалуйста, приносите,
4: матраса.
5: Да.
4: Угу.
5: Да, я могу это сделать.
0: Чья спецовка? Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, напоминаю вам, что

0: всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Без костюма.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня время не стоит на месте. Вчера оно стояло, а сегодня оно уже побежало. И сегодня Фоменко Фейк Радио. Я ваш покорный слуга Владислав Жульпацкий. Сегодня встречаюсь с очень интересным явлением. Не скажу человеком, конечно, нет, потому что как раз это и не человек. Дорогие друзья, дело в том, что сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио удивительное технологическое явление. Сегодня мы встречаемся, дорогие друзья, с роботом. Сегодня у нас впервые робот в программе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, инновационность повышенная в нашей стране. Все двигается семимильными шагами к высоким технологиям. И сегодня у нас в гостях робот Роберт, его зовут. Роберт, этот робот, робот девятого поколения. Сейчас мы с ним поговорим очень плотно о проблемах нашего человеческого будущего. Здравствуйте, Роберт.
3: Доброго здоровья.
0: Вот видите, как прекрасно. В принципе, я вот что хочу у вас спросить. Вы ведь совершенно на робота, ну, в нашем человеческом понимании, не похожи. Вы просто, ну, выглядите как обычный человек.
3: Да, я обычный робот девятого поколения.
0: Вот оно что.
3: Роберт.
0: Скажите, пожалуйста, Роберт, а давно эти изменения вот это вот в роботах произошли? Просто хочется знать.
3: А вы? Вы можете ответить на этот вопрос? Видите, как я плавно перевел разговор?
0: Удивительно. Заметил.
3: Хорошо. Наше поколение, это девятое поколение, оно не отличается от человека. Ничем.
0: Вообще ничем.
3: За исключением предстательной железы. Специальный состав железы построен на искусственном блоке. Это единственное отличие от человека. Все дело в железе.
0: Скажите, пожалуйста, я просто хотел вас узнать. Вот эта вот железа, она что же вырастила, по сути, робота? Так вы, получается, что же вы... Даже я не знаю, мне хотелось бы, конечно, вас потрогать, но я как-то даже побаиваюсь. Я помню, были роботы, обтянуты силиконом. Мы сразу прекрасно понимали, что эти силиконовые, так сказать, псевдолюди – это роботы. А
3: нет.
0: Сейчас я не могу даже вас отличить.
3: Вы даже не сможете меня... отличить и поймать, и ухватить.
0: Сразу такой вопрос, он интересует прямо открыто. Лысеющий робот, вот вы.
3: Сейчас выпущена целая партия лысых роботов.
0: Ага.
3: Весь вопрос в лысине. Видите, как я перевел разговор?
0: Удивительно, да. Вы удивительны.
3: Да.
0: Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что, ну... А скажите прямо, сколько вы толкаете от груди?
3: А вы? Видите, я опять перевел разговор.
0: Удивительно.
3: Потому что я Роберт.
0: Это новая специальная программа у вас.
3: Конечно.
0: Поразительно. Я хочу спросить еще тогда. Раз вы не говорите нам, сколько вы толкаете от груди, мы сделаем небольшую сейчас паузу. Ну и через буквально мгновение вернемся снова в студию.
3: Давайте.
2: Без костюма!
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Ах, зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, ну, была мода на увлажнение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все брюшная работало на омоложение.
1: Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали. Да. Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать, удлиняли, расширяли, укрупняли.
0: Да,
1: но другие части тела, конечно, так сказать, ну и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки, конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: мы говорим
1: только
0: про мужчин.
1: Мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: да.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она думает, господи, ты боже, ты мой. Зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сусунки и губошлепы?
0: Губошлепы,
1: понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Да.
1: Вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает, понимаете, что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все части тела,
1: да,
0: естественно, конечно, да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям на раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там,
1: да,
0: тоже.
1: Да, и не... Вообще.
0: Везде.
1: Во всех методах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже, бывает, осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж, зрелый муж.
1: Какой. Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно.
1: Да.
0: Они требуются.
1: Они, так, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да. Ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика. Новая, да, да.
0: Да, да,
1: да.
0: Да,
1: мы
0: и...
1: берем молодого человека, ну, полный...
0: Ну, максимально, ну, до как какого вы
1: полный сосунок,
0: развивали?
1: Понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки вы... не читал, ничего не знает,
0: да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания. Как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли, нету
0: мысли,
1: глубины,
0: посыла,
1: юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое. Да.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так, так.
1: И укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже спарить.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133. Боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить, наконец,
1: да.
0: всех мужчин
1: да.
0: наших.
1: Да.
0: Всего доброго, спасибо. Зрелые идут!

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. 101.ru Упругость мякоти.
1: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня та самая, которая перевернула. Просто, я бы сказал, все с ног на голову. Все наше представление о том, что такое фитнес, о том, что такое культура тела. Много-много всего. Итак, я хочу представить. Ирма. Ирма, дорогая. Ирма Кидаускас-Рудина.
2: Поможу.
1: Здравствуйте, Ирма.
2: Здравствуйте, Ирма.
1: Вот вы скажите, пожалуйста, все-таки это новое, конечно, слово в фитнесе, да?
2: Да, совершенно новое слово.
1: Да.
2: Абсолютно новое слово.
1: Вы назвали это Каустас.
2: Каустас.
1: Понимаете, я просто хочу просветить всех, кто к нам прильнул. Буквально
2: да,
1: сейчас.
2: Это было бы здорово.
1: Да.
2: Это было бы здорово, Ирочка, это бы не помешало.
1: Не помешало, Ирочка,
2: да,
1: конечно.
2: Да.
1: Так вот, те, кто к нам прильнул только что и, наконец, наслаждается вместе с нами общением с Ирмой Кидаускас-Рудиной, по мужу.
2: Да. Можно вот. Просто Ирма.
1: Ирма. Так вот, Ирма, да, есть пилатес, да. Есть йога, да. есть много чего.
2: Много чего есть,
1: да. Много разных да. ответвлений.
2: Да.
1: Скажем
2: полным-полно.
1: Полным-полно,
2: как у вас, да,
1: говорится. И вот, а вы предложили миру Каустас. Вот скажите, что это?
2: Каустас – это все.
1: Ну вот.
2: Поймите, это решение всех проблем. Да просто все. Абсолютно.
1: Да.
2: Абсолютно.
1: Но все-таки расшифруйте.
2: Ну, понимаете, в наш век, когда бесконечно все увлечены какими-то операционными вот этими вот методами,
1: вмешательствами. Да,
2: Каустас, он позволяет все это же и даже в лучшем виде
1: так.
2: Сделать без вмешательств.
1: Даже?
2: Да, просто сам человек способен изменить свою внешность, как ему заблагорассудится. Да.
1: Как приятно.
2: Да.
1: Господи, боже мой. То есть получается, что это новое слово. Да.
2: Это новое.
1: Абсолютно
2: новое.
1: Да.
2: Не знаю, слово ли, но новое.
1: Это новое.
2: Это новое, я бы лучше сказала, движение.
1: Движение, конечно.
2: Движение мне больше нравится.
1: Смотря на вас, я вижу, вы это и само движение. Вы есть двигатель. Двигатель вот всего нового.
2: Ну, я стараюсь.
1: Да, очень приятно. Ирмочка, я могу вас так, Ирмочка, дорогая?
2: Пожалуйста.
1: Ирмочка, вот вы скажите, это замена все-таки, замена пластической хирургии?
2: Полная. Отказ, понимаете? Хватит себя латать.
1: Да.
2: Хватит себя вот это заплатки ставить на себя во все места, какие-то пухлые заплатки.
1: Пухлые заплатки, да.
2: Зачем?
1: Хватит латать дыры.
2: Да.
1: Дорогие девушки.
2: Да, да и юноши, понимаете?
1: Юноши тоже латают иногда дыры. Ой, боже мой, господи. Не будем сейчас.
2: Не будем об этом, да.
1: Не будем.
2: Дело не в этом.
1: Что, в чем состоит метод? Вот этот метод? Да, пожалуйста.
2: Понимаете, так вот, чтобы в двух словах возможно было об этом сказать.
1: Ну, основное.
2: Ну,
1: как это происходит?
2: Ну, я, во-первых, начну с того, что у меня вышла книга.
1: Вот, пожалуйста.
2: Достаточно объемная книга с иллюстрациями.
1: Так.
2: Где просто наглядно все показано. Она стоит недешево.
1: Но
2: она стоит того.
1: Ну, конечно. Как называется книга?
2: Ну, называется «Не латай себя».
1: А, «Не латай», господи боже, конечно. «Не латай себя».
2: «Не латай себя» сначала было один, теперь «Не латай себя» два.
1: «Не латай себя» два?
2: Да.
1: Ай, боже мой.
2: Вот. Книга, да, поэтому кто хочет нормально, так сказать, не торопясь знакомиться, покупаем книгу.
1: Хорошо. Пользуюсь, пожалуйста, на правах рекламы.
2: Да.
1: Дорогая Ирмочка, я еще раз хочу про рекламировать, сказать, что покупайте книгу.
2: Ну, вы-то уже купили. купили?
1: Я купил, да? Конечно.
2: Вы уже что-то попробовали?
1: Я еще не попробовал ничего. Нет, нет, нет. Я просто начал только листать.
2: Зря. А очень зря.
1: Да?
2: Очень зря.
1: А что же, вы что-то мне хотите уже предложить?
2: Ну, нет, ну вы сами поймете.
1: А, хорошо, я сам пойму.
2: Да,
1: боже.
2: Да,
1: итак,
2: да,
1: покупайте,
2: да,
1: книгу.
2: Да.
1: «Не латай себя».
2: Да, да.
1: Ирма Кидаускас Рудина.
2: Да, причем, знаете, да, что скажу странную вещь? Начинайте,
1: да,
2: с «Не латай себя 2».
1: Два. Почему? Два. Почему? Сразу?
2: Потому что... не скажу почему.
1: Ну,
2: потому что...
1: Какая интересная.
2: Потому что... Когда я писала уже вторую,
1: да,
2: там настолько, как сказать, точечные, попадательные вот какие-то вещи,
1: да,
2: что лучше с два.
1: Лучше с два.
2: Один, как уже оно, чтобы информация осела вся.
1: Осела.
2: Да.

0: вдохнуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Классика в эфире.
1: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты.